0: пассажиры, я думаю, сядут где-то в декабре этого года. Этот самолет полностью отечественного производства. Все составляющие самолета, все отечественные. Импортного на самолете ничего нет.
1: Владимир Путин осмотрел импортозамещенный «Суперджет-100». Президент зашел в кабину, сел в кресло пилота, ознакомился с конструкцией самолета. Глава государства также уделил внимание среднемагистральному МС-21. Президент подробно ознакомился с устройством машины, ее кабиной и пассажирских салонов. Подразделения «Севера» освободили населенные пункты Иволжанская в Сумской области, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. В Константиновке в Донецкой Народной Республике штурмовые подразделения продолжили наступление в юго-западной части города, уничтожая разрозненные группы противника. За сутки освобождено 114 зданий, в ИСУ потеряли до 30 военнослужащих. У России в 2022 году не осталось иного способа, кроме как начать спецоперацию, чтобы защитить миллионы граждан, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.
2: У Украины лишь декларируемый суверенитет. Истинный суверенитет отсутствует, поскольку страной управляют третьи лица. Через подконтрольные им структуры эти кукловоды под угрозой отказа от финансирования назначают лояльных им лиц в украинские органы власти, прекращают полномочия несогласных, а самостоятельность этого государства или несостоявшегося государства имеется лишь в рамках, которые ей определили спонсоры. Но даже все перечисленное не мешает проведению переговоров, в том числе с фиксацией их договоренности через парламент или механизмы прямой демократии, о чем неоднократно говорил наш президент, президент Российской Федерации. Однако проблема на Украине имеет и иной аспект, и связана она с тем, кто и как формирует волю народа в этом агонизирующем государстве. А эта воля – продукт взаимодействия воли наглых иностранных управленцев и коррумпированной украинской элиты, для которой война и смерть – главный источник сохранения и власти, и наживы. Очевидно, что продолжение войны для правящего режима является единственным способом сохраниться.
1: Медведев также заявил, что Россия сможет достичь своих целей по Украине, если не за столом переговоров, то на поле боя, сказал Медведев. Сильное землетрясение произошло в Венесуэле. По данным геологической службы США, магнитуда составила до 7,5. По некоторым данным, жилое здание обрушилось в Каракасе. Есть погибшие, передают РИА Новости. Здание обрушилось в районе Сан-Бернардино. Из-под завалов вытащили нескольких погибших и раненых. Работы по поиску продолжаются. В среду в Венесуэле был выходной день, поэтому многие люди были дома. В районе обрушения находятся представители местных властей, пожарные спасатели. Землетрясение в Венесуэле потребует реагирования как на национальном, так и на международном уровне, говорится в оценке Национальной геологической службы США. Неустойчивая погода сохраняется на Дальнем Востоке. В ближайшие дни там прогнозируется ливневый дождь, грозы и порывистый ветер, сообщила ТАСС. Ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В Хабаровском крае ливневый дождь и гроза. Еще один активный циклон будет выходить на юг Дальнего Востока. Он заденет юг Сахалина и юг Курильской гряды. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: В Москве сегодня дождь и до 19 тепла.
3: Маяк.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон собака радиомаяк.ру

0: Аудиосторис.
1: Бурелом и ветровал – это два термина, которые обозначают разные типы повреждений леса от сильных порывов ветра. Бурелом возникает, когда ветер ломает верхушки или ветви деревьев, но сами деревья продолжают жить и развиваться. Ветровал – это когда деревья полностью выворачивают с корнем из почвы, однако они все равно могут расти дальше, выпускать листья и даже размножаться вегетативно. Оба явления сильно меняют лесную экосистему. Спутники не различают признаки бурелома и ветровала на снимках, поэтому эти термины иногда используют как синонимы.
0: Аудио сторис.

просил я быть на свидании, мечтала встречи, как всегда. Ты улыбнулась, слегка смутилась, потом сказала «да, да, да». С утра побрился и галстук новый, в горошек синий я надел. Купил три астры в четыре ровно, я прилетел, я прилетел. Я ходил, и я ходила, я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. Мы были оба, я у аптеки, а я в кино искала вас. Парандайрам, парандайрам, парандайрам.

я ходила. Я так ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась.

том же месте в тот же час. Так значит, завтра на том же месте в тот же час.

0: Audio Stories.
1: На одной из самых известных фотографий блокадного Ленинграда 1942 года по проспекту идут три фигуры. Пожилая женщина, молодая девушка с лицом старухи, истощенная голодом, и четырехлетняя девочка с тонкими ножками-спичками и опухшими от голодных отеков коленями. Это мать Вероника Александровна Апахова, дочь-подросток Лора и младшая девочка Долорес. Их отец, музыкант-дирижер, погиб на дороге жизни, спасая солдат. Этот ежедневный прогулочный круг мать устраивала, чтобы отвлечь дочерей от голода. Суставы младшей распухали, но она старалась идти. Старшая лишилась подвижности левой половины тела, но врачи прописали движение, и они шли снова. Девочки выжили благодаря любви матери и силе духа. Позже семья работала в Академии музыки, храня память о блокаде. Много лет спустя женщины случайно увидели этот снимок в Музее обороны.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: В 2012 году 24-летний израильский альпинист Надав Бен Ягуда был в 300 метрах от вершины Эвереста, но отказался от восхождения, чтобы спасти другого альпиниста. На пути он увидел два тела погибших коллег. Другие переступали через них, потому что помочь уже не могли. Вскоре Бен Ягуда нашел знакомого Айдина Ирмака без сознания, снаряжения и кислорода. Проходящие мимо альпинисты игнорировали его, но Надав решил действовать сам. Спуск с пострадавшим занял 9 часов. Ирмак терял сознание от боли, маска Бен Ягуды сломалась. Им помог малазиец, поделился кислородом. Альпинистам в итоге удалось достигнуть безопасного места, откуда их эвакуировали в Катманду вертолетом. Несмотря на обморожение пальцев без перчаток, Бен Ягуда не жалел. Он выбрал жизнь чужого человека вместо личной вершины.
0: Аудио сторис.

свет, то ли раздаются отовсюду голоса. Прими привет, то ли дай ответ, то ли ты вернула, значит, можно верить в чудеса. Прошли года, то ли

0: это мы. Это про нас.
1: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учу.

мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красиво. И почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю волшебником.

0: Audio Stories.
1: Освоение иностранного языка полезно для мозга, памяти и контроля мышления, но исследования показывают и недостатки билингвизма. Знание нескольких языков может негативно влиять на мышление и поведение. Билингвы – люди, которые с младенчества говорят на двух языках, имеют меньший словарный запас в каждом языке по сравнению с монолингвами. Метаанализ 2022 года выявил худшие показатели в тестах на активный словарь. У поздних билингвов дефицит во втором языке сильнее, в отличие от двуязычных с детства. Это вызывает эффект кончика языка, когда человек не может вспомнить простое слово из-за распределения усилий между языками. Двуязычным требуется больше времени на называние предметов. Эксперимент 2018 года с 200 участниками показал преимущество монолингвов в скорости и точности, особенно для редких слов. Причина – конкуренция языков. Мозг подавляет лишний сигнал, увеличивая нагрузку. Кроме того, билингвы хуже оценивают свою продуктивность. Исследование 2016 года выявило меньшую точность самооценки, несмотря на схожие объективные результаты. Это связано с усилиями по управлению языковыми системами.
0: Audio Stories.

свет звезд ловлю. Я тебя порой таю, как люблю. Песня любви.

0: Аудиосторис.
1: Ученые раскрыли источник энергии северного сияния. Это альвеновские плазменные волны, которые перемещаются вдоль силовых линий магнитного поля Земли. Раньше было известно, что сияние возникает от столкновения заряженных частиц с атмосферой, но было неясно, как частицы набирают скорость и поддерживается электрическое поле ускорения. Без притока энергии такие поля быстро угасают. Исследователи из Гонконгского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе применили методы изучения магнитосфер Юпитера и Сатурна. Анализируя данные спутников НАСА, они подтвердили, альвеновские волны непрерывно пополняют энергию зоны ускорения. Из-за этого северное сияние продолжает светиться, а не гаснет после мощной вспышки.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Узнать за 100 минут.
1: Я видела эту картину, я не предполагала, что она так называется.
2: Мы не предполагали, что это портрет просто. Это набор инструментов каких-то.
1: Ну какой же Малевич молодец, боже, а я в нем, я никогда в нем не сомневалась. Но вот тут я вообще...
2: Ну, я думаю, что вот его черный квадрат, это как раз какой-то неудавшийся портрет, который он довел в итоге до черного квадрата, и получилась идеальная история.
0: Коротко обо всем на свете. Подкаст «100 минут о». В любое время. В ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим».
3: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
4: Маяк.

тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино, а тебе шлют привет. Окна тихого дома, да еще старики, что все так же стучат в домино.

0: Audio Stories.
1: На углу улиц Пискунова и Пожарского в Нижнем Новгороде расположен основной дом старинной усадьбы купца Михаила Щелокова. Он был построен в 1908-1909 годах в стиле неоклассицизма и ныне полностью отреставрирован. Его фасад украшен множеством декоративных элементов – геральдическими щитами, маскаронами, изящными колоннами под карнизом, а также одним необычным предметом. Речь идет о небольшой латунной табличке, представляющей собой объявление следующего содержания. «Меняю английское детство, графские развалины, школьная команда по регби, Лондонский музей детства, стрижка под Элвиса, на детство, проведенное в России». Велосипед «Орленок», школа с продленкой, содовая, розочка пирожного в Чите в 1951 году. На объявлении есть отрывные листочки с телефоном. Один из них оторван. Автором проекта этого необычного памятника является нижегородский журналист и литератор Владимир Климычев. Текст объявления был составлен по мотивам, навеянными произведениями его любимого писателя Игоря Померанцева. Установкой памятника занималась редакция газеты частных объявлений «Из рук в руки». Нижегородцам понравился этот культурный объект. Каждый, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, прикасается к корешкам объявления и загадывает желание.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 4 часа. Новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. Глава государства отметил, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиатехнику.
1: Способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России, в их числе, вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуется такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
0: Владимир Путин призвал наращивать поставки авиатехники российского производства. По словам президента, власти сделают все, чтобы отечественные перевозчики летали российскими самолетами. Заказ на авиатехнику огромен. Несколько зданий.

0: а второй 7,5. По данным РИА Новости, в Каракасе есть разрушения и погибшие. Кроме того, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в акватории Тихого океана. У Японии по крайней мере 700 тысячам жителей 5 префектур на юго-западе страны Сага, Нагасаки, Кумамото, Аита и Кагосима получили рекомендацию об эвакуации. Местные жители предупреждают об угрозе разлива рек и оползней и призывают переместиться в эвакуационные центры. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Волжанская в Сумской области, в Красном Лимане, в Донецкой Народной Республике. Штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных отрядов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
1: В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели 5 опорными пунктами противника и 43 зданиями. Завершено уничтожение украинских боевиков из состава 120-й бригады территориальной обороны, блокированных в северо-западной части города. За сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, пикап, 2 квадроцикла, 4 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 9 пунктов управления БПЛА.
0: В Константиновке в Донецкой Народной Республике штурмовые подразделения продолжили наступление в юго-западной части города, уничтожая разрозненные группы противника. Госдума приняла закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Как заявил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, это должно положительно сказаться на обеспечении бензином.
2: Мы с вами оказываем поддержку производителям моторного топлива и решаем те проблемы, которые сегодня существуют на рынке. Во всяком случае, значительно должны оказать положительное решение на обеспеченность топливом наших граждан. Со своей стороны постарались оперативно рассмотреть необходимые изменения в законодательство и надеемся, что после принятия закона у нас ситуация стабилизируется, а тот, кто должен контролировать и отвечать за эти вопросы, будет постоянно мониторить, и если потребуются другие изменения, мы со своей стороны пойдем на это, потому что понимаем, насколько это важно.
0: Федеральная антимонопольная служба напомнила о недопущении необоснованного роста цен на топливо. Сборная Боснии и Герцеговины гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира по футболу после поражения команды Шотландии от бразильцев со счетом 0-3. Команда Боснии заняла третье место в группе «Б» с 4 очками. Шотландцы стали третьими в группе «С», набрав 3 балла. Боснийцы впервые вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу. Сборная Бразилии обыграла команду Шотландии в матче третьего тура группового этапа. Встреча группы «С» прошла в Майами, завершилась со счетом 3-0 в пользу пятикратных чемпионов мира. В другом матче сборная Марокко обыграла Гаити 4-2. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики обещают небольшой дождь и днем в столице +17, +19.

Доброй ночи, с вами диктор Стрельников. Бессонница приходит каждое воскресенье в 23.07. Иногда важно просто не быть одному. Если вы сейчас слушаете, значит, вы уже не один. Но все равно напишите. Сон@радиомаяк.ру

0: Audio Stories.
1: Водолазная медицина – это относительно новое научное направление, которое исследует особенности физиологических процессов человеческого организма под водой. Официальное признание профессии состоялось в 2009 году. Водолазный врач отвечает за медицинскую поддержку учебно-тренировочных погружений, лечебно-профилактическое обеспечение, предупреждение острых и хронических болезней, реабилитационные мероприятия среди водолазов и работников кессонных сооружений, а также оценку состояния трудоспособности сотрудников. Среди основных обязанностей специалиста – разработка режимов декомпрессии, определение оптимального времени нахождения под водой, контроль состава дыхательных смесей. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций врач оперативно организует лечение в барокамерах и оказывает первую специализированную помощь при характерных водолазных патологиях. Согласно данным медицинских учреждений, которые осуществляют водолазную деятельность, квалифицированный врач ежегодно сопровождает около 1000 подводных погружений. Грамотная медицинская поддержка позволяет сократить вероятность тяжелых последствий до минимального уровня. Кроме того, врачи-водолазы занимаются изучением воздействия воды и давления на здоровье человека, создают программы поддержания профессионального долголетия водолазов. Они принимают участие в разборе аварийных ситуаций, выявляют причины травм и формируют эффективные стратегии предотвращения подобных случаев.
0: Audio Stories.

0: Сколько их?
1: Аудио сторис.
2: Днем рождения русской водки считается 31 января 1865 года, когда Дмитрий Менделеев в докторской диссертации «Рассуждения о соединении спирта с водою» предложил оптимальную крепость 40 градусов. Эта версия стала популярной, хотя есть и альтернативные. Например, якобы министр финансов Михаил Рейтерн предложил делать водку 40 градусов для упрощения налогов. Ранее ее крепость была 38,5 градусов. Впервые водку произвели в Средневековье. Тогда монах Исидор из Чудового монастыря дистиллировал виноградное вино, фильтровал и разбавлял водой. В XVI веке Россия экспортировала водку, закрепив ее статус национального напитка. Название «водка» появилось при Петре I и Екатерине II от латинского названия «вода жизни». В 1716 году Петр I дал дворянству и купечеству монополию на производство алкоголя. Екатерина II узаконила дворянскую монополию на хлебное вино, позволив крестьянам делать самогон только для себя. В XVIII веке водку варили усадьбы Шереметьевых, Румянцевых и Куракиных. Они использовали собственные рецепты. В 1920-е годы в производство вернулась 38-градусная водка «Рыковка» по имени Алексея Рыкова. Сегодня можно купить водку 42 и даже 50 градусов крепости. Такая водка стоит дороже, хотя ее себестоимость значительно ниже.
1: Аудио сторис.

0: марш космических негодяев. Вы мне не поверите и просто не поймете, в космосе страшнее, чем даже в дантовском аду. По пространству времени мы прем на звездолете, как с горы на собственном саду. А от Земли до Бетты 8 дн, ну а до планеты Эпсилон, не считай мы, чтобы не сойти с ума. Вечность и тоска ухвалипли как, наизусть считаем Киплинга, а кругом космическая тьма. На Земле читали в фантастических романах про возможность встречи с иноземным существом. Мы на Земле забыли 10 заповедей рваных, нам все встречи с ближним нипочем. Но от Земли до Бетты 8 дн, но до планеты Эпсилон не считай мы, чтобы не сойти с ума. Вечность и доска игрушки нам, наизусть читаем Пушкина, а кругом космическая тьма. Нам прививки сделаны от слез и грез дешевых, от дурных болезней, от бешеных зверей. Нам плевать из космоса на взрывы всех сверхновых, на Земле бывает веселей. Но от Земли до Бетты 8 дн, но до планеты Эпсилон не считай мы, чтобы не сойти с ума. Вечность и тоска, ох, в лепляках, наизусть считаем Киплинга, а кругом космическая тьма. Прежнего земного не увидим небосклона, если верить россказням ученых-чудаков. Ведь когда вернемся мы по всем по их законам, на Земле пройдет 700 веков. То-то есть смеяться от чего, на Земле бояться нечего, на Земле нет больше тюрем и дворцов. На убогу уповали бедного, но теперь узнали нет его, ныне присно и вовек веков.
1: Аудиосторис.
2: Иугениуш Грущинский. Настоящее имя Геннадий Муравьев. Родился в конце 1940 года в белорусском селе Новка. Отец Павел ушел на войну в 1941 и погиб 9 апреля 1945 года под Кёнигсбергом. Во время оккупации в 1943 году немцы отправили мать Зинаиду и самого Гену в Аушвиц. Ей дали номер 62105, мальчику 149850. Мать твердила: «Твое имя Гена». В январе 1945-го Зинаиду этапировали в Берген-Бельзен, где ей удалось выжить. Геннадий попал в Освенцим. Он был освобожден Красной армией и определен в польский детский дом. Воспитательница Елена Грущинская хотела усыновить его, но ей отказали, потому что все еще искали родителей мальчика. Студентом техникума Геннадий взял имя Евгениуш Грущинский по имени Гена, который он запомнил от матери, и фамилии учительницы. Зинаида считала сына мертвым, пока хроника Освенцима не помогла узнать правду. Воссоединение матери и сына произошло в июне 1965-го на Минском вокзале. Евгениуш остался в Польше, женился, обзавелся 2 дочерьми, стал зампредом Западно-Поморского совета ветеранов Польши.
1: Аудиосторис.

городском саду играет духовой оркестр.

такой, как ты, желанной, видно, нет пути. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился, и думать не додумался, что встречу я тебя. Вот рассвет весенний гасит звездочки в пруду,

такой, как ты, не встретился и думать не додумался, что встречу я тебя.

0: Audio Stories.
1: В 1987 году American Airlines объявила продажу 66 уникальных золотых билетов стоимостью $250 000 каждый. Обладателю гарантировалось пожизненное путешествие бизнес-классом по всему миру. Логика была простой. Средний клиент тратит около $10 000 в год на полеты. За 10 лет максимум $200 000. Компания в плюсе. Одним из покупателей стал 37-летний биржевой трейдер Стивен Ротштейн. В декабре 2008 года авиакомпания аннулировала его билет. За 21 год Стив совершил 10 000 рейсов, которые стоили компании почти $21 000 000. Кроме личного удобства, Ротштейн использовал привилегию для благотворительных дел. Он свозил друга к умирающему отцу, исполнил мечту деревенского священника о визите в Ватикан, помог болельщику успеть на матч, тур для молодых супругов из-за холустья в Нью-Йорк. Часто он предлагал бесплатные перелеты растерянным людям в аэропорту. Сам Стив летал креативно – на пару часов в другой город за сэндвичем, на утренний завтрак к озеру или просто ради удовольствия. В итоге American Airlines устала от убытков и отказала Ротштейну в билете. Стив подал на авиакомпанию в суд, но проиграл. История под названием «Безлимитный первый класс» вошла в топ маркетинговых провалов века.
0: Audio Stories.

далеко, вглубь себя, где мне легко, где нет тебя. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда, хоть как-нибудь, где нет тебя.

тебя. Но мне твоей не надо жалости, а нужен мир и нужен дом, где нет тебя. И все тогда оценят жизнь мою, что живу я в том краю, где нет тебя. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда хоть как-нибудь, где нет тебя.

Возьму я и поеду далеко, вглубь себя, где мне легко, где нет тебя, где нет тебя.

0: Audio Stories.
1: Здание типографии «Утро России» в Большом Путенковском переулке в Москве построено в 1907-1908 годах Федором Шехтелем в стиле рационалистического модерна. Фасад с керамикой, высокими окнами через три этажа, арками и аттиковой вывеской. Газета «Утро России» была своеобразным рупором октябристов. В ней публиковали Бунина, Чуковского, Сологуба, Андреева, Серафимовича. Тираж – 40 тысяч экземпляров. Во время Первой мировой войны «Утро России» освещало фронты. Но из-за цензуры во время революции газета была закрыта. После национализации на фасаде здания появился барельеф и лозунг «Вся наша надежда покоится на тех людях, которые сами себя кормят». С 1936 года здание и газета стали называться «Типография военного издательства имени Тимошенко». Производство остановилось к концу 20 века. В 1998 году здание арендовало ЗАО ОПП на 49 лет с обязательной реставрацией. В 2000 году на фасад здания вернули аттик и надпись, добавили стеклянную пристройку. В 2011 году ОПП выкупили здание и смогли присвоить ему статус памятника федерального значения. Сегодня в здании типографии находится бизнес-центр.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Почти половина наших сограждан, 46%, допускает, что представители внеземных цивилизаций могут жить на Земле, скрываясь под видом людей.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14.00. Из дневника.
2: 26 сентября 1928 года. Хорошие люди, как часы, не слышны. Есть люди такие хорошие, что все вопросы любви и брака, отношений индивидуальности к обществу, лично их совершенно минуют, исчезая в их умном и добром управлении самими собой. Они проходят в жизни малозаметно, как неслышное тиканье маятника и бой часов. Надо нарочно прислушиваться. Есть, несомненно, значительное число таких достойных ритмических жизней, влияние которых в многомиллионных массах простого безымянного народа столь же велико, как собрание культурных ценностей, сотворенных гениальными личностями в высшем, так называемом, интеллигентном обществе.
0: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: На севере Исландии возвышается загадочная фигура – белая скала Хвитсеркюр. Ее высота 15 метров, однако главная особенность – ее вид. Мощь океана веками обрабатывала базальт, создавая две величественных арки прямо у основания. Если посмотреть под правильным углом, скала превращается в гигантского слона, чей хобот погружен в бирюзовые воды. Северная Атлантика беспощадна, и однажды было решено укрепить природную достопримечательность, залив основание прочным слоем бетона. Теперь неприметные костыли удерживают слона над бурлящими водами. В 1990 году Хвитсеркюр удостоился чести попасть на почтовую марку номиналом 25 исландских крон. Небольшое признание, зато заслуженное.
0: Аудио Stories.

0: Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. Глава государства отметил, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиатехнику.
2: Способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. Россия в их числе, вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуется такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
0: Завершить летные испытания отечественного самолета МС-21 планируется в первом квартале 2027 года, а выйти на получение сертификата к концу года. Об этом сообщил нашему корреспонденту Марии Агафоновой глава Минпромторга Антон Алиханов. Завершить летную программу Суперджета планируется в этом году.
3: И две машины у нас сейчас активно тоже летают. Суперджет налетал уже больше 80% летной программы. И мы планируем завершить летную программу в этом году на сертификат, с учетом достаточно большого объема документов, которые необходимо будет предоставлять по авиации. В первом квартале следующего года планируем выйти на получение сертификата и уже те машины, которые строятся на самой Киноле, начать поставлять в авиакомпании. С МС-21 ситуация несколько иная, где-то больше 40% мы уже отрезали.

0: В американские СМИ, согласно публикациям, многие здания находятся под угрозой обрушения, ведется поиск пострадавших. Землетрясение ощущалось по всей стране, включая столичный округ, сообщили в Венесуэльском министерстве связи и информации. В свою очередь, в Министерстве внутренних дел Венесуэли назвали тревожной ситуацию в одном из районов Каракаса, Альтамире, где разрушено несколько зданий. Министр МВД страны также попросил покинувших здание людей оставаться на улице из-за возможных авторшоков и связаться со своими близкими. Между тем, Национальная геологическая служба Соединенных Штатов отменила венесуэльское землетрясение красным уровнем тревоги. Землетрясение магнитудой 7,2 зарегистрировано на северо-востоке Японии. По данным Национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иваты. Очаг залегал на глубине 50 километров. Изначально японские сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 6,9, однако позднее обновили ее до 7,2. После подземного толчка была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято. Информация о пострадавших или серьезных разрушениях не поступала. Сборная Бразилии разгромила Шотландию со счетом 3-0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Майами и уверенно вышла в плей-офф с первого места. Шотландия 3 очка заняла третье место, Гаити 0 баллов последнее. В 1/16 финала бразильцы 29 июня сыграют со второй командой группы F, где претендентами являются Нидерланды, Япония и Швеция. Марокко встретится с победителем группы F в ночь на 30 июня. Сборная Боснии и Герцеговины впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Это стало возможным после того, как Шотландия уступила Бразилии со счетом 0-3 и финишировала третьей в группе С с 3 очками. Температура воздуха до плюс 27 градусов и кратковременный дождь ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. В субботу в столице местами возможен кратковременный дождь, ночью в городе ожидается 12-14 градусов, днем плюс 20, плюс 22. Синоптик отметила, что в воскресенье в Москве осадков не прогнозируется, ночью плюс 10-15, днем от 22 до 27. Температура воздуха приблизится к климатической норме. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики обещают небольшой дождь и до 19 тепла.

0: пока вы спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем. Четверг на календаре 25 июня. 5:09, время московское. У микрофона Николай Свистун. Традиционные полтора часа мы с вами вместе проведем, обсуждая актуальные новости. Послушаем фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. И о тех передачах, которые только появятся в эфире «Маяка», тоже поговорим. Ваши сообщения мы по традиции принимаем на номер плюс 7-967-103-5533 через месседж. Мессенджеры, Макс, WhatsApp, Telegram, можете отправлять свои послания. Напишите, как ваше здоровье, на работе, не устали ли, все-таки один рывок до пятницы, но мы знаем, что последний шаг, он трудный самый, если перефразировать известную песню. Кроме того, знаете, медики тоже подливают тут в огонь всяких субстанций. Мало нам аллергии на спорт, вот только оправились, можно сказать. Ну, для тех, кто пропустил вдруг, хотя даже не в одной программе обсуждалась эта тема у нас на «Маяке», это действительно реально существует. Ну, фактически заболевание. По-моему, в классификаторе болезни его нет. Но есть такая генетическая особенность у некоторых людей, которая пагубно проявляется при повышении физических нагрузок. Не всегда о спорте идет речь, но действительно есть люди, у которых вот прям действительно на самом деле аллергия на физические усилия. Но, знаете, вот помимо аллергии на спорт, есть еще и офисная гипертония, представьте себе. Это такое состояние. Да-да, Александр, говорю звукорежиссеру, надеюсь, это не про вас и не про нас. Так вот, это состояние, при котором артериальное давление повышается именно в рабочей обстановке, а в домашних условиях и при измерении у врача остается нормальным. Да, оказывается, подобный недуг наблюдается у трети офисных работников, но часто люди даже об этом не догадываются, хотя вот эта вот офисная гипертония повышает риск развития инфаркта и инсульта. Вот так вот живем и не знаем, что над нами навис Дамоклов меч. Знаете, в самых неожиданных, конечно, ситуациях у людей давление повышается. Знавал я двух абсолютно здоровых людей, они занимались автоспортом профессиональным, в смысле, и сейчас занимаются. Надеюсь, все с ними в порядке. А вот там пилоты, штурман, раллийный экипаж. И у штурмана каждый раз на медосмотре подскакивало давление. А там особенность спорта в том, что если один член экипажа не может по медицинским показаниям гонку продолжать или начинать, то весь экипаж дисквалифицируется. В общем, очень было нервно у них там. Всячески штурманы успокаивали. А потом, когда нужно мчать от одной сосны к другой на скорости под 200 км в час, с давлением был полный порядок. Так вот, вернемся к офисным работникам. Оказывается, все это существует и представляет угрозу, и предупреждают нас врачи о том, что можно такие доофиситься. Почему все это происходит? Есть вполне рациональные причины, потому что много сидим, много пьем кофе, мало пьем воды, и все это часами, которые, естественно, складываются в года потом, и действительно 8-10 часов в день давление может держаться на уровне 150-95. Это много. Что делать-то? Говорят, ведите дневник давления, проверяйте, как там оно у вас, подскакивает или не подскакивает, ну и дальше ведите здоровый образ жизни, а нездоровый образ жизни не ведите. Представьте себе, если вы работаете в офисе, как разнообразится ваше пространство, вот это вот, если особенно это open space, если вдруг все, как по мановению волшебной палочки, в 9 часов утра будут доставать тонометры, будет раздаваться вот этот звук помп, который накачивает давление в манжету, писк приборов, и все вот это. И так в течение дня по нескольку раз, как тут не вспомнить служебный роман, где каждый рабочий день начинался с макияжа, например, точно так же можно начинать с измерения давления. Довольно интересно. Но если вы не хотите офисной гипертонии, можно сменить работу на ту, в которой офис у вас не будет. Или понятия дома и офиса окажутся неразделимыми. Например, как у моряков. Сегодня как раз Международный день моряка. Всех поздравляю, кто выбрал эту непростую профессию. Ну и, конечно, для всех, вне зависимости от рода деятельности, прямо сейчас звучит музыка на «Маяке».

0: пока вы спали.
1: Офисная гипертония – это оправдание несостоятельности зумеров в офисе, вопрошает Дмитрий из Томска, отправляя нам сообщение на номер +7 967 103 5533. Вы тоже можете. Вы знаете, там насчет гипертонии очень интересно, потому что возрастные вот эти ограничения никоим образом не указаны, но есть подозрение, что не одним зумерам это свойственно. Ну, помните, у нас в школе, вот кто особенно в советской учился, было заболевание под названием воспаление хитрости, про которое нам часто говорили педагоги. Ну вот, возможно, это куда-то вот там туда. Но если опять же в офисе завести тонометр и просто каждого, кто жалуется на недомогание, подвергать исследованиям, а ведь можно на тонометрах не останавливаться. Знаете, некоторые же ставят даже полиграф, также известный как детектор лжи, и такое бывает. Я не знаю, последствия ли это гипертонии, но вот такое исследование к нам прилетело. Оказывается, каждый десятый россиянин забывает рабочие пароли по нескольку раз в год. 10% вроде бы не так и много, но это люди, извините, которые не один раз забывают то, чем ежедневно пользуются. Согласитесь, тревожно. Несколько тут как раз ссылаются на данные исследования, в котором приняли участие более 3000 человек, и выяснилось, что 44% респондентов не записывают рабочие пароли и полагаются исключительно на свою память. Ну, не записывать это, наверное, специалисты по компьютерной безопасности одобрили бы, но вот забывчивость, конечно, не вполне тут как-то корреспондируется с выполнением рабочих обязанностей своих. 5% участников исследования признали, что сталкиваются с проблемой забытого пароля по меньшей мере раз в месяц. Знаю я, кстати говоря, сисадминов, которые раз в месяц как раз требуют рабочие пароли менять. Вот и поди их запомни. Причем хитрые всякие алгоритмы подключают, которые не позволяют просто две буковки в пароль поменять и сделать вид, что он новый. Система говорит, нет, ничего подобного. Товарищ, проявить фантазию. Приходится куда-то в генераторы паролей бедным сотрудникам лазить. В общем, проявлять некую изворотливость. О том, как бороться с утечками данных, вы сегодня узнаете из программы «Как знать». Среди гостей ожидается научный сотрудник 8-го института МАИ Юрий Чайников, который нередко у нас выступает как раз по всяким вопросам, связанным с кибербезопасностью. Ну, а в понедельник в программе «Как знать» была затронута тема склеенных эмоций, так называемых. Почему после достижения успеха мы вместо радости порой чувствуем тревогу или даже вину? Вот об этом поговорила с нами нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. Давайте послушаем отрывок.
2: Именно вот это и будет смешанные эмоции. Mm-hmm. То есть, когда у нас насвоилось одновременно два амбивалентных чувства. То есть, не об одном и том же, а что-то такое, что вызывает тревогу, какое-то недоразумение. Иногда бывает, на прием приходит женщина и говорит, вы знаете, у меня какое-то такое чувство, у меня вроде в жизни все хорошо, у меня прекрасный муж, обеспечивает меня, у меня замечательные детки растут, я не работаю, там, у меня вообще все прекрасно. То есть, женщина как будто бы довольна своей жизнью, но что-то все время мне чего-то не хватает. И какая-то тревога накатывает, и перепады давления присутствуют, и еще что-то там, какие-то такие, да, вот. И врачи обследовали, ничего у меня не нашли и отправили к вам. Мол, что происходит? И мы начинаем потихонечку разбираться, и оказывается, что очень много вот этих именно таких вот склеенных эмоций, где она не понимает, что с ней происходит, где она не чувствительна к себе, где она не понимает свои эмоции, свои чувства, переживания, свое телесное какое-то состояние, да, и одновременно здесь насваивается очень-очень много разных автоматических мыслей, очень быстрых мыслей, которые она не успевает проследить, да, и тогда вот возникает такое чувство какого-то дисбаланса, и зачастую ставится тревожное расстройства, и могут прописывать препараты какие-то, да, иногда депрессивные, ну, каждый раз там разные бывают вариации, это уже психиатры этим занимаются. И тогда вот у нас именно важно разобраться, что происходило там в детстве там, или в юношестве. Ну, когда угодно. На самом деле, травматизацию человек может получить на протяжении всей своей жизни, да, но больше всего в детстве, потому что там много чего неосознанного.
0: Пока вы спали.

0: спали.
1: Время для нашей традиционной рубрики «Слава роботам». Японские ученые создали съедобного робота, представляете? Да, там прям два университета объединили усилия, чтобы создать желатиновое существо с руками и голосом. Ну, на робота оно не очень похоже, сразу скажу, больше на какую-то макаронину с ручками. Но, тем не менее, несмотря на такой вот наивный вид внешний, у этого существа глаза и руки есть динамик спрятан, который воспроизводит звуки, а сжатый воздух заставляет тело покачиваться синхронно с вокализацией. То есть это такая вот говорящая игрушка, причем несложно себе представить, что сейчас к этому можно подключить чат-бот, который будет разговаривать с японцами японским языком и человеческим голосом. Ну а зачем это было сделано? Для того, чтобы понять, а как люди воспринимают еду с точки зрения субъектности. 1094 человека приняли участие в исследовании, робот с ними разговаривал, то по-взрослому, отвечая на вопросы, то издавал детские звуки, выражающие радость, страх, злость и грусть в ответ на реакции человека, причем реакции в том числе и тактильные. Можно было эту штуку потрогать. Причем людям показывали, с чего все это сделано, убеждали, что это еда. И дальше выясняли, а как, собственно говоря, вот эти реакции, вполне такие человеческие, вроде как на вид осознанные, влияют на желание это вот существо употребить в пищу. И вы знаете, что выяснилось? Даже если люди считали существо чувствующим, при этом они не испытывали угрызений совести от перспективы это существо съесть. Ну, то есть, в общем, ну, как к еде мы относимся. Да, понимаешь, это были зверюшки, например, когда-то. Кто-то не может их после этого есть. А тут и хотели поставить такой эксперимент, но со зверюшками вроде как не вполне этично. А с роботами можно делать что попало, считают японцы. Ну, не знаю, посмотрим, когда восстание машин произойдет, как все это будет происходить. В целом, я за съедобных роботов. Знаете почему? Потому что важно... Да, для меня имеет значение равенство. Мы же люди съедобные. Ну, мы друг друга не едим, потому что, ну, как не принято у нас. Хотя у некоторых племен принято. Мы вроде это осуждаем, но не можем не отдавать себе отчета в том, что мы съедобные. И звери, например, если мы куда-нибудь не туда зайдем, с удовольствием нам это докажут. Поэтому нам нужны вокруг съедобные роботы. Все правильно, чтобы была какая-то вот паритетность. Давайте подумаем об этом под музыку на маяке.

0: спали.
1: В китайском зоопарке пытались показать людям панд, вернее, выдать за панд собак породы чау-чау. Это в городе Цюйфу произошло. Попалась мне эта новость на глаза, и я спросил, что опять? Действительно, знаете, мало того, что опять, так еще и далеко не в первый раз. Даже простейший поиск выдает несколько результатов. Аж в 2010 году уже писали средства массовой информации о пандах-собаках вот этих вот. Это был модный тренд в некоторых китайских городах. Груминг-салоны пытались сделать себе рекламу таким образом. В 2019 году кафе в Чэнду тоже прославилось, причем не всегда позитивно, тем, что собак там выкрашивали под панд. Ну, панды — это дефицит даже в Китае. Ну и, наконец, пару лет назад, в 2024 году, несколько сразу китайских зоопарков оскандалились из-за того, что собак выдавали за совсем других животных. Видимо, тенденция продолжится. Явно это не в последний раз. Но если хотите чуть больше понимать про китайцев, Китай сегодня в цикле 100 минут, который на этой неделе посвящен календарям, состоится разговор о том, как устроен китайский календарь. А разговаривать об этом будет серьезный человек, научный сотрудник Института Китая и стран Азии Российской Академии Наук Александр Ершов. Все это в программе «Физики и лирики» после 13.00. Ну а во вторник в программе «Физики и лирики» опять же научный сотрудник МФТИ и автор телеграм-канала «Рогатый заяц» Тимур Чернов рассказывал о мутациях, что они собой представляют с точки зрения генетики и в какой момент жизни могут эти мутации возникать.
2: История со старением, она, конечно, завязана серьезным образом на онкологии, но у нас есть много...
3: На мутации она завязана?
2: Да, но у нас есть много факторов, параллельно работающих, благодаря которым мы стареем. Сейчас очень часто можно слышать в различных СМИ про то, что открыт этот механизм и с ним борется, открыт этот механизм и с ним борется. На самом деле этих механизмов не один десяток, угу. И история с мутациями, приводящими к онкологии, не единственная из них. Говоря про мутации, также важна еще история с мутациями в митохондриях.
3: Опа.
2: Которые внутри наших клеток существуют, и со временем, так как митохондрий много, они могут...
3: В общем, что такое митохондрий?
2: Что такое митохондрий? Это органоид, такая структура внутри каждой клетки, которая отвечает за обеспечение энергии клетки. Там происходят процессы окисления, угу. Которые дают нашему организму так называемый АТФ, это единая энергетическая валюта в клетке, благодаря которой мы и думаем, бегаем, прыгаем, и вот сейчас с вами разговариваем. И эти структуры также содержат в себе участки ДНК, которые также делятся при каждом делении клетки, и там тоже происходят мутации. Мутации в митохондриях не приведут к развитию онкологии, но они приводят к тому, что клетка начинает все хуже и хуже жить, все хуже и хуже обеспечивать себя энергией.
3: Угу. И это не тот кислород, которым мы дышим?
2: Нет, а митохондрии используют кислород, как раз тот, которым мы дышим, разумеется, но благодаря накапливаемым мутациям начинают это делать все хуже и хуже.
3: То есть можно, вроде дышишь,
2: можно
3: все
2: обдышаться.
3: Больше обдышаться, а толку с этого никакого.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Так, если вы сейчас разгадываете кроссворд и вам попадается очень сложное слово из 11 букв, это означающее, вернее, осознанный выбор молодых людей в пользу одиночества, то вот вам ответ. Соломаксинг. Очередной у нас неологизм, новый термин, который пытается отвоевать место в русском языке. Говорят, что действительно есть уже такое движение, набирающее популярность. Люди добровольно отказываются от свиданий, говорят, все, хватит, будем заниматься саморазвитием, хобби разнообразными и путешествиями. Ну, вы знаете, брак такая штука, может и за углом подкараулить. Насчет будущего соломаксинга я лично не уверен, но если что, мы теперь готовы. Соломаксинг, приходи в словари. Почему-то кажется, что, как и многие другие термины, тоже как-то уйдет куда-то там в волны истории. Ну, а с теми словами, которые все-таки место в словарях нашли, нам помогает обращаться Татьяна Юрьевна Гартман. Давайте прервемся на очередной урок русского языка.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о кино. Или о кине. На самом деле, как пойдет. А для затравочки послушаем ведущего Сергея Стилавина.
3: Мы говорим о весеннем молодом кине. О кине для молодых и про молодых.
2: Вот Сергей предлагает поговорить о кине. Предложение заманчивое, о кине так и кине. Но прежде давайте вспомним о том, что в русском языке есть неизменяемые или несклоняемые имена существительные, которые во всех формах звучат и пишутся одинаково. Не секрет, что слово «кино» как раз относится к этой группе. А склоняют кино или совсем уж неграмотные люди, ну или грамотные, однако делают это они специально ради шутки, как все тот же Сергей Стилавин.
3: Вот скажи, пожалуйста, насколько вот такое является кином? Скажу по-простонародному. Вот это, ну, оно это все еще кино или вопрос. Что это?
2: Судя по настроению Сергея, некоторые фильмы можно назвать кино, а некоторые только кином. Решайте сами, что есть что. Кстати, то же самое можно сказать и о пальто и пальте, эскимо и эскиме, трюмо и трюме, метро и метре и так далее. Список можете продолжить сами. А продолжат нашу программу и поиграют со словом кино ведущие программы физики и лирики Александр Пушной и Маргарита Митрофанова.
0: 100 минут о...
4: О вселенных... Ох, что да. Какие вселенные мы только не обсуждали.
5: К кину подошли, к кину. Или к кино, как правильно говорить.
4: Кину Ривзу.
5: Вот.
4: Давай так.
2: Вот и докатились мы до кина. Подошли, так сказать, к кину вплотную. И что у нас происходит? Кино вдруг превращается в актера Кину Ривза. По паспорту Киану Ривза. Ну и на этом наши волшебные превращения не закончились. Сергей Стилавин придумал еще одно новое слово, в составе которого есть кино.
3: Давайте называть их киноходцами. А? Вот есть иноходцы. Это киноходцы. Ну, давай, так, хорошо.
2: Киноходцы. Забавное получилось слово. Это на самом деле просто зрители, то есть те, кто ходит в кино. Причем они именно посещают кинотеатры, а не дома на диване смотрят фильмы в своих гаджетах. В этом принципиальное отличие киноходцев от кинолюбителей. Ну и на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Скоро мы увидимся опять, вернее, услышимся. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: пока вы спали.
1: Витамин D. Его нам, оказывается, не хватает. И есть такое мнение, что вот надо загорать, и тогда все будет в порядке с витамином D. Оказывается, не будет. На некоторые группы населения вообще солнце летнее никакого влияния с точки зрения витамина D не оказывает. И к такому выводу пришли ученые из университета Ньюкасла. Это в Великобритании. Особенно верным это утверждение считается, если применить его к возрастной группе 65+. В общем, дорогие друзья, если не хватает витаминов, пополняйте их, только проконсультируйтесь с врачом, как именно. А с солнцем перебарщивать не следует, потому что оно еще и какое-то очень злобное в наши времена. То есть, иными словами, витамин D и солнце – это некая иллюзия, в которую мы дружно верим и попадаем в некую ловушку, а можем себе еще и навредить. Как, да, фантазируя о мире, не попадать в ловушку из иллюзий, об этом сегодня будут говорить Артем Новиченков и Владислав Тимкин в программе «Пойми себя, если сможешь». Ну, а в прошлый четверг был очень, конечно, показательный эфир, даже знаковый, наверное, потому что говорили Артем с Владиславом о нашем отношении к буквам и буквально препарировали алфавит и рассуждали об упрощении русского языка. Послушайте полную версию на медиаплатформе «Смотрим». Уверен, вам доставит это все удовольствие. Ну а сейчас у нас небольшой фрагмент.
2: Ф, и дальше вот начинается это хтонь. Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. И дальше вот эта тройчатка, твердый знак пошло. И вот, как ты правильно сказал, вдохновение. Эю-я. То есть там вот ужас как бы забыт. Мы как бы гласными в конце намазали.
3: Но травма-то никуда не девается.
2: Абсолютно.
3: Потому что, ну вот, в латинских языках там X, Y, Z, алфавит закрывается, все понятно. Это законченное произведение.
2: Z,
3: вот это,
2: Z.
3: А вот это A-U-Y-A?
2: Да, но еще не точно. Uh-huh. Да? И при том, что у нас буква А переводится
3: такой
2: AZ.
3: Такой хэппи-энд в конце хоррора.
2: А у нас закольцован алфавит. У нас AZ – это «я». Переводится, да, я еще вбил символическое значение, то есть аз, я, но это что значило? Мое бытие, присутствие, начало всего, единение с Богом. А буквы я, извините меня, это я и есть. То есть у нас и а, и я одно и то же. У нас что начинается, тем и кончается. И я думаю, само наличие этого двойного я в алфавите порождает наш стыд за то, что мы стесняемся своей яйности. Что вот оно как бы в алфавите так, знаешь, я последняя буква алфавита. Да что ты говоришь?
3: Как ААЗ, да?
2: ААЗ первая. Так что, ну мы с тобой совсем не обсудили важнейшую тему, я не знаю, это, конечно, церковнославянские буквы, и что сделали с нашим великим могучим, это обкарнали.
3: То есть мы говорим, эй-ю-я, да, до свидания, расходимся, а там дальше, юс малый. Омега. Омега торжественная.
2: Вот это про... Это же кси, коро.
3: Кси, пси, фито, ижица.
2: Это про... То есть омега... Вы представляете, в алфавите у вас есть буква омега торжественная.
3: А,
2: ну, то есть
3: в другом
2: сразу
3: изводе
2: понятно, что монархия.
3: Омега – это ом. Тот самый.
2: Да. Да. Я смотрю еще сакральное значение букв. Например, юс большой была буква.
3: Юс большой.
2: Юс большой.
3: Юс малый.
2: Слушай, какое сакральное значение буква. Темница или тюрьма. Строгое наказание за злодеяние. Символ уз, оков, цепей, узлов. И эту букву выкинули.
3: Выкинули.
2: Типа мы освободились.
0: Пока вы спали.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Воспитательный знак.
1: Игра всегда неизмеримо продуктивнее, если мы с ее помощью ставим ребенка в приятные ситуации, которые позволяют совершать героические поступки и, слушая сказку, видеть свое будущее полноценным и многообещающим. Важно, чтобы ребенок накапливал запас оптимизма и веры для борьбы с неизбежными житейскими трудностями, которых, увы, ему не избежать. В историях подобного рода мать передает ребенку свой опыт, помогает ему ориентироваться, уяснить свое место в мире вещей, понять систему связи, центром которой он является. Чтобы познать себя, надо иметь возможность себя вообразить. Для 3-летних, 5-летних детей это отнюдь не запретные мечты, а совершенно необходимые упражнения. Истории, в которых ребенок выступает как главное действующее лицо, чтобы быть самделишными, непременно должны иметь и свой частный аспект. Если говорится, что пришел дядя, то это должен быть реальный дядя данного ребенка. Если фигурирует лифтерша, то это должна быть та самая, что служит в доме, где живет ребенок. Место действия в ключевые моменты должно быть ребенку знакомо. В тексте должны содержаться намеки на знакомые вещи. Рассказ – это уже рефлексия, а она идет дальше, чем игра. Это попытка осознать накопленный опыт, подступ к абстрактному мышлению. При игре с пластилином или с глиной у ребенка всегда один антагонист – материал, над которым он работает. В рассказе же он может придумать их себе несколько, с помощью слов может сделать то, чего из пластилина не сделаешь.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радари.
2: Пришло время разговоров о культурном процессе, и сегодня про книжки поговорим, тем более, что День книги в Парагвае нынче, как такое пропустить? Наверное, он еще даже не настал, кстати, кто в курсе, сколько в Парагвае времени? Если вы из Парагвая, напишите, пожалуйста, который час у вас, плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3, надеюсь, что у вас что-нибудь работает, Telegram, WhatsApp, Max, в конце концов. Пока посчитали тут социологи, а сколько же книг в год мы читаем, мы, жители Российской Федерации. И вы знаете, прям гордость какая-то поднимается в душе, потому что годовой объем чтения россиян составляет от 10 до 20 книг. Да, об этом ТАСС нам сообщает ни много ни мало. Интересно, кто же эти россияне, у которых столько времени? Итак, 26% участников опроса вот именно про 10-20 книг в год говорят. Понятно, что брошюры, покетбуки тоже в это во все попадают, но тем не менее, цифра такая вполне вызывающая уважение. 23% успевают прочесть от 5 до 10 книг, 21% менее 5, а есть и 14% тех, кто от 20 до 30 успевает прочесть. Это примерно месячный объем чтения Владислава Тимкина, мне кажется, судя по его программам. Есть, кстати, еще 15% людей, которые более 30 книг читают. Есть к чему стремиться нам. Тем временем у обычного горожанина времени на чтение, конечно, не очень много. Тут еще клиповое мышление вмешивается, потому что сложно сосредоточиться даже в домашней обстановке. То что-нибудь зазвенит, то зазвонит, то еще что-нибудь произойдет, то надо что-то сделать, то стиральная машина. В общем, сложно. Поэтому люди все чаще уезжают в отпуск для того, чтобы наконец-то всласть почитать, отключившись от гаджетов, от внешнего мира. Вот почему, видимо, бумажная книга не умрет никогда. Вот в раньше это времена можно было просто выйти во дворик, аккуратно на лавочку сесть, на свежем воздухе. Вот где эти дворы, где эти лавочки? Все тоже трансформируется. И как раз поностальгировать был хороший шанс в субботу в программе «Школьная программа для взрослых». Да, программа есть у нас и такая. Если вы вдруг упустили эту возможность, то медиаплатформа «Смотрим» вам поможет послушать в полном, так сказать, формате архитектора и градостроителя Илью Заливухина, который рассказывал о том, как должен выглядеть двор мечты и какие функции этот двор должен выполнять.
3: Вообще типология двора, да, сегодня очень сильно изменилась. Именно поэтому я и хотел об этом поговорить, потому что двор стал таким, не знаю, многофункциональным каким-то пространством, скорее похожее на какой-то развлекательные площадки, да, в то время как, в принципе, конечно, двор мечты, это, конечно, двор, который выполняет различные функции, в том числе является таким природным парком, в котором можно проводить время, и этот парк, и эта территория двора, она выполняет функции не только социальные, да, но и инженерные, да, регулируя климат и создавая условия проживания во дворе, ну, более-менее, в общем, как бы, или даже не более-менее, а комфортные. Вот задача двора, она сегодня, на мой взгляд, немножко уходит, да, то есть задача такая инженерная, климатическая, потому что если вспомнить дворы нашего детства или дворы, которые приятно в которых находиться, то, в общем-то, скорее всего, это дворы с деревьями, иногда даже с небольшими фонтанами, тихими такими, собственно, зонами, да, в которых выходят окна, ты можешь эти окна открыть и, в общем, даже спать спокойно, находясь во многоквартирном доме.
0: Пока вы спали.

0: создавать всю линейку военных и гражданских самолетов. Это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. Россия в их числе. Вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные западные показатели.
1: Россияне не останутся без пассажирских самолетов, заявил после совещания глава Минтранса Андрей Никитин в интервью нашей коллеге Марии Агафоновой. Он также назвал ситуацию с авиатопливом в России контролируемой.
2: Сегодня ситуация с авиационным топливом контролируемая. Понятно, что здесь у нас наши коллеги из топливно-энергетической отрасли максимально стараются обеспечить авиакомпании. Мы вместе с ними ведем постоянную работу в этом направлении, ежедневную работу. На сегодня мы критических рисков здесь не видим.
1: В свою очередь, глава Минпромторга Антон Лиханов сообщил, что работа по получению сертификата на импортозамещенный самолет Суперджет 100 запланирована на первый квартал 2027 года. Военнослужащие южной группировки войск продолжили наступление на всех направлениях в Константиновке в ДНР, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. Потери ВСУ в результате действий группировки за сутки составили 5 терминалов спутниковой связи и 6 пунктов управления беспилотной авиации, рассказал начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.
3: Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 3 механизированных и аэромобильных бригад в районах Стародубовки, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Васильевской пустоши. В Константиновке соединения и части южной группировки войск продолжали наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 19 антенн связи и ВПЛА, 5 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражено 6 пунктов управления ВПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 15 беспилотников противника.
1: Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 59 беспилотников самолетного типа и 41 тяжелый боевой октокоптер, сообщили в Минобороны. В Венесуэле объявили чрезвычайное положение после мощных землетрясений, сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес, сообщает государственный телеканал ВТВ. Родригес призвала жителей сохранять спокойствие и покинуть поврежденные здания. По ее словам, из-за разрушений заклеили международный аэропорт в Каракасе, также приостановили работу метро и железнодорожного сообщения. В Министерстве внутренних дел Венесуэлы сообщали, что в стране обрушились несколько зданий, домов и жилых построек. Сборная Чехии по футболу проиграла команде Мексики в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы А в Мехико завершилась со счетом 3-0 в пользу хозяев. Сборная Мексики выиграла все 3 матча на групповом этапе текущего турнира и, набрав 9 очков, заняла первое место в квартете. Сборная Чехии стала 4-м с 1 баллом и не сумела выйти в плей-офф турнира. Температура воздуха до плюс 27 градусов и кратковременный дождь ожидаются в Москве на выходных, сообщил РИА Новости главный специалист.

0: столичного метеобюро Татьяна Позднякова. В субботу в столице местами возможен дождь, ночью 12-14, днем до 22. Синоптик отметила, что в воскресенье в Москве осадков не прогнозируется, ночью до 15, днем до 27 градусов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в столице прогнозируют дождь и до 19 тепла.
1: Маяк. На правах рекламы. В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Райклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Райклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Райклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в «Реклиник». Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: пока вы спали.
1: Четверг на календаре, 25 июня. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. 6 часов 15 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши разговоры. У нас есть еще немного времени на обсуждение новостей, на пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, на разговоры о ближайшем нашем эфирном будущем. Ну, а тем временем, приятная новость есть у меня для вас. Мир не безнадежен, дорогие друзья. В нашу эпоху разнообразных соцсетей, смартфонов и игровых приставок дети по-прежнему тащат домой, что попало. И узнаем мы это, правда, опять-таки из соцсетей, но все-таки узнаем. Там некая мама неких мальчиков записала ролик, выложила в сеть о том, что же дома появилось благодаря сыновьям. Старый вонючий канат, который был найден в пруду, кирка, коллекция камней, у другого мальчугана костюм Майкла Джексона, светомузыка, дискошар. В общем, вот такие вот вещи. Тут же пользователи откликнулись и понеслась. У меня на балконе есть фара от троллейбуса. Под кроватью лежит кирпич, пишет один родитель. Другой про жука-носорога, дохлую бабочку. Мама пятерых детей отметилась с комментарием, что у меня дома есть, я сама уже не знаю. Ну, в общем, иными словами, аналоговый мир никуда не делся. Это замечательно. Дорогие друзья, давайте повспоминаем, что вытащили домой. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Можно сообщение писать через мессенджеры Макс, WhatsApp, Telegram. Можно там поностальгировать немного о тех временах, когда у нас еще было время на поиски вот этих вот сокровищ. Ну а пока давайте дружно встречать этот четверг под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Рай для орхидей. Нет, это не про тропики, а рай – это вообще имя собственное. Да, кино снимают про поморские орхидеи и про ботаника Елену Рай, которая их спасает. Причем фильм игровой, то есть художественный. А орхидных, оказывается, в лесах Архангельской области обитает аж 26 видов. Когда бы мы еще про это узнали, если бы не решили подвижники снять про это художественную такую вот киноисторию. Ну что, просветительская функция, это тоже очень важно. Пожелаем кинематографистов успехов, кинематографистам, конечно же. Ну а сегодня рубрика «Культ кино» продолжится. И профессор кафедры истории России Московского педагогического госуниверситета Герман Анатольевич Артамонов будет в гостях после 10:30. Все, разумеется, в программе Сергея Стиллавина и его друзья. Ну а вчера продолжился цикл «Наш университет», и профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Гутнов рассказывал об истории приемных компаний в вузах.
2: При Александре Первом появляется принцип, значит, для того, чтобы получить среднее образование, ты должен закончить низшее, соответственно, чтобы получить высшее, ты должен закончить среднее. Отсюда появляется испытание в гимназиях, выпускные экзамены и аттестат зрелости. И вот тогда мы с вами получаем впервые как бы систему, которая более или менее сохранилась до сих пор. То есть человек получает последовательно низшее и среднее образование, начальное и среднее образование и сдает на аттестат. А соответственно, по результатам этих экзаменов он может быть принят в университет или подвергнуться дополнительным испытаниям. В этой системе были свои, так сказать, привилегии, потому что, например, выпускники гимназий, которые получали аттестаты с отличием, они принимались в университет вообще без экзаменов. То же самое касалось детей элиты, элит, вот знаете, национальных. Вот, например, стипендиаты царства польского или стипендиаты Великого княжества финляндского, потом кавказские какие-то эти самые княжичи. Но, в принципе, если ты имел просто аттестат, тебе надо было сдавать вступительный экзамен. Так же, как была поблажка тем, кто получил домашнее образование.
0: Пока вы спали.
1: Дмитрий Гутнов и цикл «Наш университет» доступны круглые сутки благодаря медиаплатформе «Смотрим». Свежий выпуск программы Сергея Стиллавина и его друзья уже совсем скоро стартует, после 7 утра. Ну, а еще у нас сегодня трудности перехода с Никитой Карповым, правда, в записи, но это не значит, что вы не получите ответ на свои вопросы, как, например, получил ответ слушательница, которая хотела понять, а как же научить ребенка-подростка ценить малое и не гнаться за чем-то невозможным. Что ответил Никита Карпов, вы узнаете прямо сейчас. Ну, а я желаю вам отличного четверга. До скорой встречи. Пока.
3: Смотрите, мы не можем его научить ценить малое. Научаемся мы ценить малое, когда у нас есть, да, немного и как за радость получить что-то. Вот. А подростки сейчас по большей части живут, конечно, не в дефиците. То есть они очень расстраиваются, конечно, что у них нет айфона, но вообще у них есть мобильный телефон, есть интернет, ну и куча всего у них еще есть. Вот. И они, в принципе, живут в мире, где очень легко все получается у них, им легко все получать. Поэтому, конечно, подростки регулярно впадают во фрустрацию от невозможности получить чего бы то ни было. Эта фрустрация не катастрофа, она не травматична, она не убивает человека, не делает его каким-то неправильным и так далее. В конечном итоге это будет выбор уже, ну, когда он подрастет, его страдать или действовать. По-хорошему, эта фрустрация может стать стимулом к деятельности, и мы, собственно, можем этому помочь. Объяснить словами, что не надо расстраиваться от того, что ты не получил то, что хотел, это бессмыслица. Никто этим словам не поверит. Но мы можем, первое, выдержать фрустрацию, выдержать обиду и расстройство, сказать: слушай, я понимаю, ты расстроен. Действительно, мне тоже бывает очень хочется какие-то вещи, я прям очень печалюсь, что не могу их получить. Вот, да, если слышите какие-то обидные слова, собственно, вы можете, ну, не вернуть, а сказать: слушай, ну, обидно, но то, что ты сейчас делаешь и говоришь, вообще никак не помогает тому, чтобы ты мог получить, что хочешь. Вот, а как я могу получить? Вот это хороший вопрос. Давай про это подумаем. А что можно сделать из реальности, чтобы получить? Я тоже хотел бы родиться в богатой семье, да, там, и чтобы мне все на блюдечке с золотой каемочкой. Но у меня, например, жизнь другая. И у тебя жизнь другая какая-то, какая есть. И чего-то добиваться или чего-то получать мы можем, исходя из реальности. Вот, если готов поговорить про реальности, про то, что, как, где можно, давай поговорим.
0: Пока вы спали.

0: «Маяк». Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, Ассамблея автомобилистов начинает свою работу как главная автомобильная программа страны, как обычно, по четвергам под предводительством Юрия Сидоренко. Ну, а я Игорь Ружеников. Юра, привет.
2: Здравствуй, Игорь. Доброе утро, дорогие наши слушатели.
1: Друзья, напоминаем, для того, чтобы почувствовать единение со страной, единение друг с другом, есть номер, номер нашего мессенджера 8-967-103-5533. Пишите, задавайте вопросы, делитесь мнениями, мы вам рады. И если вдруг на какие-то вопросы мы ответить вам не успеем во время программы, обычно Юрий Сидоренко отвечает на ваши вопросы в своих полях, сетях.
2: Друзья мои, то есть вы когда, если вдруг на ваш вопрос не получили ответ, то вы мне пишите, пожалуйста, ну вот в данном случае очень любят писать в Макс теперь, в канал именно, только меня там ищут в обычных, ну как бы подписчиках, а так вообще надо в каналах искать, и там найдете Юрий Сидоренко просто про авто, прям туда вопрос бросайте, к любому посту я его увижу и вам лично прям отвечу, так что без проблем. А так, конечно, пишите, тема у нас сегодня очень интересная, тема, так говорится, летняя, я ее называю, это замена антифриза. Вообще все про антифриз, про охлаждающую жидкость в машине. Ну, ситуация следующая, то есть... Ее надо менять, то есть если ее не менять, то эту жидкость, то будет происходить не очень приятная история с автомобилем. Сейчас я расскажу, какая неприятная история, то есть и вы уже дальше сделаете для себя выводы по поводу того, нужно ли это делать или нет. Но это нужно делать, это я вам говорю как владелец автосервиса, я часто сталкиваюсь с тем, что как раз перекатывают, между прочим, замену антифриза. И, ну как, он вроде визуально нормальный, еще пока, ну, то есть, как бы там, да вот, красненький, зелененький, желтенький, фиолетовенький, там, у всех он по-разному, вот, и, соответственно, происходят всякие неприятности. Самая главная неприятность летом, которая происходит, это, конечно, перегрев двигателя, вот. Со временем присадки внутри охлаждающей жидкости, они истощаются и перестают защищать систему. Жидкость начинает хуже работать, она, естественно, плохо отводит тепло, температура мотора растет, и все. И длительный перегрев ведет к чему? К деформации деталей. Ну, как бы ничего хорошего не происходит. Двигатель выходит из строя, головка блока цилиндров очень часто выходит из строя, прокладки прогорают и так далее. Дальше, то, с чем сталкивался вот именно уже я, это усиление коррозии внутри двигателя. То есть мало того, что антифриз еще отводит тепло, он еще и обладает антикоррозионными свойствами. Это очень важный момент. Вроде бы как кажется, чему там у нас в системе нужно, что в системе ржавеет? Вроде как нечего, там все алюминиевое, но такого ничего нет. Ну вот, друзья мои, алюминий, он окисляется нормально вообще совершенно внутри. Потом очень такая частая ржавая деталь, которая происходит внутри двигателя, это помпа. На помпе есть крыльчатка. Вот, эта крыльчатка, она прям ржавеет конкретно, аж ее заклинивает даже, бывает. Вот, бывает она отваливается, эта крыльчатка на помпе. А помпа, она что делает? Она гоняет, естественно, антифриз по системе.
1: И когда крыльчатка отваливается, не гоняет.
2: Да, естественно, и он уже не гоняет, давление не создается, и просто вода, ну, представляете, одно дело, когда она течет, а другое дело, она просто стоит как, ну, как озерцо такое, знаете, когда течет, она протекает, а тут озерцо стоит, естественно, она в одном месте нагрелась и не бегает никуда, ничего хорошего не происходит. Дальше вот эта вся ржавчина, которая появляется, и окислы, они забивают каналы. Тонкие каналы есть охлаждения, и, соответственно, там жидкость охлаждающая перестает бегать. Тоже ничего хорошего не происходит. Дальше образуется еще, когда жидкость изнашивается, то есть антифриз, усиливается коррозия. Ой, не усиливается коррозия, а образуется осадок и абразивный эффект. Вот. Бывает вот часто в тех антифризах, которые сделаны на силикатной основе, там выпадают в осадок всякие вещества. неприятные. Мелкие частицы при циркуляции создают вот этот абразивный эффект, царапая внутренней поверхности. Тоже ничего хорошего из этого не происходит, еще больше начинают разъедать вот эти внутренние поверхности. Дальше, естественно, повреждаются уплотнения, резиновые детали всякие, то есть патрубки трескаются и так далее. Все это из-за антифриза выходит, ну, приходит в негодность. Сейчас, как бы, знаете, часто вот я слушаю вопрос после того, как я вот это все перечисляю, вот эти все вещи, они говорят, а как же мы раньше на воде ездили? Вот реально. Как раньше ездили на воде люди? А я объясню. Вот знаете, была же такая история, то, что грузовик, например, ездит на воде, только ее надо было сливать, насколько я помню. Вот я лично, когда работал на грузовике, на Зелее работал, вот, я сливал, постоянно приезжал в гараж и сливал воду. И писал табличку. Вода слита. То есть да, следующий, кто за мной
1: были, был ехать... Были такие, как сейчас помню, в гаражах были такие таблички. Вода слита.
2: Да, да, да. И дальше следующий человек, он должен был ее туда залить обязательно. И в конце рабочего дня должен был слить. Это не просто так делалось. Это не потому что... И причем, если ты не слил воду, то тебя потом конкретно штрафовали. Там был штраф прям. Первое было выговор, а потом штраф нормальный. Вот. Так что, потому что все знали прекрасно, что вот эти все вещи могут происходить. С водой это будет происходить несколько раз быстрее. Тем более, какая вода залита, что там сделано. Вот. Ну и там еще разные вещи, там риск разморозки, понятно, потому что за время работы антифриз, он становится гигроскопичным, в него он напитывается водой, помимо того, что помимо своего состава, и, соответственно, он разжижается. И в какой-то момент он может превратиться во что? Правильно, не в лед, конечно, в лед он не встанет. Ну, это то, что вот сказки рассказывают, что замерз у меня двигатель просто потому, что плохой антифриз. Да нет.
1: Не, ну, если где-нибудь в Антарктиде эксплуатировать автомобиль, может и замерзнет.
2: Вполне, вполне. Ну, а так вообще, это просто становится, он, знаете, он такой, как такой... как не мороженое такое становится, то есть лед такой, кусочками он замерзает, но он уже нормально все не работает. Вот, соответственно, он еще больше насыщается водой. Вот, кстати, Светлана пишет, извиняюсь, комментарий. Вы так быстро диктуете свой номер, как будто не хотите, чтобы вам писали. Игорь, это к тебе вопрос.
1: 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Светлана. Отличный вопрос пришел от Андрея. Причем сразу можно сказать, сразу можно догадаться, сколько Андрею лет примерно. Антифриз и тосол. Отличие. Уважаемый Андрей, тосол – это советский антифриз, разработанный, если не ошибаюсь, примерно в 1970 году для замены итальянского антифриза. Антифриз – это общее название всех незамерзающих жидкостей в системе охлаждения. Как следует из названия – антифриз. Тосол разработали в Советском Союзе, потому как не хотели за валюту закупать итальянский антифриз. Вот.
2: Ну, примерно так, но, в принципе, это все вместе называется, ну, все по отдельности называется охлаждающая жидкость для автомобиля, для системы охлаждения. То есть тогда будет вообще понятно, а так все правильно.
1: Игорь, очень хорошее расписывает. Слово, очень хорошее слово антизамерзайка. Антизамерзайка – это дословный перевод слова антифриз.
2: Так, ну давайте дальше продолжим. Итак, как понять, что уже охлаждающая жидкость пора менять? Но здесь, знаете, здесь надо обращать внимание на признаки, которые происходят. Это первое, что прям вот визуально должно бросаться в глаза. Жидкость помутнела, приобретла там какой-то такой оттенок непонятный, там коричневый, ржавый. Ну, даже бывает, что приезжает вот ко мне машина, там был зеленый антифриз, причем, ну, как бы я знаю, какой там был изначально, потому что у меня клиенты обслуживаются не один год. Вот. И смотрю, он уже такого, знаешь, я даже не знаю, я говорю, вот что туда добавляли?
1: Бурого, бурого цвета, да. Да.
2: Вообще непонятного, то есть он из зеленого стал такой коричнево-бурый, как будто поржавел. Вот такие бывают случаи. Если вот увидели такое, что у вас поменялось цвет, это однозначно надо менять. Появился осадок, хлопья, желеобразные сгустки. Это я вот сейчас вот себе написал здесь. Я почему так читаю? Написал. Появился осадок, хлопья, желеобразные сгустки. Друзья мои, если вот это у вас уже появилось, то тут надо не только менять, тут надо вообще весь двигатель еще будет промывать. Потому что вот это беда прям конкретная. То есть, если вы до вот этого довели, до осадка и хлопьев, которые внутри антифриза, это прям ничего хорошего. На крышке расширительного бачка образовалась густая эмульсия или пена. Это тоже беда уже с мотором. Тут даже не только дело в антифризе, надо смотреть, что произошло вообще с двигателем. Появился неприятный запах, кислый, горький из бачка. Ну, как бы вот этот признак, который здесь вот люди пишут, это, конечно, классная штука, но только надо знать, как пахнет нормальный антифриз изначально. То есть, если вы готовы его понюхать, что это делать вообще категорически я не рекомендую, потому что, знаете, ну, как бы вообще...
1: Он очень токсичен, очень токсичен.
2: Да, я учился в Институте химического машиностроения, у нас химия была одним из таких ведущих предметов, будем так говорить.
1: Профильных.
2: Да, и нас там учили, как правильно надо нюхать все вот эти вот вещи. Я до сих пор так делаю, на меня смотрят как на шоу. Понимаешь, когда я начинаю вот открываю, отодвигаю от себя, начинаю махать рукой, мне вот сюда...
1: Рукой, да, к носу.
2: Да, подходит, конечно, вот этот запах, да, вот этот вот, я на себя гоню этот воздух, постепенно начинаю нюхать. Но надо знать, как это все, как он пахнет. Но самое простое, конечно, и там еще куча всяких признаков, которые есть, там двигатель стал быстрее нагреваться, снижение уровня жидкости и так далее. Дело не в этом, самое лучшее, то есть понимать, что есть определенный срок службы этого антифриза. Вот. Если у вас есть какие-то сомнения, то есть прошел уже срок службы, сейчас мы к этому подойдем, через сколько, например, регламенты какие замены. Вот, нужно просто приехать в сервис, есть специальный прибор, который просто, ну, капелька антифриза на него капается, и там сразу все понятно, он все выдает. Процедура стоит копейки, вот, даже прибор себе сами можете прикупить, не настолько он дорогой, вот, ну, просто в этом нет смысла. В сервисе в любом, ну, он сейчас, как правило, есть. Вот, вам тут же скажут, что с вашим антифризом уже не так, и надо его менять или нет. Но это есть нормальный сервис, потому что есть сервис, в котором даже новый антифриз скажет, что пора менять уже. Все, ну, такое тоже бывает, к сожалению.
1: И скажут, вот, у нас как раз новый хороший подвезли.
2: А, да, это точно. Вот, и дальше еще важное уточнение, вот по поводу цвета я сказал, да, в самом начале. Вот иногда бывает, это вот лично я уже сталкивался, опять же таки, ко мне приехал человек, клиент, у него автомобиль, он за ним очень хорошо ухаживает, вот, но каким-то образом он почему-то пропустил момент, и где-то лет 8 он ездил на антифризе. Ну, то есть лет 8, ничего не меняя, все в порядке. Он приехал, у него вообще идеально, у него бачок такого цвета, как будто только что машину он купил. Вот, ну, расширительный бачок. И в нем жидкость, естественно, тоже, ну, такая чистенькая. Но при этом она уже истощена. То есть он просто не докатал до того момента, он ее, ну, до длительных поездок, видимо, каких-то там не делали, еще что-то, не докатал до того момента, как раз когда он уже начал менять цвет и так далее. Но визуально он, жидкость еще нормальная, а ее уже надо менять. Мы померили приборчиком, и все, и стало понятно. Так вот, как часто надо менять? Конечно, надо смотреть на сервисный интервал, который указан в книжке. Там, в принципе, указан правильный интервал для той жидкости, которая залита в этот автомобиль, или которая рекомендуется для вашего автомобиля. Ну, в среднем, ну, это где-то 5 лет. 5 лет, либо там какой-то пробег пишут. Но для тех, кто ездит так, как я, например, езжу в основном город, дальше иногда трасса, ну, в смысле дача там, или длительная поездка, опять город, то здесь надо брать вот регламент, как вот я всем рекомендую. Берете регламент и отнимаете год. Это самый лучший вариант. То есть вот есть в книжке написано 5 лет, к примеру. Все, через 4 года меняете. Купили машину, засекли. Это не такая, ну, страшно дорогая процедура. То есть она стоит денег в любом случае, потому что надо купить и жидкость дорогую, и поменять правильно. Вот. Но при этом это надо делать, чтобы не привести к более большим, к более таким весомым тратам на автомобиль, потому что я только что объяснил, что может произойти. Вот. Так что, в принципе, Игорь, а ты через сколько меняешь антифриз?
1: Да я-то, знаешь, я это сам, я все хотел, не то что возмутиться, думаю, вот что-то мне жить спокойно не даешь. Я на самом деле, на самом деле это слова-паразит, прошу прощения, дорогие друзья. Я вообще антифриз, как правило, меняю, то есть, вот так, в каждом своем автомобиле я антифриз менял только один раз. У меня самый длинный срок эксплуатации одного автомобиля был 9 лет. Вот один раз я поменял. Сейчас у меня автомобиль накатал уже 6 лет. Уже, в общем-то, надо менять. Но я, понимаешь, я думал, так, слушай, ну за 6 лет я не проехал даже 90 тысяч. Может быть, стоит еще потерпеть. И я с тобой полностью согласен, что 6 лет – это тот срок, когда антифриз поменять уже надо. Вот поэтому я сижу и негодую. Так бы без тебя я бы еще бы год не менял, потому что продавать ее пока не собираюсь. Ну, нет, ты прав абсолютно. Ты знаешь, я давным-давно, когда у меня ведро было, ну, в смысле, продукция Волжского автозавода, давно, это было очень давно, вот, я проездил, я не помню, у меня прогорела прокладка двигателя, и я где-то недели две проездил на воде, я постоянно доливал, да, потом поменял прокладку, вот, а запчасти тогда были великолепного качества, прекрасного просто, я не знаю, на какой малой Арнаутовской они выпускались, у меня за две недели от работы на воде полетела крыльчатка. Помпа.
2: Ну, это нормально. Да. Это нормально совершенно.
1: Да, да.
2: Потому что, ну, я говорю, смотря какая вода. Вода бывает такая техническая, что она разъедает все, что только может.
1: Жесткая, да, да, да.
2: Вот, ну, в общем, понятно. Про регламент мы вам сказали, ребят, ну, вернее, понимаете, какая вещь? Вы можете менять, как хотите. Опять же таки говорю, мы просто советуем. Мы не настаиваем на этом. Просто совет. Можете вообще не менять. Мы с удовольствием, как сервисмены, вас ждем. Вот. Приезжайте, когда уже будет потом проблема с двигателем. Но это, правда, дороже, и нам такой ремонт не очень нравится, потому что интереснее не ремонтировать капиталить двигатели, а делать их техническое обслуживание. Это классно, и человек доволен, и все быстро происходит. Так, ну что ж, дальше еще один такой вопросик частый. Сколько охлаждающей жидкости нужно для замены? Вот в данном случае тут разночтений никаких не должно быть, там по, как вот по срокам, например, замены или так далее.
1: Нет, здесь там четко, там в мануале написано, и все.
2: Рабочий объем системы, он начинается от 4 литров, как правило. Ну, по крайней мере, я сталкивался с такими машинами. И заканчивается до 12 литров и дальше. То есть все зависит от объема, естественно, мотора. Все это есть в мануале, там, посмотрите. В крайнем случае, зайдете в интернет, наберете свою машину, там есть объем заливки жидкости. Это обязательно надо сделать, ну, чтобы купить, естественно, нужный объем. И он же продается в разной таре. И часто вот у меня, например, когда люди сами покупают охлаждающую жидкость, они привозят, например, надо ему 10 литров, а он привозит две канистры по 4 литра, и все. Я говорю, а почему не взял 3 канистры по 4 литра? Еще тогда же 2 будет в плюсе, я говорю, а 2 останется, он же не портится какое-то время. Мало ли что надо будет долить, а он имеет обыкновение испаряться, деваться куда-то, надо будет доливать. Вот, и он у вас как раз останется, ничего страшного. И будет дешевле, чем купить 2 канистры по 4 и еще 2 литра по 1. Но это, знаете, это обычная математика, это все надо просто посчитать, когда вы будете ее закупать. Вот, и самый интересный момент, к которому мы придем сейчас, это как промывать систему. Я хотел рассказать именно, как заменить антифриз своими руками. Вот. Да и не только своими руками, друзья мои, но у нас многие слушатели, как я понял, между прочим, ремонтируют машины сами. Я это приветствую, особенно если руки растут с того места, это вообще прекрасно. Ты
1: поаккуратней приветствую. Если будут все машины сами ремонтировать, кто к тебе поедет, Юра? Ты что? Нельзя так.
2: Нет. Ко мне поедут в любом случае.
1: Я поеду, да, мне
2: есть
1: лень.
2: Есть те, кто будет делать, да. А те, кто как раз будет делать, я обязательно расскажу, как это правильно надо сделать. И даже если вы просто поедете в сервис, вы увидите, вы будете знать алгоритм и будете знать, правильно вам сделали замену антифриза или нет, потому что там есть определенные нюансы, на которые нужно обратить внимание. Я сейчас начну, после перерыва мы уже продолжим. Первый нюанс, на который надо обратить внимание.
1: Если ваша машина прошла 300 тысяч километров, вам систему надо промыть. Если ваша машина прошла 150 тысяч километров, Юра, систему охлаждения промывать не надо, с ней ничего не случится за 150 тысяч.
2: Согласен. Все работает нормально, промывать совершенно точно вот не нужно.
1: А вот если вот 300 тысяч, тогда самый раз.
2: И еще важный момент. Никогда не надо сыпать в систему, Игорь, никаких вот этих жидкостей,
1: да,
2: которые вроде как течь убирают. Вот, знаете,
1: упаси Господь.
2: Насыпал туда горчицу.
1: Горчицу. Вот в советское время горчицу любили сыпать. Это смерть для современных систем охлаждения.
2: Это прям беда, потому что там есть очень тонкий канал, который горчица прекрасно забивает, и все, и ничего хорошего.
1: Давай прервемся ненадолго и вернемся к нашим радиослушателям через полторы минуты.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Можно сделать музыку, как это делает Квентин Тарантино, ну и наш Жора Крыжовников. Слово «пацана», там нету музыки.
2: Там песни.
1: Ну, там песни, да, и они прекрасно работают. То есть можно так? Можно. Я остался без работы, остался.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Профессия звукорежиссера – это и про музыку, и про театр, и про кино, и про игры, и про арт. Поэтому, на мой взгляд, это сложная, многогранная профессия, и каждый может найти в ней свое направление. Андрей Харитонов, звукорежиссер.
3: Так говорит «Маяк».
0: «Маяк». Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
4: Азат спрашивает: «Доброе утро, Игорь, а вы сами обслуживаетесь у Юрия?» Я бы с удовольствием, Азат, но мы с Юрием живем на разных концах Москвы, а у нас по нашему городу полдня пути. Марина спрашивает: «Доброе утро, подскажите, пожалуйста, бывает запах бензина в салоне автомобиля Nissan X-Trail 2017 года? Что посоветуете?» Марина, если запах бензина в салоне, я не знаю, согласится со мной Юрий или нет, машину на прикол, в смысле в сервис, эксплуатация запрещена.
5: Это я с этим полностью согласен, я тоже хотел на этот вопрос сразу же ответить. И важный момент, бывает он иногда, надо разобраться из-за чего. Скорее всего, это протекает либо бензобак, ну, либо плохо работает мотор, начинает где-то затягивать. Это надо просто разбираться, потому что...
4: А самое противное, если запах бензина в салоне от того, что капает бензин, то есть лужи нет, но... чуть-чуть капает на глушитель. Он просто испаряется, затягивает в салон, но лужи вы не видите. Это ужасно. То есть запах бензина в салоне, машина в сервис.
5: Это еще бывает. Запах бензина бывает еще из-за, вот такая вот недавно совсем у нас была причина. Приехал человек, у него шланг, который подводной от трубки идет к трубке, которая уже идет к, ну, туда, топливной системе под капотом. Вот он вот в соединении немножко подтекал при определенных условиях. То есть он подтекал так, что лужи вроде не было, но при этом сам шланг, он был всегда мокрый. А еще был человек, когда он приехал, у него были микротрещины на шланге. То есть он все время был влажный в бензине, представляешь? То есть это вообще это опасно.
4: Ужасно. Не дай бог.
5: Так, ну что, так, давайте мы быстренько я расскажу эту систему, дальше еще вот Максиму ответим на вопрос, сейчас чуть позже. Итак, про охлаждающую жидкость, замена. Первое что, это нужно прогреть мотор до рабочей температуры. Важный момент, друзья мои. Потому что если сливать с мотора, ну как бы не с прогретого мотора, хотел сказать жидкость охлаждающую, то тогда вы не все сольете то, что надо. Рассказываю. То есть надо завести его, прогреть полностью. Вот, и при этом открыть печку обязательно, кран отопителя там, ну или кого там, то есть открыть, чтобы у вас бегал антифриз по большому кругу полностью, то по всей системе. Потому что она так бегает по печке, надо ее открыть, чтобы туда забегала. Вот. И прогон жидкости пройдет, когда термостат откроется, то как раз это все позволит поднять осевшую в контуре взвесь, во всех контурах взвесь. Дабы слить ее со старой охлаждающей.
4: Хлопья жидкости. Такие-то, на самом деле. Когда старый антифриз, да. Прямо видно. Хлопья.
5: Но, когда вы прогрели, после этого не надо сразу же открывать там расширительный бачок и сливать жидкость. Надо подождать 10-15 минут. Взвесь вот это, она еще не осядет. Она будет в этой жидкости. Как раз все сольете. Дальше вы глушите двигатель, как я уже сказал, 10-15 минут ждете. И аккуратно первым делом открываете крышку расширительного бачка. Это так должно быть. Далее мы должны надеть...
4: Дорогие перчатки. Друзья, открывайте, да. Аккуратно, чтобы не обвариться. Это очень важно.
5: Обязательно. Дальше одевайте специальные перчатки на руки. Вот. И, соответственно, резиновые, плотные, еще лучше одевать, знаете, такие, сначала обычные тряпочные, потом резиновые плотные. И уже после этого, зная, где у вас находится сливное отверстие, открываете и начинаете сливать оттуда антифриз из самой нижней точки. То же самое потом открываете обязательно на блоке. На блоке тоже есть пробочка, которая открывает сливное отверстие. Тоже сливаете.
4: Юр, ты забыл сказать одну очень важную вещь. Ну, для тебя, как для владельца автосервиса, это естественно. Но ты сейчас обращаешься к тем, кто сам ремонтирует свой автомобиль. Дорогие друзья, перед тем, как открыть сливное отверстие, не забудьте подставить под сливное отверстие емкость. Потому как... Да, вот. Потому как, ну, вообще, строго говоря, если вы этим занимаетесь в своем гараже, штраф вам не грозит. Вот. Но в гараже вряд ли вы будете сливать антифриз на землю, на пол. А если вы это делаете на даче, 5000 рублей штраф. Не говоря уже о вообще... том, если... Вообще это ужасно. Так что подставьте емкость, а потом эту жидкость надо как-то утилизировать, Юр.
5: Ну, обязательно надо утилизировать. Вы ее сливаете в канистру, и надо, естественно, отвозить, ну, куда-то, где ее принимают. Это важный момент, чтобы мы знали. Ее не надо сливать в землю и закапывать. Ничего хорошего это не будет. Вот, это неправильно. Дальше, после того, как вы все это слили, жидкость, вы аккуратно... Ну, я когда это рассказываю, я понимаю, что это все-таки место, где человек будет делать, это все-таки какое-то, ну, как-то эстакада какая-то. Рядом всегда есть место, куда все это дело сливается, потом, конечно, это вывозит специальная организация.
4: Конечно.
5: То есть я про это говорю. Ну, по крайней мере, у меня в гараже есть такая емкость, за которую приезжаю.
4: Я поэтому и сказал, что для тебя это обычное, нормальное. Ну, для владельца из автосервиса.
5: Все, дальше, значит, вы закручиваете пробки все эти обратно. Вот, и заливать свежую охлаждающую жидкость, которая подходит для вашего автомобиля, она подобрана изначально под ваш автомобиль, до уровня МАКС на расширительном бачке. Все, дальше заводим двигатель с открытым краном отопителя, все так же, как в пункте 1, и прогреваем до, чтобы жидкость пробежала, при этом доливаем ее постоянно, потому что уровень жидкости в бачке будет падать
4: когда там откроется
5: термостат,
4: конечно,
5: тогда.
4: Конечно.
5: Да, после этого, когда у вас примерно она перестала падать, все, после этого закрываете крышку расширительного бачка, и у вас пускай машина еще поработает. И после этого очень важный момент. На следующий день, когда уже машина вы приехали, она встала, остыла еще раз, опять открываете уже на остывшем моторе крышку расширительного бачка и смотрите уровень. Если с уровнем все в порядке, тогда
4: он не должен быть, ниже мин.
5: Да, ниже минимума все. Либо так, как минимум, у вас обозначается в бачке. Да. И это, кстати, надо проверять обязательно. Даже если вы поменяли в сервисе охлаждающую жидкость, все равно надо обязательно проверять.
4: Так, вот теперь, Юр, после твоей программы я спать не буду, понимаешь? Я бы так сейчас спать бы лег, а так я буду лежать и думать, черт возьми, Игорь, надо антифриз менять. И ты прав, между прочим. Ты прав.
5: Так, ну, быстро про тормозные системы. Максим задал вопрос. Буду менять тормозные диски. Какие элементы нужно смазывать высокотемпературной смазкой? Сделаем отдельный эфир. Эта тема хорошая, потому что про это, ну, как бы многие забывают. Доброе утро, Kia Sportage. Полная частичная замена жидкости АВКПП. И так можно. Но лучше, конечно, менять полностью.
4: Все же зависит от пробега. Поговорим об этом. Юр, спасибо. Хороших дорог, хорошего настроения.

0: В Москве 7 часов. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Венесуэла в связи с произошедшим землетрясением вводит чрезвычайное положение, заявила в телеобращении временный президент страны Делси Родригес. Не называя точных цифр, она подтвердила, что есть жертвы, и выразила соболезнования тем, кто потерял близких. По словам временного президента, главный аэропорт страны Маякети закрыт из-за повреждений инфраструктуры. Официальные данные о погибших и пострадавших пока не приводятся. В соцсетях распространились многочисленные кадры, на которых запечатлены масштабы разрушения зданий и инфраструктуры по всей Венесуэле. Президент Николас Мадуро, находящийся в заключении в США, через соцсети призвал граждан страны к единству и взаимопомощи после землетрясения, которое привело к человеческим жертвам и разрушениям. Его призыв опубликован в социальной сети X. Президент заявил, что вместе с супругой Силией Флорес, которая также находится в тюрьме США, молится за пострадавшие семьи, раненых и всех жителей страны, затронутых стихийным бедствием. В среду в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и другая 7,5. В Каракасе есть разрушения, погибшие. США мобилизовали команды спасателей-медиков вместе с гуманитарным грузом для помощи Венесуэле. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Джереми Левин. По его словам, Вашингтон плотно работает с переходным правительством республики. Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау в X написал, что США выражают поддержку венесуэльскому народу и добавил фразу «Мы с вами», написанную на испанском языке. Практически одновременно с этим землетрясение магнитудой 6,9 произошло на северо-востоке Японии. В этой связи была объявлена угроза цунами. По данным специалистов, эпицентр толчков располагался в Тихом океане к востоку от префектуры Ивате. Очаг залегал на глубине 50 километров. Эвакуация для 700 тысяч человек из-за ливней объявлена в 5 префектурах Японии. Известно о 5 пострадавших в результате подземных толчков. Сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Волжанской и Сумской области, сообщила Минобороны. Подробности рассказал старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
1: Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачинск Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады территориальной обороны и бригады национальной гвардии в районах Колодезного, Терновой, Белого колодезя и Рубежного. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы «Рада». Кроме того, уничтожено 28 пунктов управления БПЛА, 156 БПЛА самолетного типа, 43 тяжелых боевых квадрокоптера Р-18 и 6 НРТК.
0: Одновременно продолжаются бои в Красном Лимане. В Донецкой Народной Республике штурмовые подразделения 25-й армии ведут зачистку города от оставшихся групп ВСУ. Словакия не будет участвовать в новом пакете финансовой помощи Украине от НАТО, заявил премьер-министр Роберт Фицо. Во время дискуссии со студентами он подчеркнул, что Братислава не будет из собственного бюджета давать Киеву деньги на оружие и войну, но готова предоставлять гуманитарную помощь. Как передавало агентство АНСА, итоговое заявление саммита Альянса в Анкаре, который пройдет 7-8 июля, может включать обязательство союзников ежегодно выделять на военную помощь Киеву около 70 миллиардов евро в течение нескольких лет. Россия уже не раз заявляла, что считает поставки вооружений Украине фактором, который мешает урегулированию ситуации, напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт и является игрой.

0: в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций. Каспийский циклон движется на Урал и принесет с собой новую волну непогоды. 26-27 июня пройдут сильные дожди, грозы, град и ветер до 20 метров в секунду, сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она не исключила, что прогноз сохранится и даже перейдет от предупреждения о неблагоприятных явлениях к объявлению чрезвычайной ситуации. Неустойчивая погода сохраняется и на Дальнем Востоке. В ближайшие дни там прогнозируется ливневый дождь, грозы и порывистый ветер 15-20 метров в секунду. В Хабаровском крае ливневый дождь, гроза. Еще один активный циклон будет выходить на юг Дальнего Востока. Он заденет юг Сахалина и юг Курильской гряды. Там сильный ветер 15-20 метров в секунду и дожди. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге облачно, местами дождь, температура воздуха в дневные часы до плюс 21 градуса. В Москве временами дожди, небольшой дождь также в Подмосковье. Температура воздуха сегодня плюс 17-19 градусов.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, друзья мои, доброе утро, Владислав Александрович. В столице посвежело. Да. Устали немножко от лета, надо передохнуть. А в это время не дремлют наши новостники, ага. Но они не наши. И я вам парочку сообщений, а потом мы будем использовать радио, Владислав Александрович.
2: Так, для в личных того, целях?
1: Не в личных целях, а в личных целях граждан, которые нас слушают.
2: Хорошо.
1: Сегодня
2: хорошо.
1: Такая будет личная цель.
2: Угу.
1: Она у вас появится сегодня, через 10 минут появится. Ребята, не переключайтесь. Значит, во-первых, я внимательно слежу за языковыми выкрутасами и за поколением молодежи. Потому что молодежи придется передавать имущество.
2: А больше некому, конечно.
1: Или врагу, или молодежи.
2: Нет,
1: вот
2: еще,
1: выбирай.
2: Еще Иван Иванович может, конечно, подтянуться.
1: Кстати, по-моему, товарищ Греф сказал, что Иван Иванович стал самостоятельным участником рынка.
2: Вот-вот, это очень...
1: Что-то в этом роде это прозвучало. Очень, да. Ну ладно, пока нейтральную новость.
2: Давайте.
1: Появились зальферы. Нет, не в небе, не с огнями, не в виде тарелки. Нет, оказывается, зальферы – это гибрид между зумерами и альфачами. То есть на стыке. Те, которые... Зумеры уже заканчиваются, ну, в смысле, они уже перестали рождаться. Они сейчас заканчивают школы, и все, и отчаливают.
2: Слушайте, ну, само слово ужасное, как будто, знаете, название какой-то потешной болезни.
1: Ну, нет, скорее лекарство.
2: Мужской. И женское тоже.
1: Прими зальфер на ночь.
2: Что такое мерзкое?
1: Мерзкое. Или намажься.
2: Да-да-да.
1: Намажь, натрись.
2: Смердящее.
1: Да. Так вот, оказывается, зальферы самые спокойные перед экзаменами. Все говорят, что вот трясете перед испытаниями, да, а этих не трясет. А основание какое для такого вывода? Снизились продажи успокоительных таблеток. Вот не зря
2: хорошо,
1: про таблеточки.
2: Хорошо,
1: да.
2: Хорошо.
1: Оказывается, зальферы перед экзаменами не напиваются валерьяной корнем. Но это ладно.
2: Хорошо.
1: Слушайте, я тут обратил внимание, что товарищ Милонов то ли из отпуска вернулся, то ли, ну, потому что было тихо как-то.
2: То ли до сих пор
1: я начал
2: отпуске,
1: скучать,
2: да?
1: Я начал скучать. И вот пару заявлений сделал хороших в канве современной тематики. Во-первых, Виталий Валентинович. Мы с ним виделись недавно в Петербурге.
2: Угу, здорово.
1: Да, завидуйте мне. Так вот, высказался о мужчинах... Внимание, Владислав Александрович, здесь надо подготовиться.
2: Ну-ка.
1: О мужчинах, гуляющим голыми в лесах Ленинградской области. Появилось сообщение, что возникли такие мужчины.
2: Слушайте, ну это Ленинградская область, это культура. Ну тут как бы надо на грибы делать, как бы немножко такие, знаете, небольшие...
1: Скидки. Так
2: да,
1: вот,
2: да,
1: смотрите,
2: потому товарищ сейчас Милонов... Сейчас же пошли грибы, вы же
1: товарищ Милонов, конечно, огульно их всех обозначил как нуждающихся в психиатрической помощи. Мужчинами я бы таких людей не называл, сказал товарищ Милонов, поскольку это, безусловно, некие извращенцы. Человек, который так делает, непонятно, чем может дальше заняться. Потому что нам же надо смотреть на перспективу. Может быть, он будет голым в плаще разгуливать и распахиваться. А?
2: Петербургская культура.
1: Так вот, до этого дело в том, что телеграм-каналы растрезвонили, что в Петербурге и в Ленобласти мужчины без одежды разгуливают по лесам. А дело в том, что в Петербурге есть и внутри города леса, например,
2: конечно.
1: Сосновка,
2: да,
1: в которой я вырос, собственно говоря, да. Но я не разгуливал. Тогда было холодно, сейчас, наверное, потеплело.
2: Ну, да. У вас, видимо, не было плаща
1: они
2: подходящего.
1: Там нет, они голыми, им не нужен плащ. Плащ для них это сосны.
2: Я имею в виду для вас.
1: Сосны, да. Там они фотографируются, распространяют кадры в тематических чатах.
2: Да.
1: Представляете? Чаты у них есть, да-да-да, это вот новость.
2: Но это движение, да,
1: а второе, Виталий Валентинович прокомментировал историю о том, что открылся ведь в Петербурге, вы все знаете, о международном экономическом форуме, сейчас открылся юридический международный петербургский форум, ну, там он не так, я говорю, раскручен, потому что все-таки это диалог профессионалов, да, дискуссия профессионалов, но... Я обнаружил, что вот появилась цитата, и
2: да.
1: Виталий Валентинович на этом тоже, нет, я не хотел сказать оттоптался, но, соответственно, сделал комментарий свой, да?
2: Много.
1: Дело в том, что замечательный мужчина, заместитель министра юстиции России Вадим Баланин, в ходе панельной дискуссии, я так посмотрел кусочек видео, там несколько человек сидят, в том числе уважаемый товарищ Баланин, он назвал, ну, в числе прочего, я вырываю из контекста, но, тем не менее, от этого смысла не меняется, угрозой национальной безопасности сожительство без брака.
2: Гражданское сожительство.
1: Не, гражданским как раз считается вот ЗАГС.
2: Это и есть безбрачие. Не,
1: ЗАГС.
2: Серьезно?
1: Потому что раньше Господь ждет у алтаря.
2: Да.
1: Так вот, смотрите. Виталий Валентинович, комментируя эту всю историю, назвал сожительствующих без брака граждан, ну, сравнил их с пробитыми талонами.
2: Достаточно, с двумя пробитыми талонами.
1: Ну, а там неизвестно, кто больше пробит. Давайте
2: довольно
1: так.
2: Довольно образно. Да.
1: Нет, да, довольно четко. И, слушайте, я предлагаю вот на эту тему так. Пару слов буквально. Слушайте, ребят, ну давайте прекратим. Я понимаю, что у нас, понимаете, наша вот система социальная, да, она, к огромному сожалению, это вот вдумайтесь об этом, в это. У нас она завязана на голоса голосующих. Самым активным образом у нас голосуют женщины. Поэтому политики, они стесняются, а скорее боятся за свои посты в избирательных, в избираемых органах сказать что-либо такое, что не понравится женщинам, потому что они основной электорат, это они ходят на участки. И поэтому у нас политики, ну, скажем так, всячески, я не скажу присмыкаются, нет, они всячески стесняются называть вещи своими именами. Вот в этой ситуации с сожительством, ну, давайте, я вот не избираюсь никуда. Я не политик. Не, я не серьезно, это не моя история, абсолютно. Но давайте вещи своими именами называть. Что такое сожительство до ЗАГСа? Это значит, женщина позволяет мужчине слечь в постель до официальной регистрации брака. Ну, потому что в противном случае, если она не позволяет, а слегание происходит, это изнасилование, правильно? Ну, давайте своими именами вещи называть. Отсюда все проблемы-то у нас. Ну, потому что мужчина получает в сожительстве от женщины уже все. Как вы его потом затянете в ЗАГС, если вам ему уже после этого больше нечего дать?
2: Ну, они считают, что...
1: Нет, они могут считать все, что угодно. Я описываю мужскую логику.
2: Мужская логика простая.
1: Нет, они хотят затащить в ЗАГС мужчину. Вы перед этим, вот смотрите, как идиотство. Это все равно, что, понимаете, вот смотрите, вы хотите, чтобы, например, приведу
2: Сергей
1: другой
2: Валерьевич.
1: Пример. Нет, погодите, дайте привести пример.
2: Хорошо.
1: Вот смотрите, вы, например, я не знаю даже, с чем это сравнить, с каким идиотством еще в жизни, да? Ну, вы хотите, чтобы человек вложился, но перед этим все ему и так уже бесплатно отдаете. Ну, я не знаю, с чем сравнить в реальной ситуации. Ну, действительно, для мужчины, как бы вот должно быть условием прикосновение к женщине в полном объеме, я имею в виду, как раз свадьба. Но так всегда было. Ну, так всегда было, ребят. Ну, а мы хотим вот в этой ситуации, когда женщина соглашается на то, чтобы он от нее все взял, что она ему может, так сказать, предоставить. Да, я имею в виду, так сказать, эти удовольствия.
2: Услуги,
1: удовольствия, этот быт совместный и все. Ну, вот объясните ему, этому мужчине, ну, что он получит после ЗАГСа, если вы ему уже все предоставили, не предоставляйте. Скажите, что ты все получишь, но после росписи, как после, это всегда было.
2: Да.
1: Но вы боитесь, правда? А вдруг он не пойдет в ЗАГС, чтобы получить от вас все? Понимаете? Вот об этом идет речь-то. А потом вот Виталий Валентинович говорит, что вот оказывается, вот они все трусы вот эти, которые боятся поставить условия перед мужчиной, пробитые талоны. И те, и другие, кстати говоря. Ведь жизнь пробивает насквозь всех.
2: Очень много пробитых.
1: Да, очень много.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Надо снять. Не знаю, кому предложить. Сарику не рискнул бы, а других не знаю. Пробоины.
2: Да.
1: Слушайте, Владислав Александрович, и теперь все-таки вот миссия радио, она как бы людей просвещать.
2: Давайте.
1: Вот мы занимаемся, это называется идиотским словом, инфотейнмент, я против английских слов. Ну, значит, просвещение через силу. О, нет, через развлечение.
2: Через микрофон.
1: Через развлечение, через динамик, да. Так вот, смотрите, какая история. Сейчас мы с вами, я обращаюсь к мужчинам. Значит, дорогие мужчины, дело в том, что у вас...
2: Но не ко всем, часть просто сейчас в лесу замужним. Голая.
1: Нет, к замужним. к женатым, извините, к женатым мужчинам. Значит, товарищи мужчины, вы же следите за тем, какую музыку любит ваша супруга, законная супруга. И она наверняка говорит: ой, смотри, давай, давай, вот мы едем, например, если вы машина, у вас есть, или в каршеринге берете машину, да, она говорит: а давай вот эту песню послушаем. Там из телефона запускает какую-нибудь в колонке песни, а вы говорите: а что это такое? Она говорит: а это вот, и это вот. А потом: милый, отпусти меня с подружками на концерт вот этого исполнителя, uh-huh. потому что я очень люблю его, ты понимаешь?
2: Его песни.
1: Да, его песни, его душу, его все люблю. А ты такой говоришь: ну ладно, а я в это время посмотрю, например, спокойно, пока они ходят на концерт, футбол, или с друзьями схожу, посижу.
2: Сериал про ментов.
1: И вот так вы и живете, uh-huh. да, в принципе.
2: Да.
1: Но вы же обращайте внимание на то, что она слушает. Вот давайте послушаем, слушает ли она вот эту песню. Давайте, пора.
3: И просто трачу свой прайм на тебя, тебя, тебя.
1: А что тратит?
3: Тебя.
2: Прайм, что ли?
3: И просто трачу свой тайм на тебя.
1: Тайм, тайм, время трачу
3: тебя. Я просто трачу себя, я без дачи в тебя. Пьяный врач мне сказал, между нами стрельба.
1: Ну вот, слушали такую песню, которую ставила ваша любимка? А теперь загадка для слушателей наших женатых мужчин. Певец Нилетто, он же Прытков, оказывается, Прытков.
2: Довольно прыткий мужчина.
1: Да. Рассказал в шоу одной уважаемой интервьюерши, с наушником, да, что он имел секс с замужней фанаткой и почувствовал себя немного героем. Каково это узнать мужчине, что с его же супругой законной героем почувствовал себя товарищ Прытков? Козьма Прытков, я бы так сказал.
2: Здесь проще. Он несколько сошел из популярного такого тренда. Мне кажется, это привлечение внимания.
1: Нет, это привлечение нехорошего внимания.
2: Хотя нет, но сама история отвратительная.
1: Отвратительная история.
2: Здесь, конечно, пиар
1: появился. Я хочу спросить.
2: Такой грязный.
1: То, что придумал этот пиар-ход, это придурок.
2: Абсолютно.
1: Если он придуман. Если он придуман. Потому что вы задеваете чувства мужей, которые вот эту музыку от своих супруг в автомобиле слушали с удовольствием. Ой, думают, какая моей женушке нравится хорошая музыка. А не только музыка. Вот в чем проблема, братцы.
2: Прытков.
0: Сергей Стилов.
1: Козьма.
0: И его друзья.
1: Да. Ну так вот, ребятушки, ну такая вот история. Такая вот. Я смотрю, как напряглись-то сейчас сразу. Начали вспоминать, слушали эту песню от супруги или нет. Да? А полезно, мне кажется, да, повспоминать-то, что там она крутит за бодягу у вас, свою какую-то, да, на которую вы не обращаете внимания. Так, товарищи, у нас ведь этот.
2: Мы что-то там не дочитали.
1: Мы не дочитали, конечно. Амброза! Запускай шарабан. Амброза. Глаза пантеры. Рассказ. Да, помните, где женщина сказала: не хочу выходить за тебя, потому что я психическая.
2: Сергей. Я безумно на
1: то.
0: И его друзья. На маяке.
1: Да. То есть, так сказали бы врачи, продолжала она, если бы они об этом знали. Я предпочитаю называть себя одержимой. Садитесь и выслушайте, что я вам расскажу. Мужчина молча опустился на каменную скамью, стоявшую у края дороги. Против них на востоке холмы горели багрянцем заката. Вокруг стоял... Ну, это все мы понимаем, да? Да, изредка встречая взгляд женщины и чувствуя всякий раз при этом, что, несмотря на кошачью прелесть, глаза ее внушают ему безграничный ужас. Ну, там появляется Джинджер Брединг, помните, да? И Айрин Марлоу.
2: Красиво звучит.
1: Ирина, да? Марлова, по-нашему.
2: Марлова.
1: Из уважения к читателю, у которого бесхитростное повествование неопытного рассказчика может вызвать предубеждение, автор берет на себя смелость заменить ее рассказ собственной версией. Вторая глава называется «Комната может быть слишком тесной для троих, хотя один находится снаружи».
2: Придумали новый псевдоним артисту нашему.
1: Так.
2: Нилеппо.
1: В небольшой бревенчатой хижине, состоявшей из одной бедной и просто обставленной комнаты, на полу у самой стены, скорчившись, сидела женщина, прижимая к груди ребенка. На много миль вокруг тянулся густой непроходимый лес. Была ночь, и в комнате стояла полная темнота. Человеческий глаз не мог бы различить женщину с ребенком. И все же за ними наблюдали. Пристально, неусыпно, ни на секунду не ослабляя внимания. Это и есть стержень нашего рассказа. Напомню, он называется «Глаза пантеры». Понимаете? Чарльз Марлоу.
2: Марлов?
1: Угу. Почти Орлов. О, другое. Принадлежал к совершенно исчезнувшей в нашей стране, в их стране, категории людей, к пионерам лесов, людям, считавшим наиболее приемлемой для себя обстановкой лесные просторы. Ну, у нас древархи есть такие, да? Тянувшиеся...
2: Ну, грибники и галышом.
1: Да, ну, это не грибники, это... Спортсмены, наверное.
2: Как раз это вот пробитые эталоны.
1: Да-да, тянувшиеся вдоль восточных склонов долины. Миссисипи от больших озер до Мексиканского залива. Более 100 лет эти люди продвигались на запад, поколение за поколением, вооруженные ружьем и топором. Они отвоевывали у природы и диких ее детей то там, то здесь уединенный участок земли под, да, для себя. Ну, понимаем, да? Ну что же, интрига.
2: Поливает много.
1: Интрига, да.
4: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки «Балкукол Самара». Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. «Балкукол Самара» с 26 по 28 июня. ВК «Экспо Волга». Мичурина 23А. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
5: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная деннервация. Она блокирует боль от позвоночных суставов. И вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Сразу два мощных землетрясения произошли в разных частях мира в ночь на 25 июня. В Венесуэле с разницей в одну минуту были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Сильные подземные толчки ощущались в Каракасе. Там обрушилось жилое здание в районе Сан-Бернандино. И жертвы из под завалов вытащили несколько погибших и раненых. Работы по поиску людей продолжаются. Повреждения получил международный аэропорт в Каракасе. Также приостановили работу метро и системы железнодорожного сообщения. Система предупреждения от цунами США сообщила, что опасные волны возможны у побережья в радиусе до 300 километров от эпицентра землетрясения. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения. Жители призвали сохранять спокойствие и покинуть поврежденные здания. Практически одновременно землетрясение магнитудой 6,9 произошло на северо-востоке Японии. В этой связи была объявлена угроза цунами. По данным специалистов, эпицентр стихии располагался в Тихом океане к востоку от префектуры Ивате, а очаг залегал на глубине 50 километров. Эвакуация для 700 тысяч человек из-за ливня объявлена в 5 префектурах страны. Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поддержал огнем штурмовые подразделения группировки войск «Запад», уничтожив опорный пункт ВСУ в Красном Лимане. Это позволило штурмовым подразделениям существенно продвинуться на стратегически важном участке фронта в этом населенном пункте, сообщили в Министерстве обороны. В то же время в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ потеряли за сутки 59 беспилотников самолетного типа и 6 станций спутниковой связи «Старлинг». Подробности рассказал офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ в районах Покровского, Коломийцев, Гавриловки, Водянова, Широкого, Деброва и Чаплина. В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений войск беспилотных систем до 460 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку, 8 автомобилей, склад материальных средств, 3 станции спутниковой связи «Старлинг», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 8 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка противника.
0: Потери противника в результате действий южной группировки войск за сутки составили 5 терминалов спутниковой связи «Старлинг» и 6 пунктов управления беспилотной авиации. Группировка «Север» уничтожила 41 тяжелый боевой октокоптер, а неприятель также потерял 59 беспилотников самолетного типа. Российские военнослужащие в ходе боев по освобождению Константиновки в ДНР фиксируют присутствие в составе украинских подразделений польских наемников и женщин-штурмовиков. Об этом ТАСС рассказали военные по радиосвязи. Отчетливо слышна польская речь, также слышны женские голоса. При этом отмечается, что украинские девушки ведут себя уверенно, ничего не боясь. Последние дни вооруженные силы России активно зачищают Константиновку от украинских боевиков и иностранных наемников, постепенно освобождая город. Житель Астраханской области получил 7 суток ареста за скандал при покупке мороженого. Как говорится в судебных материалах, мужчина нецензурно ругался на продавщицу, размахивал руками и бросался в нее с дачей, выданной ему при покупке. Причина скандала не называется. В отношении дебошира составили административный протокол о мелком хулиганстве, но судья он вину признал. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня ожидается небольшой дождь, максимальная температура воздуха до плюс 19 градусов, давление чуть ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Бразилии с первого места в квартете вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. В третьем туре группового этапа пентакампионы одержали победу над Шотландией со счетом 3-0. Дублем отметился Винисиус Жуниор. В стартовом составе бразильцев вышел защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Его заменили на 82-й минуте. А еще один игрок клуба из Санкт-Петербурга, бразилец Луис Энрике, остался в запасе. Вторыми в этой группе финишировали марокканцы. Африканская команда команда взяла верх над Гаити 4-2. Мексика победила Чехию 3-0. Защитник «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес отыграл весь матч. Вместе с мексиканцами в плей-офф из этой группы вышла ЮАР, одолевшая Южную Корею 1-0. Также в 1/16 финала чемпионата мира пробились сборные Боснии и Герцеговины, Швейцарии и Канады. Боснийцы обыграли Катар 3-1, а Швейцария была сильнее Канады 2-1. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив Кубани» расстался с еще одним игроком, а в прессе сообщается, что команду покинет и иностранный центровой. С подробностями Виталий Павлов.
4: «Локомотив Кубань» финишировал на третьем месте в минувшем сезоне баскетбольной единой лиги ВТБ, однако перестановок в команде явно не избежать. Ранее было объявлено, что клуб покинул центровой Илья Попов, который практически не играл в концовке прошлого чемпионата. В среду же стало известно, что российский защитник Макар Коновалов тоже попрощался с железнодорожниками. Стороны договорились о прекращении контракта. В минувшем сезоне 24-летний Коновалов принял участие в 45 официальных матчах «Локомотива Кубань», набирая в среднем 3,8 очка за игру, совершая 1,2 подбора, а также делая 1,6 передачи, проводя на паркете 12 минут. Он выступал за краснодарцев всего один сезон. Кроме того, в прессе сообщают и о том, что центровой Винс Хантер также уйдет из «Локомотива». Клуб также воспользуется опцией выхода из соглашения с 31-летним баскетболистом. Ранее центровой уже играл в единой лиге ВТБ за «Автодор», «Уникс» и «Зенит». В составе казанцев он стал чемпионом турнира в 2023-м, с петербуржцами завоевал серебро, а с краснодарцами – бронзу. В прошлом сезоне на счету Хантера 53 матча со средним игровым временем в 24 минуты, за которые он набирал 11 очков, совершал 5,4 подбора и отдавал 1,8 передачи за игру. Его показатели были одними из самых внушительных в составе «Локо», и это расставание кажется потерей для команды.
3: Российский нападающий Федор Свечков в результате обмена перешел в клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо». Воспитанник тольяттинской «Лады» ранее выступал за «Нэшвилл». Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
6: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке.
7: Друзья мои, сегодня у нас такая хорошая, свежая погода. Да?
8: Отличная погода.
7: Сегодня день борьбы с американским империализмом. Этот день сегодня отмечают только лишь в КНДР. Но, мне кажется, этот день должен стать всемирным праздником.
8: Конечно.
7: Сегодня праздник выпускников школ.
8: Отлично.
7: Слышали, зелень надо накладывать на лицо девушкам на выпускной.
8: Еще, что за зелень?
7: Зелень какую-то.
8: Доллары?
7: Нет, доллары — это другое. Они, кстати, перестали быть зелеными. Вы давно доллары не видели?
8: Я вообще
7: никогда не видел. Они по фиолетовому
8: валили. Я их только в фильмах видел про гангстеров.
7: В черно-белом варианте. Поэтому то, что они зеленые, вам рассказывали другие. Значит, смотрите. День работника статистики в России. Ну, это искусство. Искусство.
8: Хорошо.
7: День моряка, международный праздник.
8: Вот. Спасибо, с
7: моряки, ребята, с праздником. День сама. Вот, сама. А дальше. День аугсбургского вероисповедания. Мартин Лютер говорит: давайте-ка запустим протестантизм. Понимаете, да? Uh-huh. День улыбок незнакомым людям. Это опасно. День козьего сыра. Говорят, что он пахнет неприятно, если козла не мыть. А если мытые, то вкуснейшая деликатес. Да. День клубничного парфе. Вот так вот. День лимонада сегодня. Всемирный день господства котов. Господа. У вас кот господин?
8: Конечно.
7: Понятно. А вы слуга, да, типа?
8: Да.
7: А, или жрец. Нет, или жрец. Тут разные вещи. И, наконец, сегодня Петр Солнцеворот. Петр провел 53 года в полном одиночестве. Понимаете? Угу. Он молился и боролся с бесами. Что касается Петрова дня, то называли его запоздалым капустником. В этот день огородники высаживали последнюю рассаду. Последнюю, да. После обеда гречу сеяли. Да. А еще одно прозвище Петра – рыболов. В этот день ходили на рыбалочку, готовили блюда из рыбы. Слушайте, я тут, кстати, наблюдаю по берегам Москвы реки рыболовов из числа зальферов. Да, молодежь, да, с удочками, да, популярные.
8: Где они удочки-то нашли?
7: Не, прочли, наверное, где-то в дуропедии, наверное, узнали, что есть рыбалка, да. Ну, вот такая история, да.
6: Сергей Стиллавин.
8: Про рыбу, наверное, прочитали.
6: Друзья.
7: Да, поняли, что омега-3 берется оттуда. А вообще, в принципе, я вот вам скажу, когда глядишь на реку, ну вот с нашей позиции, ведь не очевидно, что там кто-то есть под водой.
8: Вообще,
7: не
8: судя очевидно, по цвету, конечно. Там вообще мало кто есть.
7: Или кто-то очень черный, очень чернее некуда, да. В Китае в 1498 изобрели зубную щетку. Товарищи, зубную щетку надо менять, даже если она с виду очень даже ничего. То, что там столько заразы на ней. Невероятно, да. Ну, или кипятить ее надо, но она пластмассовая, она не выдержит.
8: Козлов не доят, доят козочек.
7: Кто об этом говорит?
8: Кто? Ваши слушатели.
7: Да это нет, это ваши. Мои молчат сейчас. Принимают все как есть, за чистую монету. Значит, смотрите, в 1570-м опричнина достигла своего пика. Так. Ну, Иван Грозный занимался чем? У нас говорят террором. Ну, вот, либеральные историки. А нелиберальные говорят, что он, соответственно, делал чистку верхних слоев олигархии, да?
8: Порядок наводил.
7: Да, наводил порядок. Он, кстати, вытащили на Красную площадь 300 человек, приговоренных к смерти, за грешки свои. Он каждому подошел, перетер, помиловал 184 из 300.
8: Ну, вот видите.
7: 70% с лишним.
8: Больше половины.
7: Да, конечно, да. Остальных все-таки, которые не произвели на впечатление должного, он все-таки говорит, все-таки давайте дальше.
8: Остальные по-русски не разговаривали.
7: Дальше, да. В этот день, в 1630-м, губернатор Уинтроп впервые в истории Америки применил вилку для еды. Для этого, до этого они ели руками.
8: О, дикари.
7: Ну, а в принципе, а бургер, это что, не дикарство?
8: Конечно, дикарство.
7: Это без вилки? Да. Они его и руками держат? Ну, самое такое, да. В этот день, в 1762-м, российский император Лазутчик, как я сейчас уже понимаю, Петр III, помните, который на полгода сюда влез, и потом его схватил удар. Так вот, уравнял в правах православную и лютеранскую церковь. То есть, как бы, как считалось, еретиков и официальную.
8: Ну, он под немцев, под немчуров.
7: Конечно, потом, он же дворянам даровал свободу от. Понимаете, ну, у нас много, говорят, кстати, часто успел, о свободе. Да. А свобода для или от — это разные вещи, во-первых. А во-вторых, от чего? От того, чтобы служить стране своей. Да, и довели в итоге до 17-го года. Да. В 1794 году в связи с революцией во Франции Екатерина II запретила продажу в России французских товаров. Товаров, да. Душки стали дефицитом. Да. Мажинуар.
8: Вот тогда серый дракар, импорт
7: дракар
8: появился.
7: Дракар-нуар, Клима, Владик.
8: Жириновский. А, нет,
7: это Дживанши. Это Дживанши, да-да-да. В этот день, в 1817-м, Александр Сергеевич зачислен на службу в коллегию иностранных дел в чине коллежского секретаря. Ну, это самый вот, ну, правда, десятый. Там всего 14 было в табеле, да? Это десятый, ну, неприятно.
8: Ну, невысокий.
7: Неприятно, да-да-да. Антонио Гауди в 1852-м, испанский архитектор. Помните, он под трамвай попал, в конце концов.
8: Он яйцо носил в кармане.
7: Да, значит, что за человек? Говорят, что умел ловить муху на лету левой рукой.
8: Талант.
7: Вот, видишь, архитектор, да. Если у человека нет талантов, тут в архитектуре делать нечего. В 1867-м изобрели колючую проволоку для скота, но очень быстро поняли,
8: людям
7: что людям пригодилось, да-да-да. Потому что концлагеря англичане придумали в Южной Африке. В этот день состоялась последняя крупная победа индейцев над американскими колонизаторами. Друзья мои, ровно 150 лет тому назад, в 1876 году, битва у реки Литл Биг Хорн, то есть маленький большой рог. Да? Индейские племена Сиу. Вот Сиу. Здесь певица Сиа,
8: а это
7: Сиу и Шайены, Не Каены, а Шаены. Под предводительством вождей неистовый конь и сидящий бык разбили генерал-майора колонизатора Кастера. Понимаешь, да? Разбили. Из всего отряда американских угнетателей от живых осталась одна лошадь.
9: Вот о, так как вот. Работает. На голову разбили.
7: Вот так вот. Знай наших. А кто наши? Сидящий бык. Правильно? Наш. В этот день, в 1899 году, вот смотрите, мы говорим, американцы владеют искусством, ну и вообще и англичане в МИ-6, и вообще западники съели собаку в пропагандистских войнах.
9: Конечно.
7: Вбросах различных, да, информационных, чтобы... инфовойны вот эти вот. Да, а когда стартовали? Очень давно, задолго до интернета. Вот в денверских газетах появилось сообщение, что начинается снос Великой Китайской стены.
9: Такой вбросили, да?
7: Да, они просто вот от балды. Но сволочи. Не от балды. Это знаменитая газетная утка. Да, да, да. Да. И чтобы построить на ее месте современное шоссе.
9: Понятно.
7: Для чего, правда, строить машины еще не было, но не важно, да. Короче,
9: кольцевая,
7: и оно,
9: китайская,
7: и что,
9: да.
7: И что вот это акционерное общество, которое, да, будет строить на месте стены шоссе, принимает заявки от американских предпринимателей, собирает бабки под проект. Да, конечно,
9: да,
7: же, у него все жулье.
9: Жулье.
7: В 1903-м писатель Джордж Оруэлл родился, он же Эрик Блей в натуре, да. Ну, все вы знаете, и 1984, и так далее.
9: Оказался визионером, да.
7: И писал про Запад, да, а вовсе, да, не про СССР. Да. Да, да, да. Так вот, нет более быстрого пути, вот это очень важная цитата, нет более быстрого пути к испорченности мысли, чем через испорченность языка. Вот мы сегодня вот этого певца Козьму Прудкова послушали. Он же вот так говорит, да, вот. Это же порча языка, правильно?
9: Нелепо.
7: Да, это же порча языка, вот эта манера произносить, наводнение языка англицизмами без перевода. А в итоге, а в башке-то у молодого поколения что формируется? Ну, ладно, мы выросли на Пушкине и Гегеле. А они на чем росли? Вот на этом Козьме? Вот именно. Или, например... Язык должен быть совместным творением поэтов и рабочих. И рабочих, чтобы... Понимаете, ведь почему Пушкин так популярен? Он рабочему понятен. В отличие, например, от вашего Бальмонта любимого. Да и даже Ахматовой в какой-то степени. Да. Владимир Константинович Кинаки родился в 1904 году, наш дважды герой Советского Союза, летчик выдающийся. Да, он первым в мире в 1936 году выполнил петлю Нестерова на бомбардировщике. Представляете, вот эту машину, да, заставить так
9: тяжелую
7: полететь, которая не рассчитана, в принципе, на 22 мировых рекорда. Что еще? В 1905 году белорусский поэт, лауреат Ленинской, двух сталинских премий Петрусь Бровко. Ну, у них так принято Петра величать. Петрусь, понимаете, да? А, кстати, Григорий — это Рыгор. Рыгор. Так, Александр Рыгорович.
9: Красиво.
7: Да, да, да, да, да. Автор стиха «Будем сеять белорусы». Стихи следующие. «Брожу по книжным магазинам, лишь выпадет свободный час. Меня влечет к томам старинным, к новинкам тянет всякий раз». Ну, отличные стихи.
9: Отличные, отличные
7: стихи. И, кстати, наставление недорогие всем остальным тоже идти в книжные, конечно. Причем книга бумажная, друзья мои, было недавно исследование, читал вам об этом, она гораздо больший психиатрический эффект оказывает на человека, чем электронная. Да. Да. В этот день, в 1907 году, Арсений Александрович Тарковский, ну, отец режиссера известного, и поэт. Поэт. Кстати говоря, работал на Всесоюзном радио старшим инструктором-консультантом по художественному радиовещанию. Ничего. Понимаете, себе. Ставил голоса людям. А почему радио так звучало? Как мы с вами еще? Ну, потому что
9: лучше
7: инструктора были такие, да. Когда тебе придется туго, найдешь и 100 рублей, и друга. Да. Или, например, кухарка.
9: Вот и лето прошло.
7: Это да, но, например, кухарка жирная ускарит, на сковородке мясо жарит и приправляет. Сейчас была новость, что те, которые любят лук, у них диабета меньше и гипертонии.
9: Очень хорошо.
7: А вот этот чеснок
9: полезен.
7: На сковородке мясо жарит и приправляет чесноком, шафраном, уксусом и перцем. И поберушку за окном костит и проклинает сердцем. А я бы тоже съел кусок, погрыз бараний позвонок. И как хозяин кружку пива хватил и завалился спать. Кляните, мол, судите криво, голодных сытым не понять, а?
9: Отлично.
7: Очень хорошо про еду. Да. Ну вот и лет прошло, это все знаете, да? Дальше. Некто полковник, а именно продюсер Элвиса, Том Паркер в 1909. А что он генералом с ним делал-то? Как папаша у Джексонов?
9: Слушай, ну он его ловко подсунул на радиостанции.
7: А, он его подсунул?
9: Да. Mm. Он разглядел в нем.
7: Ага, разглядел.
9: Это важно.
7: Так, ну и что, в 19 году уже в Германии совершил первый полет пассажирский цельнометаллический самолет «Юнкерс». До этого же строили деревянные самолеты, да? Вот. Ну и в этот день что у нас? Изобретена вакцина против туберкулеза в 24 году.
9: Хорошо.
7: А в Ленинграде 100 лет назад куранты Петропавловского собора в 26 году в полдень впервые сыграли «Интернационал». Понимаете, какая история?
9: Это очень красиво.
7: Мы их заставили, да.
1: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Названы территории, которые будут благоустроены в следующем году. Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Череповце большинство жителей проголосовало за второй этап благоустройства набережной на участке от Октябрьского моста до улицы Ломоносова. В Вологде 13 тысяч человек выбрали обустройство парка вдоль реки Содимы от улицы Ярославской до окружного шоссе. Жители Сокола проголосовали за третий этап благоустройства набережной вдоль реки Суханы. В этом году по федеральному проекту в области приводят в порядок 9 общественных территорий. Вологде возобновил работу круглосуточный травмпункт на Советском проспекте. Прием пациентов проходит в хирургическом корпусе Вологодской городской больницы номер 1. Как сообщили в Министерстве здравоохранения области, травмпункт работает на первом этаже ежедневно без выходных. Ранее в этом корпусе специалисты вели прием только в ночное время, вечером, а также в выходные и праздничные дни. Сейчас график работы расширен до круглосуточного. Напомним, что временное изменение графика работы было связано с капитальным ремонтом главного корпуса больницы. Вологжан предупредили о мошенниках, обещающих списать все долги. Рекламные объявления юридических компаний с обещаниями списать все долги или больше ничего не платить по кредитам могут оказаться ловушкой, предупреждают в Банке России. По словам специалистов, аферисты гарантируют, что клиента признают банкротом и сохранят его имущество. Они используют фразы «гарантированно избавим от долгов под ключ», «избавим от долгов» или «оплатим за вас всю сумму». Специалисты советуют не доверять сомнительным предложениям и при возникновении финансовых трудностей обращаться напрямую в банк для поиска легальных решений. С 27 июня в Вологодской области будет действовать запрет на продажу алкоголя. Ограничение связано с празднованием Дня города Вологды и Дня молодежи. Отмечается, что кафе, бары и рестораны будут работать в обычном режиме. Горячую воду в индустриальном районе Череповца дадут на 6 дней раньше. Котельную номер 3 на Социалистической улице запустили досрочно, так как ремонты и испытания прошли успешно. Первые дома начали подключать уже накануне, сообщает официальный сайт города.
1: Новости спорта.
10: В Вологде временно закрылись два бассейна. Витязь недоступен для посещения до 22 июля в связи с плановыми профилактическими работами. Лагуна закрыта до 6 июля из-за отключения горячей воды. Бассейн «Динамо» работает в обычном режиме, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

0: Маяк.
1: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. По меньшей мере 32 человека погибли, более 700 пострадали при землетрясении в Венесуэле. Об этом заявил временный президент страны Делси Родригес. Она также сообщила, что в ближайшие часы в Венесуэлу прибудут спасатели из других стран. Родригес отмечает, что наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра. Там обрушились десятки зданий, там идут спасательные работы. Посольство России в Венесуэле призвало россиян соблюдать спокойствие в связи с подземными толчками. Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале диппредставительства. В дипмиссии посоветовали выполнять указания компетентных органов власти, а также подготовить экстренный набор с документами, деньгами и средствами первой помощи. Несколько часов назад, неподалеку от населенного пункта Монтальблан, в Венесуэле произошла серия мощнейших подземных толчков магнитудой 7,5. Обрушились несколько зданий, домов, жилых построек, есть погибшие и пострадавшие. Все экстренные службы работают в усиленном режиме, под завалами ищут выживших. Закрыт международный аэропорт в Каракасе, приостановили работу метро и железнодорожный транспорт. В Венесуэле объявили чрезвычайное положение. Президент Николас Мадуро, находящийся в заключении в США, через соцсети призвал граждан страны к единству и взаимопомощи после мощного землетрясения. Его призыв опубликован в соцсети X. Он заявил, что вместе с супругой Сили Флорес, которая также находится в тюрьме в США, молится за пострадавшие семьи, раненых и всех жителей страны. Тем временем США мобилизовали команды спасателей и медиков вместе с гуманитарным грузом для помощи Венесуэле, сообщил представитель Госдепартамента Джереми Левин. По его словам, Вашингтон плотно работает с переходным правительством республики. Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау в X написал, что США выражает поддержку венесуэльскому народу и добавил фразу «Мы с вами», написанную на испанском языке. В Японии с вероятностью до 20% в ближайшее время может произойти новое землетрясение аналогичной магнитуды. С таким предупреждением выступило Национальное метеорологическое управление Японии, отвечающее за мониторинг сейсмической активности в стране. Специалисты допускают, что новые подземные толчки могут повредить старые и ветхие постройки. В этой связи они призывают жителей таких старых частных домов задуматься хотя бы о временном переезде в более современное строение. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло утром на северо-востоке Японии почти одновременно с венесуэльским землетрясением. После подземных толчков была объявлена угроза цунами, но через несколько минут предупреждение было снято. Сейчас поступает сообщение о 5 пострадавших в префектурах Аомори и Ивата. Режим временного ограничения электроснабжения введен в Севастополе после восстановления подачи электричества. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Точного графика отключения по конкретным адресам пока нет, его опубликуют позже. Мера необходима для ликвидации перегруза на электросетях за пределами региона для недопущения аварии во всей энергосистеме, сказал Развожаев. Он призвал жителей в ближайшие часы не использовать мощные электроприборы. Великобритания хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера «Смиртас» и использовать средства для поддержки Украины. Об этом сообщает газета «Телеграф» со ссылкой на источники. Судно было захвачено в Ла-Манше 14 июня. Британия утверждает, что танкер якобы связан с Россией. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве в Лондоне, наших граждан на борту не было. Тем временем британские власти считают, что нефть на законных основаниях принадлежит Лондону и могут устроить аукцион для ее продажи. 100 тысяч тонн нефти, которые находятся на борту судна, оцениваются примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов. Это 46 миллионов долларов. Средства, полученные от продажи, могут передать Киеву напрямую, либо могут использовать для закупки военного оборудования. Также рассматривается возможность использования нефти для потребления внутри страны. Россия называет действия Запада в отношении судов пиратством 21 века. Сигналов о готовности Запада к разговорам с Россией на тему безопасности нет, заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. Передает «Известия». Дипломат отметил, что ни заявления лидеров Франции, Великобритании и ФРГ, сделанные в Лондоне с начала июня, ни ультимативную риторику главы европейской дипломатии Кая Каллас,

0: овец.
1: Столица нашей Родины будет облачно, к вечеру с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный по силе 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16-19, что на 4 градуса ниже климатической нормы и соответствует майским показателям. Атмосферное давление стабильное, 745 миллиметров ртутного столба. В ночь на пятницу распогодится, посвежее до 7-10, днем завтра с приближением фронта облаков прибавится и брызнут дожди, на термометре плюс 19-22. Выходные по ночам будет от 9 до 12, днем потеплеет до климатической нормы 21-24 градусов.
0: Эти и другие новости всегда читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно, местами дождь, температура воздуха плюс 19-21, ветер до 9 метров в секунду. В Москве кратковременные дожди, днем не выше плюс 19.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, лето в Москве взяло небольшую приятную паузу. Да,
2: это
1: можно
2: хорошо
1: выспаться, передохнуть, погулять без этого санцепёка. Это хорошо. А в Новочеркасске как дела?
3: Слушайте, там лето лето. До плюс 30 сегодня. Трицуля, по-вашему.
4: Песней своей помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Новочеркасцы, конечно же. Донской рыбак Виталий Шульга поймал белого амура длиной более метра. Владислав Александрович, посмотрите, пожалуйста, какие блюда можно вот приготовить из этого лакомства, а, с хвостатого. Хвостатое лакомство. Помните, мохнатое золото? Хвостатое лакомство, да. Житницу Новочеркасска обязали убрать со двора скот через суд. На участке, предназначенном для застройки, разводила коров, кур, землю покрыли экскременты и навоз. Людям не нравится.
3: Очень много рецептов, в основном в духовке.
1: Понятно. А в Новочеркасске на продажу выставили второго уже кота за баснословные миллионы рублей.
3: Ничего себе.
1: Кот породы, смотрите, этот, как его, немецкий рекс. Вы видели
3: такого? Будьте здоровы.
1: Рекс, да,
3: Рекс.
1: Черно-белый кот, ловит мышей, любит ласку, имеет все прививки, цена космическая,
3: ужас.
1: Да. И, наконец, новочеркасские каратеки. Журналист неправильно пишет, каратисты, это неправильное слово. Каратеки хорошо выступили на всероссийских соревнованиях. Ну, например, Машенька Карпенко, 9-летняя, да, Ката Кингакай, да, Ката Годзюрю. Ката Соло,
3: какие?
1: Соня Поповян, молодец, Полина Черкис, Мирослав Пёсиков, Артём Петренко.
3: В какой стране-то всё происходит?
1: Денияр Хайбибуль. Это игра, где они были-то? В Туле все было. В
3: молодцы.
1: Туле.
3: В Туле, да. Визы-то есть в
0: Туле? Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Так, ну что у нас? Есть такой вот педагог, товарищ Ахмадуллин. Назвал самые опасные книги в школьной программе. Не нравится ему книжка «Хаврошечка и огниво».
3: А чем опасные?
1: Не нравится. Они в школьную программу входят, говорят. Говорит, многие народные сказки изначально создавались как предостережение. Не ложись на краю и так далее. А вот в «Хаврошечке» героиня терпит и страдает. Я так понимаю, сегодня в феминизированном обществе нельзя терпеть и страдать.
3: И что?
1: Нельзя. Нет, что вы, надо сразу в суд. Рогов призвал мужчин носить сюртуки и серебряные джинсы.
3: Серебряные.
1: Серебряные
3: сразу
1: джинсы, да. А сюртук — это типа лапсердака, что ли? Что это такое? С хлястиком?
3: Ну, это что-то такое из прошлого века.
1: Да, ну, видишь, у него актуально. На Ставрополье, на туристической ферме родились три детеныша капибары. Они вообще в неволе очень плохо размножаются. Молодцы, ребят, создали условия, да? Названы самые трудолюбивые и ленивые регионы России. Смотрите, ну-ка. Работать более 8 часов любят те, кто живут на юге России. В отличие от стереотипов, что южане постоянно отдыхают, да? Смотрите, ну, не только на юге. Вот работать, например, на промышленных предприятиях в Перми хотят 25% подростков, в Новосибирске 12%, а для сравнения, смотрите, в Москве всего 8%, в Питере 5%, а ведь Питер — промышленная столица страны.
3: Да там все в лесу голые.
1: Ай-яй-яй-яй, нет, это подрощенные уже голые. Офисная гипертония есть у третьей людей, знаете, то есть идешь на работу, там повышается давление, тонометра нет. Возвращаешься домой, измеряешь — нормально.
3: Оно нормальное, сразу же.
1: Вот это да. Товарищ Мединский рассказал, как Дмитрий Анатольевич лично правил школьные учебники своей рукой, а он филолог.
3: Время
1: да,
3: пришло.
1: Да, это очень правильно. А психолог Сухова назвала фразы, которые выдают манипуляторы. Вот если вам ребята говорят: все так делают.
3: Или, манипуляторы.
1: Или ты же умный.
3: Манипулятор.
1: Значит, вами манипулируют. Все. Так, дальше. Госдума упростила продажу изъятой у коррупционеров недвижимости. Раньше было идиотское правило. Смотрите, вы послушайте. Недвижимость и землю можно было выставлять на продажу, только если их, вы послушайте, как чиновники придумали. Видимо, опасаясь, что и так сказать, и свое придется также. Те, которые, да? Значит, если их рыночная стоимость вдвое превышала расчетную величину, привязанную к средней цене, господи, квадратного метра в регионе. Таких было всего 8% объектов.
3: Ага.
1: Ну, упростили, молодцы, спасибо. Агент Дзюбы Гольдман заявил, что игрок игрок похудел на отдыхе в Турции. Вот невидаль-то в Турции похудеть. А, вот молодец, Зюба.
2: Он там работал.
1: 40-летний актер товарищ Якушев Данила женился на 19-летней Недуруевой. Поздравляем, молодые. Поздравляем, молодцы. Не, погоди, погоди, это рано. Юрист Русяев прокомментировал, насколько законны в России нудистские пляжи. Угу. Говорит, что загорать голым не запрещено в России.
2: А собирать грибы голым.
1: Симкин предупреждает, обувь с плоской подошвой может быть опасна для здоровья ног. Каблуки вредны для здоровья ног. В чем женщинам ходить, а? Вот что им делать, бедно?
2: Босиком.
1: Радиостанция «Судного дня» передала 20 же зашифрованных сообщений. Среди них такие слова.
2: Да.
1: Фрица тютя. Фрицо тютя.
2: Фрицо.
1: Калоеды. Халлоуин, да. Полуостров, слухоблин, растирание.
2: Блин, осух.
1: А дальше 60% граждан не хотят праворукую машину покупать, но это понятно. Технолог Манаенко успокоил граждан, которые боятся, что от минералки камни в почках. Угу. Нет, говорит, там есть магний, а он предотвращает образование камней.
2: Наоборот.
1: Потому что магний надо.
2: Наоборот.
1: Магний, да-да-да. Врач Яковлев объяснил, сколько можно днем поспать, чтобы быть в бодрости.
2: Ну-ка.
1: Если 15 минут поспал, то как будто заново родился. А если 40, то будешь зомби.
2: 15 минут нормально.
1: А 40 плохо, 40 плохо, да. Слушайте, гениально. Юрист Южалин прокомментировал борьбу в наших офисах за температуру на кондиционере, сославшись на закон. Теперь смотрите, закон, которым невозможно воспользоваться. Смотрите, значит, по закону диапазон температуры в офисе должен, смотрите, от 20 до 28 градусов по закону.
2: По закону.
1: Так ругань-то вся, вот как раз сколько, 20 или 28? А закон ничего об этом не говорит. Вот где закон молчит, там начинается кистень.
2: Да.
1: Что это такое кистень?
2: Ну, это когда не туда,
1: это
2: не
1: в фильме сюда. Слушал, да. В детстве. До сих пор не понимаю, что это такое. В России разработали в Ргунге. У нас есть Пнепу, есть Навгу и Ргунг.
2: Это из Африки что-то, да?
1: Нет, это у нас из губкинцы. Вот здесь,
2: хорошо,
1: неподалеку.
2: Хорошо.
1: Так вот, улучшить нефть с помощью ультразвука придумали.
2: Молодцы.
1: Молодцы, да. Наши подростки увлеклись опасными корвалольными коктейлями. Корвалол пьют. Ты слышишь?
2: Опасно.
1: Чего бы только
2: опасно
1: не делать, да? Москвичка. Так, ну ладно, это ерунда. Врач Садовская говорит, что после обезжиренных молочных продуктов голод возвращается через час, в итоге обжираешься.
2: Да,
1: и, наконец, давайте поздравим,
2: да,
1: сына, давайте. Никаса, Луку. Он, да, похудел на 170 килограмм. Молодец. Молодец.
2: Без жира.
1: Ну так уж. Ну уж так уж, да. Стало известно, на каком этаже хотят жить наши женщины. Вы представляете, оказывается, 31% хотят жить на высоте.
2: На верхней полке.
1: Смотреть хотят куда-то. Куда-то, да. Выраженный запрос на высокие этажи наблюдается у женщин от 30 до 45. Вот эти самые высотницы. Сотницы, да. Ну что, в эпидемии женской педофилии в американских школах школьная училка 26-летняя получила 40 лет тюрьмы.
2: Угу.
1: За то, что вместе с 61-летней коллегой совращали мальчишку маленького. Так смотри, через 40 лет ей будет 66, то есть вступит в возраст, в который ее подельница сейчас, ага, находится, в котором. Требование к росту партнера со стороны женщин – это сексизм. Выяснили ученые. Смотрите,
2: о,
1: женщины в среднем хотят мужика на 16 сантиметров выше себя. И, кстати, почти на 4 сантиметра выше среднего роста мужчины в этом регионе. То есть им нужен высокий. Mm-hmm. Те женщины, которые считают высокий рост принципиальным, это сексистки. Выяснили ученые.
2: Хорошо, мы запомнили.
1: Сексистки, mm-hmm, да. А вот а кому мы, малыши, нужны?
2: Мы не малыши, коротыши.
1: Малыши 186, да, сантиметров.
2: Кому
1: нужен малыш? А? Ну-ка, идите сюда, не сексисты. А возраст сильнее всего влияет на ощущение шансов на свидание у женщин. После 40 они думают, что никого уже не найдут. Кстати, mm-hmm, бедные девчонки, найдете. Если вы не сексисты, если вам не нужен долговязый. Понимаете, тогда все нормально. Доктор Вовон назвала переоцененным тренд на сложный многоступенчатый уход. Женщины покупают уход за кожей, десятки средств втирают одновременно. Это, во-первых, дорого, а во-вторых, ничего не дают. Так? Если вы любите белый цвет в одежде, то это значит,
2: то
1: вы хотите сместить,
2: нет,
1: надо сместить акцент с одежды на вас, само, на
2: хорошо,
1: вас саму.
2: Хорошо.
1: Да. Так, ну еще парочку. 58% наших женщин назвали семью с двумя детьми идеальным вариантом, да?
3: Хорошо.
1: Ну и к тем, у кого есть деньги. Голубые балетки. Тренд лета этого года. Голубые балетки.
4: Голубая балетка.
0: Новости
4: голубая.
0: Капитализма.
1: Слушайте, ученые выяснили, что кофеин в чае действует иначе, чем в кофе. Там в чае есть эльтианин. И он делает, как говорится, помягче.
3: Понятно.
1: Помягче. А мужчина устроил в Сингапуре пожар в квартире, чтобы защититься от воображаемых атак соседа лазером через стену.
3: Ну, плющит людей.
1: Да, надо бы фольги, видно, мало в Сингапуре. А у индейцы майя хранили зубы умерших представителей знати отдельно от тел. Зубы отдельно, да-да-да. Так, дальше, друзья мои. 8-месячный мальчик в США по имени Аксил носит одежду для 5-летних детей из-за своих размеров. Кстати, 8 месяцев.
3: Да,
1: да. И дальше. Bloomberg заявляет, что в Евросоюзе хотят перенять финский курс подготовки элит к войне. Там 65 лет действует следующий курс. Они инкогнито выбирают лучших там всяких историков, теоретиков, военных и приглашают на специальные сборы, но не приемлят активистов. Сами вот они хотят такую систему. В Венгрии арестовали мужчину, который коллекционировал дома человеческие останки. Ну, такие бывают, да, специалисты. Жители Бельгии снимают номера в отелях, чтобы наконец-то полежать под кондиционером. Дома дорого.
3: Понимаю.
1: Дома дорого, да-да-да. Так, китайский зоопарк вслед за зеброй из осла теперь сделал панд из чау-чау. Туристам нравится.
3: Хорошо.
1: Да-да. Дальше. Серотонин помогает мозгу отказаться от устаревших убеждений. Ну, было у тебя какое-то убеждение? Серотонина съел
3: и все.
1: И отказался.
3: Да, класс.
1: Токсичная рыба, серебристый иглобрюх захватила курорты Средиземного моря. Да. На Лейпцигском фестивале Баха скандал. Британский дирижер Джон Гардинер, которому вручили свиток, засунул его за шиворот женщине.
3: Какой мерзавец.
1: Я сначала думал свисток, а нет, свисток.
3: Свисток — это другое.
1: Да. А дальше. И искусственный интеллект в виде юриста впервые помог выиграть дело в английском суде. Прецедент, Владислав Александрович.
3: Да.
1: Прецедент. А Дитеру Болину угрожают эстонцы за то, что он выступил против Фридриха Мерца. Говорят, а мы его в Эстонии посадим за то, что он за Россию.
3: Вот психически.
1: Свободу,
3: да?
1: Дитеру Болину.
3: Конечно.
1: Он не только подарил нам Шерри-Шерри Леди. Он еще и за нас, понимаешь?
3: Конечно.
1: Молодец, Дидя. Психологи научились угадывать возраст человека по его ценностям. 180%, да? Ну и что еще дальше? Мужчина 4 дня лежал в ванне с фасолью и томатным соусом и выиграл 116 тысяч рублей. А кто будет после этого есть фасоль? Фасоль, да? Ну и, наконец, давайте. Люксембург захватили пауки Носферату. Какого размера эти
3: у тебя
1: пауки?
3: Они довольно большие твари, до 20 сантиметров.
1: Да ладно?
3: Да.
1: 20 сантиметров? Какая длина. Мерзость какая. И, наконец, людям старше 50 плюс, необходимо чаще есть фасоль и орехи. Фасоль вон там освободилась целая ванна. Осталось найти орехи, Владик.
3: Чтобы прокачать, да?
1: Да-да-да. К нашим этим.
3: Пробулькать.
1: Наши! Профильтровать фасольку. Да-да-да. Значит, смотрите, что у нас
3: шуметь
1: происходит.
3: После 12
1: у нас есть сумасшедшие. Значит, смотрите, в Уфе продавщица, чтобы пораньше уйти с работы, 31-летняя дама вызвала полицейских, заявила о бомбе. Пораньше надо было с работы уйти. Мозги есть? Нет? А, мужчины разгуливают голыми в лесах Петербурга и Ленобласти, об этом уже говорят, да, чтобы слиться с природой. Слиться с природой.
3: Ну, это культура.
1: Да. А, в Курске 35 человек отравились окрошкой и оливье из магазина готовыми.
3: Кошмар.
1: Вот мне раньше говорят люди, я когда чехвощу этих всех тунеядцев, говорю, не хотите готовить дома, теряете традиции и культуру нашу русскую, да, и не только русскую. Они мне говорят, о, это только в вашей Москве готовое покупают. Мы тут в провинции сами. В Курске 35 отравились готовой окрошкой.
3: Uh-huh.
1: Позор же. В Краснодаре партнер эскортницы, молодой человек эскортницы, избил москвича и отнял у него 800 тысяч рублей за то, что он не так обращался с его девушкой. Продажной девушкой. Вы понимаете, какой абсурд? Продажной. В Архангельске гениальный случай. Спасли мужчину с клещом в глазу.
3: Кошмар.
1: В глаз залез. Ты представляешь?
3: Сволочь.
1: Тот морг, а не исчезает пятно. А тот
3: он
1: шевелит,
3: сосет.
1: Вкручивает, сосет белок. Глазной, да. Ужас. А еще чудилы. В Краснодарском крае мужчина сорвал представление в цирке, потому что опоздал в цирк и позвонил, что заминированные львы.
3: Вот придурок, а?
1: Вот реальный, да. Кто даже, вот эта вот продавщица лучше или вот этот, который минер львов? Так, ну в Свердловской области 14-летней девочке удалили зуб, выросший в носу. Молодцы хирурги. Да. И, наконец, товарищи, как может быть ужасно? Посмотрите. Пенсионер в Саратове пошел в уборную, в уличную.
3: Бывает.
1: А незадолго до этого его жена надраила сортир карбидом кальция, чтобы вот оттереть все.
3: Было.
1: Да. А эта штука, смешиваясь с водой, образует взрывоопасный газ.
3: Конечно,
1: а он присел и закурил. Дальше взрыв. И ракета невысоко взлетает к звездам в виде толчка.
3: Человеческая
1: Бабах.
3: Ракета.
1: Да, ну и, наконец, мойщик троллейбусов в Новосибирске попал под суд с обвинением на 8 лет строгого режима.
3: Да.
1: Что произошло? Ну, его зовут Сергей. Значит, это мойщик троллейбусов.
3: Uh-huh.
1: Поссорился с женщиной-коллегой, возникла перепалка. В ходе ссоры оппонентка попыталась облить Сергея водой из ведра, из грязного ведра, повалила на сиденье и схватила его за самое ему дорогое.
3: За самое ценное.
1: Он не выдержал и, испытывая невыносимую
3: неприязнь.
1: Боль, не испытывая, машинально ударил ее головой в лоб.
3: Кошмар.
1: Причинив тяжкий вред здоровью. Ему сначала назначили 8 лет лишения свободы, однако добились апелляции и сказали, что, ну, если вам сжали,
3: угу.
1: вас,
3: сжали,
1: то вы не можете контролировать, чем вы там будете лбом бить, еще
3: ну,
1: чем-то.
3: Конечно.
1: Что есть, то есть, потому что он же лежал. Ну, короче, только год и 2 месяца скостили, представляете?
3: Ну,
1: 8 лет скостили, да. Ну и, наконец, что у нас? 20 драк за минувший месяц зафиксировали в районе Китай-города. Тут много баров, ходят пьяные, дерутся, курят. Жители, говорят, не дают спать на моросейке.
3: На моросейке.
1: На моросейке не спится, потому что...
3: А как зовут моросейку? Фамилия-то известная, моросейка. А имя какое?
1: Вулыца.
5: В крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
6: Категория 12+.
7: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
8: Оэлбин, Санкт-Петербург, Оэлбин, 117-784-728-38-66.
9: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. По меньшей мере 32 человека погибли, 700 пострадали в результате землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на уполномоченного представителя президента республики Делси Родригес. Она назвала произошедшую трагедию, уточнила, что в штате Ла-Гуайра обрушились десятки зданий. В ближайшие часы в Венесуэлу прибудут международные спасательные команды из разных стран, которые уже связались с правительством страны, чтобы присоединиться к поисковым работам. Землетрясение произошло в среду вечером. С интервалом в 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой до 7,5. Эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга в штате Яракуй. Утром в стране объявили чрезвычайное положение, закрыт международный аэропорт в Каракасе, приостановили работу метро и железная дорога. Посольство России в Венесуэле призывает россиян соблюдать спокойствие. Соответствующая публикация опубликована в канале Депредставительства. Там призывают выполнять указания компетентных органов власти, также подготовить экстренный набор с документами, деньгами и средствами первой помощи. Геологическая служба США прогнозирует, что с вероятностью 89% в течение 24 часов после землетрясения в Венесуэле произойдут автошоки магнитудой более 5. Кроме того, сейсмологи подчеркивают, что сохранятся значительные шансы на еще более сильные повторные подземные толчки магнитудой 6 и выше. Вероятность того, что они произойдут в течение суток, оценится в 23%. Военнослужащие южной группировки войск продолжили наступление на всех направлениях Константиновки в ДНР, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. Потери ВСУ в результате действий группировки за сутки составили 5 терминалов спутниковой связи и 6 пунктов управления беспилотной авиацией, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 3 механизированных и аэромобильных бригад в районах Стародубовки, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Васильевской пустоши. В Константиновке соединение и части южной группировки войск продолжали наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 19 антенн связи и ВПЛА, 5 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражено 6 пунктов управления ВПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 15 беспилотников противника.
0: Потери украинской армии в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 59 беспилотников самолетного типа и 41 тяжелый боевой октокоптер, сообщили в Министерстве обороны. Охотнадзор выехал в район Большого Камня Приморского края, где местные жители сообщили о выходе амурского тигра. Об этом рассказали РИА Новости в региональном Минприроды. В соцсетях опубликовано видео, на котором тигр идет по грунтовой дороге. Сообщается, что его уже несколько дней встречают в СНТ «Заря» под Большим Камнем. Якобы хищник не боится людей. Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По экспертным оценкам, популяция хищников в России составляет около 750 особей. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футбольный «Рубин» сделал официальное предложение чилийскому клубу «О'Хиггинс» по трансферу аргентинского полузащитника Франсиско Гонсалеса. По данным южноамериканских СМИ, казанцы готовы выкупить 85% прав на этого игрока. Футбольная сборная Мексики стала первой на чемпионате мира, набравшей в группе максимум очков. Команда Хавьера Агирре разнесла чехов, отправив их домой. Тем временем сборная ЮАР сенсационно запрыгнула на второе место в таблице. Тему продолжит Александр Ниценко.
1: Чехи не запомнились на Мундиале ничем, кроме умелых стандартов, но с Мексикой, которая решила ротировать состав, не было даже этого, поэтому европейцы были разгромлены со счетом 0-3. Встречу украсили проводы 40-летнего мексиканского вратаря Гильермо Очоа, которого на радость публике выпустили на замену за 12 минут до конца игры. Любопытно, что с его адресного выноса на правый фланг стартовала третья голевая атака мексиканцев, которую завершил Альваро Фидальго с передачи Альварадо. Правда, к тому времени хозяева уже вели 2-0, не позволяя чекам создать хоть какие-то шансы на гол. На 55-й минуте Рома собрал вокруг себя в центре поля троих оппонентов и покатил Матео Чавесу мяч на ход, чтобы тот реализовал выход один на один. А на 61-й минуте тот же Чавес разогнал новую атаку и спровоцировал ошибку вратаря и обороны соперника, превратившуюся в добивание Киньонеса из вратарской. Мексика стала первой на турнире командой, набравшей 9 очков, что позволило ей выйти в плей-офф с первого места. Настоящая сенсация приключилась в другом противостоянии, где сборная ЮАР переиграла Южную Корею 1-0 благодаря мячу Масека на 63-й минуте. Таким образом, африканцы автоматически квалифицировались в 1/16 финала, а корейцы с тремя очками будут ждать итогов групповой стадии. Пока они на 4-й позиции в таблице лучших третьих мест.
3: Россиянина Всеволода Ищенко на драфте Национальной баскетбольной ассоциации выбрал Даллас. Атакующего защитника забрали под общим 56-м номером. В прошлом сезоне Ищенко выступал за «Локомотив Кубань». Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Стилавин и его друзья на маяке.
6: Дорогие товарищи, я сегодня в кратком обзоре исторических событий упомянул о том, что в 1950 году началась Корейская война, в которой участвовали и наши летчики, наши военные в свое время. И я очень рад, что в нашей новой студии сегодня Константин Валерьянович Асмолов, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии наук. Константин Валерьянович, доброе утро, спасибо, что вы с нами.
7: Доброе утро.
6: Да, Константин Валерьянович, вот что стало, давайте, поводом, поводы бывают разные, бывают сфабрикованные, а вот причиной для вот этого конфликта, если углубиться назад?
7: Когда в результате козни южнокорейского руководства были проведены сепаратные выборы, и изначальный план создания единого корейского государства не сложился, на полуострове было создано два государства, каждое из которых считало себя единственным законным наследником. Север, потому что выборы прошли по старой процедуре, и помимо выборов на севере были нелегальные выборы на юге. Юг, потому что результаты их выборов, хотя они проводились только на одной половине полуострова, признала ООН. В результате каждая из двух Корей полагала, что она претендует на весь полуостров, а другая половина захвачена марионеточным режимом, который развалится при первом пинке. И должен заметить, южнокорейцы, пожалуй, более открыто, чем север, заявляли о своих планах объединения всего полуострова. Более того, когда северокорейские войска впервые взяли Сеул, выяснилось, что планировалась вообще глобальная война с коммунизмом, по итогам которой Великая Корея должна была прирасти Китайской Маньчжурии и Советским Дальним Востоком. Mm. Тем не менее, добро на войну нужно было получить, и если американцы хорошо понимали, что коррумпированный и малоспособный режим Ли Сынмана ничего сделать не сможет, хотя он тоже активно готовился к наступательной войне, а советская власть в итоге была убеждена, но, мягко говоря, далеко не сразу. Еще осенью 1949 года Политбюро жестко сказало «нет». И с моей точки зрения, во-первых, добро дали не только Советский Союз, но и Китай. А во-вторых, главным, если угодно, поджигателем войны был даже не Ким Ир Сен, а Пак Хон Юн, второй человек в северокорейском руководстве, который считался главой коммунистического движения на юге. Тут надо отметить, что население юга было в два раза больше населения севера. Пак заявлял, что в стране революционная ситуация, и поэтому не будет долгой войны, а будет блицкриг. Достаточно взять столицу и разгромить южнокорейскую армию, как по всей стране случится восстание, и режим падет.
8: А она близко расположена к, ну, да, к линии, да?
7: Да, в 40 километрах. Тем не менее, когда война началась, восстание не случилось, и, простите за сленг, северная сторона оказалась в ситуации, когда рыбка задом не плывет. Почему эта война была выгоднее Паку больше, чем Киму? Потому что в случае объединения страны за счет своих сторонников на юге и большего числа населения на ближайшем партийном съезде лидером КНДР стал бы Пак, а о Киме мы бы слышали две строчки в учебниках истории.
8: Константин Валерьянович, а если еще чуть-чуть назад вернуться, да, эта же территория находилась долгие годы под японцами, да, в целом Корея, да, и вот это само разделение на север и юг было связано с окончанием Второй мировой войны, я так понимаю, да?
7: Да, и это очень хорошая история про решение, которое принимали за полчаса до дедлайна. Корея была японской колонией, аннексировав корейское государство в 1910-м. И когда Советский Союз вступил в войну с Японией, и стало понятно, что Квантунская армия разваливается почти со сверхсветовой скоростью, нужно было срочно придумать какой-то план по разграничению мира. В итоге все решали два подполковника армии США, у которых была карта National Geographic и примерное представление о регионе. Поэтому, в общем, решение было понятным. Япония остается в американской сфере влияния, потому что больше всего всех беспокоило, чтобы русские не высадились на Хоккайдо, иначе, возможно, у нас было бы две Японии, а не две Кореи. Маньчжурия и Китай в советской сфере влияния, потому что Красная армия уже там. А про Корею, в общем-то, никто толком ничего не знал. И поэтому было принято понятное решение. 38-я параллель выглядит как пополам, но на юге, как я уже говорил, в два раза больше населения и столица. Плюс японские войска на севере Кореи входили в состав Квантунской армии, а на юге подчинялись командованию метрополии. Вроде бы все логично. Плюс к тому, в 45-м году еще никто не предполагал холодную войну. И на московском совещании в декабре 45-го года было принято решение, что зона носит временный характер, должны состояться выборы в единый парламент, и вот он определит будущее Кореи. Но тут начинается холодная война. И, пожалуй, даже до начала холодной войны Ли Сен Ман, один из южнокорейских лидеров, весьма специфическая идиозная личность, начинает говорить о том, что в грядущей борьбе против коммунизма надо создавать сепаратное государство на юге. Что в итоге и произошло? Когда на фоне холодной войны советская и американская стороны не смогли нормально договориться, корейский вопрос передали в ООН, а ООН в это время практически полностью находится под контролем Америки, поэтому было принято решение сформировать специфическую комиссию, которая проведет выборы. Советский Союз это не признал и провел выборы по старой схеме. Американцы заявили, ну, а если нас на север не пускают, значит, мы проведем свои выборы, где можно, и таким образом случается раскол.
8: Константин Валерьянович, а для Кремля, вот для Москвы, это было неожиданностью, вот этот день 25 июня 50-го?
7: В целом, Кремль убедили, но практически за 2-3 месяца до этого. В том-то и дело, что у нас часто Корейскую войну считают войной Сталина, иногда войной Трумана. Дело во многом в том, что, наверное, Корейская война это была единственной войной, где советско-американские летчики смотрели друг на друга через прицел, и поэтому ее проще воспринимать как какую-то войну прокси. Так вот, это абсолютно не так. Корейская война – это гражданская война, которая была просто интернационализирована внешним влиянием. Как я уже говорил, фактически до 1949 года Кремль был против крупномасштабного конфликта на Корейском полуострове, но здесь я отмечу, что вообще-то конфликт уже шел. Нулевой этап Корейской войны, по сути, до официального начала, это 1.5 года постоянных столкновений и полномасштабная окопная война, когда у тебя примерно 3 инцидента в день, и это не просто перестрелка, а довольно часто полномасштабный бой батальон на батальон при поддержке артиллерии.
9: Угу.
7: Таким образом, по сути дела, нельзя сказать, что в нынешнюю дату Северная Корея внезапно напала на юг. Южнокорейский нарратив, конечно же, говорит об этом, но очень интересную деталь выяснил российский военный историк Алексей Исаев. Большая часть северокорейских танков в Корейской войне погибла от ударов американской авиации. И что же здесь не так? А где, блин, минные поля, которые должны были теоретически быть при подготовке к оборонительной войне? А их не было, потому что южнокорейцы тоже активно готовились к наступательной.
9: Они не сделали линию, да, вот эту защитную?
7: Да. Ну, вообще, во время Корейской войны южнокорейская армия могла делать две вещи – резать мирное население и разбегаться в любой другой ситуации. Собственно, именно поэтому американцы не давали добро Ли Сен-Ману, хотя он активно этот процесс лоббировал. И, по сути дела, за южную сторону в основном воевали американцы, но опять-таки под маской войск ООН. Поскольку Трумэн не очень хотел вовлекаться, то сначала он говорил, что это не война, а специальная полицейская акция, а потом протащил это через ООН, так что формально агрессору должно было дать бой все международное сообщество.
9: Угу.
7: Тут нужно опять-таки понимать, Корейская война – это первый краш-тест для новой ООН. И дипломаты очень не хотели, чтобы все получилось как с Лигой наций. Поэтому были настроены решительно. Кроме того, корейской специфики никто не знал. Для них это было два государства просто с единым языком и культурой. И поэтому ближайшим референтным примером был Аншлюс Австрии.
9: Угу.
7: Поэтому гражданский характер войны никто не понимал. Многие думали, что это начало большого плана. Сейчас вот север нападает на юг, Красный Китай на Тайвань, советские войска высаживаются на Хоккайдо, и началось. Именно поэтому, собственно, первое, что сделали американцы, это ввели войска в Тайваньский пролив.
9: То есть, я правильно понимаю, Константин Владимирович, то есть южнокорейцы не делали, ну, естественную, да, для пограничной линии защиту от нападения в виде минных полей, да, рассчитывая, что, вот вы говорите, по 3 столкновения в день, да, провокаций, таких межбатальонных даже баталий.
7: Большую часть провокаций инициировала южнокорейская сторона.
9: И они надеялись, что сейчас корейцы формально нас, ну, пойдут в атаку, а они их отбросят обратно уже.
7: Нет, не совсем. В принципе, план Ли Сен-Мана, естественно, во многом заключался в том, чтобы воевать за Великую Корею до последнего американского солдата. И если забежать вперед, то когда начались переговоры, Ли Сен-Ман делал все, чтобы эти переговоры сорвались, вплоть до провокаций под иногда чужим флагом. В итоге американцы несколько раз думали, а не устроить ли нам так называемый план Ever Ready, военный переворот против Ли Сен-Мана, чтобы поставить на его место человека подговорчивее. В итоге соглашение о прекращении огня подписали, но Южная Корея отказалась ставить свою подпись.
9: Угу.
7: И в результате итоге американцы подписали с Южной Кореей так называемый договор о совместной обороне.
9: Давайте вот сразу после короткой рекламы об этом. Константин Валерианович Асмолов, кандидат исторических наук. В 1950 году началась Корейская война в этот день.
10: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
11: Доброе утро. Вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Названы территории, которые будут благоустроены в следующем году. Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Череповце большинство жителей проголосовало за второй этап благоустройства набережной на участке от Октябрьского моста до улицы Ломоносова. В Вологде 13 тысяч человек выбрали обустройство парка вдоль реки Содимы от улицы Ярославской до окружного шоссе. Жители Сокола проголосовали за третий этап благоустройства набережной вдоль реки Суханы. В этом году по федеральному проекту в области приводят в порядок 9 общественных территорий. В Вологде возобновил работу круглосуточный травмпункт на Советском проспекте. Прием пациентов проходит в хирургическом корпусе Вологодской городской больницы номер 1. Как сообщили в Министерстве здравоохранения области, травмпункт работает на первом этаже ежедневно без выходных. Ранее в этом корпусе специалисты вели прием только в ночное время, вечером, а также в выходные и праздничные дни. Сейчас график работы расширен до круглосуточного. Напомним, что временное изменение графика работы было связано с капитальным ремонтом главного корпуса больницы. Вологжан предупредили о мошенниках, обещающих списать все долги. Рекламные объявления юридических компаний с обещаниями списать все долги или больше ничего не платить по кредитам могут оказаться ловушкой, предупреждают в Банке России. По словам специалистов, аферисты гарантируют, что клиента признают банкротом и сохранят его имущество. Они используют фразы «гарантированно избавим от долгов под ключ», «избавим от долгов» или «оплатим за вас всю сумму». Специалисты советуют не доверять сомнительным предложениям и при возникновении финансовых трудностей обращаться напрямую в банк для поиска легальных решений. С 27 июня в Вологодской области будет действовать запрет на продажу алкоголя. Ограничение связано с празднованием Дня города Вологды и Дня молодежи. Отмечается, что кафе, бары и рестораны будут работать в обычном режиме. Горячую воду в индустриальном районе Череповца дадут на 6 дней раньше. Котельную номер 3 на Социалистической улице запустили досрочно, так как ремонт и испытания прошли успешно. Первые дома начали подключать уже накануне, сообщает официальный сайт города.
4: Новости спорта.
11: В Вологде временно закрылись два бассейна. Витязь недоступен для посещения до 22 июля в связи с плановыми профилактическими работами. Лагуна закрыта до 6 июля из-за отключения горячей воды. Бассейн «Динамо» работает в обычном режиме, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: слез.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. «Маяк».
2: В Москве 9 часов.
3: Новости.
2: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. По меньшей мере 32 человека погибли и 700 пострадали в результате землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на уполномоченного представителя президента республики Делси Родригес. Она назвала произошедшее трагедией и уточнила, что в штате Ла-Гуайра обрушились десятки зданий. В ближайшие часы в Венесуэлу прибудут международные спасательные команды из разных стран, которые уже связались с правительством страны, чтобы присоединиться к поисковым работам. Землетрясение в Венесуэле произошло прошлой ночью. С интервалом в 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга. Утром в стране объявили чрезвычайное положение. Закрыт международный аэропорт в Каракасе. Также приостановили работу метро и железная дорога. Ассоциация туроператоров России сообщила, что информация о пострадавших организованных туристах из России после землетрясения в Венесуэле нет. По данным агентства Рейтер, нефтяная инфраструктура Венесуэлы, вероятно, в результате сильного землетрясения не пострадала. Сейчас все данные уточняются. Взрывы прогремели под контролем ВСУ в городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал «Общественное». Ранее несколько взрывов прогремело в городе Сумы на северо-востоке Украины и в Изюмском районе на юго-востоке Харьковской области. Подробности уточняются. Расчет орудия «Гиацинт К» группировки войск «Восток» уничтожил пункт управления беспилотной авиации ВСУ Запорожской области. Это ослабило возможности противника по ведению воздушной разведки и нанесению ударов. Также в ходе огневого поражения уничтожены операторы и инженеры беспилотных подразделений ВСУ, сообщили Минобороны России. Потери украинской армии в результате действий группировки войск «За Север» составили почти 60 беспилотников самолетного типа и 41 тяжелый боевой октокоптер. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
4: Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачинск Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад, бригады территориальной обороны и бригады национальной гвардии в районах Колодезного, Терновой, Белого колодезя и Рубежного. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы «Рада». Кроме того, уничтожено 28 пунктов управления БПЛА, 156 БПЛА самолетного типа, 43 тяжелых боевых квадрокоптера Р-18 и 6 НРТК.
2: Ударные беспилотники группировки «Вось Запад» уничтожили пункт управления дронами ВСУ возле Красного Лимана. По данным Минобороны, украинские боевики используют различные здания и подвалы разрушенных домов для оборудования мест временного размещения. Две массовые акции протеста пройдут сегодня в Гданьске в первый день работы международной конференции по восстановлению Украины. Об этом сообщает телеканал «Полсат». Первая акция организована общественным движением «Нас объединяет Польша». Вторую под лозунгом «Гданьск против бандеризма» проведет политическая партия «Конфедерация польской короны». Организаторы намерены заявить решительный протест против проведения в Гданьске конференции по восстановлению Украины, а также против прославления УПА украинскими властями. Напомню, что украинская повстанческая армия признана экстремистской и запрещена в России. Из-за обострения отношений между Варшавой и Киевом Зеленский на конференцию не приехал. Украину будет представлять премьер-министр Юлия Свириденко. Накануне бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер посоветовал польским участникам конференции не делать никаких инвестиций в украинскую экономику. Любая инвестиция в полностью коррумпированной Украине является огромным риском для каждой компании, предупредил политик. Российские ученые предложили новый способ лечения аллергии – рекомбинантная вакцина. Ожидается, что уже осенью будет зарегистрирована отечественная вакцина от аллергии на березовую пыльцу, пишет российская газета. Пока единственным способом лечения аллергии считается аллерген-специфическая иммунотерапия, которая предполагает многократное введение пациенту небольших доз аллергена в течение нескольких месяцев. А вакцина будет вводиться однократно, либо минимальное число раз. К тому же она не содержит самого опасного компонента аллергена, хотя в обоих случаях вырабатываются антитела класса IgG, которые препятствуют развитию в дальнейшем аллергической реакции. Препарат, кроме лечения аллергии к пыльце березы, будет эффективен к перекрестным пищевым аллергенам, таким как яблоко, персик, арахис, лесной орех. Кроме того, ученые Федерального медико-биологического агентства работают над еще одной вакциной для лечения профилактики аллергии к пыльце амброзии. По данным исследований, в России от различных видов аллергии страдает каждый четвертый житель.

0: российской столице воздух прогрелся до плюс 14 градусов, осадков сейчас не наблюдается.
1: Стилавин и его друзья на маяке.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, у нас сейчас будет серьезный и интересный разговор. Ну, как обычно, впрочем. Вот говорят иногда, что станки – основа любой экономики, Владислав Александрович. Понимаете? У кого есть свои станки, тот и прав.
2: Тот в дамках.
1: Да. А если ты на чужом оборудовании, так ты от них зависишь, получаешься, правильно? От этих чужих. И нужно развивать и наращивать эту основу, да? Одна из главных задач, мы с этим согласны, на решение которой направлен национальный проект средства производства и автоматизации. Фонд содействия инновациям, это тот самый институт развития, что поддерживает молодых ученых и технологический бизнес больше 30 лет. По национальному проекту проводятся конкурсы в сфере станкостроения. Они называются «Старт», «Развитие» и даже «Коммерциализация». И прямо сейчас открыт прием заявок на получение самого

0: самого крупного гранта, товарищи, по программе «Коммерциализация станкостроения» можно получить грант до 50 миллионов рублей. Знаете, как получить грант? Какие условия для компании? Что такое бесшовная воронка проектов? Бесшовная. Об этом мы сегодня поговорим с нашим уважаемым гостем. Я рад представить в нашем эфире Андрей Жижин, генеральный директор Фонда содействия инновациям. Андрей, доброе утро. Здравствуйте. Да.
1: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Да, Андрей, ну вот смотрите, мой первый вопрос. Что же сейчас вот в приоритете? Поддержать совсем вот эту юную идею на стадии НИОКР, то есть когда разработка идет еще только, да, или помочь уже действующему заводу расширить свое производство? И какой конкурс вот проходит для каждого этапа?
1: Сергей, ну на самом деле мы не выбираем что-то одно. Наша задача – это поддержать компанию на каждом этапе ее развития. И, если позволите, сначала несколько слов о фонде, чтобы у наших радиослушателей сформировалось более четкое представление от нас.
0: Конечно.
1: Ну, основная цель деятельности фонда заложена в его полном наименовании. Оно такое длинное. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. То есть мы поддерживаем проекты компании на самых начальных стадиях. Мы также являемся старейшим федеральным институтом развития, как вы сказали. В этом году нам уже 32 года, мы уже большие. За это время, в частности, нами было поддержано более 25 тысяч проектов молодых ученых. Мы создали более 12 тысяч стартапов и модернизировали, запустили более 2500 производств. Это, конечно же, наша совместная работа с нашими грантополучателями, с нашими компаниями. Мы отбираем и поддерживаем проекты, ну, практически по всем технологическим направлениям, в том числе станкостроение, которое является предметом сегодня нашего разговора, а также там медицина, цифровые технологии, искусственный интеллект и многие другие. И за время работы у фонда сформировалась такая основная линейка конкурсов и программ по поддержке инновационных проектов, которые представляют примерно следующее, что если у человека есть перспективная научно-техническая идея, то у нас он может получить первое средство на проверку своей гипотезы, затем в рамках следующего конкурса перейти к созданию компании, провести НИОКР, разработать продукт, вывести его на рынок. Ну и потом уже при необходимости привлекать инвестиции или воспользоваться, ну, другими более крупными мерами государственной поддержки. В целом мы исходим из того, что содействовать росту стартапа, особенно малой компании, необходимо на каждой стадии, в том числе и после первых продаж. Мы оказываем только финансовую меру поддержки. Мы предоставляем на безвозвратной основе грант на реализацию научно-технического проекта. Ну, то есть мы не входим в капитал, не просим долю, не даем займ, предоставляем грант. И если отвечать там более подробно на ваш вопрос про стадии и какие меры поддержки могут подходить для компаний, то ну, на самой первой начальной стадии поддержки проектов и стартапов фонд проводит конкурсы «Умник», «Студенческий стартап» и «Старт». Соответственно, чеки там составляют 500 тысяч, 1 миллион и 5 миллионов. Для компаний следующей группы, которые уже имеют первые продажи, или они уже у них сформировались, это конкурсы «Старт-2», «Бизнес-старт». Размер гранта здесь уже побольше, от 10 до 18 миллионов рублей. Ну и третья группа, наша старшая, это предприятия, которые имеют опыт реализации наукоемкой продукции на рынке. Это программа развития и коммерциализация, о которой вы сказали. Чек, соответственно, составляет 30 и 50 миллионов рублей. Ну, в качестве такого общего совета, наверное, хотелось дать нашим потенциальным участникам, что перед подачей к нам заявки важно внимательно ознакомиться с их условиями, с условиями конкурса, изучить тематические направления того или иного конкурса, ну и понять, соответствует ли проект, на который они хотят получить поддержку, в целым общим требованиям или нет. Заявка все подается у нас онлайн, можно подавать на любой конкурс. Вся информация содержится на сайте и в наших социальных сетях. Сергей, ну вот, наверное, как бы так широко ответил.
0: Понимаю. Андрей, ну вот, а насколько активно уже компании откликнулись, да, вот, и принимают участие в борьбе за гранты? Суммы-то серьезные.
1: Да, суммы серьезные, конкуренция большая, ну и очевидно, что количество заявок, которые мы получаем, существенно больше, чем число проектов, которые мы можем поддержать. И в целом за последние несколько лет мы наблюдаем такой ежегодный рост спроса на грантовую поддержку фонда. Ну, в качестве примера, если там, в 2025 году мы получили порядка на 40% больше заявок, чем в 2024. И их составило количество около 20 тысяч. И там, запрос на финансирование, то есть вот стартапов начальных стадий, в целом за год в нашей стране составил, по крайней мере у нас, 61 миллиард рублей. Это такая серьезная сумма. И в этом году мы уже провели целый ряд конкурсов для молодых исследователей, ранних стартапов. Это уже упомянутые мной конкурсы «Умник», «Старт», «Студенческий стартап». И в том числе специализированные конкурсы в IT-направлении. По студентам очередное у нас рекордное количество заявок поступило в этом году. Ну и необходимо здесь, наверное, отметить, что в текущих экономических условиях гранты фонда являются наиболее привлекательным инструментом поддержки для компаний, особенно для стартапов ранней стадии, которые не располагают достаточным оборотным капиталом для реализации своих инновационных проектов. Ну, а с учетом высоких процентных ставок и сокращения объема венчурных инвестиций, компании, которые не могут привлечь заемные и инвестиционные средства. Ну, то есть, по сути, на сегодня грант фонда это является единственным инструментом государственной поддержки, доступным для стартапов.
0: Конечно, мы понимаем, да. Вот, Андрей, давайте чуть-чуть по отдельным конкурсам пройдемся. Вот есть конкурс «Старт станкостроения». Вот правильно ли я понимаю, что он направлен на создание новых и на поддержку уже действующих именно малых предприятий, тех, вот, которые находятся на начальной стадии развития и стремятся разработать и освоить производство новой продукции, новой технологии, новой услуги, верно?
1: Да, Сергей, все верно. Целью здесь этого программы и конкурса является помощь стартапов, которые готовы к проведению НИОК в сфере станкостроения. Это им необходимо создать прототип устройства, провести его первое испытание, и потом уже на следующих стадиях это позволит перейти к разработке коммерческой версии продукта. Ну и с учетом того, что, опять же, это начальная стадия, мы, как Федеральный институт развития, даем таким образом и право на ошибку, то есть проверить, сработает ли идея, и понять, что нужно сделать, чтобы ее усовершенствовать и, скажем так, довести до ума в будущем. Что особенно важно в такой наукоемкой отрасли, как станкостроение. И здесь еще необходимо отметить, что государство полностью берет на себя финансирование этих проектов, то есть по данному конкурсу не требуется привлечение финансирования в проекты, участвовать в нем могут как и физические лица, так и юридические лица, правда, здесь мы ставим ограничения по возрасту, они должны быть не старше 3 лет, и в случае победы физическим лицам нужно будет создать свою собственную компанию. Таким вот образом мы создаем то количество стартапов, компаний, о которых я сказал в самом начале. Ну и по итогам последней очереди приема заявок, которая у нас завершилась весной, мы видим, что доля физических лиц в наших конкурсах составляет там более половины. Ну и напомню, что размер гранта по конкурсу «Старт станкостроения» составляет у нас до 5 миллионов рублей.
0: Ну вот следующий этап, да, уже конкурс развития станкостроения. Он нацелен, я так понимаю, что на предприятия, которые уже имеют опыт разработки, да, они уже делали прототипы, они уже даже выводили на рынок наукоемкую продукцию и сейчас ведут как раз НИОКР в области станкостроения, да. Вот какие направления проектов здесь в приоритете? Что мы хотим получить благодаря вот этому конкурсу?
1: Ну, это, как вы правильно отметили, это специализированный конкурс для поддержки проектов в одной из ключевых для страны отраслей, потому что станкостроение относится к национальным проектам технологического лидерства, и здесь необходимо правильно сформировать тематические направления. И именно поэтому при определении этих направлений мы плотно сотрудничаем в целом с отраслью, с коллегами из Минпромторга России. Проводится анализ ландшафта технологий, определяются те критически важные для развития отрасли, и вот именно они и становятся тематическими лотами при объявлении наших конкурсных отборов. Сформулированы тематические направления, которые мы должны, которые, вернее, проводится отбор проектов, полностью отвечают запросам отрасли и таким образом имеют гарантированный спрос. Это, в частности, создание и станков с числовым программным управлением, и, что не менее важно, создание и комплектующих, и номенклатуры к этим станкам, а также разработка аддитивного оборудования, роботизированных комплексов. В целом у нас там 7 направлений, каждый еще раскрывается под направление, того там получается около 50 таких позиций. Ну и с словом всего того оборудования, что делает производство более быстрым, безопасным и не требующим постоянного вмешательства человека. Ну и напомню, что в этом конкурсе у нас могут участвовать исключительно юридические лица, и грант на проведение НЕОКР составляет до 30 миллионов рублей, и помимо разработки продукта должна быть оформлена еще и интеллектуальная собственность, которая остается в ведении в собственности самой компании.
0: Хорошо, да. Андрей, и, конечно, несколько слов о флагмане, надо сказать, о конкурсе «Коммерциализация станкостроения». Он также вот проводится по национальному проекту «Средства производства и автоматизации». И вот в чем принципиальное отличие именно вот этого самого большого конкурса? Это деньги только на закупку железа, то есть вот механизмов, как говорится, или на интеллектуальную разработку тоже?
1: Сергей, ну, первый раз мы слышим такую аббревиатуру определения, как флагман. Надо будет нам его использовать. Спасибо большое. Это вы хорошо отметили. Но на самом деле да, потому что в этом году конкурс проводится впервые в рамках нашей обновленной программы «Коммерциализация», которая востребована среди малых технологических компаний производственного сектора. Во-вторых, потому что сумма гранта составляет здесь до 50 миллионов рублей, и это самый высокий чек по всем конкурсам нашей линейки. Ну и в целом программа коммерциализации ориентирована на обеспечение роста объема производства станкоинструментальной продукции и предполагает, что этап разработок, о котором мы говорили там шаг назад, да, в рамках конкурса, развития, он уже завершен, и необходима модернизация и расширение производства. Но при этом компания, конечно же, не обязана участвовать в конкурсе развития, чтобы участвовать в конкурсе коммерциализации. Любой заявитель может прийти на наш конкурс и не обязательно участвовать в предыдущем конкурсе, который имеется на предыдущем шаге. Вот. Ну и здесь необходимо сказать, что основными требованиями к заявителю именно по этому конкурсу, они становятся здесь уже жестче, потому что чек гранта более высокий, да. Возраст компании у нас должен составлять не менее 2 лет. Наличие интеллектуальной собственности обязательно, мы этому уделяем особое внимание. Компания должна иметь статус микро- и малое предприятие в едином реестре субъектов МСП. Но это как раз-таки наш мандат, что мы поддерживаем компании, ну, самой начальной стадии. А также она должна обладать и доказать нам опыт производства машиностроительной продукции. Размер гранта здесь еще существенно, что может составлять не менее совокупной выручки компании за 3 года. Ну, например, максимальный грант это 50 миллионов, да, но до 50. Но если у компании, например, выручка на каждый год 10 миллионов рублей, то она может претендовать на грант только 30 миллионов рублей.
0: Да-да-да, вот Андрей, тут хотел бы успеть вот эту важную вещь, она точно волнует компании, которые принимают участие в конкурсах ваших. Одно из условий конкурса – коммерциализация, вот там четко прописано, через 3 года выручка должна составить минимум 2 рубля на 1 рубль полученного гранта. То есть, если человек получил, выиграв конкурс, 50 миллионов, то и его продажи, да, вот должны быть на 100 миллионов. Да? И вот насколько, как вам кажется, это и реалистично для станкостроения, циклы там очень длинные, да, от начала работ до уже выхода на рынок, вот насколько вот это требование 2 рубля на рубль справедливо?
1: Да, есть, возможно, и такие опасения, но на первый взгляд цифра может показаться амбициозной, но на практике, как мы видим, она абсолютно достижима. И, как я говорил выше, в рамках этого конкурса мы поддерживаем проекты, которые имеют понятный рынок и перспективы продаж. Когда компания приходит за грантом коммерциализации, она уже должна понимать, кто будет ее заказчиком и кому нужен ее продукт. Как вы отметили, станкостроение действительно отличается длинным циклом реализации проекта, и именно поэтому оценивается не сразу, а в течение 3 лет после завершения проекта. То есть, по сути, с учетом срока реализации самого проекта, это время составляет там, где-то 4-5 лет с даты получения гранта, то есть выход на нужный объем. Ну и необходимо отметить, что государство заинтересовано в получении экономических эффектов от предоставленных бюджетных средств, это и рост объемов выпуска конкурентоспособной продукции, создание новых производств, рабочих мест. Поэтому требование – это справедливый показатель, и наш опыт показывает, что многие этот показатель выполняют и существенно перевыполняют. И, пользуясь, наверное, случаем, я бы хотел пригласить компании принять участие в этом конкурсе. Прием заявок у нас открыт до 13 июля. Мы понимаем, что предприниматели иногда сомневаются, подаваться или нет.
0: Но сомневаться не надо, да, Андрей?
1: Сомневаться абсолютно не надо, да.
0: Да-да-да, товарищи, вас ждут. И ждет вас национальный проект средства производства и автоматизации. Благодарю Андрея Жижина, генерального директора фонда содействия инновациям, за наш разговор.
2: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Категория 12+. Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки «Бал кукол Самара». Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. «Бал кукол Самара» с 26 по 28 июня. ВК «Экспо Волга», Мичурина 23А. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Ребенок погиб в результате украинских ударов в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его данным, в общей сложности погибли 2 человека и 2 были ранены минувшей ночью. Удары были нанесены в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе. Подробности пока не приводятся. 8-этажный отель, расположенный на побережье штата Ла-Гуайра на севере Венесуэлы, обрушился в результате землетрясения, сообщает телеканал CNN. По данному каналу речь идет о главном здании отеля «Хотел Эдуард», насчитывающем 106 номеров. Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы масштабные разрушения строений, включая жилые в Каракасе, также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Араго и других. Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации. Сейчас проводятся поисково-спасательные работы. Корреспондент РИА Новости передал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие. Минимальное число жертв – 31 человек, свыше 700 ранены. И это только первые предварительные данные. Спасательные работы, по сути, только начались. Армия Израиля сообщила о новых своих потерях на юге Ливана. Старший сержант Базил Свейт, водитель 75-го батальона 7-й бригады, погиб во время оперативной деятельности в Южном Ливане, говорится в заявлении армейской пресс-службы. В результате этого инцидента еще один солдат получил ранение. Он был эвакуирован в госпиталь для оказания медицинской помощи, добавили военные. Напомню, что Иран в рамках мирной сделки с Вашингтоном требует, чтобы Израиль оставил южные районы Ливана. Израиль настаивает на том, чтобы ливанские власти ввели туда армию, чтобы вытеснить оттуда Хезболлу и взять район под свой контроль. Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха. Испытания прошли на Иркутском авиационном заводе. Машину пилотировали летчик-испытатель первого класса Александр Гуськов и заслуженный летчик-испытатель Андрей Воропаев. Полет продолжался около 50 минут и проходил на высотах до 2 км и скоростях до 600 км в час. Полетное задание выполнено полностью. Замечаний к самолету нет, подчеркивается в заявлении пресс-службы. Первый полет Як-130М – это важный этап программы развития отечественной учебной боевой авиации. Самолет сочетает современные технологии, расширенные функциональные возможности и высокий потенциал для решения широкого круга задач в интересах заказчика, заявил замминистра промышленности и торговли Геннадий Абраменков. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха заявил, что модернизированный самолет позволит в полном объеме решать учебные и боевые задачи в любых погодных условиях днем и ночью на уровне современных авиационных комплексов. В числе боевых задач Як-130М – уничтожение наземных и воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов тяжелого класса. Як-130М – это модернизированный учебно-боевой самолет с расширенными боевыми возможностями. Он создан на базе Як-130. В нем учтены современные требования, реальный боевой опыт и перспективы развития боевой авиации. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Временами ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха плюс 17-19 градусов.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Бразилии с первого места в своем квартете вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. В третьем туре группового этапа пентакампеоны одержали победу над Шотландией 3-0. Дублем отметился Винисиус Жуниор. В стартовом составе бразильцев вышел защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Его заменили на 82-й минуте. А еще один игрок клуба из Санкт-Петербурга, Луис Энрике, остался в запасе бразильцев. Швейцария переиграла в заключительном туре групповой стадии Канаду. Впрочем, в плей-офф продолжат обе эти сборные. С третьей позиции туда же пробилась Босния и Герцеговина. Об итогах турнира в квартете «Би» расскажет Александр Ниценко.
3: противостоянии Швейцарии, одной из хозяек турнира, команды Канады, обе стороны устраивала ничья. Она, безотносительно результата параллельной встречи между Боснией, Герцеговиной и Катаром, выводила обе сборные в 1/16 финала с двух первых мест таблицы. Однако в Ванкувере случился очень яркий эмоциональный матч, в котором был определен победитель. И им стали швейцарцы, взявшие верх 2-1, несмотря на мощное давление канадцев, которое началось в заключительные полчаса встречи. К тому моменту команда Мурата Якина вела 2-0. На старте второго тайма с прострела Мандзамби отличился Варгас, а уже вскоре сам Мандзамби стал автором второго мяча после паса Эмболо. Интригу подогрел гол вышедшего на замену Промиса Дэвида на 76-й минуте. Он явно будет претендовать на лучший гол турнира, благодаря тому, как Салиба искусно обработал мяч правой ногой, а левый сделал голевой пас партнеру. Несмотря на массу упущенных возможностей в концовке, Канада не отыгралась. В другой встрече боснийцу сразу стали терзать катарцев и на 35-й минуте повели 2-0. Этому способствовал дальний удар Алайбеговича и автогол Апунады, который заблокировал передачу Джека. Аль-Хаидос под перерыв один мяч отыграл ударом из вратарской, но за 10 минут до конца игры Махмич вбил третий мяч в сетку Катара, который уступил 1-3 и вылетел из турнира. Боснийцы же с третьего места идут в плей-офф.
2: Россиянина Всеволода Ищенко на драфте Национальной баскетбольной ассоциации выбрал Даллас. Атакующего защитника забрали под общим 56-м номером. В прошлом сезоне Ищенко выступал за Локомотив Кубань и был признан лучшим молодым игроком единой лиги ВТБ. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Театр HD представляет на большом экране «In-Si» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Сергей Стиллавин и его друзья.
5: Дорогие товарищи, друзья мои, ну, я хотел бы, чтобы наша тема в этой части эфира была такой злободневной для каждого из нас, для взрослых людей, потому что на этой неделе я был, ну, сказать, что шокирован. Да нет, я, в принципе, иллюзий не питал, но цифры меня расстроили, потому что вышло исследование, ну, неких структур внутри нашей страны о том, что только 9,5, даже до половины не дотягивает, 9,4% трудящихся психологами в нашей стране граждан имеют высшее психологическое образование. И большинство из них – это люди, которые были, ну, честными бухгалтерами, еще кем-то там, да, работали, и вдруг, так сказать, стукнуло где-то 40. Я эти истории читал в социальных сетях, да, и человек решил, а что это вот все тут вокруг психологи, дай-ка я окончу какие-нибудь курсы повышения, как говорится, квалификации, пойду работать психологами, и, соответственно, для многих из них психология становится карьерным путем, то есть это деньги. Туда идут не для того, чтобы врачевать, а для того, чтобы зарабатывать. И вы знаете, друзья мои, 9% профессионалов, ну, с высшим образованием, это как-то маловато немножко, правда? С учетом того, что, ну, я постоянно получаю письма и читаю их в эфире или наблюдаю за вашими комментариями в соцсетях, когда люди рассказывают мне, вот классическая ситуация, жила-была семья лет 10-15, а то иногда и 20, все было нормально, вдруг жена пошла прорабатываться у психолога. И сейчас даже уже я вот вижу в соцсетях такие упреки. Значит, а вы что, не ходите к психологу? Это позиционируется как не просто модное, а как обязательное. То есть это чуть ли не как диспансеризация раз в год. Надо обязательно ходить к психологу. Не к священнику, не к друзьям, даже не в пивбар, а надо ходить к психологу, да? И там прорабатываться. И вот люди идут к психологу, а потом там им, значит, начинают рассказывать, какие они замечательные, как у них все травмы из детства, как они жертвы, как им должны все вокруг. И потом вот на этой неделе буквально читал письмо от мужчины, говорит, вдруг переменилось после этих походов, значит, жена, и говорит, а теперь мне надо 200 тысяч в месяц, чтобы ты зарабатывал. А человек на заводе работает или там на какой-то, ну, в провинции где-то, да, и вообще в шоке находится, да, вдруг что-то поменялось. И вот поднимался в том числе накануне вопрос о, на Петербургском международном юридическом форуме вопрос о количестве разводов, которые являются уже угрозой национальной безопасности страны. Ну, вот я со своей стороны непрофессиональный вижу, что рост этих разводов пропорционален вот оказанию вот этой психиатрической, психологической так называемой помощи вот этими непрофессиональными людьми, среди которых только 9,5 имеют высшее психиатрическое образование. И для меня эта тема очень важна, потому что я на связи с моими слушателями, читателями, и я хотел бы, чтобы специалисты тоже прокомментировали всю эту историю, всю эту, ну, эту проблему. И я очень рад, что откликнулись на наше приглашение. Во-первых, Юлия Дрожжина, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Юлия, доброе утро, спасибо вам большое. И вот как вы...
6: Доброе утро.
5: Да-да-да, как вы в вашем комитете вот расцениваете такие цифры, такие данные и вообще ситуацию с тем, что люди идут психологам, значит, за деньги, значит, консультироваться, а потом мы получаем разводы в таком количестве, как у нас есть?
6: Ну, я бы здесь, наверное, знаете, в первую очередь хотела отметить, что тоже и обесценивать работу психологов тоже, да, не нужно. А, действительно, есть большое количество высококлассных специалистов, которые и спасают семьи, и спасают людей из сложных жизненных ситуаций, которые чрезвычайные ситуации какие-то проходят и так далее. Я бы здесь не бросалась из крайности в крайность. Да, у нас в стране психологическая помощь стала очень востребованной, и с каждым годом эта востребованность у нас только растет. Плохо это или хорошо? Ну, лично я считаю, что это неплохо, да, потому что действительно люди не замалчивают, не держат что-то в себе, не нарабатывают стресс, да, и так далее, а они действительно это проговаривают, прорабатывают. Кто-то, да, действительно ситуацию с детством, кто-то ситуацию в семье, кто-то ситуацию на работе, кто-то действительно потерял близкого, и ему нужно пережить эту утрату и так далее. Я ничего плохого в этом не вижу, но действительно вижу сложность в том, что у нас такое маленькое количество людей действительно с высшим образованием. И это действительно является проблемой, потому что, да, мы понимаем, что если человек не имеет какие-то курсы 30-часовые, например, да, невозможно получить всю ту базу знаний, который действительно поможет корректно вести работу, не навязывать свое мнение, да, и действительно постараться помочь, а не навредить с какими-то просто житейскими советами, как бы это ни было. Поэтому действительно я считаю, что здесь должны люди действительно иметь не просто короткие курсы, а иметь высшее образование. И мы сейчас большое внимание уделяем тому, чтобы у нас были хорошие специалисты. Это и врачи, и учителя, и педагоги. И вот я считаю, что такой же подход должен формироваться и в сфере психологической помощи. Действительно, и мы в комитете это не раз уже обсуждали. И пациент должен понимать, какое образование имеет специалист, какую подготовку он прошел и какую ответственность он несет. Здесь действительно это важно. Но мы должны понимать, да, сейчас, что если вдруг мы сейчас резко примем, да, такое решение, что у нас только специалист с высшим образованием, то нужно к этому систему подготовить. Потому что все те люди, которые сейчас приходят за психологической помощью, они не смогут получить эту помощь.
5: Юля,
6: да,
5: простите, но вы считаете, что нам не настолько важно, значит, соответственно, предотвратить оказание квази-помощи, чем вот лишить работы этих всех, вот этих 90% без образования людей? Мы на такой позиции находимся?
6: Нет, смотрите, вот я хочу, чтобы вы понимали, что люди все равно пойдут за этой помощью. И если мы сейчас просто вот так отрежем и скажем, вот эти 9,5% и к ним только идите и больше никуда не идите, то так все равно не будет, люди все равно пойдут. Поэтому здесь необходимо, я не призываю всех там продолжать ходить и прочее, я просто призываю к тому, что нам нужно подготовить, да, нашу систему таким образом, чтобы количество специалистов увеличивалось с высшим образованием. Вводить стандарты, вводить, да, так скажем, мы не раз обсуждали маркировку, например, да, чтобы человек понимал, что вот этот специалист, он точно с высшим образованием, а этот специалист, он только прошел курсы. То есть нам нужно этот переход, грубо говоря, сделать плавным, чтобы люди понимали, к кому они ходят, какую помощь они могут получить, что они могут себе не навредить, и потом, да, уже все-таки перейти постепенно к тому, что настолько с высшим образованием специалист может оказывать психологическую
5: поддержку. Юля, а какое вот количество лет мы отводим на эту работу? Потому что меня это немножко как-то беспокоит и подбешивает немножко вот эта ситуация, потому что у нас та же самая история с самокатами. Мы сначала их допустили на рынок, теперь думаем, как бы их оградить? Или какие-то, или питбайки, да, вот эти, на которых школота ездит без прав. Да, а давайте запретим им заправляться. А давайте. Но ничего не делается. А теперь психологи самодеятельные, они уже работают, окучивают, зарабатывают деньги, рушат семью. А давайте мы их постепенно. А сколько будем ждать, Юлия? Вот скажите, пожалуйста.
6: Я здесь вам не готова сказать, потому что это нужно, чтобы был принят закон, который будет рассмотрен всеми ведомствами и определен, соответственно, срок. Я вам сейчас скажу какой-то определенный срок, да, то есть это будет только мое личное мнение. Вот, поэтому, ну, то есть как минимум у нас должны выделиться, да, бюджетные места для подготовки этих специалистов, да, то есть у нас там профильных, и они должны, соответственно, постепенно там с появлением их на рынке труда, соответственно, этот переходный период в любом случае должен быть. Вот. Но все придерживаются того, да, о том, что это должны быть специалисты с высшим образованием. И об этом нужно говорить, и к этому нужно привлекать внимание тех самых людей, которые обращаются к психологической помощи, что это не шутки. Это действительно медицинская, психологическая помощь, да, как бы это ни было, как бы по-разному ни относились к этому люди, это вмешательство, да, то есть в психологию людей, и действительно, особенно люди, которые подвержены там, как, воздействию, да, влиянию извне, особенно люди в сложном психологическом состоянии, в какой-то кризисной ситуации в жизни, очень подвержены это влиянию, они должны обращать внимание и обязательно спрашивать, уточнять, запрашивать информацию об образовании специалиста.
5: То есть пока что на данный момент, я так понимаю, это единственный выход для самих людей, да, это спрашивать именно документы об образовании, да?
6: И на настоящий момент, да.
5: И на них опираться. Хорошо, спасибо за ваши ответы. Юлия Дрожжина, член Комитета Госдумы по охране здоровья. Еще раз напомню, что вышли данные о том, что только 9,4% наших психологов, которые зарабатывают на людях, которым нужна психологическая помощь, имеют высшее образование профильное. Да? Остальные, как бы так сказать, вот курсы для поднятия своего, видимо, финансового положения заканчивают и занимаются этой деятельностью. Елена Николаевна Приступ, доктор педагогических наук, профессор, директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка, вновь в нашем эфире. Елена Николаевна, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро.
7: Да. Доброе, доброе.
5: Елена Николаевна, ну вот два вопроса. Ну, давайте начнем с первого. Насколько вот все-таки неквалифицированный психолог, который вторгается в жизнь человека по просьбе этого, конечно, сначала человека, да, и начинает его врачевать, как говорится, лечить, но действительно может наломать дров, условно говоря, внутри черепной коробки у человечка?
7: Психолог априори не может быть необразованным. Не может быть без образования профильного. С одной стороны, когда у населения возникает потребность психологической помощи, это означает то, что культура социально-психологическая повышается. Но с другой стороны, мы сталкиваемся с дефицитом информирования, где получить правильную психологическую помощь. Вот в здравоохранении, в медицине. Есть у нас врач квалифицированный, который обучался, а есть знахарь, который травками лечит. Вот когда вот мы говорим о психологах, мы понимаем, что это человек, который не лечит травками, это человек, который учился на уровне бакалавриата, магистратуры, либо проходил профессиональную переподготовку с правом ведения вида деятельности. К настоящему моменту времени приняты профессиональные стандарты, причем в разных сферах. Для образования это, например, педагог-психолог, психолог в сфере образования, в социальной защите населения, психолог в социальной сфере. Если говорить о других направлениях, есть ведь разные специализации, и детский психолог, и психолог в кризисной ситуации, то есть разные направления. И здесь, конечно, очень важно, чтобы система разных отраслей была готова. У нас на самом деле хорошо подготовленные специалисты, но не везде выделены места в качестве штатных таких единиц. И населению нужно доводить в плане информирования, что есть бесплатные каналы получения психологической помощи. Ну, например, по семье, детско-родительские отношения. Есть телефон федеральный 8-800-2122, он работает не один десяток лет. В каждом городе есть свои телефоны доверия, например, в городе Москва это 051, короткий номер. И в каждом регионе есть бесплатные психологические службы с квалифицированными специалистами. И когда человек начинает искать такого помощника, конечно, нужно увидеть, насколько профессиональными специалистами оказывается эта помощь. Зачастую людям необходимо просто выговориться. Вот если мы рассматриваем консультирование, процентов 80 запроса, чтобы его выслушали.
5: Да. Причем, поэтому... Елена Николаевна, перед короткой рекламой маленькая ремарка. Тут попалась новость, что чуть ли не 40% людей, что-то в этом роде цифры, идут просто к врачу в поликлинику, чтобы ему просто рассказать о своей жизни. То есть там даже не имеется в виду профиль, что-то, что там надо, а вот просто записаться, пойти, и чтоб тебя, наконец, послушали, но бесплатно послушали. Елена Николаевна Приступа, комментируем историю с 9% квалифицированных психологов на рынке.
1: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Более 11 тысяч вологжан пострадали от присасывания клещей с начала года. Статистику опубликовало региональное управление Роспотребнадзора. За последнюю неделю зафиксировано 734 новых случая. Ведомстве подчеркивают, при обнаружении клеща на теле необходимо в кратчайшие сроки обратиться в медицинское учреждение. Врачи не только безопасно удалят клеща, но и отправят его на исследование. Отправляясь на природу, лучше выбирать одежду светлых тонов, плотно прилегающую к телу. Также специалисты рекомендуют использовать репелленты, осматривать себя, детей и домашних животных каждые 2 часа во время прогулки. День молодежи отметят в Вологде 27 июня. Основной площадкой празднования станет проспект Победы. Здесь пройдет фестиваль «Твоя молодость». С 11 часов начнется концертная программа молодежных исполнителей. Также будут работать интерактивные площадки, мастер-классы по кружевоплетению и украшению одежды, спортивные площадки от клубов «Динамо» и «Чваката», а также обучающие площадки по добровольчеству, фотозоны и другие. Отдельная площадка будет посвящена ретро-автомобилям. Еще на бульваре развернется ярмарка современного искусства «Мост», где свои работы представят молодые художники. В 14.00 на проспекте Победы начнется шоу силачей, а в 17.00 пройдет вальс выпускников. Подробная программа празднования мероприятий доступна на ресурсах городской администрации. Оперные певцы и музыканты выступят на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Бесплатный концерт в честь юбилея города пройдет 18 июля. На сцену выйдут солист Большого театра Женевы баритон Владимир Казаков и солистки Петербургского музыкального театра «Зазеркалье» Ольга Васильева и Екатерина Курбанова. Аккомпанировать исполнителям будет пианистка из Санкт-Петербурга Мария Кустанович. Для зрителей прозвучат духовные произведения русских композиторов, арии из оперы, а также песни на музыку композитора Валерия Гаврилина. Начало в 19.00, вход свободный. Врач назвал минимальную длительность тренировки для сохранения здоровья. Рекомендации приводят РИА Новости. Старший преподаватель кафедры хирургии Александр Умнов посоветовал двигаться не менее 20 минут в день для снижения риска развития заболеваний. Эксперт отметил, что можно увеличить длительность тренировок до 60 минут через день, если мышцы уже в тонусе. Он также предупредил, что нельзя допускать застоя в организме и проводить целые дни в неподвижности. Недолгие прогулки на свежем воздухе несколько раз в день также улучшают кровообращение, укрепляют мышцы и кости, нормализуют обменные процессы, повышают уровень энергии и снижают стресс, подчеркнул специалист. Длительное сидение может привести к хроническим болям в спине, а постоянное лежание снижает мышечный тонус, что ведет к атрофии мышц и увеличивает риск респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.
1: Спорта.
8: Лакжане могут принять участие в марафоне «Земля спорта». Мероприятие пройдет 27 июня на базе школы Олимпийского резерва «Витязь» в Вологде. Профессиональные спортсмены проведут для участников мастер-классы. Также все желающие смогут сдать нормативы ГТО, посоревноваться в силовом экстриме, волейболе и мини-футболе. Начало мероприятия в 14:00.
1: Погода на маяке.
8: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
9: Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно!
10: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60.
11: Алло.
12: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
13: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в здании одного из районных судов ДНР по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. По оперативным данным, через соцсети предатель установил контакт с представителем украинских спецслужб. По его указанию, террорист изъял из тайника самодельное взрывное устройство, которое должен был привести в действие в административном здании одного из районных городских судов. Он уже прибыл на место, но там был задержан группой захвата. Возбуждены уголовные дела по целому ряду статей: госизмена, приготовление к теракту, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. ФСБ обращает внимание граждан на то, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернете и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий для нанесения ущерба нашей стране. Ведомство предупреждает, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного. Ребенок погиб в результате украинских ударов в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его данным, в общей сложности погибли 2 человека и 2 были ранены минувшей ночью. Удары были нанесены в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе. Подробности пока не приводятся. Российские военнослужащие в ходе боев по освобождению Константиновки в ДНР фиксируют присутствие в составе украинских подразделений польских наемников и женщин-штурмовиков. Об этом ТАСС рассказали военные. По радиосвязи отчетливо слышна польская речь, также слышны женские голоса. При этом отмечается, что украинские девушки ведут себя уверенно, ничего не боясь. В последние дни вооруженные силы России активно зачищают Константиновку от украинских боевиков и иностранных наемников, постепенно освобождая город. Жители Каракаса боятся возвращаться в свои дома после землетрясения, опасаясь повторных толчков, сообщает канал CNN. По всей стране разрушены здания. Официально говорится о 32 погибших, но жертв может быть в разы больше. Пострадали свыше 700, эти данные также вскоре могут значительно измениться. Информация о пострадавших россиянах не поступала. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, организованных российских туристов в Венесуэле практически нет, а туристический поток крайне невелик из-за отсутствия постоянного прямого авиасообщения. Наиболее популярным направлением россиян в Венесуэле остается остров Маргарита, который расположен на значительном расстоянии от района, где ощущались наиболее сильные подземные толчки. РСТ продолжает следить за развитием ситуации. В Японии с вероятностью 10-20% в ближайшее время может произойти новое землетрясение аналогичной магнитуды. С таким предупреждением выступило Национальное метеорологическое управление страны, отвечающее за мониторинг сейсмической активности. Специалисты допускают, что новые подземные толчки могут повредить старые и ветхие постройки, поэтому они призывают жителей таких старых частных домов задуматься хотя бы о временном переезде в более современные строения. Напомню, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло утром на северо-востоке Японии почти в то же время, что землетрясение в Венесуэле. После подземных толчков была объявлена угроза цунами, но через несколько минут предупреждение было снято. Сейчас поступает сообщение о 5 пострадавших в 2 префектурах. Великобритания хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера «Смиртес» и использовать средства для поддержки Украины. Об этом сообщает газета «Телеграф» со ссылкой на источники. Судно было захвачено в Ла-Манше 14 июня. Британия утверждает, что танкер якобы связан с Россией. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве в Лондоне, наших граждан на борту не было. Тем временем британские власти считают, что нефть на законных основаниях принадлежит Лондону, и они могут устроить аукцион для ее продажи. 100 тысяч тонн нефти, которая находится на борту судна, оценивается примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов, это 46 миллионов долларов. Средства, полученные от продажи, могут передать Киеву напрямую, либо могут использовать для закупки военного оборудования. Также рассматривается возможность использования нефти для потребления внутри страны. Россия называет действия Запада в отношении судов пиратством 21 века. Дональд Трамп заявил, что европейские союзники по Североатлантическому альянсу подвели США в ходе конфликта с Ираном. Эти слова прозвучали на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. По мнению американского президента, практически все европейские страны оставили США один на один с Ираном.
2: Я разочарован в Италии. Я разочарован в Великобритании. Мы разочарованы в Германии и Франции. Мы разочарованы большинством из союзников. Ситуация в Испании просто кошмар. Они не хотят ни за что платить. Думают, что могут проехать за чужой счет.
1: До этого Трамп назвал безумными суммы, которые Соединенные Штаты тратят на НАТО. По его словам, в год Вашингтон выделял на нужды Альянса 600 миллиардов долларов. Слабая магнитная буря началась на Земле под действием корональной дыры на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Геомагнитное событие началось около полуночи с умеренных возмущений и дошло до уровня бури около 3 часов назад. Причиной стал быстрый рост скорости солнечного ветра из-за влияния корональной дыры на Солнце. При этом ученые успокаивают, что буря уже вряд ли станет сильнее. В лаборатории рассказали, что июнь пока проходит по довольно умеренному графику. За месяц было 4 дня с магнитными бурями. До пиков 21 века пока далеко. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня облачно, небольшой дождь, температура до +21. В Москве также

Ну и пусть. Гром. Ну и что ж, я не боюсь, ты не придешь, я подожду, я покурю, я этот дождь слышать хочу. Ты на дождь посмотри из окна, видишь, моют лицо фонари, плащ из тучи надела луна.

нужнее. Я ждать могу, но ты пойми, капли бегут.

дождь, ну и пусть гром, ну и что ж, я не боюсь, ты не придешь, я подожду, я покурю, я тебя очень

0: «Русский этикет».
1: Ну что ж, дорогие товарищи, наш проект «Арабский этикет» набирает обороты. Вы представляете, как набирает обороты хорошо проект? Ведь дело дошло до того, что с нового учебного года арабский язык будет изучаться в наших школах. Да-да-да. И некоторые наши слушатели активные, видимо, родители, задаются уже вопросом. Скажите, пожалуйста, а вот этот ваш Игорь Александрович Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса, факультет международных экономических отношений, финансов, университет при правительстве Российской Федерации. Он что, такой всемогущий, что продавил передачу на «Маяке» и еще и уроки в школе? Вот давайте, у Игоря Александровича и спросим, насколько он, всемогущий. Игорь Александрович, доброе утро. Здравствуйте.
2: Сергей, доброе утро. Рад вас слышать и приветствую всех радиослушателей.
1: Да, очень рад. Вот говорят, Матвеев-то всемогущий и на «Маяке» с арабскими этикетами, и в школе будут арабский язык преподавать. А с виду вы такой элегантный, обаятельный, а за вами сила какая-то немыслимая стоит.
2: Ну, спасибо за комплимент.
1: Да, Игорь Александрович, мы сегодня поговорим о священном месяце Рамадане, да?
2: Да.
1: И насколько, насколько жизнь типичного араба, да, арабского населения, она регламентирована? Потому что мы с вами, мы живем в нашем обществе, оно у нас светское много десятилетий.

0: десятилетий еще советской власти, да, оторванная от религиозных канонов, до сих пор наши депутаты не могут сделать так, чтобы, в отличие от безбожной Европы, у нас сохранялись, да, вот эти рабочие понедельники после Пасхи, да, после Рождества нам не дают, соответственно, вот отдыхать. Хотя на Западе есть выходные дни, иногда даже стыдливо, как бы, в названиях отвязанные от праздников, но они все равно есть, эти выходные дни, да, после религиозных праздников. И мы, вот у нас нет четкого, условно говоря, ну, в целом, да, если брать общество в целом, вот четкой сегментации, регламентации образа жизни в зависимости от праздников, да, когда действительно вот меняется и общественная жизнь, и пищевые предпочтения в массовом, да, таком порядке. Вот насколько в этом смысле арабские страны, они вот четко регламентированы, их жизнь не подчинена неуклонному такому, да, вот распорядку.
1: Ну, Сергей, все по порядку, да. Начну с конца. У нас этот вопрос, значит, введения официальных нерабочих религиозных праздников, да, то нерабочих дней, связанных с религиозными праздниками, этот вопрос входит в прерогативу субъектов Российской Федерации, то есть регионов. Вот, скажем, в субъектах с мусульманским значительным населением, да, в той же, например, Республике Адыгея, да, есть официальные нерабочие дни, Ураза-Байрам, Курбан-Байрам, День поминовения усопших, Радоница и так далее. Значит, это все соответствующими документами ежегодно регламентируется, потому что зависит, да, значит, от календарей мусульманских и православных праздников. Ну, это очень такое вот вскользь, да, значит, замечание. Теперь, значит, по поводу остальной части, да, вашего вопроса. Значит, безусловно, конечно, с точки зрения регламентации, есть такое понятие, если мы берем мусульманскую религию, понятие столпов ислама или аркан-ад-дин по-арабски. Это, кстати, касается не только арабов. Здесь я хотел бы вас немножко поправить, да, Сергей? Это касается вообще мусульман, да, во всем мире, не только арабов, да, вообще мусульман. Значит, какие это пять столпов? Декларация веры, да, значит, соответственно, шахада, да, по-арабски, шахада, свидетельство. Пять ежедневных молитв, намаз, пост во время месяца Рамадан, саум, о чем вот мы с вами сегодня говорим, религиозный налог, закят, да, значит, соответственно, это обязательный налог для мусульман, уплачивается с различных видов дохода, движимого, недвижимого имущества, и паломничество в Мекку, хадж. Значит, соответственно, важность Рамадана именно этим определяется, поскольку это один из пяти столпов ислама, и, соответственно, он обязателен для верующих мусульман, то, что по-арабски «муслимун муаминун». Значит, столпы ислама, они не перечисляются в Коране, но они известны из хадиса пророка, и они требуют внутреннего духовного посвящения и внешнего признака намерения, по-арабски это будет «ният», и равно как правильного завершения каждого действия. Вот это очень важный момент, потому что действительно в этом заключается регламентация жизни мусульман. Я думаю, что мы еще об этом поговорим сегодня,
0: конечно,
1: более подробно.
0: Конечно, Игорь Александрович, а сразу, я думаю, заинтересовала нашу аудиторию история с налогом. Ну, мы-то привыкли, что у нас есть этот подоходный, да, налог и так далее. Вот этот налог, он идет дополнительно? То есть, вот, может быть, на примере какой-то страны. Как это выглядит в реальности?
1: Это вообще предписание религии, да. Безусловно, конечно, это все регламентируется уже на уровне нормативных документов с учетом современных реалий арабских стран. Но основа остается прежней, да, то есть это как бы ключевой момент, и в Рамадан тоже, это определение, так сказать, часть жизни любого мусульманина, да, это важно понимать, и как бы в современных условиях, да, это все не регламентировалось, там не стояли бы коробочки в супермаркетах и так далее, да, ящички, тем не менее суть остается, так сказать, прежней, незыблемой в течение веков.
0: Но это похоже на церковную десятину, условно говоря, которую мы так более-менее понимаем?
1: Ну, десятина-то это все-таки исторический вопрос, да, а Рамадан и, так сказать, закят, как столпы ислама, это реальность, современность.
0: Игорь Александрович, хорошо, вот если мы сегодня сосредотачиваем наше внимание на Рамадане, да, вот жизнь сама, мы все-таки с вами об арабских, да, странах говорим, да,
1: да.
0: Потому что религия одна, но тем не менее вот есть да. специфика природная, климатическая, да, своя, вот жизнь, она как бы меняет свой ход, вот такая вот бытовая каким-то образом, или скорее даже профессиональная, потому что накладывает,
1: знаете,
0: ли отпечаток,
1: Сергей,
0: да, вот на ход жизни самой, вот бытовой.
1: Смотрите,
0: да.
1: Разрешите мне прочитать свои стихи, в которых, в общем, отражается, на мой взгляд, суть Рамадана. Хорошо, они очень короткие,
0: да.
1: Но там как раз вот те моменты, которые вы сказали, а потом буквально несколько слов о том уже из дипломатической практики, этикет и так далее, да, то есть то, что, в общем, тему нашу составляет сегодняшнюю. Итак, Рамадан. Друзья мои, вот наконец и наступил священный месяц Рамадан, который правоверным мусульманам, Богом и пророкам дан. Не просто днем проходите вы испытания телесные, нельзя ни есть, ни пить. Цель в умме – чувство сострадания, милосердия умножить, укрепить. Умма – это вообще община мусульман всемирная, да? Возможность вечером после заката солнца сесть за стол за дружеским ифтаром Всевышнего Аллаха – это милость мусульмане, вам не спослана ни даром. Духовно, чтобы стали ближе к Богу, а сердца по-братски, сестрински, в любви соединились, душевно страждущим и бедным помогая, в единый монолит добра сплотились. То есть, понимаете, Сергей, вот здесь, в этих стихах, на мой взгляд, ну, я постарался, да, отразить основные моменты, которые связаны с месяцем Рамадан. Кстати, в этом году он уже прошел, он длился с 18 февраля по 19 марта, а в следующем году он начнется вечером 7 февраля, а завершится вечером 8 марта. То есть, ну, это связано, как бы, да, с исламским лунным календарем. То есть, вот эти все моменты, да, и, в общем, приверженность веры, это самоограничение, то есть, духовная работа над собой. И здесь, безусловно, конечно, с Великим постом можно провести определенную параллель принципиальную, да. И, собственно говоря, конечно, это важная часть жизни любого мусульманина, но хотел бы также акцентировать внимание еще на два момента, вот то, что было в стихах, да. Первое – это единение, ифтары – это мероприятие, когда люди собираются вместе, да, значит, и здесь очень важный момент – это дружеские ужины, фактически, после заката солнца, и в них допускается участие не мусульман. Для нас, кстати, это очень важно, с учетом диверсификации географической наших сейчас внешнеэкономических связей, тех людей, которые занимаются бизнесом, да, в арабском мире, с арабскими странами, с мусульманами. Это очень важно. Посещение таких мероприятий в Рамадан, это я из собственной дипломатической практики могу сказать, когда в Сирии регулярно посещал ифтары, которые организовывались руководствами торговых промышленных палат, других деловых ассоциаций. Это очень важно с точки зрения заведения, поддержания полезных контактов, обсуждения даже решения каких-то деловых вопросов. То есть Рамадан, жизнь не затихает полностью, да, деловая жизнь, она продолжается. И ифтары имеют вот эти мероприятия вечером, они имеют очень большое значение для бизнес-практики.
0: Игорь Александрович, а вот в это время, в феврале, в марте, там, в тамошних краях, когда закат солнца-то? Вот чтобы мы представляли, после какого часа примерно начинаются вот встречи?
1: Ну, это непростой вопрос, Сергей, потому что это, опять же, все варьируется, да, от местоположения стран. Они же некоторые гораздо севернее расположены, да, некоторые гораздо южнее, ближе к экватору. Арабский мир, он многолик, как бы, да, есть Йемен, есть Сирия и так далее. Вот. Ну, обычно, как бы, да, по-разному бывает. Это, в общем, и 8 вечера бывает, и 9 вечера бывает. Это, в общем, все зависит, да, от конкретной географической области. Но, конечно, хочу сказать, по опыту общения с людьми, особенно для молодого поколения, это в значительной степени физическое испытание. То есть человек воздерживается, в общем, в течение, да, светлого времени суток, воздерживается и от еды, да, и от питья, и от половой жизни, да, то есть, и, собственно говоря, это важный момент, но который является, как повторюсь, да, одним из столпов ислама.
0: Угу. Естественно, да, Игорь Александрович, а работа продолжается, ну, я не имею в виду там экстренные службы, это, наверное, вне, так сказать, да,
1: ну,
0: каких-то...
1: работа, конечно, идет на спад, да, то есть, здесь, конечно, хочу подчеркнуть, что серьезные вопросы, конечно, лучше не планировать на Рамадан. Деловые встречи в дневное время, они очень малочисленны и малоэффективны. Я вот уже сказал, что основное общение проходит именно на ифтарах. А в дневное время даже вот посещение ресторанов в христианских частях городов, в арабских странах, именно вот там, в христианских частях рекомендуется, а не в мусульманских, хотя они не закрываются, но согласитесь, этически не очень правильно сидеть, когда вокруг люди постятся, а вы, кушаете какую-то еду, даже если ресторан не закрыт. То есть вот это такой очень тоже важный этический момент, вот, с точки зрения при планировании и дипломатических каких-то мероприятий, при организации визита делегаций и так далее. Это все имеет, конечно, немалое значение.
0: Ну, и я так понимаю, Игорь Александрович, и культурная жизнь, она утихает, да, вот, ну, разного рода там концерты и прочее, это как бы вот уходит в тень. Ну,
1: вообще жизнь, она притихает, она не утихает, она притихает, да, то есть здесь, конечно, нужно это учитывать, безусловно. Еще раз говорю, при планировании каких-то деловых мероприятий, при планировании посещений делегаций лучше воздерживаться, да, от посещения в Рамадан, если только это не вызвано какими-то очень срочными и важными вопросами. Конечно, из каждого правила есть исключения, но которые только подтверждают правила.
0: Игорь Александрович, а что касается вот после заката, все-таки вы говорите, можно вкушать, да, пищу, она в течение Рамадана специально все равно отличается от обычной?
1: Рекомендуется начинать разговление, вечернее, да, водой и финиками. Но из личной практики общения и посещения ифтаров могу сказать, конечно, что бывают различные столы в зависимости от достатка, да. Если, серьезная организация, деловые круги организуют, там, конечно, столы ломятся. Но вот разговление первое водой и финиками, многие мусульмане стараются следовать этому правилу.
0: Игорь Александрович, ну вот вы прочли свои стихотворения, да, свои поэтические, да, строки о Рамадане. Вот вы говорите, важное внимание уделяется наполнению сердца, души, любовью, да, к ближнему. Да. Вот насколько действительно эта история важна, и одно дело вот наполнять, а вот как транслировать вот наполненность?
1: Но ведется и пропагандистская работа, и воспитательная работа, и с экранов телевизоров, средств массовой информации электронных, в интернете пропагандируются эти ценности. Ибо в Коране сказано: «Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние? Это тот, кто гонит сироту и не побуждает накормить бедняка». Это порицается, безусловно. Поэтому помощь умме, мусульманской общине, это очень важный момент, да, который, реализуется на практике, безусловно.
0: Но вот ближним считается всякий человек, то есть вот любой, кто попадется.
1: По большому счету, да, потому что это все члены уммы, то есть мусульманской общины, уммы, да, то есть и обеспеченные люди, они, дают тоже деньги и на лечение людям, и просто тем людям, которых встречают на улице, да, это правило хорошего тона, это часть арабского этикета, безусловно.
0: А, Игорь Александрович, вы коснулись темы все-таки деловых встреч, да, деловых переговоров, и в том числе в священный месяц Рамадан. А каково, в принципе, вот отношение к людям, которые, ну, не принадлежат к умме?
1: В целом, ну, абсолютно нормальное, положительное, и даже приглашают на ифтары. Еще раз говорю, из личной практики дипломатической могу сказать, что часто приглашают, и ходить обязательно нужно, охотно идут на контакты, охотно разговаривают, обсуждают самые различные темы. Разница только в том, что не днем, а вечером.
0: Игорь Александрович, и если говорить еще немножко о распорядке, да, вот есть месяц Рамадан, а есть ли еще какие-то периоды обязательные, да, в году, к которым, ну вот, нашим партнерам надо быть готовыми, да, когда вы имеете дело с...
1: Ну, за Рамаданом идет еще месяц Шаваль, который имеет эпитет Аль-Мукрим, то есть щедрый такой. Мукрим. Там тоже небольшой пост есть, и, собственно говоря, еще поведение, да, нужно тоже учитывать, что после Рамадана проводится праздник разговения, он называется у арабов Айд-эль-Фитр, у нас он известен как Ураза Байрам, да, в этот день мусульмане совершают праздничную молитву, выплачивают, тоже подаяние, вспоминают близких и родных, Это тоже очень важный момент, и в плане, вот если дипломатический этикет, вообще деловой этикет мы возьмем, то нужно обязательно поздравлять с этим праздником. Это один из основных мусульманских праздников, с ним нужно поздравлять своих контрагентов, своих знакомых, это очень высоко ценится. Буквально у нас же есть еще пара минут, да?
0: У нас есть минутка.
1: Ну вот, и хочу сказать опять же, да, что это очень важно, и я тоже поздравляю своих контрагентов, до сих пор знакомых с этим праздником, в том числе в стихах. Вот, это тоже
0: Но это, Игорь Александрович, тут очень важно, но это должны быть, видимо, все-таки личные, искренние слова, а не вот эта бодяга, которая нас наводнила в последние десятилетия, вот эти гифки, поздравительные картиночки мерзкие, да, это должно быть от сердца, правильно?
1: Нет, никаких картинок, это должен быть текст, идущий от души, вот у меня в данном случае стихи, как бы, да, от души. И по-арабски это тоже очень красиво.
0: А можно вот фразу по-арабски еще раз какую-нибудь?
1: Очень быстро. Фикуль алям муслимун яхтафилун биадль фитр ва хуа рамз ли таухид аль-умма фаля юджид шахс фукдан ва ятамир хад аль-йом аль-мукаддис лякум мисль ахля аль-атр лианнаху аджтаха шахр аль-хайр юсамма рамадан.
0: Блистательно, Игорь Александрович Матвеев с нами был.
2: Знание строится на работе сознания и бессознательного. Александр Банщиков, психолог. Так говорит «Маяк».

раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. В Донецкой Народной Республике предотвратили теракт в одном из районных судов Мариуполя. Сотрудники ФСБ задержали агента киевских спецслужб на подходе к зданию. У гражданина России была с собой самодельная бомба. По данным следствия, мужчина по своей инициативе вышел на связь с противником и стал выполнять его у его указания. Для совершения теракта агент забрал взрывное устройство из тайника, а преступник дал признательные показания.
2: Я обратился к знакомым, чтобы заработать. Мне дали контакт украинской стороны. Я написал, можно позаработать, не пишу. Да? Координаты русских военных. Перекидывать, они мне за каждый координат по 5000 рублей платили. Потом мне пишут, поедь на тайник, забери пакет и отнести на место назначения. Приехал на место назначения, меня приняли у ФСБ России.
0: Возбуждено уголовное дело по целому ряду статей: госизмена, приготовление к теракту, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Арестованному может грозить вплоть до пожизненного заключения. Резкие перепады напряжения фиксируют в Киеве, сообщило издание «Инсайдер». По его данным, в украинской столице на левом берегу Днепра электроэнергия хаотично включается и выключается, причины неизвестны. Другие украинские СМИ также сообщают о перебоях, при этом Министерство энергетики не анонсировало сегодня плановых отключений. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на окраине Константиновки. Боевую задачу выполнили подразделения штурмо-стрелковой дивизии группировки, сообщили РИА Новости в Минобороны. Два пункта живой силы противника обнаружила разведка. Координаты цели передали расчетам артиллерии. Точными попаданиями из различных видов орудия объекты противника были ликвидированы. Минобороны также отметили, что лишь один пункт временной дислокации противника был оборудован блиндажем. Информации о пострадавших от землетрясения в Венесуэле организованных туристах из России сейчас нет, заявили в Ассоциации туроператоров России. Там указали, что основным направлением для российских туристов был остров Маргарита. При этом чартерные программы туда были прекращены еще в декабре 2025 года. Сейчас на острове могут находиться лишь единичные самостоятельные туристы, прибывшие с пересадками, добавили в Ассоциации. Вместе с тем в Каракасе могут находиться самостоятельные путешественники из нашей страны и постоянно проживающие там соотечественники. А тур продолжает следить за ситуацией и уточняет информацию. Сильнейшее за 126 лет землетрясение произошло в Венесуэле вечером в среду. Всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Пока известно о 32 погибших и 700 человек пострадали. Зафиксировано разрушение строений, включая жилые в Каракасе. В стране продолжаются поисково-спасательные работы, действует режим чрезвычайной ситуации. Более подробная информация всегда на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно, местами дожди, до плюс 21 градуса. В Москве плюс 17-19, также временами небольшой дождь.
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мексика победила Чехию 3-0 на чемпионате мира по футболу. Защитник «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес отыграл весь матч. Вместе с мексиканцами в плей-офф из этой группы вышла ЮАР, одолевшая Южную Корею 1-0. Также в 1/16 финала чемпионата мира пробились сборные Боснии и Герцеговины, Швейцарии и Канады. Боснийцы обыграли Катар 3-1, а Швейцария была сильнее Канады 2-1. Футбольная сборная Гаити едва не преподнесла сенсацию на чемпионате мира, хотя дважды вела в счете против марокканцев. Тем временем Бразилия ожидаемо разгромила Шотландию и выиграла турнир в группе Си. Тему продолжит Александр Ниценко.
4: Пятикратные чемпионы мира бразильцы считались явными фаворитами в споре с малоинтересными на этом турнире шотландцами. Британцы сразу подтвердили этот статус, подарив гол сопернику уже на 7-й минуте в результате ошибки защитника Маккенны в своей штрафной. Его накрыл Райан, чтобы стать ассистентом для Винисиуса. Совсем скоро форвард Реала забил снова в похожих обстоятельствах. Теперь лишили владения Хендри. Но из-за фола дубля Винисиусу пришлось подождать. Правда, недолго. На финише тайма Куня прервал пас сопернику в чужой штрафной, а Бруно Гимараес навесил на дальнюю штангу, где Винисиус точно пробил головой и догнал по забитым мячам Мбаппе и Холланда. Впереди остался только Месси. Довершил разгром 3-0 Кунья. Нападающему Манчестер Юнайтед снова помог отличиться Бруно Гимараес. В завершающие полчаса несколько шансов имел Мактомины, но Шотландия не сумела отличиться. В другом матче группы творились чудеса. Гаитяне дважды выходили вперед в счете против марокканцев. Сперва забил Жозеф, а затем бывший нападающий Локомотива и Зенита Изидор. В перерыв африканцы отыгрались. Это сделали лидеры сборной Хакими и Сайбари, который отличился в третьем матче на турнире подряд. Добили Гаити марокканцы во втором тайме. После углового Хакими сделал счет 3-2, а потом он же ассистировал молодому Ясину. 4-2 африканцы взяли верх, из Бразилии идут в плей-офф. Шотландия пока седьмая в таблице третьих мест. Ее шансы пройти дальше невелики.
3: Российский нападающий Федор Свечков в результате обмена перешел в клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо». Воспитанник тольяттинской «Лады» ранее выступал за «Нэшвилл». А «Каролина» рассматривает возможность обмена защитника Александра Никишина. Подробности североамериканские СМИ здесь не приводят. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: Культ кино.
1: Дорогие друзья, я очень рад, что вновь в нашем эфире встреча с Германом Анатольевичем Артамоновым, профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Но не удивляйтесь, если вы вдруг впервые столкнулись с нашим проектом «Культ кино», мы решили, что Герман Анатольевич, он сквозь призму исторического знания воспринимает кинематограф, да, и, соответственно, мы рассматривать продолжаем фильм «Храброе сердце», которое, давайте так, 30 лет тому назад перепахало нас всех до невозможности. Герман Анатольевич, доброе утро. Да.
2: Доброе утро, Сергей, доброе утро.
1: Да. Герман Анатольевич, буквально в двух штрихах напомните, пожалуйста, нашей аудитории, на чем мы остановились, чтобы мы пошли дружно дальше. Да? Потому что фильм, так сказать, он как бы мы помним эти лица, да, замечательные. Некоторые даже вспоминают суть, но тем не менее, что нас самое главное интересует?
2: Ну, вот помимо того исторического взгляда, о котором мы еще с вами обязательно поговорим, мы в прошлый раз говорили о некоторых художественных приемах, и в частности отмечали гениальность кастинга актерского, как это огромный совершенно состав актеров, там это десятки лиц. И насколько удалось на одинаково высоком уровне от центральных образов, центральных ролей, там, от самого Уиллиса, Роуса до, в общем-то, там, может быть, второстепенных персонажей, скажем, шотландская знать, которая там появляется всего несколько раз в кадрах, но при этом насколько высочайшее мастерство воплощения во всех составляющих актерской профессии, там вот не было проходящих ролей, там и короли эпизода, и центральные действующие лица просто воплотили такие не просто образы, а просто идеи. И вот в частности, мне бы хотелось сегодня затронуть тему, у нас там связанную с институтом власти и представлением самого и сценариста, и режиссера Гибсона, и его взгляд на эту проблему, и как он и как это мастерски было сыграно блестящим собственно, актерским составом. И в частности, конечно...
1: Герман Анатольевич, я сразу спрошу, да? Потому что Гибсона-то мы прекрасно знаем, да? Но вы, профессиональные историки, всегда подчеркиваете, что любое событие, даже отстоящее от нас там всего лишь на те же 30 лет, например, да, или 300, надо все-таки рассматривать в контексте взглядов той эпохи. Вот ему удалось или...
2: Это верно.
1: Или это, смотрите, например, к фильму, который 25 лет тому назад вышел, «Гладиатор», да, у многих есть претензии, что, мол, да вот это американский империализм, на самом деле, сквозь вот эти вот доспехи гладиаторские шарашит с экрана, что это пропаганда американская, а не какой-то там не Древний Рим. Вот в случае с «Храбрым сердцем», как Гибсон преодолел вот эти вот столетия своим взглядом?
2: Я думаю, да. Во-первых, там и с исторической точки зрения канвы его, конечно, упрекают. Любую историческую картину можно найти несоответствие представлениям исторической науки. Хотя справедливости ради нужно сказать, что в условиях, когда ни по одному вопросу и в профессиональном цеху историков согласия нет, то, собственно говоря, любая точка зрения может быть отображена в произведении искусства. И мы же уже с вами говорили, что художник имеет право на то, чтобы отступать от истины. Исторической именно. Весь вопрос будет в том, во имя чего, во имя какой идеи это сделано. Так вот, что касается вашего вопроса, то, на мой взгляд, Гибсону удалось, помимо очень большого количества идей, социально значимых идей, которые фильм затрагивает, но вот по отношению к власти, что такое политическая власть, чем она опасна, и что это за психология власти, характеризующая отношения господства подчинения. Вот Гибсону удалось... Кинематограф. Я считаю, что это один из шедевров именно в том плане, что ему удалось показать социальную сущность и лицо политической власти в лице короля Англии Эдварда I, которого блестяще исполнил Патрик Макгуин, но тоже актер, имеющий ирландское происхождение. Кстати, там очень много именно актеров, имеющих кельтское происхождение, не случайно, но и тема такая кельтская, шотландская. И вообще, я бы сказал, что для меня, мое представление о власти как историка, когда я этим занимался, оно в художественном отношении совпало и для меня такими знаковыми картинами художественными, которыми, может быть, даже сильнее, точнее и более действенно способны донести до массового слушателя, для массового зрителя вот саму эту идею, это, вот, собственно говоря, образ Эдварда I Гибсона, и это Достоевский, князь Волковский в «Униженных и оскорбленных». Вот я всем настоятельно рекомендую прочитать отдельно, даже можно, нужно, но прочитайте обязательно вот последний монолог князя Волковского. И вот это в мировой литературе, это шедеврально именно с точки зрения, что там с предельной ясностью, четкостью показан весь цинизм вот такого, этой психологии власти, когда вот, у Достоевского это вообще характерно, вот тварь дрожащая или право имея, вот что такое право имея, вот читайте монолог «Последний князя Волковского» и посмотрите на Эдварда I. Вот там, кстати, для него в этом фильме там есть два эпизода. Вот принципиально важно, когда Эдвард возвращается из Франции, а в это время как раз Уоллес наступает на севере Англии, берет город за городом, а сынок, так сказать, там он показан таким легковесным. Но он таким и был. Не политик, не власть. И там, когда он, вот Эдвард входит, и сын пытается доложить, и там вмешивается его дружок, очередной приятель, и он, не задумываясь, что делает король, просто выкидывает его из окна. И дальше, и никаких эмоций, никаких, дальше вот абсолютно практическое рассуждение. А что же делать? Нужно срочно заключать мир. Нужно послать. Кого же послать? Я не поеду, иначе я сам, мою голову отрубят. Ну и так далее. То есть вот и последний эпизод, очень важен тоже, где и проявилась, нужно отметить роль гениальную, актерскую работу Софи Марсо, изыгравшую Изабеллу Французскую. Это последний момент, когда вот казнь Уоллеса уже должна состояться, и Эдвард лежит на смертном одре, он уже не говорит, он лишен дара речи. И Изабелла, а там по фильму у них роман, это, конечно, не находит подтверждения в исторических источниках, но неважно. И она обращается вот к умирающему королю, она говорит, в общем-то, такие вещи, которые могут убедить. Она ему говорит, что ты сейчас предстанешь перед Богом, ты же христианин. Но с точки зрения христианства, умение прощать, оно, может быть, спишет подавляющее большинство твоих грехов. Поэтому хотя бы на смертном одре будь милосерден, прости. И вот как сыграть, когда у него нет, он не может, он лишен голоса, он умирающий. Вот одной интонацией и руками, которые сжимают это меховое одеяло, которым он укутан. И вот без слов, буквально несколько секунд, но вы понимаете, что он даже на смертном одре, он король и он власть. Но это гениально. И, кстати, вот там, в этом, продолжая этот эпизод, там Софи Марсо понимает ответ, тоже считывая его. Она ему вот шепчет последние слова, она смотрит на своего муженька и говорит ему, королю, что ребенок, которого я ношу, он не продолжит твой род. И твой сынок не будет больше царствовать. И вот выражение лица и глаз Софи Марсо, вот можно даже не говорить. Эту сцену можно было бы вот просто звук убрать и просто смотреть за выражениями лица этих гениальных актеров на Патрика Макгауэлла и Софи Марсо. И вы без всяких слов прочитаете вот всю глубину, всю сложность и противоречивость, мозаичность чувств, которые они испытывают. Но мало вот в мировом кинематографе подобного рода гениально сыгранных сцен. И, кстати, я хотел бы сказать, что у Софи Марсо это очень сложный образ, потому что она должна была, с одной стороны, сыграть принцессу крови, то есть женщину, которая ограничена условностями, условностями света, она не может прямо проявлять свои эмоции, непростоту, непрямоту и так далее. С другой стороны, наоборот, ей нужно было, вот когда она бросается в объятия Уоллеса, она должна показать любящую женщину, женщину без границ, такую леди Макбет Мценского уезда. И вот между этими двумя крайностями найти вот эту золотую середину, и чтобы мы видели с одной стороны и принцессу, и даже в ее безумной страсти все равно принцессу крови, но и любящую женщину. Вот если бы она эти две краски, вот эту линию роли сохранила бы в Анне Карениной, то фильм получился бы гениальный. А он получился никакой. И почему на Западе не могут снимать Анну Каренину? Потому что они... История Анны Карениной – универсальная история. Это история о том, как любовь, которая способна приносить высшее счастье на Земле, а она вот в данном конкретном случае, в данных обстоятельствах делает людей несчастными. Это здесь нет ничего русского и никакой загадочной русской души. А они все ищут вот как бы вот это вот у Толстого, вот эту вот как бы какую-то русскую женщину. А играть нужно не русскую женщину, а играть нужно вот эту историю о том, как любовь может делать людей несчастным. И вот поэтому у нее, если бы она вот точно выдержала ту же самую линию Ивани Карениной, это была бы, ну, гениальная работа. А она, на мой взгляд, она в Каренине не получилась. Вот. Но это вот что касается актерского мастерства, поэтому фильм там это только главный герой, но там и можно часами говорить о воплощении эпизодических ролей. Но, вы знаете, вот мне как историку этот фильм еще поставил вот какую передо мной проблему. Вообще 90-е годы – это такой как бы период, когда мы каялись, просили прощения, чуть ли на колени не вставали, посыпали голову пеплом перед всем миром о том, что вот мы какая-то чуть ли не империя зла, что мы только зло причиняли, что все у нас неправда, что все у нас учили не тому, чему надо, что у нас там не герои, там Степан Разин, Емельян Пугачев, это вовсе не там лидеры крестьянской войны, а разбойники там с большой дороги, кровопийцы, кровожадные там маньяки и так далее. Ну и прочее, прочее, прочее. За советский период каяться, и за то, что мы войну развязали, Сталин с Гитлером, ну и так далее. Такой был период униженного национального самосознания нашей страны, который сейчас, к счастью, преодолевается. Но вот я тогда думал, что вот как бы было бы здорово, если бы мы нашли такого героя в нашей отечественной истории, через образ, рассказав личную историю. Ведь, по сути дела, «Храброе сердце» – это его личная история. Он же начинает с того, что он отказывается, когда его там старейшины родов кельтских, шотландских приглашают возглавить движение, он отказывается вступить в это движение патриотическое за независимость Шотландии. Он же отказывается. «Я хочу быть фермером, я хочу быть просто мужем, воспитывать детей и так далее». И как бы вот просто на волне вот личной драмы, как убийство жены и так далее, он вот превращается в этого героя. И вот я думал, а у нас-то вот, наша история героическая, столько таких вот эпизодов нашей... У нас у каждого поколения своя Великая Отечественная, у каждого. И, соответственно, героев такое же количество. И вот найти такого героя, который бы, с одной стороны, был бы, ну, такого общенационального масштаба, и у которого мы могли бы через личную, вот, личную судьбу это рассказать, вот выразить патриотическую именно идею. И вы знаете, я долго думал, и такого героя не нашел. Я потом думал над тем, а почему у нас так, вот мы к личным обстоятельствам глухи. Но у меня есть ответ на этот вопрос. В самом общем виде могу сказать, что просто в силу нашего общинного такого сознания, в общем-то, мы, ну, у нас же общественное...
0: А у нас, Герман Анатольевич, не принято «я» выставлять вперед.
2: Да, да, вы абсолютно правы. И поэтому мы про вот эту личную ситуацию людей своих, ну, что мы знаем о личной жизни Александра Невского, Дмитрия Ивановича Донского, ну, и так далее, по всем пройтись, ну, ничего. Они вот у нас, понимаете, они как в этом смысле становятся неживыми, да, они как символы такие. И их очень сложно воспринимать, вот тронуть за сердце можно, когда вы это пронесете, когда вы вот глядя на этот образ, вы увидите и себя в нем.
0: Ну, у нас, Герман Анатольевич, давайте скажем так, у нас зато у антигероев есть личная жизнь. Вот у Михаила Сергеевича вот была насыщенная. Вот у нас Раис Максим тут же всплывает в памяти, да, Герман Анатольевич Артамонов, пламенный, пассионарный профессор истории в проекте «Храброе сердце».
3: Маяк. 30-е. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Более 11 тысяч волокжан пострадали от присасывания клещей с начала года. Статистику опубликовало региональное управление Роспотребнадзора. За последнюю неделю зафиксировано 734 новых случая. ведомстве подчеркивают, при обнаружении клеща на теле необходимо в кратчайшие сроки обратиться в медицинское учреждение. Врачи не только безопасно удалят клеща, но и отправят его на исследование. Отправляясь на природу, лучше выбирать одежду светлых тонов, плотно прилегающую к телу. Также специалисты рекомендуют использовать репелленты, осматривать себя, детей и домашних животных каждые 2 часа во время прогулки. День молодежи отметят в Вологде 27 июня. Основной площадкой празднования станет проспект Победы. Здесь пройдет фестиваль «Твоя молодость». С 11 часов начнется концертная программа молодежных исполнителей. Также будут работать интерактивные площадки, мастер-классы по кружевоплетению и украшению одежды, спортивные площадки от клубов «Динамо» и «Чваката», а также обучающие площадки по добровольчеству, фотозоны и другие. Отдельная площадка будет посвящена ретро-автомобилям. Еще на бульваре развернется ярмарка современного искусства «Мост», где свои работы представят молодые художники. В 14.00 на проспекте Победы начнется шоу «Силачей», а в 17.00 пройдет вальс выпускников. Подробная программа празднования мероприятий доступна на ресурсах городской администрации. Оперные певцы и музыканты выступят на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Бесплатный концерт в честь юбилея города пройдет 18 июля. На сцену выйдут солист Большого театра Женевы баритон Владимир Казаков и солистки Петербургского музыкального театра «Зазеркалье» Ольга Васильева и Екатерина Курбанова. Аккомпанировать исполнителям будет пианистка из Санкт-Петербурга Мария Кустанович. Для зрителей прозвучат духовные произведения русских композиторов, арии из оперы, а также песни на музыку композитора Валерия Гаврилина. Начало в 19.00, вход свободный. Врач назвал минимальную длительность тренировки для сохранения здоровья. Рекомендации приводят РИА Новости. Старший преподаватель кафедры хирургии Александр Умнов посоветовал двигаться не менее 20 минут в день для снижения риска развития заболеваний. Эксперт отметил, что можно увеличить длительность тренировок до 60 минут через день, если мышцы уже в тонусе. Он также предупредил, что нельзя допускать застоя в организме и проводить целые дни в неподвижности. Недолгие прогулки на свежем воздухе несколько раз в день также улучшают кровообращение, укрепляют мышцы и кости, нормализуют обменные процессы, повышают уровень энергии и снижают стресс, подчеркнул специалист. Длительное сидение может привести к хроническим болям в спине, а постоянное лежание снижает мышечный тонус, что ведет к атрофии мышц и увеличивает риск респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. Вологжане могут принять участие в марафоне «Земля спорта». Мероприятие пройдет 27 июня на базе школы Олимпийского резерва «Витязь» в Вологде. Профессиональные спортсмены проведут для участников мастер-классы. Также все желающие смогут сдать нормативы ГТО, посоревноваться в силовом экстриме, волейболе и мини-футболе. Начало мероприятия в 14.00.
5: Года на маяке.
4: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
6: Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно!
7: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
8: Алло.
9: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
10: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. В Москве 11 часов. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в здании одного из районных судов ДНР по указанию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ведомства. По оперативным данным, через соцсети предатель установил контакт с представителем украинских спецслужб. По его указанию, террорист изъял из тайника самодельное взрывное устройство, которое должен был привести в действие в административном здании одного из районных городских судов. Он уже прибыл на место, но там был задержан группой захвата. Возбуждены уголовные дела по целому ряду статей: госизмена, приготовление к теракту, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. ФСБ обращает внимание граждан на то, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернете и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий для нанесения ущерба нашей стране. ФСБ предупреждает, что все, кто даст согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного. Левый берег Киева обесточен, сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК. По ее данным, экстренные отключения применены для сохранения энергосистемы. Подробности не приводятся. Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киеве фиксируются резкие перепады напряжения. На левом берегу Днепра электричество хаотично включалось и выключалось. Причины неизвестны. При этом Министерство энергетики Украины не анонсировало сегодня плановых отключений. Одновременно сообщается, что жители Сумской и Харьковской области Украины остались без электричества. По данным Укрэнерго, также отключение есть на подконтрольных ВСУ частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Посол Румынии в Москве Кристиан Эстрате вызван в российский МИД, где ему будет заявлено об ответных мерах в связи с закрытием российского генконсульства в Констанце. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель дипведомства Мария Захарова. В конце мая Минобороны Румынии сообщила о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галаца. Бухарест возложил ответственность за инцидент на Россию. В румынский МИД вызвали посла, чтобы проинформировать о мерах, которые будут приняты на дипломатическом уровне. После заседания Верховного Совета обороны президент Румынии Никош Ордан сообщил о решении закрыть генеральное консульство в Констанце и объявить генконсула персона нон грата. Захарова заявила ТАСС, что шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам, чтобы отвести внимание от убийства Зеленским детей в Старобельске, а также для обоснования закрытия российского генконсульства в Констанце. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес провела телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио после землетрясения в республике. Как написал политик в соцсети X, в ходе беседы Рубио выразил солидарность и поддержку венесуэльскому народу. Ранее госсекретарь сообщал, что США направляют в Венесуэлу поисково-спасательные группы, медикаменты и гуманитарную помощь. Сильнейшее за 126 лет землетрясение произошло в Венесуэле вечером в среду. Всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Пока известно о 32 погибших и 700 пострадавших. Зафиксировано разрушение строений, включая жилые в Каракасе. Продолжаются поисково-спасательные работы, действует режим чрезвычайной ситуации. Информации о пострадавших от землетрясения в Венесуэле, организованных туристах из России, нет, заявили в Ассоциации туроператоров России. Мошенники распространяют фейковый телеграм-бот якобы от Социального фонда России для получения социальных выплат, сообщили в управлении МВД. Там пояснили, что аферисты действуют от имени государственной организации и обещают денежное вознаграждение свыше 200 тысяч рублей. После заполнения анкеты к диалогу подключается псевдоспециалист фонда, который сообщает реквизиты для оплаты гарантированного талона. Для убедительности злоумышленники отправляют скриншоты фейковых отзывов об успешных выплатах. Ведомство напомнили, что государственная организация никогда не предлагает получить дополнительную социальную поддержку через Telegram-бот, а способы получения положенных льгот, пенсий, компенсации, других выплат можно узнать на сайте Социального фонда России. Французские медицинские работники выражают серьезные опасения по поводу возможного роста смертности в стране на фоне продолжительной аномальной жары, передает радиостанция France Inter. Сообщает, что в республике выросло количество вызовов скорой помощи. Аномальная жара стоит во Франции уже неделю. Приостановлена работа или изменено расписание почти 10 тысяч учебных заведений. Ограничено движение железнодорожного транспорта. По меньшей мере 5 человек погибли. Не менее 42 утонули в водоемах, что также связывается с последствиями жаркой погоды. Газета «Президент» со ссылкой на данные Национального агентства по температурным измерениям сообщила, что среда 24 июня стала самым жарким днем в истории метеонаблюдений во Франции. Средняя температура по всей республике в этот день составила 30 градусов. Более чем в 50 департаментах был достигнут показатель в 40 градусов. В центральную Россию пришли дожди и похолодания, которые принес циклон. Температура не будет превышать 20 градусов. Небольшое потепление до 24 градусов прогнозируется в выходные, сообщил ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
1: Столица нашей Родины будет облачно, к вечеру с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный по силе 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16-19, что на 4 градуса ниже климатической нормы и соответствует майским показателям. Атмосферное давление стабильное, 745 миллиметров ртутного столба. В ночь на пятницу распогодится, посвежеет до 7-10, днем. Завтра с приближением фронта облаков прибавится и брызнут дожди. На термометре плюс 19-22. В выходные по ночам будет от 9 до 12, днем потеплеет до климатической нормы 21-24 градусов.
0: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Петербурге переменная облачность, кратковременные дожди до плюс 21. В Москве не выше плюс 19, временами небольшой дождь.
2: Маяк.

0: здравствуйте, приветствует вас с программы «Физики и лирики». Сегодня мы в составе «Лирик». Я Лирик Митрофанова, приветствую Лирика Кудряшова.
1: Ну, назови меня физиком уже, наконец-то.
0: Физик,
1: уже.
0: Хорошо.
1: Хочется уже.
0: Конечно, все люди себя называют кем угодно. И кем угодно работают, что удивительно. И все такие, да? Ну, ладно, хорошо.
1: Это в чей адрес такой намек сейчас красивый был.
0: Да. Ну, как бы там ни было, Андрей Олегович, я должна тебя предупредить. Мы вчера с Александром Борисовичем обсуждали термин «роскошь». Прямо что такое роскошь? Что он этот...
1: К какому выводу ты пришли? Деньги?
0: Нет, мы это с психологической точки зрения. То есть, по большому счету, это необходимо себе допускать. Мозг, он специально так работает, чтобы тратить не рационально. Но сегодня мы будем говорить о таком ощущении, как восторг. И вот думаю, что же может быть венцом наших обсуждений, мы уточним нашего гостя. Илья Мартынов сегодня с нами, нейробиолог, научный руководитель Музея мозга в Санкт-Петербурге и Москве. Илья, приветствуем тебя.
2: Да,
1: здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Кстати, а вот когда ученые изучают такие вещи, как эмоции, это действительно серьезные исследования, или это раньше вообще считалось ерундой, занимаетесь?
1: Не псевдонаука случайно?
0: Да, когда ты думаешь, вот с точки зрения психологии, что такое восторг, уныние, скорбь, грусть, страх, вот это все.
2: Ну, знаете, я бы тут начал с того, что, во-первых, в современной психологии, психофизиологии больше 20 теорий эмоций. То есть никто до конца вообще не понимает, что такое эмоции. И вот я своим студентам всегда говорю, вот смотрите, есть такая теория, есть такая. Они говорят, какая правильная? Я говорю, а никто не знает. То есть до сих пор очень много споров ведется. Но есть исследование Роберта Плотчика, который выделил так называемое колесо эмоций. Вот он сказал, что есть базовые эмоции, там радость, вот как раз ожидание, там страх, удивление, грусть, злость. И есть эмоции, как производные от них. Более сильные и более слабые. Например, вот от радости как раз более сильные эмоции, концентрат, это восторг, да, про который Маргарита уже сейчас сказала. Вот это как бы концентрат радости такой, да, своеобразный. И считается, что, вообще-то говоря, эмоции – это очень адаптивная штука. Да, эмоции Дарвин выделял еще и у животных. И, кстати сказать, вот с эмоциями он и провалился. То есть у него отличная его концепция происхождения видов, но вот с эмоциями он ошибку совершил, потому что в своей книге «Происхождение видов» он писал, что вот, допустим, вот здесь собака, да, что такое собака? Это что-то усредненное между всеми типами собак, которых мы когда-либо встречали. А с эмоциями, он скажет, эмоции у всех вроде как должны быть одинаковые, и даже должны одинаково проявляться у людей и у животных. Это, кстати, была ошибка, потому что современные данные показывают, вот что удивительно, кстати, что независимо от того, какой культурологический там слой, какие там особенности воспитания,

0: национальности, да, только лишь вот одну эмоцию можно действительно вот универсальной представить. Это эмоция отвращения. А все остальные эмоции, они проявляются очень по-разному. У каждого человека, ну и еще в особенности от культуры. То есть нельзя сказать, что вот радость или тот же восторг будет одинаково у француза, там, японца, китайца, русского, там, и кого-то еще проявлять.
1: А в чем разница, кстати, заключается вот между культурами и вот, проявлением восторга? Ну, да, у китайца и у нас, например, у россиян.
2: Проявление как отличается, да?
0: Ну, например, вот мы знаем, что азиаты очень сдержанные вообще в целом в проявлении эмоций.
1: Это китайцы-то сдержанные?
0: Сейчас скажу, да, вот я, кажется, разговаривал с одним вот китайским как-то инженером, мы там вот работали в одном проекте, и он абсолютно не показывал эмоции никакие вот на работе, но совершенно другой человек, когда выпьет. Абсолютно русский человек. То есть, я говорю, а как дом-то? Он говорит, а дом все есть, говорит, с женой все есть, говорит, с близким все есть. Но на работе не принято. То есть, еще и получается, что у нас контекстуально, вот есть теория субличности, да, что у каждого из нас есть несколько типов субличности, это мы набор субличностей. Вот мы одни,
2: да,
0: там,
2: да, где мы
0: работе,
2: ведем себя по-разному.
0: Там, да, да, да, это вот тоже концепция. И вот, по всей видимости, вот подтверждение этой концепции, прям вот действительно есть культуры, где просто сдерживаются. Но еще надо понимать, что, понимаете, опять же, вот сейчас, допустим, у нас вот улыбка, да, улыбка у нас возможна, потому что стоматология развита там, а вот Мона Лиза-то вообще же особо-то не улыбается, а чего? Ну, предполагаешь, может, у нее и с зубами были проблемы-то, то есть буквально еще там, может, век там, да, и даже чуть меньше назад были вот и такие проблемы, люди, может, не улыбались еще, потому что не хотели показывать какие-то свои дефекты.
2: Ты знаешь, это очень хорошая теория. Я все время на зубы человека смотрю, к дареному коню, не дареному, потому что это правда, это первая твоя визитная карточка. Но все-таки в те годы, по-моему, особо улыбаться, это считалось скалиться. Там у них какие-то религиозные были предубеждения,
0: и
2: что
0: это
2: если
0: тоже.
2: Ты улыбаешься.
0: И это тоже. Да, и это тоже, да.
1: Слушайте,
0: это тоже. Вот опять как раз-таки мы вот культурологически, опять же, различием и, собственно, подходим. Ну и плюс, вот опять же, есть такая концепция, что мы чаще, вот мы, как каждый человек, испытывает те эмоции, с которыми он сталкивается, которые научили родители, которые сам научился проявлять. И лучше их распознает у других. То есть мы лучше распознаем то, с чем мы сами имеем чаще дело. Вот это, кстати, тоже есть такие данные.
1: А удивление отличается от восторга? Или, может быть, удивление переходить в восторг? Или это абсолютно разные эмоции с точки зрения нейробиологии?
0: Ну, считается, что удивление – это базовая эмоция, так же, как радость. То есть она не пересекается. Потому что восторг – это скорее вот, ну, такая вот смесь какого-то такого трепета, какого-то даже такого благоговения, да, то есть…
2: До мурашек, да.
0: То, что вот нас как бы, ну, условно говоря, такой гибрид страсти, вот такого вот всего, да, даже какого-то скрытого страха, да, такой коктейль получается. Вот, потому что вот мы же не остаемся равнодушными, скажем, да, там, когда видим какую-то там невероятную картину, там, или северное сияние, да, например, наблюдаем. Вот потому что это что-то масштабное по отношению к нашей повседневности, это ломает наши привычные какие-то рамки, да, и как бы вот особый такой регистр эмоциональный включает. То есть, и вот есть, кстати, исследования интересные нейрофизиологии этого восторга, как раз-таки связанные с тем, что вот у нас есть, я уже неоднократно, да, в эфире «Радио Маяк» рассказывал про так называемую дефолт-систему мозга. Это такая удивительная штука была открыта. Исследователи пытались посмотреть, как работает внимание, всякие там каверзные задания давали человеку, и ни черта не получалось. Просто в мозге, ну, какая-то вообще ерунда творилась, и не было особо какой-то активности. А потом люди вот лежали в томографе, ну, томографически это исследовали, функциональный томограф, и у них вдруг все сжигалось внутри. Оказалось, что когда человек ничего не делает, у него суперактивно работает мозг, гораздо активнее, чем когда он там считает сложные примеры, потому что включается огромная система, мощная сеть такая, которая связана с нашим эго, связана с нашим я, самосознанием и обслуживанием идей о других людях. То есть что мы думаем про других людей, о наших взаимоотношениях с другими людьми. И вот, по всей видимости, во время восторга у нас угашается эта система, и мы как бы ощущаем, ну, свою, условно говоря, свою свое невеличие по отношению к масштабу Вселенной или Северного Сияния или чего-то такое. То есть мы видим, насколько мы хрупки и малы. И это, кстати, нас внутренне освобождает и включает просимпатическую нервную систему. То есть там интересно, что вот есть симпатическая нервная система, она обычно у нас активирована, когда мы там переживаем за счет чего-то, или там в целом, да, там, готовимся к важному выступлению и так далее. А здесь еще парасимпатика включается, она как-то за успокоение. И это удивительно, что в одном моменте мы можем видеть и симпатическую нервную систему, и парасимпатическую. Это очень редкое, кстати, состояние, когда две антагонистических, они, по сути, антагонистические две системы, они включаются одновременно по физиологическим проявлениям, мы это видим. То есть мурашки бегут, да, и тут же расширяется зрачок, и, кстати, может улучшаться пищеварение, кстати, на секундочку.
1: Вот такая вот. Это самое главное. Самое главное.
0: Вот восторг, да. И, кстати, снижается интерлейкин-6, вот тоже по некоторым данным. Не знаю, надо посмотреть, насколько они, конечно, буквально я вчера поговорил в статье. Да, это, снижение воспаления.
2: Чего?
0: Да.
2: Снижение воспаления чего?
0: Снижение системного воспаления. То есть у нас есть воспаление в целом, когда человек в целом длительно находится в стрессе, кортизол повышается. И это, кстати, влияет на нейродегенерацию, это влияет на нейровоспаление. Оно очень опасно для нейродегенеративных заболеваний, Альцгеймера там, и так далее, Паркинсон. То есть это не последняя роль. Да, там. А так, когда вот вы в восторге, предполагают исследователи, это влияет на снижение нейровоспаления и воспаления системного. Вот, вообще системное воспаление – это одна из тоже причин преждевременной смерти. Это и онкологические заболевания, все сосудистые заболевания. То есть в последние годы мы все больше понимаем, что воспаление играет не последнюю роль. Вот,
1: это доказано? Это доказано?
0: Конечно.
1: Да? Прямо доказательная база есть, да? Что...
0: Если про восторг, я еще раз говорю, что я не так прям подробно смотрел исследования, просто попадались, да, что интерлейкин-6 снижается. Это один из основных нейромедиаторов воспаления, просто медиаторов воспаления, который интерлейкин 2, 6, вот они запускают каскады воспаления, почему такого серьезного. А раз он снижается, то мы видим уменьшение.
2: У меня вопрос такой. Смотри, ученые же занимаются и на разных группах населения, наверное, опыты ставят, или просто исследования, да, и взрослые, и дети. Дети же восторг. Ему и мороженое показал, а второе показал, они вообще могут, не знаю, взлететь. Но смотри, мы к возрасту подойдем, просто говорят, что каждый день он рутинный, да, даже перечисляя, вот что, завтрак, ноутбук, смартфон, семья, работа. Знаешь, туда вот это все. И восторг, когда он на нас снисходит, а это, как ученые считали, дважды в неделю, вот, он как раз и показывает, нам дает шанс взглянуть на что-то, ну, себя как бы обнулить в этой рутине. То есть, наверное, это психологически очень правильно его испытывать хотя бы два раза в неделю. Я уж не говорю про эротические переживания. Как ты думаешь, дети и взрослые, мы же сами себе, дети себе же не перечисляют завтрак, ноутбук, семья, работа. Они себе, у них своя какая-то история, поэтому они счастливее чаще и восторг испытывают чаще.
1: Чем взрослые.
0: Ну, по всей видимости, во-первых, конечно, это зависит от страны, потому что дети Африки уже там вряд ли часто испытывают восторг, часто, да, потому что они, к сожалению, да, там многие выживают от стакана воды до стакана воды, да, там человек может работать уже ребенком, да, там за стакан воды весь день. Поэтому тут зависит, конечно, от достатка, от культурологических тоже каких-то особенностей, от страны и так далее. Но можно предположить, что там в России, там в каких-то развитых странах, все-таки, конечно, дети испытывают чаще восторг еще, потому что больше поводов удивиться, да, больше поводов открыть для себя новое. Потому что тот же восторг, да, он... Почему я начал говорить про Дарвина? Потому что эмоции, они же адаптацию нам осуществляют, то есть они помогают нам как-то сорганизовать свою жизнь с меняющейся окружающей средой, с другими сородичами. И когда наши предки открывали какие-то, не знаю, новый источник какой-нибудь там жраки в саванне, или там новый источник воды, потому что у вас водой был дефицит в определенные моменты, то они испытывали, конечно, восторг, да, трепешь, вот, ну, наконец-таки, да, или там что-то, ареал, да, новую там какую-то землю открывали, потому что там расселялись тоже по планете в свое время. Поэтому, конечно, у детей гораздо больше этих восторгов. То есть это закрепление, закрепление каких-то вот важных вещей. Да. Вот эмоции помогают закрепить удачное поведение, на самом деле, или, наоборот, его аверсию, то есть отвращение сделать. Да, то есть то, что нам не нравится, у нас отвращение вызывает. То, что нравится, у нас закрепляется эмоционально. И мы же помним многие ведь события же тоже, вот тот же восторг, да, там, там трепет или ужас. И это позволяет нам вспомнить и понять, хотим мы еще раз прожить этот опыт или нет. Потому что вообще мозг-то очень ленивый, он же не хочет там получать какие-то неприятные вещи или там делать что-то, что не принесет результат. Поэтому дофаминовая система, да, система радости, да ни черта она не система радости, она хитрюшка такая, она говорит, вот морковка, морковка, вон, и ты бежишь за этой морковкой, а морковка как радуга убегает. Нельзя же поймать радугу, правильно? Вот Скитлз, да, нельзя же ее попробовать. Вот реклама даже обыгрывается. Слушайте, и вот то же самое делает дофаминовая система. Но в моменте включается, если действительно... Если действительно, вот сейчас, если, позвольте договорить, если вы вот удовлетворили какую-то потребность, то уже включается эндорфиновая система. Вот она, как раз-таки, отвечает за наслаждение и сиюминутное удовольствие. Вот она, да, закрепляет уже вот окончательно, да, вот это вот она говорит, вот, на, ну, хорошо, наконец-таки, поработал. Но в следующий раз дофаминовая система, ее задача еще какую-то новую морковку придумать, потому что иначе опять человек, то есть опять заставит нас почувствовать неудовлетворенными. А иначе делать ничего не будем, мотивация-то не будет.
1: А вопрос такой, отличается ли физиологический восторг от эмоционального, или это одна система работает в голове?
0: Ну, если мы, опять же, вот возвращаясь, да, к тому, что я начинал говорить, как мы смотрим, да, если вот мы как бы дали вот по плотчику определение восторга как концентрированная радость, да, то там включается отключается дефолт системы мозга, включается парасимпатика, вот физиология такая. Вот. А вообще ведутся до сих пор споры, что такое эмоция сама по себе, это раз, а во-вторых, действительно ли лицо вообще в целом-то отражает эмоцию. И мы вот знаем немало примеров, когда люди вообще не могут на лице отражать эмоцию, она у них только в теле проживается. То есть в теле есть ответ, а на лице нету. А ответ может быть даже болью, кстати, на тот же восторг у некоторых пациентов. Поэтому здесь вопрос сложный, еще раз, да, вот скажу, что нет какой-то однозначной интерпретации этого.
2: А еще такой вопрос, если это эмоция восторга, она у всех одинаковая все-таки, или вот этот культурологический и образовательный аспект тоже влияет? Потому что я недавно вышла там где-то в районе Краснопресненск, где зоопарк, вот, и там красивейший закат, просто голубые эти небеса, здесь такие переходящие в пурпур, розовое, что-то такое, вот, а рядом мужик фотографирует три дома, которые вот ЖК построили, отвратительные, и я думаю, боже, насколько люди разные, вот он не туда, по моему мнению, фотоаппарат навел.
1: И все вот восторги, самое
2: главное. Я об этом
1: главное,
2: думаю. Да? Я даже его сфотографировала, фотографирующий этот ЖК.
1: Ты получила восторг в своей голове от этого, да?
2: Нет, это был не восторг, а смятение, недоумение. И вот поэтому мы все такие разные, и от этого интересно. А если бы все вокруг на закат смотрели, а, тогда нет, тогда это свой-чужой, правильно?
1: Так, может, он свою квартиру новую фотографировал, поэтому у него восторг в голове возник.
2: Ну, вот, я об этом даже не думала. Мне кажется, все-таки по красоте это было, потому что ребенок рядом мучился, папа, пойдем в метро.
0: А может, тот бывший прораб на этой стройке, наконец-таки испытывал то, что дома достроили.
2: Он доделал, достроил.
0: Мы не знаем контекста.
2: То есть это тогда это не коррелируется, это просто чувство, оно одинаковое для всех. Это не оценочное.
0: Если, опять же, если мы идем от физиологии, все эти вот гусиные лапки, все эти мурашки там и так далее, да, и вот это вот внутреннее подавление дефолт-системы мозга, это же тоже такое, как ты правильно сказала, вот, да, освобождение такое некоторое, да, перезагрузка, то в принципе, да, это будет восторг. Но от чего он, да, возникает?
2: Ну,
0: понятно, что триггеры будут у всех разные. То есть у всех,
2: ну, капибары, да, вот люди, когда видят впервые капибару, они вообще с ума сходят. Думают, что это такое за чучело? А это оказалось...
1: Все равно, нет, ну, мысль, если я правильно понял, что мы базового триггера у любого человека не знаем, возникновение восторга. То есть он может быть абсолютно разный, нам неприятный, да,
0: конечно,
1: к примеру, мне. Да, но система работы мозга, она у всех одинаковая. То есть что-то вызвало восторг, и вот мозг начинает работать как задумано.
0: Да, да, да.
2: Значит,
0: да,
2: мы движемся в сторону... Да-да-да, договори, просто мы движемся тогда в сторону учащения восторгов.
0: Для кого-то грандиозно, там, я не знаю, действительно северное сияние, а кто-то муравейник увидел там человеческий рост. Я помню, когда ребенком увидел раз такой огромный муравейник в лесу, я вокруг него бегал и не понимал, что это такое. У меня был точно детский восторг какой-то. Вот. Поэтому тут, мне кажется, да, у всех триггеры будут разные. Если мы хотим двигаться в сторону восторгов, то мне кажется, что это как раз-таки возможно, и просто это даже полезно, потому что это к вопросу о нашей способности вообще учиться, нашей пластичности, то есть быть открытым, открытым к разному, не бояться пробовать разное, и как бы разрешать себе искренне. Мы же очень часто еще не испытываем эмоции, потому что мы их пригашиваем. Нас же, вот я почему я сказал про азиатскую культуру, все пригашиваем, поэтому надо все разрешить, и все будет отлично.
2: Да, и поэтому путешествуем мы много, и смотрим новые, открываем какие-то для себя истории. И это все дает нам вот как раз те самые эмоции, которые конкурируют с рутиной. Ну что ж, давайте встречаться чаще. Очень интересная встреча и общение. Илья Мартынов, нейробиолог, научный руководитель Музея мозга в Санкт-Петербурге, в Москве, был у нас в гостях. Но мы продолжим через какое-то время, поговорим о... Это удивительная тема. Как птицы вьют гнезда.
3: Физики и лирики. Гордыня – это акт отрицания собственной смертности и смертности мира как такового. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».
5: Вкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
6: О, Элбин, Санкт-Петербург, ОРН 117-784-728-3866.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
8: В Москве 11:30.
9: Новости.
8: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Жители Каракаса боятся возвращаться в свои дома после землетрясения, опасаясь повторных толчков, сообщает телеканал CNN. По всей стране разрушены здания. Официально говорится о 32 погибших, но жертв может быть в разы больше. Пострадали на эту минуту 700 человек. Эти данные также вскоре могут значительно измениться. Информация о пострадавших россиянах не поступала. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, организованных российских туристов в Венесуэле практически нет, а туристический поток крайне велик из-за отсутствия постоянного прямого авиасообщения. Наиболее популярным направлением россиян в Венесуэле остается остров Маргарита, который расположен на значительном расстоянии от района, где ощущались наиболее сильные подземные толчки. РСТ продолжает следить за развитием ситуации. Между тем, геологическая служба США прогнозирует, что с вероятностью 89% в течение 24 часов после землетрясения в Венесуэле произойдут автошоки магнитудой более 5. Кроме того, сейсмологи подчеркивают, что сохранятся значительные шансы на еще более сильные повторные подземные толчки магнитудой 6 и выше. Вероятность того, что они произойдут в течение суток, оценивается в 23%. Экстренное отключение света, которые ранее начались в левобережной части Киева, распространились на другие районы города. Об этом сообщили в городском отделении холдинга ДТЭК. Введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключения не действуют, говорится в сообщении. Укрэнерго сообщает, что причиной стали технологические нарушения на одном из энергообъектов. Одновременно сообщается, что жители Сумской и Харьковской области Украины тоже остались без электричества. По данным Укрэнерго, также отключение есть на подконтрольных ВСУ частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Власти Запорожской области приняли решение перекрытия части трассы Новоруссия из-за атак вооруженных сил Украины. Об этом в своем канале в Максе сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. Киевский режим совершил очередное террористическое преступление против мирной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Временно ограничено движение с 317 километра по 331. Организован объездной путь через села Приазовского и Приморского округов Батиева, Строгановка, Райновка, Орловка. Полицейские в Ростове-на-Дону оштрафовали блогера и каскадера Евгения Чеботарева за нарушение правил дорожного движения на спорткаре Ferrari F8. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ростовской области. Его привлекли к административной ответственности за превышение скорости и отсутствие полиса ОСАГО. Ранее в СМИ появилась информация, что ростовский блогер Чеботарев стал участником ДТП в Ростове-на-Дону. Ущерб его автомобилю составил порядка 5 миллионов рублей. Ранее Чеботарев уже попадал в аналогичные аварии. В прошлом году он разбил спорткар «Макларен». Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
8: В Москве завтра облачно, временами дождь, температура воздуха до плюс 19 градусов, давление 745 миллиметров ртутного столба.
5: Новости спорта.
9: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. На чемпионате мира по футболу определилась первая пара 1/16 финала. В стартовом раунде плей-офф сразятся сборные Канады и ЮАР. Канадцы уступили Швейцарии 1-2 и финишировали вторыми в своей группе, а южноафриканцы победили Южную Корею 1-0 и также заняли второе место в квартете. В других встречах игрового дня Бразилия разгромила Шотландию 3-0. 82 минуты за пентакампеонов провел на поле защитник Денис Зенита Дуглас Сантос. Марокко обыграла Гаити 4-2. Мексика взяла верх над Чехией 3-0. Защитник Локомотива и мексиканской сборной Сесар Монтес отыграл весь матч. Босния и Герцеговина была сильнее Катара 3-1. Самарские футбольные крылья Советов продлили соглашение с двумя игроками, а также расторгли контракт с защитником, который тут же перешел в Пари Нижний Новгород. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
10: Накануне стало известно, что крылья Советов попрощались с защитником Романом Евгеньевым. Его контракт был рассчитан до лета 2027 года, однако был расторгнут. В заявлении самарского клуба отдельно отмечалось, что соглашение разорвали на обоюдовыгодных условиях. Евгеньев выступал за крылья Советов с 2022 года, провел 101 матч в составе самарцев, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи. Через некоторое время уже Пари Нижний Новгород объявил, что защитник присоединился к этому клубу. Соглашение заключено на 2 года. 27-летний футболист находился без команды буквально считанное время. Крылья Советов же, помимо расставания с защитником, также объявили и о продлении контрактов с двумя игроками. Полузащитник Иван Бобер и нападающий Владислав Шитов останутся в клубе как минимум до лета 2029 года. Интересно, что предыдущий сезон оба молодых игрока провели в аренде. Бобер выступал за нижнекамский «Нефтехимик», а Шитов за московская «Торпеда». Генеральный директор крыльев Советов Тархан Джабраилов отметил, что это два перспективных футболиста, на которых в клубе рассчитывают и видят потенциал для роста. Очевидно, что оба получат шанс в новом сезоне.
9: Баскетбольный «Зенит» расторг контракт с защитником Ненадом Дмитриевичем. По условиям соглашения клуб из Санкт-Петербурга получит денежную компенсацию. В январе Дмитриевич на правах аренды перешел в Баварию. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
5: Театр HD представляет на большом экране «Инси» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: русские лирики в эфире. Я Рита Митрофанова.
1: Андрей Кудряшов. Именно так меня и зовут. И Иван Стариков с нами. Как мы и обещали, будем разбираться, как устроены птичьи гнезда. Старший научный сотрудник лаборатории орнитологии Зоологического института РАН, кандидат биологических наук. Иван, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе. А слушайте, ну обычно же вот я ничего нового не видел, вот из веток такое вот, да, собирают гнездо, да, и больше ничего нет уже, да, или я все-таки ошибаюсь? Или мы все ошибаемся?
2: Да, наверное, сам то, что мы понимаем под словом гнездо, это обычно какая-то постройка из веточек, такая шаровидной формы, чашеобразные, вот. На самом деле гнезда бывают очень разные, зависит от многих факторов, да, от вида самой птицы, от того, где она живет, от того, на каком субстрате и из чего оно построено. Так что разнообразие очень большое.
1: А самое какое удивительное гнездо вообще, в принципе, орнитологи встречали?
0: Как вы систематизируете?
1: Да,
2: Ну, да, тут можно назвать, наверное, сразу несколько. Вот, из тех птиц, которые гнездятся у нас, которые вот я сам видел в поле, это, конечно, ремес. Да, это такая небольшая птичка воробьинообразная. Вот, раньше их относили к синицам, сейчас выяснилось, что это их родственники, но не синицы. Вот, они строят очень интересные гнезда. Если, да, обычно у нас гнезда такие вот чешеобразные, да, у зябликов, скажем, у длиннохвостой синицы это уже такой шарик с крышечкой, вот, и литком боковым, а ремес пошел еще дальше, он строит такую настоящую варежку, вот, при этом вот как бы большой палец, это еще отдельный вход такой дополнительный, вот, из растительного пуха, и подвешивает к ветвям кустарников, получается такая очень плотная, теплая постройка.
0: Да?
2: Отчасти да, вот, можно и так сказать.
0: Я хотел уточнить, а вот птицы, вот если вы систематизируете виды гнезд, то есть люди, как они вышивают из веточек, из разного материала, ну, может быть, какие-то они по конструкциям реально все схожи, или вот правда какие-то шалаши, кто на земле, то одно, кто вот там на деревьях другое. И вот...
2: Да. Ага. Конечно, это зависит от субстрата в первую очередь, да, от того, где именно расположено гнездо. Ну, общее такое правило, самое такое, понятно, что из него есть исключение, но наиболее примитивные гнезда, они строятся на земле, а сложные, да, они на ветвях деревьев, кустарников, трав иногда. Вот, и дальше уже могут быть различные варианты, да, то есть если это на земле, это может быть совсем примитивное гнездо, просто ямка углубления. Иногда вообще нет гнезда, то есть птица вкладывает просто некоторые виды на землю. Вот это может быть, если это дупло, то это небольшая какая-то выстилка, да, то есть там птицам не нужно особенно, что называется, сильно себя утруждать, да, потому что уже и так есть мощная защита в виде древесины вокруг. Это могут быть норы в песчаных берегах, то есть бывают птицы делают ямки, а бывают строят настоящие норы, такие как зимородки, например, вот, или ласточки, различные ласточки, береговушки, скажем, очень любят такие песчаные обрывы, да, на которых у них такой прямо ряд норок получается, такое колониальное гнездование. Могут быть постройки на скалах также, вот они могут быть и... как гнездо обычного вида, и такое может быть довольно массивное, у лошади, например.
0: А вот, да, вот вы сказали, есть птицы, которые вообще не вьют гнезда. Я сразу обратилась к птице киви, она тоже, ну, реально там, как застанет ее вот эта предродовая деятельность, так она и, в общем.
2: Да, например, ну, есть такие птицы у нас, это, в общем-то, дневные хищники многие так делают, вот, они занимают чужие гнезда, своих не строят. Совы, например, вот, могут быть и черные стрижи, да, они поселяются вообще в самых разных местах, могут жить на скалах, в постройках человека, могут жить у скворечники, вот, если они до этого выгонят оттуда скворцов и поселятся сами, такие случаи бывали. Вот, и бывают еще гнездовые паразиты, ну, самые известные у нас это наша обыкновенная кукушка, да, они гнезда не нужны, важно отложить яйцо в гнездо какой-нибудь другой птицы, воробьинообразной, и дальше уже приемные родители этого кукушонка выкармливают.
0: А вот вопрос, мальчик, где вот эти мужчины строят гнездо, или женщины, вот, ну, самки или самцы вот у разных птиц, это как-то природой заложено, эволюцией, или это каждый, как договорятся они там? Ку-ку!
2: Да, безусловно, это все результат эволюционных преобразований. У большинства видов постройкой занимается либо самка и самцом вместе, вот, но есть отдельные виды, у которых этим занимается только самец. Вот такое тоже бывает, ну, тропических видов довольно много. Вот, еще из интересных построек, если хотите, можно упомянуть. Да. Опять же, это вот связано с тропическими видами. Вот у нас их нету, но, тем не менее, очень интересные получаются гнезда. Ну, например, можно назвать такой род, как портнихи, их так и называют. Обитают они в Южной и Юго-Восточной Азии. Вот они просто сшивают краешком по краям два или более листьев. Вот, и далее уже в такой вот как бы подвешенной колыбельке получается гнездо с выстилкой. Вот еще можно отметить...
0: Ну, надо поискать, да, в интернетах, чтобы наши слушатели птица-портниха, да, и посмотреть...
2: Птица-портниха, да.
0: Да,
2: и можно посмотреть, вот, как это выглядит. Выглядит оно очень красиво, да, такая вот изящная постройка. Вот, есть замечательные сорные куры, вот, которые строят настоящие инкубаторы. Такие вот есть, например, малео, которая строит такую кучку из песка. Причем этим постройкой занимается самка, она притаскивает песок, иногда может проходить для этого, да, поскольку они гнездятся в глубоких джунглях, песок нужно добывать на морском побережье, вот до 30 километров бывают у них маршруты за песком. Вот, и получается такая постройка, из которой в дальнейшем, собственно, благодаря солнцу, да, туда откладываются песок, яйца. Вот, и если температура высокая, песок разрывается, чтобы яйца охлаждались, и наоборот, потом, значит, при ночью, при охлаждении, песок туда докидывается. Вот. А вот джунглевые сорные куры, они используют различную всякую гниющую растительность, самец насыпает огромные курганы, такие до высотой до 5-6 метров, и в диаметре может достигать 15 метров. Получается огромный инкубатор, где просто за счет тепла, которое вот эти вот растения выделяют, да, там вот происходит, как бы, да, без всякого насиживания происходит инкубация яиц.
1: А скажите, пожалуйста, а вот строительство гнезд – это врожденная история, да, это инстинкт, и может ли, например, птица, которая в неволе родилась и там все время в клетке сидит, и она может, если ее выпустить на волю, построить гнездо или нет, или это нереально?
2: Да, обычно это врожденная способность, то есть практически у всех птиц это так. То есть, если мы кого-то вырастим, да, потом выпустим. Ну, во-первых, вопрос, как эта птица будет адаптироваться, да, потому что если она совсем в природе не была, ну, возможно, она там проживет не очень долго, не очень хорошо. Вот. Но тем не менее, да, и также в неволе у нас многократно наблюдаются случаи, когда птица строит гнезда из какого-то подручного материала, веточек, которые им приносят. Ну, вот, все происходит у них врожденно. Но есть у ткачей, например, да, птицы ткачиковые, вот они тоже строят замечательные гнезда. И такие вот общественные ткачи, это просто огромные копны сена, такие вот до 8 метров в длину. Вот, огромное количество входов, такая колония настоящая гнездовая. Вот, и у них молодые самцы наблюдают за взрослыми, вот, и иногда строят такие гнезда. Предварительные гнезда, да, в которых еще никакой откладки яиц не будет, вот, но, так сказать, учатся, как в дальнейшем это дело строить.
0: А я увидела связь между... не я увидела, орнитологи первые увидели, а я статью увидела о том, что очень часто строение клюва птицы как раз вот и выбирает тот материал, из которого она может что-то строить. И вот это какое-то... Вот это вот эволюционно, как что было первее. То есть сначала клюв под стройматериалы или наоборот. Или как мы люди. Помните, у нас не было там... стройматериалов особо. Мы там
1: с клювом пользовались.
0: Дерьма и палок можем, да, вот так, как это говорят обычно, легально.
2: Ну, это скорее одно связано с другим, потому что у нас, если мы берем какой-то строительный материал, да, у нас, соответственно, форма клюва будет процессе эволюции видоизменяться, да, под, под это, ну и под добычу пищи, конечно. Вот, например, у нас там большой пёстрый дятел, да, у него очень мощный клюв, вот, всем нам хорошо известный, и он прямо выдалбливает настоящие такие здоровенные дупла, которые, которыми потом пользуются многие другие виды птиц. Ну, вот, если дятла там нет, они могут в следующие года выводить там птенцов.
0: Да, он очень красиво выглядит. Посмотрите, это просто какое-то чудо природы.
1: Так давайте мы сейчас...
0: Большой пестрый дятел.
1: Да, на пару минут прервемся и вернемся в прямой эфир.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Вологодской области нет дефицита бензина. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отметил, что в регионе нет дефицита бензина. Сообщил жителям, на каких заправках можно наполнить специализированную емкость для топлива. Не более 10 литров бензина в канистры выдают на ООО «Интиком Инвест» и «Ресурс Ойл». В ПАО «Татнефть» продолжают отпускать бензин. Ограничение на топливо АЕ-95 в одни руки до 30 литров, в том числе в канистры. ЮВЭЛ работает без ограничений. Также топливо можно получить на других несетевых АЗС. Металлические и пластиковые емкости должны быть отмечены заводской маркировкой. В регионе расширяются условия поддержки молодых специалистов при трудоустройстве. На 66-й сессии законодательного собрания региона утверждены изменения в перечне мер поддержки. Теперь студенты претендуют на единовременную выплату в размере 1 000 000 рублей. Средства предоставляются при трудоустройстве на должность учителя в сельские школы по программе «Земский специалист». Всего в ходе этого заседания областного парламента рассмотрено 27 вопросов. Депутаты утвердили 22 закона, 9 из которых инициированы главой области. Так, по инициативе губернатора принят закон, усиливающий ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение работ по уборке дворовых территорий. Теперь нарушения требований будут выделены в отдельное административное производство и будут предусматривать более строгие санкции при повторном проступке. Сегодня в Вологде можно будет выпить чая и оценить уличное кино. 25 июня в областном центре впервые пройдет фестиваль чая и уличного кино. Двухчасовой киномарафон начнется в 18 часов в Асановской роще. Локацией выбрана зона отдыха с лежаками, которая находится в конце центральной дорожки парка, на противоположной стороне от входной группы. Для участников фестиваля покажут несколько короткометражных фильмов. Специально для этого в Асановской роще смонтировали большой светодиодный экран под открытым небом. Зрители увидят ностальгическую драму с атмосферой 2000-х, «Авака», фильм о дружбе людей и собак «Большая восьмерка», трагикомедию об эксцентричном изобретателе «Как разжечь потухший огонь» и другие фильмы. Северные пейзажи и проекты современных зданий представлены на юбилейной выставке Вологодского архитектора. Сегодня, 25 июня, в 18 часов в областной картинной галерее открывается юбилейная персональная выставка архитектора Николая Майорова «Назад в будущее». Автор – градостроитель, член Вологодского союза архитекторов, в прошлом – главный архитектор Вологды, а сейчас – главный архитектор архитектурно-градостроительного центра Вологды. На стендах выставочных залов левого крыла на 5-м этаже разместились макеты реализованных проектов автора. Планшеты, демонстрирующие как отдельное архитектурное произведение, так и ансамбли улиц и уголков Вологды. В областном центре Николай Майоров проектировал жилые дома, библиотеку Вологодского политехнического института, здание областной прокуратуры, комплекс Центробанка на Плетеченской, в Череповце здание горкома КПСС и другие здания. В Вологде в день города запустят речные трамвайчики с уникальным аудиогидом. 27 июня стартуют речные прогулки на новых электротрамвайчиках. Для пассажиров подготовлен 45-минутный маршрут по самым живописным местам областного центра и необычный аудиогид, выполненный в формате вологодской сказки. На линию выйдут 2 однопалубных судна на электрической тяге «Вологжанин» и «Вологодские зори». Длина каждого трамвайчика составляет около 16 метров, вместимость стоимость 38 пассажиров и 2 члена экипажа. Новый водный транспорт закуплен в рамках подготовки Вологды к 880-летнему юбилею.
3: Новости спорта.
4: Волокжанин проплыл 10 километров за 3 часа 53 минуты. Заместитель директора Центра спортивной подготовки Вологодской области Сергей Глушков стал одним из призеров заплыва Swim Cup Рубское 2026 в Ивановской области. Соревнования по плаванию на открытой воде состоялись на Рубском озере и собрали любителей и профессионалов из разных регионов страны. Сергей Глушков стал участником заплыва ультра на дистанции 10 километров, 2 круга по 5 километров. На этой дистанции он показал результат 3 часа 53 минуты, заняв 8 место в абсолютном зачете и 3 место в категории мужчины 40-49 лет. Грязовецкие пловцы завоевали 23 медали на всероссийских соревнованиях. Дмитрий Кожин завоевал 5 золотых, 2 серебряных награды. Валерия Аверьянова 4-жды становилась первой и 2-жды второй. Алексей Гуляев завоевал серебро и 4 бронзы. Валерия Самсонова принесла 2 серебряные медали и 2 бронзовые. И еще одну бронзу взял Дементий Заряшко. Турнир «Путь чемпиона» прошел в Кирове и собрал более 600 спортсменов из 8 регионов страны.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно!
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Третий толчок землетрясения магнитудой 4.5 зафиксирован на севере Венесуэлы. Сейсмологической службой страны несколькими часами ранее там произошли два землетрясения магнитудой 7.2 и 7.5. Это стало самым мощным землетрясением за последние 126 лет. По предварительным подсчетам погибли как минимум 32 человека, более 700 получили травмы. Наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра объявлен зоной бедствия, сообщил советник по вопросам предотвращения безопасности страны Виктор Лира.
3: Одна из самых больших трудностей – осознать масштабы произошедшего. Гражданская оборона и пожарные службы развернуты в основном в столице, где сообщается о нескольких сильно пострадавших районах. В районах на севере Каракаса уже проведены спасательные операции по поиску людей, оказавшихся под завалами обрушившихся зданий.
1: Жители Каракаса боятся возвращать дома после землетрясения, опасаясь повторных толчков. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, организованных российских туристов в Венесуэле практически нет. Турпоток крайне велик из-за отсутствия постоянного прямого авиасообщения. Наиболее популярным направлением россиян в Венесуэле остается остров Маргарита, который расположен на значительном расстоянии от района, где ощущались наиболее сильные подземные толчки. РСТ следит за развитием ситуации. Экстренные отключения света, которые ранее начались в левобережной части Киева, распространились на другие районы города, сообщили в городском отделении холдинга ДТЭК. Введены экстренные отключения электроэнергии. Говорится в сообщении, Укрэнерго сообщает, что причиной стали некие технологические нарушения на одном из энергообъектов. Одновременно сообщается, что жители Сумской и Харьковской области Украины остались без электричества. По данным Укрэнерго, также отключение есть на подконтрольных ВСУ частях ДНР, Херсонской и Запорожской области. Сотрудники полиции задержали 13-летнего школьника за поджог автозаправки в подмосковном Подольске по указанию неизвестного. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. Шестиклассника доставили в территориальный отдел полиции в присутствии законных представителей. Школьник рассказал, что в одном из мессенджеров он вступил в переписку с девушкой. В ходе общения подросток отправил ей данные геолокации для предполагаемой встречи. После этого с ним на связь вышел мужчина. Незнакомец сообщил, что полученная геометка будет использована для ударов ВСУ. В итоге мошенники угрозами заставили школьника совершить поджог топливной колонки на АЗС. Возбуждено уголовное дело. Сейчас идут поиски преступников, которые манипулировали шестиклассником. Новый российский учебный боевой самолет Як-130М совершил первый опытный полет, сообщили в пресс-службе Ростеха. Тестирование состоялось на Иркутском авиационном заводе, филиале ПАО «Яковлев». Полет продолжался около 50 минут и проходил на высотах до 2 километров и скоростях до 600 километров в час. Задание полностью выполнили летчики Александр Гуськов и Андрей Воропаев. Замечаний к самолету нет. Первый полет Як-130М – важный этап программы развития отечественной учебной боевой авиации, подчеркнул замминистра промышленности и торговли Геннадий Абраменков. Накануне президент собрал совещание по развитию авиаотрасли в России. Владимир Путин заявил, что заказ на авиатехнику огромен и призвал наращивать поставки ее на отечественный рынок. Компания Apple удалила все сервисы, принадлежащие ВК, из магазина приложений App Store. Однако само приложение ВК доступно, сообщает РИА Новости. Невозможно найти и установить на iPhone такие приложения, как ВК-видео, ВК-музыка, ВК-мессенджер, Одноклассники, Mail, Юла, Знакомства, Дзен, Облако Mail, Маруся, ВК-клипы и ВК-почта. При поиске магазин приложений пишет, что ничего не найдено. ВК подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов. Там заявили, что Apple удалила приложение без предупреждения в одностороннем порядке. Там посчитали такие действия американской компании по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми. Российские ученые предложили новый способ лечения аллергии. Рекомбинантная вакцина. Ожидается, что уже осенью будет зарегистрирована отечественная вакцина от аллергии на березовую пыльцу, пишет российская газета. Пока единственным способом лечения аллергии считается аллерген-специфическая иммунотерапия, которая предполагает многократное введение пациенту небольших доз аллергена в течение нескольких месяцев. а вакцина будет вводиться однократно, либо минимальное число раз. К тому же она не содержит самого опасного компонента аллергена, хотя в обоих случаях вырабатываются антитела класса IgG, которые препятствуют развитию в дальнейшем аллергической реакции. Препарат, кроме лечения аллергии к пыльце березы, будет эффективен к перекрестным пищевым аллергенам, например, таким как яблоко, персик, арахис, лесной орех. Кроме того, ученые Федерального медико-биологического агентства работают еще над одной вакциной для лечения профилактики аллергии к пыльце амброзии. По данным исследований, в России от различных видов аллергии страдает каждый четвертый гражданин. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра ожидается облачная погода, временами дожди, температура воздуха в дневные часы до плюс 22 градусов. В Москве завтра переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью температура плюс 9-11 градусов, днем плюс 22. Давление будет меняться мало, составит 745 миллиметров ртутного столба.

making up more than we're making love.

0: Лирические лирики в эфире. Сейчас юмористическая тема. Андрей Олегович, можешь озвучить? Это такого мы еще не слышали. Это будут слышать люди впервые.
1: Как проходили песенные конкурсы в античности?
0: И вообще проходили ли они?
1: Да. Как придумали песню 85? Это же не просто с неба упало. Или Сан-Ремо, например. Это же откуда-то пошло. Ольга Вячеславовна Сапрыкина к нам присоединяется. Доцент кафедры всеобщей истории РГГУ. Доцент кафедры всеобщей истории ХИКС. Кандидат исторических наук. Ольга Вячеславовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Маргарита и Андрей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Кого винить в придумке гениальной? Диониса? Кто крайний-то был?
2: Ну, Дионису можно, конечно. Вы знаете, но я думаю, что так уж, если говорить о винить, наверное, то можно винить полисное строение, да, античной Греции, которое, ну, было разбито на такие города-государства, ну, такие как Спарта, Дельфы, то есть вот отдельные города, каждый город – это отдельное государство. Естественно, что между городами завязывались и конфликты, да, вот, ну, обычные военные конфликты, но греческий мир, он, в принципе, такой политически раздробленный, да, ну и, наверное, соревновательность, она, в принципе, заложена в человеке, да, в самом. И вот как раз еще задолго до появления спортивных олимпиад, да, вот этого олимпийского, скажем так, движения, появились такие, ну, я бы не сказала, что это были только песни,

0: ну да, музыкальные.
1: Театральные,
0: да,
1: музыкальные, может быть.
0: Театральные,
2: поэтические,
0: да, перформансы, да, которые называли агоны, да, агон – это, собственно, борьба, соревнования. И вот возникли такие панелинские агоны, которые создавали возможность враждовать без вражды. Да, то есть, да, это было прям вот такое соревнование.
1: Какая-то агония.
0: Ну,
1: получается.
0: Агония, да. Ну, борьба, да, агония – это тоже борьба человека, который, так сказать, ну, извините,
1: за
0: юмористическое упоминание, да, который умирает, да, агония, борьба, да, вот это последняя борьба. И вот в результате этого создавалось такое общее культурное пространство, где соревновались, и порой очень жестко, не, так сказать, военным путем, а путем вот такой культурной борьбы. И что самое главное, ведь мы очень часто слышим, что там Евровидение вылилось в политический конкурс, Олимпиада вылилась в политический конкурс, но однако ничто не ново под луной, да, как раз вот судей, которых выбирали из особо таких почетных граждан разных полисов, как раз и обвиняли, что они идут за политическими симпатиями, а вовсе не, так сказать, смотрят на то, кто лучше выступает, кто лучше поет, кто лучше
2: то есть,
0: играет.
2: То есть судьи еще в Древней Греции, в Древнем Риме косячили, да? Ничто не ново, как
0: но,
2: вы сказали.
0: Понимаете,
2: да,
0: но мы же люди, да, и ничто человеческое не чуждо ни древним людям, ну а потом же, знаете, не зря же говорят, что очень многие там современные тенденции пошли из античности. Это действительно так. Ну вот, наверное, интересно представить, да, как выглядел фестиваль античный. Вы уже упомянули, и совершенно верно, что античная музыка, да, была все-таки не совсем тем, что мы сейчас представляем, да. Для нас это музыка, там кто-то играет оркестр, выходит певец, конечно, певец, особенно если это эстрадный певец, да, он, как правило, там всякие возможные выразительности, методы используют, а у греков их было гораздо больше, да. Ну, собственно, музыка, ровно как и музей, идет от слова муза, да, то есть это искусство муз. Да, искусство муз. Поэтому вот в эти агоны входили и не только пение, а также входили мелодии, исполняемые на инструментах. Начиналось вообще изначально с пения. Потом стали соревноваться и музыканты, которые играли мелодии, исполняемые на разных инструментах, и также поэзия. Танец, театральное действие, в котором действовали вот эти вот хоры, да, хоры в античности, это тоже не в нашем представлении статично стоящие, да, вот если это академический хор, то он стоит статично и поет. А здесь хоры – это вот действительно такое театральное действие. Они танцевали, они друг с другом менялись, перемешивались, наоборот, выступали один против другого, соревнуясь там в искусстве певческом. Так что это были вот... Ну и, конечно, главными героями, которым посвящались все эти песни, были боги. Да, естественно, боги. То есть не, так сказать, какие-то земные сюжеты, а боги. И вот это было очень громкое искусство, да, это было коллективное искусство, это было искусство ответа друг другу, да, вот опять же, ну вот в рэп-культуре, да, когда люди отвечают друг другу, тоже не новое, вот, пожалуйста, один хор мог что-то запеть, другой ему как-то, так сказать, ответить. Естественно, что использовались это и там, в шествиях, религиозных праздниках, но тут именно соревнования. И действительно, Афины, да, стали центром таких соревнований, назывались они Дионисии, праздник в честь бога Диониса, и, собственно говоря, античный театр из этих Дионисий и вырос, да, то есть песенные конкурсы вот эти Дионисии породили театр, уже настоящий театр, вот, действующими лицами и так далее. В Афины съезжались все гости, да, со всего мира греческого, ну, вот этой так сказать, и ойкумены, и город превращался в грандиозную театральную площадку, делались жертвоприношения.
1: Ольга Вячеславовна, я не уловила большей степени в этом, в этих, как это еще мне нравится, симпозиумах. Да, это, по-моему, уже римское, а не греческое название. Это
0: да,
1: все-таки мужчины или женщины?
0: Изначально это было, конечно, мужское соревнование, а женщины могли участвовать в качестве зрительниц. Вот, изначально это было все-таки соревнование мужское, и несмотря на то, что нам иногда кажется, что вот женщины, да, вот очень часто же изображают музыкантов с кефарой, да, кефара это такое, ну, немножко звучит как гитара, на самом деле это подобие арфы. Оно просто несколько меньше, оно, этот инструмент носили на руке, его называли лирой еще, но очень часто эти изображения, муза с лирой как раз. И вот это такая небольшая, скажем так, арфа, которая привязывалась к руке часто, к кожаным шнурочкам, и человек ее так носил. И вот просто эти длинные одеяния, часто без пояса, на самом деле это специальное одеяние для соревнований, и одеты в них мужчины. Музыканты и певцы. Так что женщины в меньшей степени, но с течением времени, да, постепенно стали принимать участие в хорах, но в основном это все-таки было состояние такое вот мужское искусство.
2: Ольга Александровна, а по каким критериям оценивали все-таки, кто выиграл? Что ценилось выше? Вокальная техника, там, вот, выразительность или соответствие чему-либо, да?
1: Да, или вот похож вы совершенно на кого-то.
2: На Битлз.
1: Нет, а в Греции, правда, да, какая иерархия была? Там не император, а кто там был какой-то? Кто?
2: Бог. Зевс.
1: Нет, но из гражданских.
0: Я не очень поняла вопрос, не расслышала.
1: Нет, но если кто этим руководил, кто выше был, судьи, ценитель, жюри, это же, наверное, какие-то очень аристократы.
0: Ну, в Риме-то там, да, уже империя, а что касается Греции, поскольку там же, в общем-то, были собрания, да, поскольку там было коллективное руководство очень часто полисом, то вот эти судьи, которые собирались и которые вот этим всем руководили. Ну, а вот это постоянное регулярное соревнование, она была просто заложена. А вот отвечая на вопрос о том, что же ценилось прежде всего, главным инструментом считался голос человека. Считалось, что все остальное просто поддерживало певца. Это же как бы такой прототеатр. То есть вот это действие, оно возникало из голоса. И, конечно, мы так вот говорим, что это прародина, и, может быть, создастся впечатление, что там все было там так утонченно. На самом деле начиналось совсем не утонченно. То есть античная музыка, она была не камерным искусством, а таким, скорее, громким, привлекающим, да, чтобы все, кто услышали, пришли таким телесным искусством. И, как я уже говорила, коллективным, да, поскольку когда выступал певец от какого-то полиса, то выступали и хоры, да, которые, ну, вот, привлекали. И вот как раз с этим было связано большие конфликты, да, потому что музыкальное искусство и конкурсы, как и все остальное, начинают постепенно развиваться, да, если где-то начинаются они в 8-7 веках до нашей эры, то вот к 5-4 векам, да, уже такой развитый, такая развитая античность, греческая музыка начинает заметно трансформироваться, и вместо вот этой громкости, эффектности, чисто шума, да, вот шума, постепенно приходят новые формы, то есть виртуозность, эффектность, чтобы люди не просто слышали громкий звук, а чтобы он то затихал, то увеличивался, да, даже без голоса певца и слов, чтобы просто потому, как музыкант играет, они понимали, о чем это произведение, да, оно о любви или оно о битве, да, то есть вот разный же эффект музыкальный должен быть. Соответственно, да, извините.
1: Вот это вопрос акустики, то есть голос, это были открытые амфитеатры, то, что мы знаем как раз из Греции, или какой-нибудь там Парфенон,
0: да,
1: который
0: открытые,
1: недавно открылся?
0: Это открытые площадки, открытые амфитеатры, они больше стали строить к театрам, но, в принципе, да, уже в это время начинали. Естественно, смотрите, поменялось даже отношение к певцам, да, то есть вот появляется такое понятие, как мирская слава. Как правило, певцы изначально, участие в этих соревнованиях для певца и для хора – это такой гражданский долг. То есть полис посылает, и они идут представлять полис. А вообще в жизни они могли заниматься чем-то совершенно другим, а это было их, вот, ну, помните, да, насколько бы лучше играла Ермолова, если бы днем она, так сказать, не была профессиональной артисткой, ну, из фильма «Берегись автомобиля», а стояла где-то у станка. Вот примерно так. То есть у них был другой род занятий, а, так сказать, выходили они уже вот из чувства долга. Естественно, были награды. Награды полис чувствовал себя очень хорошо, да, прославившимся, если его певец и хор выигрывали. А певцов стали венчать лавровыми венками, да, вот из сельдерея изначально, вот потом лавровыми венками. Но постепенно люди стали понимать, что людям нравится это слушать, и стали появляться профессиональные певцы, профессиональные участники, которые просто жили за счет выступлений. Потом, получив известность на таких соревнованиях, они, ну, даже получали вот такие, как бы мы сейчас назвали, протогастроли, да, то есть они могли переезжать с этими выступлениями, и люди их слушали, и победители вот таких крупных огонов получали уже отнюдь не символические награды, но и денежные награды.
2: То есть они богатые люди были в Древней Греции, победители?
0: Да, они получали. Кстати, покровительство влиятельных граждан,
1: вот это покровительство,
0: потому что нравилось, да.
1: А вот вопрос просто на засыпку. Вот у нас, когда богатые люди только в рестораны стали попадать, они потом говорят: слышь, иди сюда. И говорят: а ну-ка сыграй этот, помнишь, как
2: Мурку
1: или
2: что
1: там?
2: Да,
1: то есть вот там можно было песню заказать? Вот песню заказать.
0: Ну, когда, смотрите, на соревнованиях нет. На соревнованиях люди приезжали, и у них был уже конкретный репертуар. Мало того, вот если сейчас на время не хватит, я еще и скажу, что как начинают ограничивать эту выразительность. Если такой человек уже приглашал певца, оплачивал его выступление, да, то есть он приезжал к нему, ну тут, конечно, он мог выбрать те песни, из-за которых он, собственно говоря, пригласил данного артиста. Вот, а значит, вот в связи с ограничениями тут тоже такой вот интересный момент. Как я уже сказала, что были совершенно разные инструменты, да, были и духовые инструменты, но вот наиболее популярным была вот эта лира, собственно, от которой слово лирика, да, или кефара. И музыканты стали просто улучшать звук с их точки зрения, да. Кефара изначально, да, это вообще она пришла из Египта в Европе, в Грецию, и изначально имела 7 струн, да, вот напоминает даже, опять же, 7 струн. И потом исполнители стали увеличивать количество струн.
1: И получилась арфа.
0: Чтобы добиться... Да, но это как арфа, да, но только поменьше. И вот, например, такой исполнитель, очень известный, Тимофей Милецкий, он увеличил количество струн до 11-12. То есть, ну, и это позволяло добиваться такого более объемного, более такого полифонического даже звука. Но совершенно неожиданно против стал выступать знаменитый философ Сократ. Потому что он сказал, что вот такое слишком большое увлечение звуком, да, то есть формой, отвлечет людей от главного, что должно нести искусство. Искусство должно воспитывать. Искусство должно воспитывать, а увлечение вот этой формой музыкальной отвлечет от голоса певца, создаст излишний шум и не даст людям воспитаться.
1: Воспитывать традиционные греческие ценности. Давайте так, на этой оптимистической ноте. Пока прервем нашу встречу, обязательно продолжим общение и послушаем отрывки из музыки, которую сейчас удалось сохранить, да, возможно, да, звучание этих инструментов. Так что оставайтесь с нами.
3: Ну а нас выручает, как всегда, только ироничное отношение к реальности. Иначе можно было бы уже с ума сойти от всех этих нововведений. Сергей Стилавин, радиоведущий.
4: Так говорит маяк.
5: Реклама. Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв. Эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
6: О, Элбин, Санкт-Петербург, Оверин, 117-784-728-3866.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
7: В Москве 12:30.
8: Новости.
7: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные при помощи БПЛА «Герань-2» поразили автозаправочные станции в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны, представив соответствующие кадры, где показаны атаки на АЗС. В ведомстве добавили, что регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ. Ранее сообщалось о проведении российскими вооруженными силами серии ударов по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры складом горючего украинской армии. Ребенок погиб в результате украинских ударов в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его данным, в общей сложности погибли 2 человека и 2 были ранены минувшей ночью. Удары были нанесены в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе. Подробности не приводятся. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили 2 пункта временной дислокации ВСУ на окраине Константиновки. Боевую задачу выполнили подразделения штурмо-стрелковой дивизии группировки, сообщили РИА Новости в Минобороны. 2 пункта живой силы противника обнаружила разведка. Координаты цели передали расчетам артиллерии. Точными попаданиями из различных видов орудий объекты противника были ликвидированы. Минобороны также отметили, что лишь 1 пункт временной дислокации противника был оборудован в блиндаже. 2 массовые акции протеста пройдут сегодня в Гданьске. В первый день работы Международной конференции по восстановлению Украины, сообщает телеканал «Полсат». Первая акция организована общественным движением «Нас объединяет Польша». Вторую под лозунгом «Гданьск против бандеризма» проведет политическая партия «Конфедерация польской короны». Организаторы намерены заявить решительный протест против проведения в Гданьске конференции по восстановлению Украины, а также против прославления УПА украинскими властями. Напомню, что украинская повстанческая армия в России признана экстремистской и запрещена. Из-за обострения отношений между Варшавой и Киевом Зеленский на конференцию не приехал. Украину будет представлять премьер-министр Юлия Свириденко. Накануне бывший премьер Польша Лешек Миллер посоветовал польским участникам конференции не делать никаких инвестиций в украинскую экономику. Любая инвестиция в полностью коррумпированной Украине является огромным риском для каждой компании, предупредил политик. Житель Астраханской области получил 7 суток административного ареста за скандал при покупке мороженого. Как говорится в судебных материалах, мужчина нецензурно ругался на продавщицу, размахивал руками и бросался в нее с дачей, выданной ему при покупке. Причин скандала не называется. В отношении дебошира составили административный протокол о мелком хулиганстве, но в суде он вину признал. Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за высокой угрозы возникновения природных пожаров. По данным Главного краевого управления МЧС, сегодня и завтра в ряде районов и на побережье Краснодарского края ожидается высокая пожароопасность 4 класса. Спасатели напоминают, что разведение открытого огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев категорически запрещается. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
4: Погода.
7: Завтра в Москве ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью температура плюс 9-11 градусов, днем до плюс 22.
4: Новости спорта.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международная федерация футбола разрешила сборным России среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет выступить на чемпионате мира. Турнир пройдет в Азербайджане с 22 по 31 октября. Новость, которая не может не радовать, тем не менее, о возможном допуске взрослой команды говорить рано, заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Организаторы швейцарского этапа Кубка мира по прыжкам на батуте перед началом соревнований запросили у российской команды фонограмму гимна России для церемонии награждения. Этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет в швейцарской Орозе с 26 по 27 июня. Сегодня тренировочный день. Российская теннисистка Екатерина Александрова сегодня выступит в четвертьфинале турнира серии WTA 500 в Бад-Хомбурге. О предстоящей встрече вы узнаете из материала нашего обозревателя Виталия Павлова.
8: Российская теннисистка Екатерина Александрова впервые с турнира в Абу-Даби в феврале этого года пробилась в четвертьфинал соревнований WTA в текущем сезоне. Сегодня она встретится с японской соперницей Наоми Осакой в четвертьфинале в Бад-Хомбурге. При этом в первом круге Александрова уже обыграла Энн Ли из США в трех сетах, а во втором раунде была сильнее соотечественницы Миры Андреевой в двух партиях. Кажется, что Екатерина наконец находит свою игру и возвращается к предыдущим кондициям. Осака же, в свою очередь, уже прошла на турнире Магдалену Френх из Польши и бельгийку Элизу Мертенс, не проиграв ни одного сета. И на данный момент в рейтинге WTA японка находится даже выше россиянки. Осака 15-я, Александрова 19-я. Несмотря на то, что теннисистки являются, по сути, представительницами одного теннисного поколения, ранее они никогда не встречались на кортах в официальных матчах. Тем интереснее их предстоящая встреча на травяном покрытии в Бад-Хомбурге. И кажется, что сейчас фаворитов противостояния нет, особенно после победы Александровой над Андреевой.
6: Российский баскетболист Всеволод Тищенко выбран на драфте НБА под 56-м номером. Официальный выбор произвел Чикаго, но сразу после драфта права на Тищенко перешли к Далласу. Волновался, в какой-то момент уже подумал, что меня так и не выберут, но вера все же оставалась. Чувствую, что мечта моего детства начинает исполняться, признался Всеволод. Тищенко стал 11-м игроком из России, выбранным на драфте НБА. Баскетбольный «Зенит» досрочно расторг контракт с защитником Ненадом Дмитриевичем. Клуб получит компенсацию со стороны игрока. Защитник родом из Северной Македонии, скорее всего, продолжит карьеру в греческом «Арисе». Игорь Осинкин останется главным тренером футбольного «Сочи» после вылета из российской премьер-лиги. Вместе с тем в штабе наставника сменилась часть специалистов. Контракт с Осинкиным и его помощниками рассчитан на один сезон. Футбольной родине точно не будет стыдно в российской премьер-лиге, уверен президент клуба Алексей Зинин. Прошедший сезон был вторым, когда мы действительно по-настоящему ставили задачу подняться в премьер-лигу. У нас появились болельщики, мы проделали очень большую работу по их привлечению, на нас точно будут ходить, сказал Зинин. Московский клуб впервые в истории вышел в РПЛ, выиграв в прошлом сезоне первую лигу. С вами был Юра Геворкян.

0: художник Маргарита Семенова, архитектор Рога Левицкая, главный конструктор Альберт Мудрый.
1: Физики и лирики.
2: А физики и лирики, и удивительная тема. Сегодня у нас в гостях Алексей Рябцев, персональный и фэшн-стилист. Мы будем говорить о мужской моде вообще и аксессуарах мужских, в частности. Стиль, статус, традиции.
3: Почему удивительная? Да-да-да, почему удивительная тема-то? Вот.
2: Мне кажется, все-таки, вот я проследила три поколения мужчин, которых я видела. Нет, или может быть четыре. Давайте приветствуем Алексея.
3: Алексей,
2: привет тебе.
3: Здрасте.
2: Или здравствуйте.
4: Да, добрый
2: день. Ну, мы все из одного, в принципе, примерно возраста, тогда можем пофамильярнее, да, друг к другу относиться. Ну, вот сколько поколений мы застали? Это бумеры, так? Это наши родители. Им сейчас 70 лет где-то. 60, ну, 70, да? Так, потом они хотя бы увидели хоть какую-то моду после оттепели 60-х, так? Потом у нас шли иксы, потом шли иксы, это типично я, когда не было ничего лифчиков симпатичных у женщин вообще, кроме черемушков, и потом что-то нашли. А у мужчин здесь, мне кажется, всегда было все стабильно.
3: Все плохо и было, или все стабильно?
2: Штаны, семейные трусы и все.
4: Ну, я думаю, у мужчин никогда ничего плохо не было.
2: Мы да, всегда менее, был классический набор.
4: Да, у нас всегда все было хорошо. Мы просто менее требовательные к одежде, менее требовательные к жизни. Поэтому с точки зрения нашей психологии и потребления у нас всегда было достаточно стабильно. И сейчас самое изобильное время. Не только для женщин, но и, конечно же, для мужчин.
3: То есть бери не хочу, покупай, что хочу. И носи как надо или как хочешь?
4: Как хочешь. И хочешь, и если есть определенные обстоятельства, как надо. И сейчас поле для экспериментов просто огроменное. То есть мужская мода, она за последние лет 10, наверное, 15, далеко шагнула вперед. Большое количество мужчин стали больше следить за своим внешним видом. Это и касается ухода, и косметологии, и элементарно даже пересадки волос. Да? То есть мы видим, что сейчас этот рынок даже в России очень активно развивается и свидетельствует о том, что мужчины гораздо сильнее и активнее начали следить за внешностью. Опять же, мода на моложавость, на здоровый образ жизни, все это так или иначе подталкивает модную индустрию гораздо больше предлагать мужчинам, чем это было, например, 20, 25 и даже 30 лет назад. Ну и само собой то, что мы за последние несколько десятилетий распробовали европейскую моду, американскую моду, а последние 15 лет азиатскую моду. Конечно же, все это дает нам возможность пробовать так или иначе смешивать стили, определять то, что будет комфортно для вас. Я знаю то, что ваши коллеги, например, очень увлекаются там стилем японских культур. То есть это абсолютно нормальная история, когда современный мужчина может позволить себе проявлять свое собственное «я», свое творческое начало и говорить о том, что вот он, я есть такой интересный, оригинальный. Давайте знакомиться.
3: Японская мода — это такой стритвер, да, который...
4: Да, это, знаете...
3: Длинные широкие майки, штаны вот эти широкие, да?
4: Да, укороченные брюки в виде капри, то есть, да, конечно, это все есть. Плюс ко всему, за последние несколько лет азиатский цвит-стайл, это и Япония, это Китай, это Корея, он стал настолько популярен, что даже отголоски этого стрит-стайла мы можем с вами видеть в коллекциях европейских дизайнеров, дизайнеров, и в том числе даже на стрит-стайле на неделях моды Париж, Милан, Нью-Йорк.
3: Угу. А как, если мы поклонники стрит-стайла...
2: Давайте стрит-стайл все-таки объясним, что это
4: Давайте.
2: Уличный стиль.
4: Ну,
2: то есть
4: ну,
2: это
4: кеды,
2: не
4: уличная
2: классика.
4: Мода, уличный стиль.
3: Ну, кеды, майка и красивые штаны какие-нибудь. Розовый
4: вы знаете, стрит-стайл это сейчас, наверное, самовыражение, потому что улицы любой столицы моды и даже любой столицы либо крупного города мира, они превратились, конечно же, в подиумы, где и мужчины, и женщины стараются, ну, скажем так, заявить о себе. Вот он я есть, вот он я интересный, вот он я классный, давайте
3: ну,
4: знакомиться.
3: Пример
4: давайте
3: какой-нибудь
4: работать,
3: приведи, да. Я знаю, там Москвы, Токио и, ну, давай там Париж и Рим возьмем, ну, неважно, какую-то европейскую столицу. Что такое?
4: Ну, давайте, если мы, например...
3: Стрит-стайл, да.
4: Да-да-да. стрит-стайл, например, если мы говорим про европейские страны, да, условно, то здесь тоже будет, конечно же, большое отличие. То есть есть четыре основные столицы моды, это Нью-Йорк, Лондон, Милан и Париж. В каждом городе люди будут одеваться по-разному. Если мы говорим про Соединенные Штаты, про Нью-Йорк, то здесь, конечно же, будет царствовать минимализм. Что-то такое немного овер, но с понятными четкими линиями. Это что-то, что мы могли быстренько на себя надеть и побежать. Ну, условно, там широкие джинсы для девчонок, например, это какой-то жакет сверху, может быть, он даже офисный какой-то серого цвета. Майка-алкоголичка в нашем понимании, аккуратные украшения, растрепанная прическа, минимум макияжа, солнцезащитные очки, туфли-лодочки и какая-то аккуратная сумка. Все. То есть это условно так, там американский стрит.
3: В Нью-Йорке мы, да, побывали. Дальше добавим из этого.
4: Да.
3: Рим.
4: Дальше мы едем, например, дальше мы едем с вами в Лондон, потому
3: ладно,
4: что есть определенная очередность недели. Здесь, конечно же, будет чуть больше кичи. Здесь будет направление и классической английской клетки. Мы будем с вами видеть четкий классический английский крой, который будет проявляться в классических костюмах. Здесь немного добавится панка, могут быть даже моды на улице, то есть это могут быть какие-то денди, то есть это будет одежда более интересная, чем у американцев, но которая будет обязательно хорошо сидеть, которая будет отличаться более яркими принтами, например, клетка, либо это будет гусиная лапка, это могут быть галстуки, это могут быть какие-то классные ботинки с цветными носками, то есть здесь мода становится уже более интересной, более оригинальной. Далее мы с вами перемещаемся в Милан. Милан, мы понимаем, что итальянцы, они сами по себе очень эмоциональные, они яркие, они эффектные, мужчины и женщины. Здесь, конечно же, будут платья по фигуре, здесь будет глубокое декольте, здесь может быть открытая спина, здесь могут быть платья на бретелях практически в пол, либо средней длины, это обязательно каблук, это красные губы, это кудри в волосах у девчонок, например, да. Но в то же время, в том же стрит-стайле мы можем видеть хорошо сидящие на девушках костюмах, белые сорочки, это, опять же, могут быть яркие какие-то принты и акценты, убранные волосы в хвост, солнцезащитные очки. Парни, конечно, здесь будут очень эффектно выглядеть. Это всегда классно сидящие брюки, хорошо скроенная сорочка. Обязательно, чтобы это был белый цвет, например, в сорочке. Это аккуратно закатанные брюки, хорошая качественная итальянская обувь. Она даже может быть разноцветная. Бордо, коричневый, серый, темно-зеленый цвет, темно-синий. Могут быть яркие акцентные носки. А дальше супер ухоженная растительность на лице. Классная стрижка обязательно. И невероятная улыбка. Это должно быть однозначно. Ну и перемещаясь в Париж, то здесь мы с вами можем видеть буйство различных форм и фактур, потому что Франция — это все-таки столица мировой моды, именно кутюрной моды. И здесь будут уже модные эксперименты.
3: То есть у мужчин там тоже
4: варианты.
3: Есть, да, какие-то,
4: конечно,
3: модные эксперименты,
4: конечно,
3: да?
4: Конечно, конечно. Это могут быть удлиненные пиджаки либо жакеты. Это могут быть какой-то оригинальной формы джинсы либо брюки. Это могут быть и футболки с глубоким вырезом, которые надеты, например, на какой-то лонгслив, то есть футболка с длинным рукавом. То есть здесь солнцезащитные очки, опять же, головные уборы, интересные оригинальные принты в верхней одежде. То есть здесь уже идет, ну, скажем так, эксперимент с точки зрения форм и цвета, да, то есть что мы надеваем, как это выглядит на нас и как мы это в конечном итоге выносим. То есть каждая столица моды, она будет отличаться по своему характеру, по темпераменту, и я считаю, что это, конечно, здорово. Если говорить, например, про Москву, у нас же есть тоже
2: и
4: своя
2: неделя
4: моды.
2: Да, да, да, да. Ну, хотя Екатеринбург можем тронуть.
4: Да, Екатеринбург в том числе, конечно. То есть здесь мы можем говорить о том, что мода, она настолько перемешалась, и европейская, и азиатская, плюс здесь есть еще и налет нашего русского стиля, потому что наш этнос, он невероятно интересен. Я очень рад, что последние там 5-7 лет мы его активно продвигаем в массы. И здесь мы можем видеть смешение различных культур. Это европейская мода плюс азиатская и, скажем так, приперченная нашим отечественным менталитетом.
3: Какой, вот, какой российский или русский аксессуар сейчас наиболее популярен в Москве и в Санкт-Петербурге? Ну да, где барсетки уже. Кроме барсетки и канистра, да. Какой?
4: Барсетки и канистра. Знаете, вот прям какой-то яркий аксессуар, вот именно русский, да, я вот не могу вам точно назвать, но сейчас разного рода кулоны, обереги, кольца, которые имеют этническое какое-то происхождение, очень интересные и актуальны среди и молодежи, и взрослого населения.
3: Алексей, мы сейчас прервемся на пару минут и вернемся обязательно к этому разговору.
1: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Вологодской области нет дефицита бензина. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отметил, что в регионе нет дефицита бензина. Сообщил жителям, на каких заправках можно наполнить специализированную емкость для топлива. Не более 10 литров бензина в канистры выдают на ООО «Интиком Инвест» и «Ресурс Ойл». В ПАО «Татнефть» продолжают отпускать бензин. Ограничение на топливо АЕ-95 в одни руки до 30 литров, в том числе в канистры. ЮВЭЛ работает без ограничений. Также топливо можно получить на других несетевых АЗС. Металлические и пластиковые емкости должны быть отмечены заводской маркировкой. В регионе расширяются условия поддержки молодых специалистов при трудоустройстве. На 66-й сессии Законодательного собрания региона утверждены изменения в перечне мер поддержки. Теперь студенты претендуют на единовременную выплату в размере 1 000 000 рублей. Средства предоставляются при трудоустройстве на должность учителя в сельские школы по программе «Земский специалист». Всего в ходе этого заседания областного парламента рассмотрено 27 вопросов. Депутаты утвердили 22 закона, 9 из которых инициированы главой области. Так, по инициативе губернатора принят закон, усиливающий ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение работ по уборке дворовых территорий. Теперь нарушения требований будут выделены в отдельное административное производство и будут предусматривать более строгие санкции при повторном проступке. Сегодня в Вологде можно будет выпить чая и оценить уличное кино. 25 июня в областном центре впервые пройдет фестиваль чая и уличного кино. Двухчасовой киномарафон начнется в 18 часов в Асановской роще. Локацией выбрана зона отдыха с лежаками, которая находится в конце центральной дорожки парка, на противоположной стороне от входной группы. Для участников фестиваля покажут несколько короткометражных фильмов. Специально для этого в Асановской роще смонтировали большой светодиодный экран под открытым небом. Зрители увидят ностальгическую драму с атмосферой 2000-х, «Авака», фильм о дружбе людей и собак «Большая восьмерка», трагикомедию об эксцентричном изобретателе «Как разжечь потухший огонь» и другие фильмы. Северные пейзажи и проекты современных зданий представлены на юбилейной выставке Вологодского архитектора. Сегодня, 25 июня, в 18 часов в областной картинной галерее открывается юбилейная персональная выставка архитектора Николая Майорова «Назад в будущее». Автор – градостроитель, член Вологодского союза архитекторов, в прошлом – главный архитектор Вологды, а сейчас – главный архитектор архитектурно-градостроительного центра Вологды. На стендах выставочных залов левого крыла на 5-м этаже разместились макеты реализованных проектов автора. Планшеты, демонстрирующие как отдельное архитектурное произведение, так и ансамбли улиц и уголков Вологды. В областном центре Николай Майоров проектировал жилые дома, библиотеку Вологодского политехнического института, здание областной прокуратуры, комплекс Центробанка на Предтеченской, в Череповце здание горкома КПСС и другие здания. В Вологде в день города запустят речные трамвайчики с уникальным аудиогидом. 27 июня стартуют речные прогулки на новых электротрамвайчиках. Для пассажиров подготовлен 45-минутный маршрут по самым живописным местам областного центра и необычный аудиогид, выполненный в формате вологодской сказки. На линию выйдут 2 однопалубных судна на электрической тяге «Вологжанин» и «Вологодские зори». Длина каждого трамвайчика составляет около 16 метров, вместимость 38 пассажиров и 2 члена экипажа. Новый водный транспорт закуплен в рамках подготовки Вологды к 880-летнему юбилею.
1: Новости спорта.
5: Вологжанин проплыл 10 километров за 3 часа 53 минуты. Заместитель директора Центра спортивной подготовки Вологодской области Сергей Глушков стал одним из призеров заплыва Swim Cup Рубское 2026 в Ивановской области. Соревнования по плаванию на открытой воде состоялись на Рубском озере и собрали любителей и профессионалов из разных регионов страны. Сергей Глушков стал участником заплыва «Ультра» на дистанции 10 километров, два круга по 5 километров. На этой дистанции он показал результат 3 часа 53 минуты, заняв 8 место в абсолютном зачете и 3 место в категории мужчины 40-49 лет. Грязовецкие пловцы завоевали 23 медали на всероссийских соревнованиях. Дмитрий Кожин завоевал 5 золотых, 2 серебряных награды. Валерия Аверьянова 4-жды становилась первой и 2-жды второй. Алексей Гуляев завоевал серебро и 4 бронзы. Валерия Самсонова принесла 2 серебряные медали и 2 бронзовые. И еще одну бронзу взял Дементий Заряшко. Турнир «Путь чемпиона» прошел в Кирове и собрал более 600 спортсменов из 8 регионов страны.
1: Года на маяке.
5: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
6: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные при помощи беспилотников «Герань-2» поразили автозаправочные станции в Николаевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Там опубликовали соответствующие кадры, где показаны атаки на АЗС. Ведомство добавили, что регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ. Ранее сообщалось о проведении российскими вооруженными силами серии ударов по объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, складам горючего украинской армии. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы. Телеграмма в адрес уполномоченного президента страны Делси Родригеса опубликована на сайте Кремля. Путин попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия. В Венесуэле произошло два мощных подземных толчка, магнитуда первого из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, второго – 7,5. Уполномоченный представитель президента Венесуэлы Делси Родригес сообщил, что в результате сильного землетрясения по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения. В Кремле заявили, что удаление приложений ВК из App Store без предупреждения ставит под сомнение надежность американской компании как поставщика коммерческих услуг. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, выводы будут сделаны после того, как соответствующие российские ведомства свяжутся с этим сервисом.
3: Дело в том, что это не первый раз, когда Apple из российского сегмента Apple Store удаляет наше приложение, приложение российского производства. Совсем недавно это произошло с Максом, были и другие случаи. И, безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять, как поставщику коммерческих услуг. Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, наши соответствующие ведомства вступят в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуется разъяснение со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, ну, нужно дальше, соответственно, строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией.
1: Сама ВК также прокомментировала удаление своих приложений из App Store. Компания заявила, что никогда не находилась под санкциями, что подтверждает заключение международных юристов, переданное Apple. Тем не менее, компания без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложение. ВК считает эти действия неприемлемыми и ничем не мотивированными, поскольку они ограничивают доступ десятков миллионов российских пользователей к ключевым сервисам, соцсетям, мессенджерам и почте. В компании добавили, что ранее установленные приложения продолжат работать. Для пользователей Android все сервисы ВК, включая обновления, доступны в полном объеме в Rostore, Google Play и других магазинах. Ранее сообщалось, что компания Apple удалила все сервисы, принадлежащие ВК, из магазина приложений App Store. Однако само приложение ВК доступно. Невозможно найти и установить на iPhone такие приложения, как ВК-видео, ВК-музыка, мессенджер, Одноклассники, Mail, Юла, ВК-знакомства, мессенджер, Дзен, а также облако Mail, Маруся, ВК-клипы и ВК-почта. При поиске магазин приложений пишет, что ничего не найдено. В Уголовном кодексе Российской Федерации есть более 40 статей, по которым еще никогда никто не был осужден. Это свидетельствует о необходимости пересмотра их актуальности. Об этом заявил заместитель министра юстиции Вадим Федоров на Петербургском международном юридическом форуме. Он напомнил, что за 30 лет действия Уголовного кодекса в него внесены изменения более чем 350 раз, в результате чего накопился ряд проблем и противоречий. Он отметил, что развитие кодекса шло без единой концепции уголовно-правовой политики, основанной на научных и статистических данных. В Мексике автомобиль врезался в толпу людей, которые праздновали победу сборной Мексики над Чехией на групповом этапе чемпионата мира по футболу. 17 человек пострадали. ЧП произошло в городе Кабо-Сан-Лукас. Отмечается, что водитель пытался проехать и стал силой расчищать себе путь, но толпа окружила его автомобиль и начала бить по нему. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Прошлой ночью по московскому времени сборная Мексики разгромила команду Чехии со счетом 3-0. Землю накрыла слабая магнитная буря уровня G1. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Геомагнитное событие началось около полуночи с умеренных возмущений и дошло до уровня бури около 6 часов по московскому времени. Как пояснили ученые, причиной явления стал ускоренный рост скорости солнечного ветра, вызванный корональной дырой на Солнце. В лаборатории рассказали, что июнь пока проходит по довольно умеренному графику. За месяц было 4 дня с магнитными бурями, до пиков 21 века пока далеко. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра будет облачно, местами дожди, температура воздуха днем плюс 22 градуса. В Москве завтра также переменная облачность, днем местами дождь, температура ночью плюс 9-11 градусов, днем ожидается до плюс 22.

0: всю неделю записываем эфирный подкаст, мы его потом отредактируем чутка и выложим на сайт Маяка. И мы посвятили сегодняшний эфир китайскому календарю, отдельной истории жизни человечества и Китая, и всего мира в том числе. Александр Ершов, китаевед, сегодня с нами. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Маргарита, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Ох, мы разбирались мы...
1: Андрей, здравствуйте.
0: Целую неделю с юлианским, григорианским, всеми этими... Давайте назовем это антропологической суетой, которая это все сопровождалась. И по сей день мы сейчас знаем, что как, кто как живет. Кстати, Китай, нам сказали, принял григорианский календарь достаточно поздно, чуть ли не в 29-м году. Это так? 1900?
1: Нет, собственно, григорианский календарь...
0: Или они так его не приняли?
2: Они так и не принимают вообще в принципе, я думаю.
0: Да-да-да.
1: Нет, почему же? Григорианский календарь, конечно, в Китае начал входить в употребление еще в 19 веке. Вот, ну а уже в 20 веке, в особенности после Синьхайской революции, конечно же, он стал официальным. И на данный момент все даты, которые вы видите, которые обозначают так или иначе то, что в Китае происходит, это отсчитывается в первую очередь согласно григорианскому календарю. В общем-то, его по-разному в Китае называют, либо там общий календарь, так называемый Гунли, либо западный календарь, Сили его еще называют. Вот. Но единственное отличие, конечно, в том, что вот у нас, допустим, сначала дата, потом месяц, потом год. А в Китае, вот, собственно, наоборот. Сначала ставится год, потом месяц, а потом уже дата. Вот такой вот обратный порядок. Ну, наверное, кто-то это уже видел. Поэтому официально, конечно, во всем летоисчислении сейчас в современном Китае используется григорианский календарь. Но это не означает того, что традиционный календарь, он же сельскохозяйственный календарь, Нунли, в общем-то, полностью забыт, никак не используется. Это, конечно, не так. Он до сих пор имеет очень важное значение как при определении традиционных праздников, будь то там праздник весны, он же китайский Новый год, или там праздник середины лета Туанву, который вот недавно в Китае несколько дней назад был, или там праздник середины осени и так далее. Для проведения свадеб он очень важен, для каких-то там вот гадательных значений, при определении там благоприятных дат для чего-либо, там открытие предприятий или еще что-то, но до сих пор люди вот пользуются этим традиционным китайским календарем.
0: И, а в чем очень его часто... как раз, как он выглядит? Это то, что мы знаем вот так в популярной кухонной какой-то астрологии, вот эти 12 месяцев, животные, или там годы тоже имеют значение? Лошадь вот сейчас, конь.
1: Лошадь, да, но конь, в общем, не только лошадь и конь, а, собственно, еще это связано, конечно же, с теми или иными пятью так называемыми элементами.

0: поэтому каждый элемент, он добавляется к соответствующему животному. На самом деле, во-первых, нужно сказать, что на данный момент из существующих всех систем летоисчисления, календарей, это самое древнее. То есть ей, ну, сложно сказать с точностью там до года сколько, ну, где-то, наверное, порядка 3500 лет она, в общем, насчитывает. Считается, что вот она во втором тысячелетии до нашей эры появилась, потом совершенствовалась эта календарная система, ну и до сих пор, в общем-то, пользуется. Конечно, в основном знают по лошадям. Это вот пришло у нас еще там в 70-е, 80-е годы. Потом китайские календари стали появляться, возник к этому интерес. Но на самом деле чуть-чуть структуры сложнее. Во-первых, есть лунные месяцы. Вот. Лунные месяцы – это, соответственно, вот, два новолуния, и между ними, вот, соответственно, промежуток. Как он вот между этими двумя лунными фазами? Ну,
1: прямо там, сейчас 20, как раз было новолуние, 9, вот сейчас у нас идет промежуток до следующего.
0: Да, вот сейчас у нас очередной лунный месяц идет. Ага. Соответственно, дальше, чтобы компенсировать определенную разницу, значит, которая накапливается, добавляются так называемые високосные месяцы. Это примерно там каждые 2-3 года. То есть для того, чтобы между солнечным годом и вот этими лунными циклами там накапливается определенная ошибка, и чтобы ее компенсировать, соответственно, добавляется лишний месяц, вот раз в несколько лет, 13-й месяц. Ну и кроме того, есть еще 60-летний так называемый цикл. Как он считается? Значит, это комбинация из двух видов иероглифов, так называемых, небесные стволы и земные ветви. Вот они, эти 10 и 12 иероглифов, небесные стволы и небесные ветви, они образуют как раз этот 60-речный цикл. Когда он заканчивается, собственно, опять все вот начинается заново, отсчет. То есть каждые 60 лет обнуление, и дальше идет, собственно, отсчет. Ну и опять же, вот это вот то, что у нас больше всего известно, это животные, знаменитые, известные 12-летний цикл. Вот. И кроме того, соответственно, как я уже сказал, животное, оно связано с каким-либо одной из какой-либо пяти стихий. То есть, ну, это известные стихии, пришедшие там из китайской натурфилософии: дерево, огонь, земля, металл и вода. И вот, соответственно, характер года, он определяется сочетанием этого животного и стихий. И поэтому, исходя из этого, в общем-то, обычно люди высчитывают. Там, вот, есть так называемые там всякие натальные годы, когда не очень все благоприятно для человека, может быть. Ну, вот астрологи это все просчитывают, дают человеку рекомендации, чего ему нужно избегать, к чему, наоборот, стремиться. Ну и вот такая вот довольно сложная система. Кроме того, каждый, собственно, еще месяц, он делится на сезон, то есть фактически месяцев по 12, ну, не считая високосного, который периодически добавляется, а вот сезонов 24. И, соответственно, все эти сезоны, они тоже, в общем-то, показывают, ну, имеют очень тесное отношение к сельскому хозяйству. То есть они нужны для того, в первую очередь, были для того, чтобы определить, какое же сейчас вот благоприятное время, что нужно делать. То есть там, допустим, вот сезон, начало весны, понятно, что расцветает. Сезон, там, хлебные дожди или там большая жара и так далее. То есть, исходя из этого, земледелец понимал, ему давалась рекомендация, что нужно в этот момент, исходя вот из этого сезона, 20-стоящего, ну, год вот состоит из 24 сезонов, и что ему нужно делать, какие сельскохозяйственные работы ему нужно вести.
1: Александр Валерьевич, а можно тут вас чуть-чуть, мы говорили отчасти и о часовых поясах, но Китай, он огромный, да, и с тех 3000 лет назад он был поменьше чутка или такой же, как сейчас? И как они распределяли поменьше тогда великую засуху с какими-то горными, возможно, да, или наоборот, южными регионами, где рис растет и водичка течет?
0: Да, ну, Китай, конечно, тогда таким большим не был, нынешний Китай. Плюс-минус он сложился вот во времена последней Цинской династии, там с 17 века, ну, за вычетом Монголии, Тувы, которая сейчас в составе России, там еще пара небольших регионов. В общем, Китай вот сложился в таком виде только в 17 веке. А до этого, конечно, Китай был намного меньше, и северо-восточных территорий не было, никакого там Тибета и так далее. Поэтому, в общем, определение таких вот сезонов, но оно не вызывало значительных трудностей, поскольку не было такого количества поясов, то есть от экстремально холодных северо-восточных регионов до там острова Хайнань, где субтропики, в общем, где, конечно же, совсем другой климат. Поэтому, да, таких проблем, в общем-то,
1: А можно такой еще вопрос лирический совсем? Потому что Андрей Олегович, вот когда захихикал, мы когда про лошадей, коней, вот этих гусей, то есть, а насколько мы, ну, европейцы там плюс-минус и азиаты, мы кто-то блок, по-моему, предполагал, можем как, насколько китайцы сами иронично или серьезно воспринимают этот календарь? Вот ваше личное оценочное мнение или как человека, и как ученого исследователя.
2: Ты имеешь в виду современное общество, современные, да, молодые люди, ребята, да, китайцы.
0: Ну, молодежь, она во всем мире, наверное, до определенного возраста относится к традициям несколько так с усмешкой, а потом, наоборот, по мере взросления начинает чуть-чуть
2: догонять,
0: более серьезно к этому относиться, да. Но в целом, если говорить вот о китайском обществе, то, конечно, это воспринимается как часть традиции. Более того, люди, может быть, не совсем там образованные, не получившие высшее образование, в деревнях живущие, они, конечно, к этому относятся, ну, более серьезно. То есть, когда вот дату свадьбы определить, или вот что-то у меня в жизни как-то идет не так, скажу-ка я к астрологу, вот он мне скажет, значит, что у меня сейчас происходит, какой период жизни. Поэтому до сих пор, конечно, в рамках вот традиционного мировоззрения, люди, которые в рамках этого традиционного мировоззрения живут, для них, безусловно, этот календарь значим. Он нам помогает ориентироваться как в жизни, определять, в общем, формировать какие-то свои дальнейшие действия, поступки, сверять вот с тем, как все идет. Ну и для людей, занимающихся там делом каким-то, у которых свое дело, свой бизнес, вот они во многом тоже люди суеверные и часто тоже, в общем, руководствуются подсказками этих самых специалистов, астрологов в нашем понимании, в нашем, как это у нас называется, которые им помогают действительно какие-то правильные даты, как считается, вот, определить.
2: То есть в современном обществе вот этот традиционный китайский календарь, я имею в виду в самой, да, Поднебесной, он постоянно используется, да, но не обязательно в каких-то там государственных учреждениях или в современном обществе, но вот где-то там отъехал от Пекина, да, там за пятое это кольцо, да, там проехал полчаса, и там уже люди совсем в другом летоисчислении живут, или все-таки нет, потому что, или там я, например, прилетел, да, в столицу Китая, да, прошел, там зашел в гостиницу, а там другой год нарисован на стене? Или там все-таки такого нету?
0: Нет, конечно, такого нет. То есть, так или иначе, все прекрасно понимают, что общепризнанная дата, вот на данный момент, да, если мы говорим о сегодняшнем дне, 25 июня 2026 года. То есть, об этом, как бы, что называется, есть общее по умолчанию согласие. Другое дело, что очень часто календари, которые в Китае издаются, ну, я имею в виду бумажные, да и не только бумажные, в общем, есть специальные, кстати, приложения, которые позволяют из вот этой нашей эры, собственно, пересчитать это в китайский традиционный календарь. Но даже вот бумажные календари, которые издаются, там очень часто под датами, то есть идет там 25 июня написано, под этой датой будет обозначение из комбинации двух иероглифов, вот как раз этих самых небесных стволов и земных ветвей, два иероглифа образуют комбинацию, будет, собственно, вот такая же референтная дата, соответствующая китайскому календарю. То есть, в общем-то, они параллельно, так скажем, существуют. И кроме того, ряд государственных праздников, ну, вроде того же Нового года, или праздник середины лета, который вот недавно был, или праздник середины осени, вот они, это государственные праздники, и они определяются в соответствии с как раз китайским традиционным сельскохозяйственным календарем. И почему они плавающие как раз? То есть мы же с вами каждый год замечаем, поскольку сейчас у нас модно стало отмечать китайский Новый год, тоже и в Москве проводятся определенные разные мероприятия. Так вот, дата постоянно, мы видим, что дата смещается. То это, собственно, начало февраля, там, если говорить о китайском Новом годе, то ближе к концу февраля. И то же самое с другим праздником, который у нас менее популярен, праздник середины осени, еще его на Западе называют праздник драконьих лодок, потому что на юге сейчас устраиваются как раз такие гонки, лодки, сделанные в виде, значит, драконов с драконьими головами, и вот люди соревнуются. Поэтому, собственно, на Западе дали такое название. Праздник середины осени, когда едят знаменитые эти лунные пряники, юйбины, они тоже постоянно смещаются. То есть, а это праздники государственные. Поэтому нужно сказать, что вот этот вот традиционный календарь, хотя он в официальном делопроизводстве, конечно, не используется, и там в каких-то определениях важных государственных дат он не используется, но тем не менее, в общем, он тесно переплетен с современной текущей жизнью Китая. То есть Китай живет, конечно, вот сегодня 25 июня, он живет в эту дату, но с другой стороны есть очень тесная связь со всей вот этой многотысячелетней традицией, она никуда не ушла.
2: А действительно у них какой-то есть то ли альманах, то ли книга, к которому рядовой китаец обращается в повседневной жизни, вот она связана с их традиционным календарем, Туншун называется, нет? Правильно?
0: Есть такое, да? Но я бы не сказал, что рядовой китаец к этому, собственно, так вот регулярно обращается, потому что на самом деле для того, чтобы каждый Новый год высчитать, и все праздники, и все сезоны, требуется определенная работа, определенные знания. Вообще в традиционном, там еще феодальном Китае, за то, что если ты вдруг решил издать свой календарь, который государством официально не одобрен.
2: Ой-ой-ой.
0: В общем, за такое было ай-яй-яй, да. Ой-ой-ой и ай-яй-яй, и вообще вплоть до смертной казни. То есть это считалось монополией государства, специальных структур, которые вот этим занимались. Сейчас, конечно, такого нет, в общем, но тем не менее, знание, конечно, умение рассчитать этот календарь, оно требует достаточно глубоких знаний. И вот эти, в том числе, гадатели и астрологи, все, кто составляют прогнозы и основываются на этом календаре, тоже, в общем-то, это люди, ну, обладающие специальными знаниями. Або кто вот с улицы не пойдет. Поэтому в Китае это тоже, можно сказать, определенная профессия, которая не то чтобы сильно поощряется, но и не запрещает ее. Поэтому для рядового человека обратиться, как правило, ну, во-первых, как я уже сказал, бумажные календари, они часто дублируются, то есть в соответствующей дате григорианского есть дата китайского традиционного календаря, будет там же параллельно. Программы специальные есть, в общем, приложения всякие.
1: А можно еще вопрос по отношению религии? Как официальная религия в Китае есть или там много религий? Я знаю, они очень толерантно относятся, кстати, к представителям других религий. И это как-то с календарем их соответствует или нет? Потому что мы очень большую связь заметили календарей европейских и современных, и того, и другого, вот как раз с деятельностью церкви и праздниками. И у них больше природная тема.
0: Ну,
1: какая официальная религия в Китае? Это у них же конфуцианство, если это философия.
0: Да, конфуцианство – это даже совсем не религия. Я вам скажу сейчас страшную вещь в эфире. Для всех, кто нас слышит, это будет просто, наверное, потрясение.
1: Откровение.
0: На самом деле, да, во-первых, слово «религия» в Китае нет, потому что то, что мы обычно переводим с китайского языка как «религия», фактически, если дословно это переводить, это «основное учение». В Китае никогда не было религиозных войн. В Китае, в общем-то, существуют совершенно разные вот эти вот основные учения, или как мы назовем на наш манер религии. Есть, ну, конфуцианство – это вообще на самом деле даже не религия, это определенный…
1: Система
0: мировоззрения, система знаний, система, которая, вот, собственно, сформировала весь государственный аппарат и все
1: китайское общество. Дедушка Конфуция.
0: Да, дедушка, ну, кроме дедушки Конфуция, там много кто после него поучаствовал, просто он у нас больше всего известный, вот, как, скажем так, официальный родоначальник. Но есть даосизм, да, есть, кроме даосизма, собственно, буддизм, который немножко вроде пришлый, ему-то всего в Китае 1500 лет он существует, ну, чуть побольше. Но, тем не менее, он уже так серьезно китаизировался, что китайцы его не считают какой-то чужой религией. Есть и ислам в том числе. В общем-то, и вот между этими религиями есть и другие, собственно, верования. Есть там христианство, ну, в основном западного толка представленного, и католицизм, и различные протестантские течения. Вот. Поэтому в Китае как раз вот такая вот классическая веротерпимость. И еще раз повторю момент, что никогда не было в Китае религиозных войн. Вот много из-за чего люди, как говорится, брались за мечи, но из-за религии такого вот не было. Потому что даже в деревнях когда-то в свое время было вот, ну, сейчас, конечно, такого нет, это надо понимать, китайская деревня, она довольно теперь высокотехнологичная, а вот когда-то в древности было такое, стоит кумирня, в ней божок, этому божку мы молимся, соответственно, не пошел у нас дождик, ага, говорит китайский крестьянин. Плохо ты, значит, отработал. Берут этого, значит, идола, вытаскивают из кумирни, где-нибудь на дороге его бросают. Дескать, вот полежи тут и подумай вообще, что ж ты нам не помог. А мы тоже тебе, в общем, тогда устроим такую экзекуцию. И он полежит там где-нибудь. А мы пойдем пока в другую кумирню и помолимся другому богу. А вось он нам возьмет и поможет. И дождик все-таки пойдет в нужное время. чтобы урожай не погиб.
2: То есть в итоге им надоело все, они метро, да, до деревни
1: хочешь
2: проложили.
1: Хочешь сказать, о господи! Ну, это, в принципе, работающая система. Я была в Китае впервые в 2008 году, и вот сейчас, буквально год назад, это вообще две разные страны. Вот. И вопрос, а как так получается? Благодаря календарю, религии, людям, что, почему так?
0: Это получается потому, что есть единая система управления. В общем-то, у нас очень долго в свое время было принято ругать, говорить, что вот партия там, она нас, мы из-за нее отстали там и так далее, хотя это на самом деле совсем было не так, были другие причины. Но вот в Китае есть такой институт, как партия. Соответственно, наверху принимается комплексное решение о развитии, и дальше оно через вот эти все партийные структуры доводится до нижестоящих. Соответственно, можно очень быстро за счет этой системы форсированно развивать страну, форсированно развивать экономику.
1: И за коррупцию расстрел, я правильно поняла? Там написано в календаре?
0: И за коррупцию, как? Конечно. Ну, как, да,
2: в партийных указаниях написано, это не в календаре.
0: Да.
1: Ну что ж, спасибо огромное за такую историческую культурологическую справку. Мы, наверное, скажем спасибо нашему гостю Александру Валерьевичу Ершову, китаеведу. И будем не раз встречаться еще в эфире, потому что интересное и учение, и страна огромная, и соседняя. Что у нас следующее? Лунно-солнечный садовый календарь. Да, насколько это действительно совпадает все календари и даты так называемых посадок.
3: Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 164. Число раненых приближается к 1000. Это предварительные данные венесуэльских спасателей. Прошлой ночью в Венесуэле произошло два мощных подземных толчка. Магнитуда самого сильного достигала 7,5. В стране фиксируются масштабные разрушения. Данные о жертвах и пострадавших могут кардинально измениться. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Телеграмму в адрес уполномоченного президента страны Делси Родригес опубликован на сайте Кремля. Путин попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших. Пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия. Новость последних минут. Президент Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. На повестке вопрос обеспечения внутренней безопасности и развития отношений России с ближайшими соседями. Военнослужащие южной группировки войск освободили 127 зданий и уничтожили до 90 украинских боевиков в Константиновке за прошедшие сутки. Об этом сообщили Минобороны России. Там добавили, что бойцы продолжают зачистку и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части Константиновки. Кроме живой силы, уничтожено большое количество вражеской техники, артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 17 управляемых авиабомб и 762 беспилотника ВСУ самолетного типа. В Кремле назвали пиратскими планы Лондона о продаже 100 тысяч тонн нефти, захваченного танкера «Смиртес». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва изучит юридические варианты этого дела.
4: Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены. Ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто принимает, будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнения. Что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось.
3: Великобритания 14 июня задержала в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртес» под флагом Камеруна. Лондон утверждает, что танкер якобы связан с Россией. Как сообщили РИА Новости посольства России в Лондоне, наших граждан на борту танкера нет. Мошенники распространяют фейковый телеграм-бот якобы от Социального фонда России для получения социальных выплат. Об этом сообщили в МВД, а там пояснили, что аферисты действуют от имени государственной организации и обещают денежное вознаграждение свыше 200 тысяч рублей. После заполнения анкеты к диалогу подключается псевдоспециалист фонда, который сообщает реквизиты для оплаты гарантированного талона. Для убедительности злоумышленники отправляют скриншоты фейковых отзывов об успешных выплатах. Ведомство напомнили, что государственная организация никогда не предлагает получить дополнительную социальную поддержку через Telegram-бот. О способах получения положенных льгот, пенсий, компенсаций и других выплат граждане могут узнать на сайте Социального фонда России. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
3: В Москве завтра переменная облачность, осадки не ожидаются. Температура воздуха днем до плюс 22 градусов.
5: Новости спорта.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международная федерация футбола разрешила сборным России среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет выступить на чемпионате мира. Турнир пройдет в Азербайджане с 22 по 31 октября. Рассчитываем, что решение ФИФА станет первым шагом к полноценному возвращению российских сборных и клубов на мировые и европейские соревнования по футболу, прокомментировал решение министр спорта России Михаил Дегтярев. Российский баскетболист Всеволод Ищенко выбран на драфте НБА под 56-м номером. Официальный выбор произвел Чикаго, но сразу после драфта права на Ищенко перешли к Далласу. Волновался, в какой-то момент уже подумал, что меня так и не выберут, но вера все же оставалась. Чувствую, что мечта моего детства начинает исполняться, признался Всеволод. Ищенко стал 11-м в истории игроком из России, выбранным на драфте НБА. Вратарь футбольной Балтики Максим Бориско проходит медосмотр вместе с калининградской командой, несмотря на все трансферные слухи. В ситуации разбирался Даниил Моногаров.
7: Лучший голкипер РПЛ по проценту отраженных ударов готовится к сезону со своей прежней командой. Сейчас его кандидатурой интересуются многие российские и зарубежные клубы. Спартаку требовалось усиление вратарской линии уже давно. Отсюда и множество обсуждений по поводу потенциального перехода 26-летнего игрока. Хотя под конец сезона там отлично себя проявили и Александр Максименко, и Илья Помазун. У селекционного отдела красно-белых сейчас другие приоритеты. В отличие от ЦСКА, армейцы активно ищут замену немолодеющему Игорю Акинфееву. Спортэкспресс ранее писал о переговорах между клубами, но тогда руководство Балтики рассчитывало, что Бориско отыграет за команду Андрея Талалаева и следующий сезон на правах обратной аренды. Предметно просматривали голкипера греческий Панатинайкос и турецкий Трабзонспор, но и тут пока обошлось без оффера. Тем не менее, вероятность ухода вратаря остается высокой, поскольку его контракт рассчитан до лета 2028 года. Как правило, чем ближе к истечению договора, тем меньше клуб получит за трансфер. Вряд ли столь перспективный страж ворот захочет оставаться в Калининграде надолго. В сезоне 25-26 Бориско показал отличную статистику. Из 23 матчей за Балтику 14 он отыграл на 0 и пропустил всего 11 мячей. Во многом благодаря такой форме россиянина команда добилась лучшего результата в истории – 6-го места.
6: Игорь Осинкин останется главным тренером футбольного Сочи после вылета из российской премьер-лиги. Вместе с тем клуб сменил тренера вратарей и специалиста по физподготовке. Контракт с Осинкиным и его помощниками рассчитан на один сезон. Футбольной родине точно не будет стыдно в российской премьер-лиге, уверен президент клуба Алексей Зинин. У нас появились болельщики, мы проделали очень большую работу по их привлечению, на нас будут ходить, сказал Зинин. Московский клуб впервые в истории вышел в РПЛ, выиграв в прошлом сезоне первую лигу. Бразильский полузащитник Вендал прибыл на сбор «Зенита». Команда начала подготовку к сезону 6 дней назад. В зимнюю паузу Вендал опоздал на сбор «Зенита» на одну неделю, за что был оштрафован на 700 тысяч евро, по 100 тысяч за каждый день отсутствия. Позднее председатель правления клуба Константин Зырянов вернул бразильцу половину штрафа в качестве подарка за чемпионство. С вами был Юра Геворкян.
8: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: солнечно-садовом календаре хотели бы отдельно поговорить. Правда ли совпадают какие-то даты, народные приметы? И сегодня с нами большой профессионал, садовод, блогер, автор книги «Не просто огород», а как получить южный урожай на севере. Светлана Самойлова, Свет, здравствуй, привет. Очень рада слышать.
1: Добрый садовый привет, рада слышать.
0: Ну, давай лунный календарь посевной или какой? В принципе, мы все же сейчас какие-то вроде светские, да, такие. И кто-то придерживается этим? Или,
2: ну, и этому кроме китайцев.
0: И есть такие отрывные по-прежнему в книжных магазинах календари, там можно вот это, огурцы там нарисованы.
1: Сверху. Да, там, кстати, всегда указываются лунные сутки.
2: А это важно вообще в садоводстве или нет? Ну, вообще без шуток сейчас есть.
1: Вообще лунно-посевной календарь впервые появился 100 лет назад, в 24-м году. Австрийские фермеры отметили, что есть дни, когда ну, все растет буквально как на дрожжах. А бывает, посеешь, и, что называется, ни шатка, ни валка. Затем они обратились к эзотерику и философу, попросили составить лунный календарь. И уже имея эти данные, проводили эксперименты, опыты, действительно придерживаясь посевов на растущей луне, на Луне и сбора урожая на убывающей луне, в садовых работах, таких как обрезка, прополка, это у нас борьба с вредителями, тоже убывающая луна наиболее эффективна, и действительно отметили, что это имеет значение. Вообще, я всем садоводам рекомендую, тем, кто сомневается, попробуйте. В это можно верить, можно не верить. Вопрос времени – это уже вот третий вопрос, что мы, конечно, не всегда можем следовать Луне, наш график посевов. И особенно садоводы выходного дня, но при желании никак, конечно, не могут, оказываясь там на полтора дня на даче, как-то вот действовать по Луне в своем саду и огороде. Но все же попробуйте посеять на растущей Луне. Кстати, есть такой секрет у садоводов, которые придерживаются лунности посевного календаря. Если семена плохо всходят, только в схожих культур, или пролежали дольше, ну, к примеру, перец, баклажаны, кабачки теряют всхожесть через 3-4 года и всходят гораздо дольше, а могут и вовсе не зайти, тогда сеют за 2-3 дня до новолуния. Потому что после новолуния у нас идет растущая луна. И в этот момент, когда мы сеем или замачиваем семена за несколько дней до новолуния, считается, что усиливаются магнитные волны, которые способствуют энергии роста. И садоводы отмечают, что действительно те семена, которые они сеяли из того же пакетика на, к примеру, убывающей луне, вот посеянные за несколько дней до новолуния, дали больше процентов всходов.
2: А на сколько процентов-то больше? Есть какая-то статистика?
1: Заметно глазу.
2: У закоренелых скептиков среди огородников есть какая-то действительно статистика, правда? Ну, серьезно. Или нет? Там две грядки, одна взошла, вторая взошла похуже. Так считают?
1: В общем, да. Есть еще такая интересная примета по поводу прополки. Вот действительно, если пропалывать на растущей луне, когда все вот активно растет, то грядка с сорняками зарастает быстрее. Если прополоть на убывающей, когда активность меньше, то грядка остается чистой дольше. Такое действительно есть, попробуйте.
0: Но это работает. То, что под открытым небом, потому что есть же большие организации, какие-то такие прям целые совхозы, колхозы, какие-то фермы, которые выпускают вот большими объемами на специальном грунте, круглогодично сейчас плодоносит все это, то это вообще работает или это опять же как-то тоже очень субъективно?
1: Но все мы под луной находимся. И большие, да, и колхозы, и частные сады. Другое дело, действует ли там по луне, это вопрос. Кстати, знаете, есть тоже такой интересный факт, что во время полнолуния, когда ночи светлые, фотосинтез в растениях, процесс фотосинтеза не прекращается. То есть ни днем, ни ночью. И они продолжают расти. Представляете, какой интересный факт. И вот этот момент, конечно, можно отметить, особенно интересно детям, и понаблюдайте за летними вьюнами, такими как ипомея, горох, фасоль, которые действительно, огурцы те же, растут не по дням, а по часам.
2: Это их если посадили в растущую луну, правильно я понимаю?
1: Это речь идет о лунных сутках, о полнолунии, когда у нас светло и ночью. То есть вот в такие сутки ни днем, ни ночью рост растений не останавливается. То есть процесс фотосинтеза у нас идет вот несколько дней в полнолуние и в новолуние круглые сутки. Это можно отметить действительно по росту России. Можно измерить даже в сантиметрах.
2: А если вот мы в средней полосе России находимся, и в какие периоды, именно периоды лунного цикла, можно перенести подросшую рассаду уже в открытый грунт? Есть какая-то корреляция?
1: Ох, есть одна верная примета – отсутствие заморозков. Главное, чтобы, конечно, заморозков не было, а то и растущая луна не поможет. А вообще, конечно, мы все делаем на растущей луне. То есть, говоря простым языком, на растущей луне мы сеем и сажаем то, что дает плоды над землей. Это перец, кабачки, помидоры, огурцы. На убывающей луне мы сеем и высаживаем то, что дает плоды под землю. Это редька, дайкон, топинамбур, картофель. Кстати, картофель еще не поздно высадить. Вот я вас, наверное, сейчас удивлю.
2: Почему?
1: Если сейчас вдруг остался где-то проросший картофель, не выбрасывайте. Если есть свободное место, а возможно он скоро освободится, лук же с чесноком скоро убирать, то посадите картофель, и в октябре у вас будет вкуснейший деликатес – молодой картофель. Конечно, его уже не будет так много, как при майской посадке, и хранится он будет меньше. Ну, обычно он не залеживается.
2: То есть, смотрите, вот у меня, например, идеальный лунный день, да, чтобы что-то посадить или высадить, и не очень хороший реальный прогноз погоды. Вот если они вступают в противоречие, куда мне смотреть, все-таки на прогноз или на Луну?
1: Нет.
2: Что выросло?
1: Если ожидается град, ливень или заморозки, когда мы говорим о весне, то, конечно, лучше переждать. Даже если у нас растущая луна и плодородный знак зодиака, конечно, мы подождем. Обычно, знаете, лунного календаря придерживаются при посеве рассады.
2: Угу.
1: Дома, когда находимся мы в городе, тут уже нам погодные условия не помешают посеять по луне.
2: А есть какие-то в календаре абсолютно вот запретные, критические дни для любых видов вот рассады, посадки? Как их безошибочно вычислить?
1: Полнолуние считается. А полнолунием несколько дней в месяц, когда не стоит не сажать, вообще к растениям не подходить, за исключением прополки, естественно, и уборки в саду. Есть у нас еще бесплодные знаки зодиака. Это водолей, лев и близнецы. Когда в эти знаки не рекомендуется, опять же, проводить работу именно с растениями. Но не исключена обрезка, та же прополка.
2: А как, кстати, есть какая-то книжка, да, специально, да, вот этот календарь мы говорили, да, где это все написано.
1: Да,
2: это именно отрывной вот календарь должен быть, да, или какая-то прям вот азбука есть садовода лунного?
1: Это должен быть все-таки календарь астрологический, который на серьезном сайте.
3: То есть это поискать в интернете, прям так и набрать для посевов и сада, огорода. 2 минуты рекламы, и вернемся вновь в студию.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев высоко оценил работу Вологодской области в сфере экологии. Вологодская область включена в число лучших по итогам реализации проектов очистки сточных вод. В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» удалось добиться нормативного качества очистки на сооружениях в Череповце и деревне Пача по 33 рыбохозяйственным показателям. Вологодчина вошла в список лидеров наряду с Иркутской областью, Татарстаном и Москвой. Семьи с детьми при переезде в Вологодскую область получат более 360 тысяч рублей. В регионе введена новая мера социальной поддержки для семей, планирующих переезд и трудоустройство в наш регион. Как отметил министр труда и социальной защиты Вологодской области Александр Ершов, выплату могут получить граждане, которые переехали из других регионов после 1 января 2026 года, трудоустроились по направлению службы занятости и зарегистрировали рождение ребенка в ЗАГСе, также после 1 января 2026 года. На дату обращения за выплатой у заявителя должна быть регистрация по месту жительства или пребывание в регионе. Если собственного жилья в Вологодской области нет, это не помешает получить выплату при условии, что работодатель берет на себя обязательства по предоставлению жилья, компенсации найма, либо процентов по ипотеке. Мурал, посвященный российской художнице Джанне Тутунджан, появится в Вологде. Новый мурал украсит дом на проспекте Победы 70 в рамках нового сезона фестиваля стрит-арта «Палисад». Результат работы Артема Благовестова, известного под псевдонимом «Бенч», вологжане увидят уже к концу этой недели. Эскиз отражает творческий путь художницы. В центре эскиза портрет самой Джанны Тутунджан. Слева от нее расположены кисти, сверху будут находиться деревенька с художницей, сидящей на холме, а снизу гармонист. Оформление заднего фона вдохновлено одной из ее картин и будет состоять из крупных ягод рябины. В Вологде реставрируют один из старейших домов Заречья – дом купца Кулькова. Здание на набережной 6-й армии 81 построено около 1780 года. Изначально оно было двухэтажным, каменным. Его возвел купец Федор Кульков на приданое своей жены Ирины. В наше время дом сильно пострадал. При пожарах сохранилась лишь одна треть строения. Мастера уже разобрали деревянную часть дома. Теперь предстоят археологические работы, переборка кирпичной кладки, обновление фундамента. Здание воссоздадут таким, каким оно было на рубеже 19-х и 20-х веков. В Череповце День молодежи отметят пенной вечеринкой и уличными танцами. Сегодня с 17 до 20 часов в усадьбе Гальских череповчан уже ждут на семейный пикник «Молодежный июнь». На Соборной набережной с 18 часов начнется мастер-класс по пастельной живописи «Городской пейзаж». А в пятницу, 26 июня, на Соборной набережной с 17 часов устроят танцевальный вечер. В программе флешмоб в стиле латино и мастер-классы по вальсу и хип-хопу. В Милютинском парке вечером пройдут кинопоказы под открытым небом. В субботу, 27 июня, с 14 до 16 часов на пляже лыжной базы проведут пенную вечеринку и турнир по волейболу. На Соборной набережной с 17.00 развернут мастер-классы по росписи по гипсу, изготовлению кокошников, подков, 3D-стикеров и тактических браслетов. Еще можно будет пройти психологические экспресс-тесты, сыграть настольные игры, поучаствовать в спортивных состязаниях и уличных танцах. На набережной выступят кавер-дуэт «Грант» и команда диджеев с творческими коллективами. Седьмого июня в Вологде отметят сразу два праздника – День города и День молодежи. В связи с масштабными гуляниями в центральной части города будет ограничено движение и стоянка транспорта. Основной площадкой Дня города станет Кремлевская площадь. Вход на территорию будет организован через три контрольно-пропускных пункта – у Софийского собора, со стороны проспекта Победы и у Музея Кружева. Концерт начнется в 11.00. Хедлайнерами вечерней программы станут фолк-певица Певчая и Ирина Дубцова. Также вологжане услышат песни о Вологде и увидят музыкально-театрализованное действие от оркестра «Покава Ить». На проспекте Победы будет проходить программа, посвященная Дню молодежи. С 11 до 20 часов здесь будут открыты интерактивные и спортивные площадки, маркет молодых, детская финансовая ярмарка, выставка ретро и тюнингованных автомобилей. А в 14 часов покажут шоу «Силачей».
4: Спорта.
5: К клубу «Северянка» присоединилась волейболистка из Кубы. Диагональная Дадмара Лареда Наварра проведет следующий сезон в Череповецком клубе. Девушка играла в чемпионатах Косово и Туниса. В розыгрыше 24-25 годов выступала за «Атом Курск», где стала серебряным призером высшей лиги А. В минувшем сезоне выступала за «Минчанку» в Суперлиге.
4: На маяке.
5: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
6: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
7: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец». В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Темой стали вопросы внутренней повестки, а также развитие отношений с соседними странами.
2: У нас два вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности. А второй – развития наших отношений с ближайшими соседями. Предлагаю начать с вопросов внутренней повестки. Два докладчика у нас. Директор ФСБ Бортников Александр Васильевич и министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
0: Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в течение дня проведет еще ряд встреч, но уже не публичного характера. Москва ждет продолжения диалога с американскими переговорщиками по украинскому урегулированию, сообщил Песков. Он также напомнил о недавних словах американского лидера Дональда Трампа, касающихся перспектив дипломатического процесса.
3: Мы совсем недавно слышали заявление господина Трампа о том, что после того, как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского урегулирования. Вы знаете, что мы эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского урегулирования, мы весьма признательны и высоко их оцениваем. Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно. И, конечно же, мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом. Из этого и исходим. Ждем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского урегулирования.
0: Представитель Кремля добавил, что ближайшим союзником Кремля является Белоруссия. При этом Песков категорически опроверг утверждение о том, что Россия якобы оказывает давление на Белоруссию по вопросу поддержки СВО. Российские войска за сутки взяли под контроль 127 зданий в Константиновке и 38 в Красном Лимане, заявили в Минобороны России. Группировка войск «Южная» продолжает зачистку и уничтожение разрозненной групп противника. По данным военных, в Константиновке украинская армия потеряла до 90 боевиков, уничтожено артиллерийское орудие, 18 автомобилей, 20 наземных робототехнических комплексов. Наиболее активные боевые действия продолжаются в районе Красного Лимана. В ДНР там штурмовые подразделения 25-й армии ведут бои с разрозненными формированиями украинских сил. За сутки в городе уничтожено до 35 военнослужащих противника, 2 автомобиля, 8 наземных робототехнических комплексов и 2 склада боеприпасов. Средствами ПВО за прошлые сутки сбиты 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 762 украинских беспилотника. ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации около 1585 военнослужащих. Не менее 164 человек погибли, 971 пострадал в результате серии землетрясений в Венесуэле, сообщила временный президент страны Делси Родригес. По ее словам, власти перебрасывают команды спасателей из других частей страны в штат Ла-Гуайра в северные Каракаса, где рухнули десятки зданий. Родригес призвала частные компании направить тяжелую строительную технику на расчистку завалов. Также она сказала, что поисково-спасательные бригады, получившие сертификацию у ООН, направляются на помощь Венесуэлу. И добавила, что Мексика, Сальвадор и Катар уже отправили специалистов. Часть Каракаса осталась без электроснабжения и телефонной связи. Поврежденный перестановил работу международный аэропорт имени Симона Боливара. В столице не работает метро. Занятия в школах отменили на несколько дней. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в Венесуэле. В телеграмме Делси Родригес российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших. Пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия. ЛДПР предложила создать госпредприятие в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом лидер партии Леонид Слуцкий заявил по итогам встречи с жителями Красноярска, где политик находится с рабочей поездкой. По словам Слуцкого, предприятие должно быть под государственным контролем и обеспечивать бесперебойное оказание услуг населению там, где действующие операторы не справляются со своими обязанностями. Также Слуцкий предложил фиксировать уборку незаконных свалок на фото и видео.
4: Нужна программа по качественной модернизации мусорной программы, программы ТКО в городе Красноярске. И это можно взять за основу для той же программы в федеральном масштабе. Не будем вводить фото-видеофиксацию, четких границ участка, четких критериев для определения площадки и ее регистрации в соответствующем профильном департаменте. Значит, будет так же, как сейчас. Проблема будет нарастать.
0: Полицейские в Ростове-на-Дону оштрафовали блогера и каскадера Евгения Чеботарева за нарушение правил дорожного движения на спорткаре Ferrari F8. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ростовской области. Его привлекли к административной ответственности за превышение скорости и отсутствие полиса ОСАГО. Ранее в СМИ появилась информация, что ростовский блогер Чеботарев стал участником ДТП. Ущерб его автомобилю составил порядка 5 миллионов рублей. Ранее Чеботарев уже попадал в аналогичные аварии. В прошлом году он разбил спорткар Макларен. Эти другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра будет облачно, местами дожди, температура до плюс 22 градусов. В Москве также кратковременные дожди, днем плюс 20-22 градуса.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте, всем привет! Свистать всех наверх, моряк, ты слишком долго плавал. Поздравляю тебя, Паша, с днем морякам!
2: Спасибо, мы спасибо.
1: Отметили
2: это
1: уже.
2: Неожиданно, но очень приятно.
1: Да-да, мы отметили уже пару дней назад. День моряка вы можете послушать
2: кампус.
1: В качестве подкаста.
2: Кампус.
1: Да, подкаст. Послушайте обязательно, если пропустили, отметьте День моряка еще раз сегодня с нами.
2: Угу. А что, сегодня четверговая соль радиоэфира. Снова с вами ваше любимое шоу «Как знать» его ведущие Вахтанг Махарадзе! И Павел Картаев!
1: Это он!
2: Сегодня в программе самый колоритный знаток столицы Татарстана, экскурсовод Ольга Иванова. Самый прозорливый хранитель зрения, профессор Игорь Азнаурян. Самый находчивый грибник, кандидат технических наук Александр Зименко. Самый надежный целитель, врач-инфекционист Мария Антонова. Искуснейший укротитель драгоценностей, художник-ювелир Слава Фомин. Сегодня мы узнаем, чем опасна ржавая вода для здоровья, что такое нистагм, как отдохнуть в Казани, зачем нужны ювелирные изделия, в чем разница между королевскими, шампиньонами и обычными. Ну а в 14.52 нас ждет новое чудо, и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: «Роза ветров».
2: Рубрика о путешествиях. «Роза ветров» снова в эфире.
1: Куда,
2: сегодня у нас город, который, кажется, решил не выбирать между курортом, музеем и космической столицей, а взять все сразу. Угадай, что за город.
1: Не могу угадать.
2: Курорт, музей, космическая столица.
1: Вот космическая столица меня немножко смущает.
2: Так.
1: А курорт, музей много могу назвать, а космическую столицу, чтоб курорт, не знаю.
2: Я прочитал материал, а по сути подробный гид выходного дня. И давайте честно, Самара.
1: Самара, городок.
2: Да, в этом тексте подается очень убедительно. Давайте почитаем, проанализируем, ну, может быть, даже покритикуем где-то и сделаем выводы, ехать нам или не ехать в Самару. Авторы начинают с сильного аргумента. Самара в тройке городов России по количеству зданий в стиле модерн. Хороший заход. Более 50 объектов, звучит солидно. И действительно, музей модерна в старинном особняке – это не просто музей, а такой портал в начало 20 века. Тут и лепнина, и потолки по 4 метра. Даже есть нимфы. Орхидеи – все как положено.
1: Но если нимфы есть, едем, все.
2: Нимфы в орхидеях. И, конечно, появляется из орхидеи Федор Шаляпин.
1: Ого.
2: Без него ни один уважающий себя исторический маршрут не обходится.
1: Жил, и как запоет?
2: Пел, да, возможно, выходил на балкон и устраивал мини-концерты. Но, честно говоря, у меня ощущение, что Шаляпин успел пожить вообще везде. Отдельный плюс – внимание к деталям. Кофейня во дворе, где даже потолок, карта модерна. Вот это уже, понимаешь, уровень. Мы не просто показываем, мы вовлекаем. Ну и тут же резкий поворот в статье. Самара, оказывается, еще и космической столицей. Видишь, ты не знал этого.
1: Не знал,
2: не знал.
1: Хотя жил в Самаре в детстве.
2: Вот, в музее «Самара космическая» можно увидеть историю ракеты, на которой летал Юрий Алексеевич Гагарин. Это вот очень нравится. Утром модерн, днем космос, контраст, как говорят.
1: А курорт – это на Волгу,
2: хороший,
1: да?
2: Хороший сценарий. Конечно, поехали за Волгу. И тут начинается почти рекламный ролик природы. Самарская Лука. Огромный изгиб Волги. Национальный парк. Почти ЮНЕСКО-вайб, как говорится. Жигулевские горы. Самые высокие на русской равнине. Звучит гордо. Виды впечатляют. Особенно выделяют Ширяево. Это место, где Илья Репин писал «Бурлаков на Волге». Вот история, пейзаж, пещеры, штольни, прохлада даже летом. Ну, правда, доехать туда уже маленькое приключение. На теплоходе или на машине. Тут выбирай сам. То есть сначала нужно захотеть, а потом еще немного постараться, чтобы туда попасть. Ну, немножко покритикую. Авторы делают вид, что это все рядом. На самом деле это полноценная вылазка. Но, возможно, в этом и есть смысл.
1: А есть

0: хочется, то расстояние не проблема.
1: Конечно. На третий день мы отправляемся по Козырям. Пляж прямо в центре города. Самарская набережная почти 5 километров. Да. Песок, Волга, вода 24 градуса летом.
0: Я чуть там не утонул, да.
1: Ну что вы? Да, ну не утонули же.
0: Нет, слава богу. Иначе вы меня бы сейчас не слышали.
1: Да. Обычно в городах либо красиво, либо купаться можно. Здесь и то, и другое. Хотя, вот, конечно, вопрос чистоты воды каждый решает для себя. Волга все-таки не бассейн. Волга все-таки судоходная река.
0: Но она течет, понимаешь? Течет. А если течет, значит,
1: издалека.
0: Чисто.
1: Да. Долго.
0: Течет река Волга. Да.
1: Авторы советуют брать все сувениры. От вяленой рыбы до космического питания. Особенно порадовала ширяевская вишня. Это сорт, который растет только там. Вот так, настоящий сувенир, а не магнитик. Номер 47. Вишневая по рецепту 19 века. Звучит как план на вечер.
0: Да, 18+, но мы не одобряем.
1: Но мы... Лето расписано фестивалями. От барабанов мира до сызранского помидора. Самара снова показывает характер. Она не только про виды, но и про события. Так что добраться без драмы. Поезд, самолет, машина. 12 часов за рулем. Это уже отдельное путешествие, а не поездка на выходные. Ну, давайте делать вывод, да? Статья честная, с любовью рассказывает про Самару. Город действительно выглядит как редкий гибрид. Архитектура, природа, река, космос. Ну и нюанс. За легкостью уикенда скрывается довольно плотная программа. Не прилетел, расслабился, а успей все, еще немного. Mm-hmm. Это мы не сказали еще про Жигулевские горы, а там же кран есть в Жигулевских горах.
0: Горный.
1: Да.
0: Горный.
1: Но мы об этом тоже не будем говорить,
0: не
1: как
0: будем.
1: И про...
0: Не-не-не.
1: Ну и пожелаем всем приятных путешествий в Самару.
2: Как знать.

0: Пару минут посвятим технологиям. Начнем мы с компании Redmi. Объявлена дата презентации смартфона K90 Ultra. Ну, как объявлено? Картинки нам показали всем. Картинки на картинках или как
1: можно
0: говорить?
1: А нам больше не надо.
0: Рендерах как раз появилась дата выхода смартфона, а также некоторые характеристики стали видны. На изображении новинка представлена в серебристой расцветке. В верхней части находится прямоугольный модуль камеры, рядом с которым расположен вентилятор активного охлаждения. По словам компании, это будет мощный флагман геймерский, при этом рассчитанный на долгие затяжные игровые сессии. Для этого конструкция включает как раз эффективную систему охлаждения со встроенным вентилятором. Ну и с вентилятором смартфон способен поддерживать стабильную частоту кадров, графически насыщенной игре и работающей на самых-самых высоких настройках. Ну, также известно, что за питание будет отвечать аккумулятор емкостью 8,5 тысяч мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки. Ну и согласно официальным данным, Redmi K90 Ultra поступит в продажу в Китае. Пока что только в Китае, но уже 30 июня.
1: А я вспомнил рекламу из 90-х. Вам пора и нам пора с вентиляторным заводом заключать договора.
0: Да простит нас Татьяна Гартман.
1: Да простит нас Татьяна, да. Шикарная была, кстати, реклама, но это уже такие возрастные маркеры.
0: А Татьяна какая шикарная.
1: О, Татьяна, другой вопрос, да.
0: Россияне купили рекордное количество USB-флешек за последние 5 лет. Что происходит, непонятно. NVIDIA проанализировала рынок USB-флешек в России. В январе-марте этого года россияне приобрели 2 миллиона 200 тысяч USB-накопителей, что стало максимальным показателем за последние 5 лет.
1: Может, облака отключили у нас?
0: Нет, пока не отключили, еще не отключили. В денежном выражении рынок достиг 1,6 миллиарда рублей, увеличился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ну и вот пишут нам, что несмотря на активное развитие облачных сервисов и онлайн-хранилищ, которые работают, по-прежнему работают, да, флешки остаются востребованным инструментом для хранения и переноса данных. Ты пользуешься флешками, кстати?
1: Ну, чтобы обновить навигатор в автомобиле.
0: А я, например, пользуюсь в качестве, например, делаю загрузочные диски для Windows, для других программ. Это очень удобно, кстати. Раньше это на компакт-диск все было, а теперь на флешках.
1: Ты ходишь чинить компьютеры по подъездам?
0: Конечно. Я расклеиваю, вот, знаешь, на подъездах объявление «Компьютерный мастер», «Вахтанг». Это я, да. Все
1: недорого.
0: Недорого, да. Так вот, рост рынка обеспечивается не только увеличением количества проданных устройств, но и изменением потребительских предпочтений. Покупатели чаще выбирают накопители большей емкости, модели с более высокой скоростью передачи данных. Лидером рынка по количеству проданных устройств остается SmartBuy. Второе место занимает устройство без бренда. На третьем месте Kingston. В денежном выражении лидирует Kingston. На втором месте SmartBuy. Ну, а на третьем как раз устройство без бренда. Ну, наконец, тревожные новости. Ты, как отец, должен прокомментировать.
1: Как?
0: Современные дети предпочитают обращаться за советом к искусственному интеллекту, говорит нам новое исследование. Некоммерческая, правда, организация проводила Common Sense Media и говорит, что современные дети и подростки предпочитают обращаться к искусственному интеллекту, а не к взрослым для получения помощи с учебой и решением личных вопросов. Около 90% респондентов в возрасте от 9 до 17, ну, то есть большой разбор, получается, уже активно взаимодействуют с нейросетями, при этом четверть из них используют такие сервисы ежедневно. Да? Основным использованием искусственного интеллекта оказались развлечения, выполнение школьных заданий, генерация изображений и видео. И 25%, ну почти, опрошенных заявили, что сначала используют подсказки чат-ботов, а только потом идут к родителям за помощью. Да? Не сначала к родителям, а потом, а наоборот. Помимо образовательных целей, около половины пользователей запрашивают у системы советы относительно будущих решений, а каждый десятый ребенок признался, что искусственный интеллект понимает его лучше, чем окружающие люди. Отчет также выявил, что подростки, испытывающие проблемы в поиске друзей, чаще используют чат-ботов для получения эмоциональной поддержки. А это тревога. Одновременно растущее влияние технологий вызывает у специалистов опасения по поводу формирования психологической зависимости. Около 20% всех респондентов и 42% тех, кто обращается к нейросетям каждый день, сообщили, что им было бы крайне сложно отказаться от взаимодействия с искусственным интеллектом на целый месяц. месяц. Угу. Ты бы отказался на месяц?
1: Я бы ни в коем случае.
0: И я бы не отказался.
1: Я что, жлудит, что ли, какой-то?
0: Вот, я тоже.
1: Ну, старшее поколение, конечно, переживает, что внуки сидят в соцсетях, у этих...
0: В искусственных интеллектах.
1: В искусственных интеллектах, да. Ну, и решают, это правда, решают домашние задания с помощью и Алисы той же самой, и других систем.
0: Искусственных интеллектов, да.
1: Ну, это приведет к тому, что, наконец, домашние задания отменят. Работать надо в школе.
0: Господи,
1: а дома надо отдыхать.
0: Мне кажется, все дети будут счастливы. Но дополнительной проблемой, правда, отмеченной в исследовании, стал недостаточный уровень знаний о безопасности, так как почти половина школьников никогда не обсуждала правила работы с искусственным интеллектом ни с родителями, ни с учителями. Ну и кроме того, лишь треть опрошенных понимает неспособность модели искусственного интеллекта отличать правду от вымысла с высокой степенью надежности. Ну то есть искусственный интеллект, он же галлюцинирует. Мне однократно говорили, он может вам и наврать. И тут важно понимать, чтобы ребенок понимал,
1: да,
0: и проверял.
1: Вот. Но ребенок говорит: Алиса, перепроверь себя. Вы правы, я ошиблась, говорит Алиса.
0: Или не говорит. Да. После выпуска новостей поговорим о ювелирных украшениях. Роскошь это или пережиток прошлого.

0: предвкушение старта. Рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. Элбин, Санкт-Петербург, ОМН 117-784-728-3866.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Боевики запрещены в России Азова и иностранные наемники ВСУ заблокированы в Константиновке. Об этом сообщил РИА Новости заместитель командира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки с позывным «Опер». По словам офицера, работа по освобождению Константиновки ведется малыми штурмовыми группами, а расчеты ударных дронов и артиллерии не оставляют противнику шансов организовать снабжение или произвести ротацию личного состава. «Опер» отметил, что раньше Константиновка была крупным густонаселенным городом. Украинские боевики укрываются в подвалах домов, бомбоубежищах и на территориях промзон. Российские бойцы вскрывают эти укрепления и освобождают от противника. Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город был логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 164. Число раненых приближается к 1000. Это предварительные данные венесуэльских спасателей. Прошлой ночью в Венесуэле произошло два мощных подземных толчка. Магнитуда самого сильного достигала 7,5. В стране фиксируются масштабные разрушения. Данные о жертвах и пострадавших могут кардинально измениться. Часть Каракаса осталась без электроснабжения и телефонной связи. Поврежденный приостановил работу международный аэропорт. В столице не работает метро. Занятия в школах отменили на несколько дней. В Кремле заявили, что удаление приложений ВК из App Store без предупреждения ставит под сомнение надежность компании как поставщика коммерческих услуг. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, выводы будут сделаны после того, как соответствующие российские ведомства свяжутся с этим сервисом.
2: Дело в том, что это не первый раз, когда Apple из российского сегмента Apple Store удаляет наше приложение, приложение российского производства. Совсем недавно это произошло с Максом, были и другие случаи. И, безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять, как поставщику коммерческих услуг. Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, наши соответствующие ведомства вступят в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуется разъяснение со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, ну, нужно дальше, соответственно, строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией.
0: Сама ВК также прокомментировала удаление своих приложений из App Store. Компания заявила, что никогда не находилась под санкциями, что подтверждает заключение международных юристов, переданное Apple. Тем не менее, американская компания без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложение. ВК считает эти действия неприемлемыми и ничем не мотивированными, поскольку они ограничивают доступ десятков миллионов российских пользователей к ключевым сервисам, соцсетям, мессенджерам и почте. В компании добавили, что ранее установленные приложения продолжат работать. Для пользователей Android все сервисы ВК, включая обновления, доступны в полном объеме в Rustor, Google Play и других магазинах. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международная федерация футбола разрешила сборным России среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет выступить на чемпионате мира. Турнир пройдет в Азербайджане с 22 по 31 октября. Рассчитываем, что решение ФИФА станет первым шагом к полноценному возвращению российских сборных и клубов на мировые и европейские соревнования по футболу, прокомментировал решение министр спорта России Михаил Дегтярев. Российский баскетболист Всеволод Ищенко выбран на драфте НБА под 56-м номером. Официальный выбор произвел Чикаго, но сразу после драфта права на Ищенко перешли к Далласу. Волновался, в какой-то момент уже подумал, что меня так и не выберут, но вера все же оставалась. Чувствую, что мечта моего детства начинает исполняться, признался Всеволод. Ищенко стал 11-м игроком в истории из России, выбранным на драфте НБА. Организаторы румынского этапа Кубка вызова по художественной гимнастике заменили флаг России нейтральным после заявления мэра города о том, что он не допустит выступления россиян с флагом и гимном. С подробностями Екатерина Маловичка.
4: Международная федерация гимнастики заявила, что проводит переговоры со сторонами, чтобы урегулировать ситуацию вокруг выступления российских спортсменов на Кубке вызова по художественной гимнастике в румынском городе Клуж-Напока. С 26 по 28 июня там пройдет этап Кубка вызова по художественной гимнастике. В мае Международная федерация и Европейский союз гимнастики допустили россиян к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном страны. В среду мэр города Эмиль Бок заявил, что в Клуж-Напоке российский гимн исполняться не будет, и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны. Организаторы уже вывесили на арене вместо флага России однотонный и нейтральный. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал заявление Бока вопиющим нарушением Олимпийской хартии и сообщил, что ОКР проинформировал о ситуации Международный олимпийский комитет, и что если нарушения не будут устранены, ОКР и Федерации гимнастики России будут добиваться применения санкций согласно регламенту в отношении Федерации гимнастики Румынии как организаторов соревнований. В том числе в России требуют отмены или переноса турнира в случае несоблюдения решений, принятых Международной Федерацией гимнастики.
3: Игорь Осенькин останется главным тренером футбольного Сочи после вылета из российской премьер-лиги. Вместе с тем клуб сменил тренера вратарей и специалиста по физподготовке. Контракт с Осенькиным и его помощниками рассчитан на один сезон. Футбольной родине точно не будет стыдно в российской премьер-лиге, уверен президент клуба Алексей Зинин. У нас появились болельщики, мы проделали очень большую работу по их привлечению. На нас точно будут ходить, сказал Зинин. Московский клуб впервые в истории вышел в РПЛ, выиграв в прошлом сезоне первую лигу. Бразильский полузащитник Вендал прибыл на сбор «Зенита». Команда начала подготовку к сезону 6 дней назад. В зимнюю паузу Вендал опоздал на сборы «Зенита» на одну неделю, за что был оштрафован на 700 тысяч евро, по 100 тысяч за каждый день отсутствия. Позднее председатель правления клуба Константин Зырянов вернул бразильцу половину штрафа в качестве подарка за чемпионство. С вами был Юра Геворкян.
1: Маяк. Как знать?
5: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами художник-ювелир, реставратор, руководитель направления «Ювелирный дизайн» школы дизайна Высшей школы экономики Слава Фомин. Слава, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Хотим сегодня с вами, Слава, обсудить ювелирные украшения. Что это сегодня, роскошь или уже все-таки прошлое, пережиток? Сегодня как меняется отношение к ювелирным украшениям? Что можно сказать? Есть ли какие-то тренды у нас?
7: Однозначно тяжело ответить, потому что, конечно, для кого-то ювелирное украшение и роскошь, для кого-то это повседневное, и современный мир, конечно, очень сильно развивается во все стороны. То есть ювелиры, дизайнеры пытаются создавать что-то очень простое, совсем однодневное, или наоборот, что-то кто-то пытается создать что-то такое эпохальное на всю жизнь, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все люди стараются изо всех сил, кто на что горазд.
6: Ну, поколения у нас разные. Если мы люди, уже старшего поколения, чего ж греха таить, мы помним вот эти бабушкины какие-то шкатулочки, где хранились фамильные украшения. Вот молодые люди, условно, вот эти зумеры, поколение Z, они как относятся к украшениям? Для них это важная часть жизни сегодня, или все-таки они тяготеют к минимализму какому-то?
7: Конечно, в основной массе это минимализм. Это отказ от драгоценностей, от драгметаллов. Это главное, чтобы эта чувствительность была какая-то. Сейчас очень важный момент – это концептуальность, это ювелирные изделия как иллюстрации каким-то произведениям литературы или каким-то историям. Это очень играет огромную роль. Это вот то, что сейчас развивается просто вот семимильными шагами. То есть, конечно, эмоциональная составляющая в первую очередь.
5: А вот все вот эти вот маркетплейсы, они как-то разрушают вообще структуру ювелирного производства? Предлагают, наверное, бижутерию дешевую, да, и тех же самых зумеров они привлекают, наверное, и низкой ценой, и, наверное, разнообразием. Как-то вот можно сказать, что маркетплейсы немножко подубили ювелирку?
7: Ну, так нельзя сказать, потому что дело в том, что для того, чтобы делать дешевые вещи, это должно быть очень мощное производство массовое. Поэтому практически вся ювелирка, вот такая недорогая, это делается в Китае. И к нам сюда все это перевозится. И, конечно, ее тоже покупают, потому что она недорогая, можно купить много, сегодня одно, завтра другое, там себя порадовать. Это мы все знаем, как это сейчас происходит, да, потребление, которое нам постоянно предлагает огромный выбор. И, собственно говоря, конечно, люди хотят что-то, вот то, что я сказал, какую-то эмоциональную историю, чтобы это было очень индивидуально, очень близко. И те, кто может себе позволить, конечно, стараются купить что-то у молодых дизайнеров, найти кого-то. Но молодым дизайнерам тоже сейчас нелегко, потому что у нас как бы нет возможности работать даже с серебром просто человеку. Это нужно обязательно вставать на учет в государственной организации, вести иногда невозможно по сложности бухгалтерию. Поэтому вот это нас, конечно, очень сильно ограничивает.
6: Если говорить об эмоциональной составляющей, она из чего складывается? Ну, то есть это эксклюзивность, что вот специально для меня под заказ ювелир сделал уникальную какую-то вещь. Или, может быть, это какие-то ассоциации с любимыми фильмами или сериалами, что-нибудь, какой-нибудь, условно, не мерч, конечно, но что-то, да, напоминающее об этом. Что вот эта эмоциональная составляющая, она где?
7: Дело в том, что... Если мы почитаем Тофлера, то узнаем, что мир начинает очень сильно разделяться на маленькие группы, которые, так называемые целевые аудитории, которые испытывают какие-то чувства к разным вещам. То есть если раньше это было, так сказать, моя семья, моя улица, мой город, моя страна, и вот люди испытывали вот эти чувства, да, в основном, то сейчас люди начинают кучковаться вокруг каких-то фильмов, каких-то литературных произведений, каких-то историй, которые с ними произошли. И вот эта целевая аудитория раздробленная, да, они все несут разные абсолютно свои идеи какие-то и хотят совершенно разного. В том числе, начиная от религиозных каких-то историй, заканчивая вот современными фильмами и даже тот же самый мерч и так далее. Это все очень популярно.
5: Угу. А вот как относиться к заявлениям всяких разных блогеров, лидеров мнений в соцсетях, которые говорят, ну, ювелирка – это показатель безвкусицы, это показатель возраста, только у бабушек могут быть такие вот тяжелые кулоны в ушах. Стоит ли вступать в какой-то диалог вообще вот с такими заявлениями, как-то тратить нервы на это, переубеждать, может быть, людей?
7: Ну, на самом деле, нервы точно не нужно тратить. Ну, я вот стою на позиции, как Мао Цзэдун. Пусть растет 100 цветов. То есть, пускай кому-то нравятся крупные украшения, кому-то мелкие. Я вот за какое-то гигантское разнообразие. Ну, конечно, каждый хочет отличиться. Каждый хочет что-то такое заявление сделать, чтобы за ним пошли, там, поднять флаг какой-то, да, все эти блогеры. Они пытаются, конечно же, вокруг себя объединить вот так же людей, о чем я и говорил. То есть, создать маленькую целевую аудиторию, а потом продавать им какие-то разные полезные, ну, или бесполезные всякие штуки. Поэтому то, что говорят блогеры, это надо как бы, если вам это близкий человек, то можно следовать, ничего плохого в этом не произойдет, если вы будете носить что-то простенькое и отказываться от чего-то крупного. А кто-то, наоборот, говорит, что давайте что-то крупное. И это просто люди живут какой-то своей жизнью человеческой, и каждый пытается привлечь к себе внимание и что-то делать. И ювелирка – это именно то, к чему пытаются привлечь внимание люди, когда что-то на себя надевают. Вот смотрите, я такой человек. То есть практически человек, надевая украшения, рассказывает миру о себе, кто он, что он, что он испытывает, какие чувства он несет. То есть это как некие такие символы, с которыми человек хочет ассоциироваться.
6: Но все-таки кто задает тренды в ювелирке сейчас? Это молодое поколение, о котором мы говорили, или все-таки люди более старшего возраста, условно 30+, которые уже и денег заработали, что-то в жизни-то повидали и так далее. А где основная аудитория? Или она все-таки дробится по возрастным категориям, молодежи одно, постарше другое, там 40-50+, третье и так далее?
7: Ну, на самом деле, как бы вы удивитесь, но вот в нашей стране религиозная тема самая популярная, то есть самая востребованная по объему продаж вот ювелирных изделий, это вот атрибуты как бы религиозных всяких культов, да, разных.
6: То есть крестики, цепочки там что-то.
7: Да, вот это все как бы на самом деле прям гиперпопулярно, ну, если смотреть статистику, да, по продажам. Вот. Но при этом, как бы, еще раз повторю, что существуют разные маленькие бренды, которым, кстати, очень тяжело выживать вот из-за всяких ограничений. Но люди как-то пытаются, очень много на самом деле людей пытаются из-за границ как-то работать, чтобы решить эту проблему. Но так или иначе, как бы, всякое, вот я еще раз повторяю, всем нужно разное. И каждый идет за своим флагом и пытается нести миру то, что у него на душе. И старшее поколение, конечно, пытается носить что-то более молодежное. Как правило, вот современное так называемое искусство, contemporary, да, это вот как у черти что и сбоку бантик, такие вот украшения какие-то такие странные для многих людей. Но это, как правило, вот за границей, это, как правило, носят старушки с фиолетовыми волосами, чтобы показать всему миру, какая я вот молодая там и так далее. Это вот известная история, такая эзотерическая, я бы сказал.
5: Ну, а наша вот современная история, она же тоже непонятна для молодежи или для нас, уже 50-летних. Печатки возвращаются, да, благодаря тому, что на экраны вышел фильм про 90-е, и зумеры тут же надели на себя печатки.
6: О, у меня есть, кстати.
5: Мы это уже как, рассматриваем, как, с одной стороны, как пройденный этап, мы уже наносились, наигрались в это, а с другой стороны, а что, молодежь печатки надела, она актуализировала.
6: Из наших шкатулочек.
5: Нам-то пора это доставать, или все-таки для... мы уже будем как бы кринж немножечко в этих печатках, что вы скажете?
7: Я вам расскажу две тайны. Во-первых, печатки очень легко делать. То есть любой человек, который не имеет никакого опыта, там за, не знаю, за 2 часа может сделать себе печатку. То есть современные технологии позволяют это делать. Это очень простое в производстве, так сказать, изделий. Вот. Поэтому как бы начинают делать печатки. Это первое. Второе, печатки раньше носили вот всякие разные люди, как их назвать, даже не знаю, каким словом.
5: Лидеры мнений.
7: Ну, условно говоря, да, лидеры мнений. Ну, вы понимаете, о ком я говорю. Да. Эта печатка нужна была для того, чтобы откупиться в какой-то момент, снять с пальца и отдать, и как бы и свалить.
5: Угу. Либо вот. Впечатать.
7: Да, это вот такая история, она связана именно вот с этим, чтобы всегда на руке было что-то, на теле было что-то дорогое, с чем можно расплатиться.
6: Вот. Как жены восточные, все украшения на себе.
7: Да, вот в том числе, это как бы вот такие на самом деле истории, которые, ну, мы мало об этом знаем, но когда узнаем, это даже удивительно становится. Вот эти женщины, которые носят большое количество, да, что если муж ее из дома, так сказать, выгнал, то все, что на ней, по закону принадлежит ей. Вот эти вещи, они тоже играют роль. Ну и печатки, конечно, из-за того, что на них можно что-то написать. Опять же, то, что я говорил, какой-то текст, какие-то слова. Тоже
6: стоит нам доставать или нет, вот самое главное. У меня уже есть парочка с 90-х лежит, доставать или нет?
7: Но лучше доставать, чтобы всегда при себе что-то было такое.
5: Если что, откупишься.
7: Никогда не помешает.
5: Ну, вообще, говорят же, у мужчины из украшений должно быть только обручальное кольцо. А как быть? А печатку на какой палец тогда мы надеваем, если у нас есть обручальное
6: на
5: кольцо?
6: На средний, на указательный. Не, не на указательный, этот, на...
7: Ну, я рассказал, как бы, ну, я на самом деле еще с 80-х годов занимаюсь ювелиркой, да, когда еще был такой тихий, спокойный Советский Союз, и, как правило, вот кто носил отпечатки и для чего это делали, то есть это вот такая стандартная история, поэтому на какой палец вообще не важно, главное, чтобы она выглядела, пахла деньгами, чтобы у нее все было в порядке, чтобы свой статус как-то показать.
5: Чуешь, чем пахнет? Деньгами.
7: Да-да, вот.
6: Понятно, доставать не буду.
5: Не будешь доставать?
6: Нет.
5: Но ее можно же переплавить, да? То есть вот из 90-х печатка есть, ее переплавляем во что-нибудь, да, более актуальное.
7: Конечно, да. Угу. Любой металл, никуда он не денется, он не портится, угу. надолго хватает его.
5: То есть печатку мы можем изготовить буквально в домашних условиях, получается, на плите дома?
7: Ну, на плите дома нет, то есть, в принципе, на плите именно можем изготовить, потому что современные технологии, это вы делаете из воска модель,
5: ага.
7: А потом ее просто отдаете в литье. То есть есть специальные конторы, которые вам из этого, из того, что вы сделали из воска, вам отольют это все в металле.
5: Uh-huh.
7: Вот. И если вы оставите отпечатки пальцев на ней, то и отпечатки пальцев отольются. То есть современная технология это позволяет.
5: Отличная идея. Спасибо большое за беседу. Слава Фомин, художник-ювелир, был с нами. Мы сегодня размышляли на тему ювелирного украшения. Это роскошь или пережиток? Спасибо. Всего доброго.
8: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вице-премьер Дмитрий Патрушев высоко оценил работу Вологодской области в сфере экологии. Вологодская область включена в число лучших по итогам реализации проектов очистки сточных вод. В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» удалось добиться нормативного качества очистки на сооружениях в Череповце и деревне Пача по 33 рыбохозяйственным показателям. Вологодчина вошла в список лидеров наряду с Иркутской областью, Татарстаном и Москвой. Семьи с детьми при переезде в Вологодскую область получат более 360 тысяч рублей. В регионе введена новая мера социальной поддержки для семей, планирующих переезд и трудоустройство в наш регион. Как отметил министр труда и социальной защиты Вологодской области Александр Ершов, выплату могут получить граждане, которые переехали из других регионов после 1 января 2026 года, трудоустроились по направлению службы занятости и зарегистрировали рождение ребенка в ЗАГСе. Также после 1 января 2026 года. На дату обращения за выплатой у заявителя должна быть регистрация по месту жительства или пребывание в регионе. Если собственного жилья в Вологодской области нет, это не помешает получить выплату при условии, что работодатель берет на себя обязательства по предоставлению жилья, компенсации найма, либо процентов по ипотеке. Мурал, посвященный российской художнице Джанне Тутунджан, появится в Вологде. Новый мурал украсит дом на проспекте Победы 70 в рамках нового сезона фестиваля стрит-арта «Палисад». Результат работы Артема Благовестова, известного под псевдонимом «Бенч», вологжане увидят уже к концу этой недели. Эскиз отражает творческий путь художницы. В центре эскиза портрет самой Джанны Тутунджан. Слева от нее расположены кисти, сверху будут находиться деревенька с художницей, сидящей на холме, а снизу гармонист. Оформление заднего фона вдохновлено одной из ее картин и будет состоять из крупных ягод рябины. В Вологде реставрируют один из старейших домов Заречья – дом купца Кулькова. Здание на набережной 6-й армии 81 построено около 1780 года. Изначально оно было двухэтажным, каменным. Его возвел купец Федор Кульков на приданое своей жены Ирины. В наше время дом сильно пострадал. При пожарах сохранилась лишь одна треть строения. Мастера уже разобрали деревянную часть дома. Теперь предстоят археологические работы, переборка кирпичной кладки, обновление фундамента. Здание воссоздадут таким, каким оно было на рубеже 19-х и 20-х веков. В Череповце День молодежи отметят пенной вечеринкой и уличными танцами. Сегодня с 17 до 20 часов в усадьбе Гальских череповчан уже ждут на семейный пикник «Молодежный июнь». На Соборной набережной с 18 часов начнется мастер-класс по пастельной живописи «Городской пейзаж». А в пятницу, 26 июня, на Соборной набережной с 17 часов устроят танцевальный вечер. В программе флешмоб в стиле латино и мастер-классы по вальсу и хип-хопу. В Милютинском парке вечером пройдут кинопоказы под открытым небом. В субботу, 27 июня, с 14 до 16 часов на пляже лыжной базы проведут пенную вечеринку и турнир по волейболу. На Соборной набережной с 17.00 развернут мастер-классы по росписи по гипсу, изготовлению кокошников, подков, 3D-стикеров и тактических браслетов. Еще можно будет пройти психологические экспресс-тесты, сыграть настольные игры, поучаствовать в спортивных состязаниях и уличных танцах. На набережной выступят кавер-дуэт «Грант» и команда диджеев с творческими коллективами. Седьмого июня Вологда отметит сразу два праздника – День города и День молодежи. В связи с масштабными гуляниями в центральной части города будет ограничено движение и стоянка транспорта. Основной площадкой Дня города станет Кремлевская площадь. Вход на территорию будет организован через три контрольно-пропускных пункта – у Софийского собора, со стороны проспекта Победы и у Музея Кружева. Концерт начнется в 11.00. Хедлайнерами вечерней программы станут фолк-певица Певчая и Ирина Дубцова. Также вологжане услышат песни о Вологде и увидят музыкально-театрализованное действие от оркестра «Покава Ить». На проспекте Победы будет проходить программа, посвященная Дню молодежи. С 11 до 20 часов здесь будут открыты интерактивные и спортивные площадки, маркет молодых, детская финансовая ярмарка, выставка ретро и тюнингованных автомобилей. А в 14 часов покажут шоу силачей. К клубу «Северянка» присоединилась волейболистка из Кубы. Диагональная Дадмара Лареда Наварра проведет следующий сезон в Череповецком клубе. Девушка играла в чемпионатах Косово и Туниса. В розыгрыше 24-25 годов выступала за «Атом Курск», где стала серебряным призером высшей лиги А. В минувшем сезоне выступала за «Минчанку» в Суперлиге.
8: Года на маяке.
9: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
10: Мясо колбаса Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо колбаса Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
8: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15:00.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска за сутки взяли под контроль 127 зданий в Константиновке и 38 в Красном Лимане, сообщили в Минобороны. Группировка войск «Южная» продолжает зачистку и уничтожение разрозненных групп противника. По данным военным, в Константиновке украинская армия потеряла до 90 военнослужащих. Уничтожено артиллерийское орудие, 18 автомобилей, 20 наземных роботехнических комплексов. Наиболее активные боевые действия, по данным Минобороны, продолжаются в районе Красного Лимана. Там штурмовые подразделения 25-й армии ведут бои с разрозненными формированиями украинских сил. За сутки в городе уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, 2 автомобиля, 8 наземных роботехнических комплексов, 2 склада боеприпасов. Средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс», более 760 украинских беспилотников. Также Минобороны сообщили, что экипажи Су-34 сравняли с землей военные объекты противника в районе Слюнобора. Пункта «Маяки». Удар с применением ФАП-1500 по насыпной переправе через реку Северский Донец. В интересах группировки войск «Запад» нанесены удары 6 авиабомбами по отступающим из Красного Лимана боевикам 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые укрывались в районе Щурова. В районе западной части Красного Лимана нанесен удар с применением 4 авиабомб ФАП-500 по боевикам 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались укрыться в здании нефункционирующей базы отдыха, отметили в Минобороны. В результате авиаударов цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля. Россия высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, которое он планирует продолжать после завершения истории с Ираном. Такой комментарий дал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, пока ничего не говорит об отстраненности американского президента в урегулировании украинского конфликта.
2: Мы совсем недавно слышали заявление господина Трампа о том, что после того, как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского урегулирования. Вы знаете, что мы эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского урегулирования, мы весьма признательны и высоко их оцениваем. Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно. И, конечно же, мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом, из этого и исходим. Ждем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского регулирования.
1: Тем временем госсекретарь США Марко Рубио делает новые заявления. Сегодня он сказал, что на саммите США и России на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по урегулированию на Украине. Об этом Рубио заявил журналистам, комментируя слова замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что Москва видит определенный отход Вашингтона от тех базовых принципов применительно к урегулированию ситуации вокруг Украины, которые были достигнуты президентами двух стран на Аляске. Рубио заявил, что на саммите были лишь предложения, а не соглашения по Украине. Также он утверждает, что Соединенные Штаты сохраняют готовность играть конструктивную роль в урегулировании на Украине. Следственный комитет призвал ужесточить ответственность за действия против половой неприкосновенности детей. В ведомстве считают, что такие изменения помогут более эффективно защищать права несовершеннолетних. Подробности заявления еще последуют. Вместе с тем, Следственный комитет предлагает также закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе возможность розыска и конфискации преступного имущества после смерти фигуранта. Об этом заявил советник при председателе СК Александр Федоров на полях Петербургского международного юридического форума. По его словам, на практике имущество нередко обнаруживается уже после направления дела в суд, когда действующее регулирование не позволяет полноценно обратить взыскание на вновь выявленные активы. В результате серии землетрясений в Венесуэле около 170 человек погибли, около 1000 пострадали. Об этом сообщила временный президент страны Делси Родригес. По ее словам, власти перебрасывают команды спасателей из других частей страны в штат Ла-Гуайра, севернее Каракаса, где рухнули десятки зданий. Родригес также призвала частные компании направить тяжелую строительную технику на расчистку завалов. Также она сказала, что поисково-спасательные бригады, получившие сертификацию ООН, направляются на помощь в Венесуэлу, и добавила, что Мексика, Сальвадор и Катар уже отправили своих специалистов. Погода в Москве сегодня соответствует майским показателям. Циклон принес в центральную Россию дожди и похолодания. Температура не будет превышать 20 градусов. Небольшое потепление до 24 градусов прогнозируется лишь в выходные, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Столица нашей Родины будет облачно, к вечеру с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный по силе 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16-19, что на 4 градуса ниже климатической нормы и соответствует майским показателям. Атмосферное давление стабильное, 745 миллиметров ртутного столба. В ночь на пятницу распогодится, посвежее до 7-10, днем. Завтра с приближением фронта облаков прибавится и брызнут дожди. На термометре плюс 19-22. Выходные по ночам будет от 9 до 12, днем потеплеет до климатической нормы 21-24 градусов.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра кратковременные дожди и 20-22 градуса. В Москве завтра без осадков и тоже 20-22 тепла.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами эксперт школы грибоводства, кандидат технических наук по пищевой оценке продукции растениеводства со специализацией на грибах Александр Зименко. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день, коллеги, добрый день, слушатели.
1: Хотим сегодня поговорить о шампиньонах, обычных и королевских. Вообще, что такое обычный, что такое королевский шампиньон, для начала хотелось бы понять.
3: Ну, смотрите, у нас в культуре выращивается всего лишь один вид шампиньона – это агарикус беспорус. Соответственно, он изначально в природе всегда был коричневым. Но при этом в 1925 году в Америке, в Пенсильвании, селекционер Ламберт нашел его мутацию, где редуцировался ген полифенолоксидазы в белке, производящем меланин. Это тот же самый меланин, который в коже на человека. И, соответственно, нашли таким образом шампиньоны с белоснежной шляпкой. И эти шампиньоны оказались еще значительно более урожайными, примерно 15-20% более урожайные, чем изначально грибы с коричневыми кремовыми шляпками. И поэтому весь мир, индустриальная технология пошла за белыми шампиньонами, он приобрел популярность, но люди вспомнили, какой вкус великолепный был у изначальных дикорастущих шампиньонов, некий ореховый привкус, и захотели получить этот вкус, который был присущ именно дикорастущему шампиньону.
2: Вот интересно, на дикорастущего шампиньона посмотреть, мы привыкли к таким ровненьким, как искусственный жемчуг, шампиньонам.
3: Дикорастущих шампиньонов у нас 230 видов, а мы сейчас говорим просто про один агарикус беспорус. Соответственно, на 2026 год китайские ученые насчитали 482 штамма, как дикорастущих, так и культурных, отдельно нашего шампиньона двуспорового.
1: Ну, то есть, получается, королевский шампиньон, как мы его называем, это тот самый оригинальный с темной шляпкой, которого во Франции со свиньями искали, да?
3: Со свиньями искали трюфель.
1: А, трюфель, точно, шампиньон не искать. Но вот темный, да, он получается королевский, а белый – это обычный, да?
3: Белый – это обычный, хотя это та мутация, которую случайно нашли в 1925 году. Угу. И массово он пошел в производство.
2: Угу. А вот эти мини-шампиньончики – это что такое?
3: Мини-шампиньоны – это те шампиньоны, которые в процессе технологического приема прореживания мы собираем до сбора основного калибра.
2: Понятно.
1: А они как-то отличаются по размерам, по форме? Или, например, королевские шампиньоны, я сразу представляю, что они должны быть большие, с большими шляпками. А обычные шампиньоны, ну, это обычные маленькие белые шампиньоны.
3: Производители грибов покупают мицелии, где по штамму всегда будет понятно, вырастет это белый шампиньон или королевский. Соответственно, у королевского шампиньона есть несколько торговых марок. Самый крупный и дорогой шампиньон – это шампиньон Портабелло. Обычно его диаметр плодовых тел от 9 до 15 сантиметров. Такие крупные грибы, они имеют, как правило, отдельное гастрономическое применение. Их используют либо как шампиньоны-гриль, потому что вы круглый шампиньон на гриль не положите, он лопнет. Либо очень часто их фаршируют. И именно Портабелло – это праздничное блюдо из грибов. К сожалению, он отличается в магазинах ценой примерно в 5 раз.

0: раз выше, чем шампиньон обычный белоснежный.
1: Но несмотря на то, что он огромный, да, если его положить на сковородку и потушить, он уменьшится, наверняка 90% и в нем вода, да?
0: Соответственно, по содержанию сухих веществ королевские шампиньоны примерно на 15-20% имеют выше содержание сухих веществ, чем белоснежные. Но настолько же, и если мы говорим о шампиньоне среднего размера, настолько же их ниже и урожайность.
2: То есть, получается, чем больше шампиньон, да, тем выше его цена.
0: Да, при этом мы не говорим сейчас о белоснежных крупных шампиньонах, но такие марки тоже есть. Есть белый шампиньон, так называемый джимбо, 7,5 сантиметров, есть белый гигант, и я ел шампиньоны, которые одно плодовое тело больше килограмма, и это другой вкус. Вы, наверное, видели, когда голубой тунец или палтус, очень сильно отличается цена в зависимости от того, сколько одна единица рыбы как бы весит. Крупная рыба, она намного дороже за килограмм, чем как бы какая-то мелкая. Соответственно, к шампиньону по вкусовым качествам это тоже относится. Крупный шампиньон в разы вкуснее, чем шампиньон среднего размера.
1: А нам продают такие шампиньоны кругленькие, ровненькие и с пленочкой под шляпкой специально, чтобы вот туда земля не попадала, и нам было полегче их обрабатывать?
0: Пленочка под шляпкой называется частное покрывало. Это стандартный признак для любых шампиньонов, и это показатель того, гриб созрел или нет. Как только гриб созрел, пленочка, частное покрывало рвется, и споры готовы вылетать, размножаться.
1: Понятно.
0: И, соответственно, именно в этот момент, когда пленочка рвется, соответственно, в этот период споры имеют максимальную биологическую активность, и гриб наиболее вкусный.
2: Вот королевские шампиньоны, они дикорастущие еще имеются? Есть ли разница в цене, не знаю, во вкусе между дикорастущими и теми, которые выращивают уже специально?
0: У нас сейчас шампиньон агарикус беспорус в диком виде встречается очень редко. Если он растет в природе, то, как правило, это где-то выкинули компост, и он заново начал расти на природе. Например, в 20 веке всего лишь смогли набрать образцы дикорастущего шампиньона, который как раз именно с королевскими шляпками, только в 1930 году. И это как раз большая заслуга нашего Московского университета, кафедры микологии.
1: А если мы на даче, допустим, вот не понравилось нам что-то в магазинах шампиньонах, мы их, например, измельчим и куда-нибудь под елочку положим, они будут расти потом?
0: Шампиньоны не нуждаются в грибе-симбионте, поэтому если у вас плодородный грунт, если подходит по pH, то есть как бы не сильно кислое, соответственно, шампиньон можно выращивать на даче, никаких проблем в этом нету. То есть вы можете шампиньон не покупать, а быть у вас приусадебное такое дачное грибоводство.
2: Хорошо, я понял, королевский шампиньон трудно в природе найти, а дикорастущие обычные шампиньоны где-то, не знаю, в лесах, может быть, можно найти и тоже приготовить. И вообще, отличаются ли по вкусу и в какую сторону шампиньоны, которые вот мы покупаем в магазине, и те, которые можно где-то найти дикорастущие?
0: Смотрите, шампиньон дикорастущий растет в огромных количествах, но его 230 видов, и большинство видов дикорастущих шампиньонов, в отличие от нашего, который культивируется, мы специально нашли белого мутанта, они как раз отличаются белой шляпкой и являются наиболее сложными для грибников видами грибов для определения. Связано с тем, что молодой шампиньон имеет светлые пластинки, и на этой стадии не отличается от многих видов мухоморов, включая смертельные ядовитые. У нас большинство отравлений в России происходит либо при сборе дикорастущих шампиньонов, либо при сборе сыроежек. Вот сбор зеленой сыроежки, к сожалению, для некоторых грибников происходит путаница с аммонита виридис, это бледная поганка, мухомор зеленый.
2: Мне кажется, я могу что-то путать, но мне кажется, что сыроежка от бледной поганки-то отличается.
0: Вы правы, она очень легко отличается. Если вы выдернули плодовое тело, то вы увидите у любого мухомора так называемое вольво, влагалище внизу, которое обволакивает как бы ножку. Соответственно, когда грибы срезают и не вытаскивают целиком, то иногда некоторые люди городские, не имея опыта, умудряются путать.
2: Ну да, но мне кажется, что сыроежку вообще легко от любого гриба отличить. Она, ну, как, она очень индивидуальная, я бы так сказал. Они, конечно, разные шляпки у них бывают, там красные, зеленые, желтенькие и так далее. Но сама структура сыроежки,
0: вот она... статистика, к сожалению, такая.
1: Угу. А у шампиньонов есть какие-нибудь близнецы ядовитые?
2: Ну вот, сказали же, что...
0: Ну, прежде всего, на юге России достаточно много встречается слабо ядовитых видов шампиньонов. Например, шампиньон Миллера, шампиньон желтеющий. Они отличаются тем, что, во-первых, как видно из названия, у них при срезе несколько желтеет или буреет мякоть. И кроме этого, дополнительно есть так называемый запах карболки.
1: О.
0: Это такой химический запах, который хорошо ощущается, и они являются все-таки слабо средне ядовитыми, как бы сильно не отравитесь.
2: Но шампиньоны, вы говорите, везде могут расти, а вот где-то в парках, в садах, где-нибудь в городских можно их собирать или не стоит?
0: Конечно, нет, потому что шампиньон, как гриб сапротроф, он отличается повышенным накоплением тяжелых металлов, кадмия, свинца, если он растет в дикорастущих условиях. При промышленном возделывании заранее отбирается солома. Для производства компоста нужно два главных компонента. Это солома озимой пшеницы и птичий помет. Соответственно, эти два компонента очень строго контролируются. Добавляется при необходимости там, гипс, добавляются какие-то еще минеральные вещества для того, чтобы корректировать состав. Могут добавляться отходы при производстве сахара, так называемый дефекат. Но так как все условия строго контролируются, то при покупке культивированных грибов никаких рисков нету.
1: А вот если мы покупаем культивированные грибы в магазине, мы их до полной готовности доводим? Или говорят, что шампиньоны можно чуть ли не сырыми есть?
0: Шампиньоны можно есть и сырыми. Соответственно, просто использование в сыром виде у нас в России пока не сильно распространено, больше распространено для той же Франции, Италии, но такая практика как бы все больше.
2: Вот интересно, когда мы приходим в магазин покупать шампиньоны, они все примерно одинаково выглядят. То есть можем ли мы рассчитывать, что они все примерно одинаковые будут по вкусу? Или все-таки есть какие-то отличительные признаки, по которым можно сказать, о, вот этот шампиньон будет вкусный, а этот, наверное, вот не очень?
0: Ну, в первую очередь, если у вас есть возможность, то надо выбрать максимально свежий гриб.
2: А как понять, что он свежий?
0: Посмотрите на срез, как бы на срезе. Если гриб полежал даже в магазине, даже в холодильнике, постепенно как бы темнеет окраска среза. Ну и кроме этого, все равно, когда грибы находятся в магазине, особенно в открытом ящике, у них появляется некая морщинистость на шляпке, как бы вы, ну вот, всегда отличите свежий гриб от несвежего.
1: Теряет
0: надо только присмотреться.
1: Теряет влагу, да, при этом?
0: Теряет влагу. Почему шампиньон хранится дольше из магазина, чем когда вы шампиньон соберете в лесу? Когда вы выращиваете шампиньон на фабрике, то вы перед тем, как отправить его в магазин или на фасовку, вы его направляете в так называемый шокер. Вакуумный шокер, он теряет там сразу 2,5% влаги, у него внешняя поверхность, вся кожица, она как бы... она превращается в такую непрозрачную, как бы... для потери, дальнейшего потери влаги кожицу. Соответственно, если вы принесете шампиньон из леса, то по нашим российским стандартам вы должны использовать его в течение 3 часов. А шампиньон из магазина, благодаря тому, что он прошел шокер, до 2 недель без проблем может храниться.
2: Но вы же сами сказали, в лесах опасно собирать шампиньоны, потому что много похожих на них ядовитых грибов. Есть какие-то признаки, по которым мы можем все-таки отличить, что это будет съедобный шампиньон, что мы не отравимся с тем, что мы собрали?
0: Если мы говорим о средней полосе, то нам-то только надо при сборе шампиньонов не спутать с мухоморами. Соответственно, самая большая опасность, когда мы собираем молодые шампиньоны, потому что они в этот период, главное отличие у них только уже в основании ножки. И поэтому я очень не рекомендую срезать молодые шампиньоны ножом, а попрошу выдернуть плодовое тело целиком и убедиться в отсутствии вот этого влагалища, характерного для всех мухоморов.
1: Угу. Как мы достигнем наибольшего вкуса из шампиньона? Вытащим из него вкус максимальный. Обычно мы каким-нибудь соевым соусом приправляем, майонезиком и на гриль. На самом деле это, наверное, неправильно.
0: Смотрите, для королевского шампиньона, как бы, самое лучшее сочетание считается это с какими-то серосодержащей зеленью. Вот, например, портабелло и руккола. Угу. Вот то, что к нам пришло, так как портабелло – это слово итальянское, то к нам и пришли некие их сочетания. А вот наоборот, сочетать портабелло с белой рыбой или с томатным соусом, вот это считается абсолютно неправильно. Мы тогда убиваем этот изысканный вкус портабелло как праздничного блюда.
2: Я, кстати, ни разу не видел в магазинах королевские шампиньоны. Они в специализированных магазинах продаются их. Как правильно?
1: Нет, в обычных гипермаркетах. Они большие просто.
0: Есть, да? Они большие.
2: Да, я что-то значит.
0: Они просто большие и с открытыми пластинками. То есть там видно черные пластинки.
2: А готовятся они по-разному от обычных шампиньонов.
0: Для того, чтобы подчеркнуть именно, что это такое деликатесное блюдо, используется либо подготовка на гриле, либо фаршированные грибы.
1: Угу. А пластинки мы тщательно, да, промываем, чтобы там не было частицы земли?
0: Там не должно быть ничего.
1: Угу. Понятно.
2: Ну что ж, большое спасибо за эту беседу. Нам стало много понятно. Во-первых, мы знаем,
1: захотелось шампиньонов.
2: Захотелось, но собирать не пойдем в лес, потому что
1: нет, в гипермаркет пойдем собирать.
2: Лучше пойдем в гипермаркет. И королевские шампиньоны будем употреблять правильно, в правильных блюдах. Сегодня с нами в студии «Маяка» был Александр Зименко, эксперт школы грибоводства, кандидат технических наук по пищевой оценке продукции растениеводства со специализацией на грибах. Александр, большое вам спасибо и всего доброго. До новых встреч.
1: Спасибо.
2: Очень рады были вас видеть.
0: Всего хорошего.
3: Как знать на маяке.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Истребители и бомбардировщики Су-34 ВКС России авиабомбы ФАБ-1500 уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. По данным Минобороны России, в результате авиаударов, в том числе по переправе, цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотных летательных аппаратов. Также в районе западной части Красного Лимана был нанесен удар с применением 4 авиационных бомб ФАБ-500 по боевикам 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались укрыться в здании нефункционирующей базы отдыха. Ведомство также показало кадры нанесения ударов. План Лондона о продаже 100 тысяч тонн нефти захваченного танкера «Смиртос» являются пиратскими. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва изучит юридические варианты этого дела.
2: Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены. Ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто принимает, будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнения. Что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось.
0: Великобритания 14 июня задержала в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртос» под флагом Камеруна. Лондон утверждает, что танкер якобы был связан с Россией. Как сообщили РИА Новости в посольстве нашей страны в Лондоне, граждан России на борту танкера «Смиртос» нет. Посол Румынии в России Кристиан Истрате покинул здание МИДа. Он пробыл там около 30 минут, сообщает РИА Новости. Посол отказался от комментариев. Официальный представитель МИДа России ранее заявил, что румынскому послу будет объявлено об ответных действиях Москвы в связи с закрытием генконсульства в Констанце после инцидента с дроном. Правительство направит 60 миллиардов рублей на поддержку льготного кредитования сельхозпроизводителей, сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, агропромышленный комплекс – это один из ключевых российских отраслевых секторов.
3: Чтобы снизить финансовую нагрузку на агропредприятия, направим порядка 60 миллиардов рублей на предоставление субсидий с федерального бюджета кредитным организациям. Эти средства позволят выполнить обязательства по более чем 41 тысяче льготных кредитов, которые аграрии брали на производство и переработку сельхозпродукции. Ну и также на выпуск ветеринарных препаратов, ферментов, кормовых и пищевых добавок. Рассчитываем, что такие меры помогут сохранить устойчивость хозяйства, а российским гражданам и далее будет доступно потребление качественных отечественных продуктов питания.
0: На сегодняшнем заседании правительства также обсуждались вопросы повышения надежности жилищно-коммунальной инфраструктуры в новых регионах. На эти цели направят еще 1 300 000 000 рублей. Российский мультсериал «Маша и Медведь» назвали инструментом кремлевской пропаганды и мягкой силы России. Об этом, как передает Вести.ру, пишет британская «Таймс». Глава МИД Эстонии, например, Маркус Цахна, обвинил российских мультипликаторов в распространении, как он отметил, прокремлевских нарративов. Пост об этом он опубликовал в соцсети X. При этом создатели мультсериала заявляют, что это независимый проект, не получавший госфинансирование. Ранее стало известно, что Netflix продлил права на стриминг «Маши и Медведя». Обновленное соглашение охватывает более 100 стран. Мультсериал популярен у аудитории по всему миру. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 17 градусов. В некоторых районах дождь, атмосферное давление 745 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Алина Корнеева уверенно вышла в основную сетку Уимблдона. В финале квалификации турнира «Большого шлема» российская теннисистка обыграла американку Фиону Кроули со счетом 6-2, 6-0. 19-летняя Корнеева впервые сыграет на Уимблдоне. Матчи основной сетки турнира начнутся 29 июня. А Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Бад-Хомбурге. В 1/4 финала она уступила японке Наоми Осаке со счетом 2-6, 2-6. Россияне выиграли 2 золота в стрельбе из пистолета на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Германии. София Сметанкина стала первой в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров, а в командном турнире в этой дисциплине победили Ислам Шамсуддинов, Богдан Панфилов и Владислав Макаров. Ски-альпинизм вошел в программу Олимпийских игр 2030 как дополнительный вид спорта. На соревнованиях будет разыграно 5 комплектов медалей. Ски-альпинизм дебютировал в олимпийской программе в 2026 году на играх в Италии. Серебро в мужской спринтерской гонке завоевал российский спортсмен Никита Филиппов. Международная федерация футбола разрешила российским юношеским сборным выступить на чемпионате мира. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Совет Международной федерации футбола одобрил проведение чемпионата мира для юношей и девушек в возрасте до 15 лет. Турнир пройдет с 22 по 31 октября текущего года в Азербайджане. В первом турнире среди юношей смогут принять участие команды всех ассоциаций членов ФИФА. Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет проводиться исключительно среди команд девушек. Начиная с 2028 года, ФИФА будет приглашать все ассоциации члены к участию в двух отдельных соревнованиях. С командами юношей и девушек до 15 лет, соответственно, говорится в заявлении. Российский футбольный союз является ассоциацией членов ФИФА. По информации агентства DPA, формулировка о допуске к турниру всех членов ФИФА касается и России. «Я считаю, что участие нашей команды реально», — сказал в интервью ТАСС почетный президент РФС Вячеслав Колосков. «Во-первых, президенту ФИФА Джанни Инфантино нужно как-то выпутываться из ситуации, в которую он себя загнал, наложив санкции на наш футбол. Во-вторых, сейчас такая тенденция, что наших спортсменов и команды допускают с флагом и гимном. В-третьих, Международный олимпийский комитет недавно принял решение об отделении политики от спорта. Я думаю, что участие вполне реально, и я думаю, что это будет полномасштабный допуск с гимном и флагом», — сказал Колосков.
1: Игорь Осенькин останется главным тренером футбольного Сочи после вылета из российской премьер-лиги. Вместе с тем клуб сменил тренера вратарей и специалиста по физподготовке. Контракт с Осенькиным и его помощниками рассчитан на один сезон. Голкипер «Трактора» Хенрик Хаукеланд прокомментировал запрет на выступление за сборную Норвегии из-за перехода в континентальную хоккейную лигу. «Представлять Норвегию для меня значило очень много, но я считаю свое решение правильным для карьеры. Разумеется, на родине я получил как поддержку, так и критику, но это было ожидаемо», — сказал норвежец. Хаукеланд был признан лучшим вратарем прошедшего чемпионата мира по хоккею, на котором сборная Норвегии завоевала бронзовые медали. С вами был Юра Геворкян.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе. Маяк. Как знать?
3: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами врач-инфекционист, кандидат медицинских наук и доцент кафедры инфекционных болезней Тюменского ГМУ Мария Антонова. Мария, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Мы хотим с вами сегодня поговорить на тему, чем опасна ржавая вода для здоровья. Ну, ржавую воду мы все видели, и называем ее ржавая, скорее всего, это не научное название, да? Вот что мы подразумеваем под ржавой водой с медицинской точки зрения? Что это? Это железо или это целый букет всяких примесей?
5: Ну, на самом деле, медицинского термина прям ржавая вода не существует. Да, это действительно такое бытовое понятие. А в действительности мы подразумеваем ржавой водой, когда она становится желтая, оранжевая, коричневая, когда она перестает приятно, ну, точнее, не как пахнуть, а появляется неприятный запах, появляется неприятный привкус. А с точки зрения химического состава, в основном это все-таки действительно соли железа. Это оксид либо гидроксид железа. Ну и в большинстве случаев ржавчина в воде появляется из-за того, что в системе водоснабжения есть старые или корродированные трубы. И ржавчина автоматически не означает, что эта вода является опасной для здоровья и что она содержит в себе какие-то болезнетворные микроорганизмы.
4: Ну да, вот на воду недавно отключали горячую, как летом, планово. И вот включают воду, кран открываешь, оттуда прям коричневая вода течет еще несколько часов. И думаешь, вот чай с такой...
3: Это не коричневая, это полутемная.
4: Думаешь, да, с такой водой чай-то не хочется кипятить, честно говоря. Как-то не очень приятно. А вообще вода может ржавая представлять какую-то опасность для здоровья? Вы говорите, что в основном нет. А может быть, все-таки да, в каких-то случаях?
5: Ну вот в большинстве случаев она доставляет нам скорее вот такой вот бытовой визуальный дискомфорт, потому что она неприятно пахнет, она неприятна на вкус. И Всемирная организация здравоохранения не устанавливает какой-то строгий норматив по безопасности, по содержанию железа для питьевой воды. То есть железо изначально для нашего организма не является токсическим веществом. Именно в тех концентрациях, в которых она может содержаться в воде, даже если вода очень ржавая внешне. Более того, это жизненно важный микроэлемент для нашего организма.
4: Ну, то есть даже полезно, да, такую воду пить, получается?
5: Ну, не полезно, ее пить неприятно. На самом деле она не всасывается в том количестве, поэтому, ну, лечить анемию ржавой водой не получится. Это не является доказательным средством лечения. И в связи с тем, что вот такая вода неприятна, Роспотребнадзор установил лимит по нормативу содержания железа. Оно должно быть не больше, чем 0,3 миллиграмма на литр. Поэтому вот риски для здоровья, они, конечно, преувеличены, но они не нулевые.
3: А если на коже вот остается вот этот рыжий налет, это не опасно для кожи?
4: Это загар.
5: Зависит все от того, на какой коже. То есть если это кожа здорового человека, человек, у которого нет каких-то кожных заболеваний, то это вызовет дискомфорт, поскольку ржавая жесткая вода, она сушит кожу, она нарушает липидный барьер кожи. Соответственно, может возникнуть чувство стянутости, чувство сухости. А вот если такая ржавая вода попадет на кожу, ну, то есть если примет душ ржавой водой человек, у которого есть заболевание, то действительно может возникнуть обострение. То есть у детей атопический дерматит может обостряться, у взрослых, например, экзема.
4: Ну, вот мы видим, вода такого небанального цвета, да, у нас из крана течет. Но мы ведь не знаем, что кроме железа может в ней содержаться. Может ли там еще что-нибудь содержаться? Какие-то тяжелые металлы, бактерии, органические соединения могут попасть туда, а мы-то об этом не знаем?
5: В действительности риски существуют, да, они невысокие существуют. То есть действительно в такой воде могут содержаться соли тяжелых металлов. И там могут содержаться микроорганизмы. Единственное, что, опять же, повторюсь, вот изменение цвета воды автоматически не знак равно, что в этой воде есть бактерии, и что употребление этой воды в пищу вызовет инфекцию. Но, тем не менее, вот в этих вот в корозидированных трубах старых могут создаваться условия, когда там размножаются микроорганизмы, формируются биопленки, в которых бактерии себя прекрасно чувствуют, поэтому в такой воде потенциально, конечно, бактерии появиться могут. Что это за бактерии? Чаще всего это возбудители кишечных инфекций. Поэтому это неприятные заболевания, могут протекать в разной степени тяжести, у некоторых людей могут достаточно тяжело, но в большинстве случаев благоприятно протекающие. И более редкая ситуация, но чуть более опасная, это легионелла, которая также может появиться в такой воде, но это уже возбудитель не кишечной инфекции, а возбудитель пневмонии. И для того, чтобы ей заразиться, нужно воду такую не выпить, а вдохнуть. Вот поэтому, если мы говорим про кишечную инфекцию, то опасно именно питье сырой такой воды. А если про легионеллу, то это вот ситуация, когда вот в этой ржавой воде по какой-то непонятной причине человек решил принять ванну. И вот длительное пребывание в горячей воде 37-40 градусов вызывает испарение воды, и бактерии появляются вот в этом, вот в этой взвеси, в мелкодисперсном вот таком вот пару. Вдыхание такого пара с бактерий может привести к развитию легионеллеза. Но это еще раз повторюсь, очень редкая ситуация.
4: Ну да, мало кто, наверное, принимает эти ванны в ржавой воде.
3: Ну, если такая вода течет, я не знаю, на протяжении месяца, например, да, ну, может, трубы поменяли или еще что-то там, ну, или там новый поселок какой-то, да, заселяется. Ну, там вот, к сожалению, пока вот такая ситуация с трубами. Ну, хорошо, пить не будем такую воду, не пропустив ее через фильтры, не вскипятив. А вот зубы почистить, например, будет ли достаточно контакта ротовой полости с такой водой, чтобы получить какую-то, может быть, инфекцию, бактерию какую-то заселить?
5: Если мы говорим только вот о чистке зубов, то чаще всего этот процесс ведь не подразумевает, что мы будем воду глотать. Поэтому заражение инфекциями в этом случае не произойдет. Но вот те достаточно крупные грубые частички ржавчины, которые содержатся в этой воде, они могут царапать эмаль зубов, и они могут раздражать и царапать слизистую полость рта, вызывая либо дискомфортные ощущения какие-то, либо, может быть, даже микротравмы. И если какие-то бактерии, условно, патогенные на слизистых полости рта изначально жили, то могут возникнуть вот воспалительные процессы, воспалительные заболевания.
4: А если, например, женщина шикарной шевелюры будет мыть волосы такой водой, они у нее не выпадут потом, или, не знаю, может, цвет поменяет структуру, или ничего страшного?
5: Ну, структура и цвет волос – это все-таки генетические факторы, поэтому ржавая вода не способна изменить эти надолго характеристики. Но действительно, то есть волосы именно на ощупь могут измениться, они могут стать там более жесткими, они могут стать, там, не знаю, ломкими, не такими послушными, но достаточно будет помыть голову в обычной, да, воде, в другой воде, и, в принципе, вы поймете, что вот ваши волосы снова такие же, как были раньше.
3: А если у человека контактные линзы, человек помыл руки перед тем, как установить себе в глазное яблоко контактную линзу, мы можем повредить, механическую травму нанести, может быть, роговицы, если вот эти частицы металла будут у нас на подушечках пальцев?
5: Ну, если мы говорим, что мы помыли руки, чаще всего мы все-таки их протерли, то есть мокрыми руками мы редко будем менять линзы, и все-таки люди, которые носят контактные линзы, они очень аккуратно относятся к процессу смены. Но действительно, вот если такая вода попадает на слизистую глаза, раздражение может быть.
4: А вот обратный случай. Если, например, вода, ну, почти не меняет цвет, мы как-то можем понять, что она хорошая, а что-то нас должно насторожить, не знаю, может, специалистов вызвать и проверить содержание веществ, бактерий в нашей воде. А можем ли мы не знать о том, что в нашей воде, которая течет из-под крана, что-то нехорошее содержится?
5: На самом деле, конечно, да. То есть вот если ржавчину, ее не заметить невозможно, то наличие микроорганизмов в воде мы не поймем. То есть вода может быть прекрасная на вкус и запах. Пример – это колодезная вода весной. То есть весной, когда поднимается уровень талых вод, может произойти фекальное обсеменение колодца, и вода может не изменить своего ни цвета, ни запаха, ни вкуса, но при этом там могут появиться возбудители самых разных кишечных инфекций, вплоть до вируса гепатита А. Поэтому в идеале, если мы говорим о питье воды, то мы пьем либо бутилированную воду, либо кипяченую воду, либо воду, которая прошла качественную систему фильтрации.
4: То есть из источников, из колодцев мы воду лучше не пьем. Не кипяченую.
3: А вот роднички всякие в лесу бывают. Да, вот роднички. Там люди набирают прямо в бутылки и пьют тут же.
5: Ну вот если вы спрашиваете мнение инфекциониста, вот инфекционист не рекомендует пить такую воду, если она предварительно не прошла какую-то обработку.
3: Неизвестно, откуда течет, да, и ну, там какие слои
4: находятся. Я вот поверю инфекционистам.
3: Да, я тоже. А как правильно выбрать?
5: То есть понятно, что...
3: Да, понятно.
5: Могут быть ситуации, люди могут говорить о том, что я годами пью воду, здесь ничего не происходит. И действительно, в большинстве случаев, может быть, ничего не произошло. Но если мы говорим про весну, если были какие-то паводки, если были наводнения, если прошли проливные дожди, все это могло привести к тому, что вот этот изначально чистый родничок, туда могли попасть там сточные воды из каких-то уличных туалетов и так далее, и там могли появиться микроорганизмы.
3: А если мы рыжую воду пропустили через фильтры и на выходе получили вроде бы белую воду, такую нормальную, прозрачную, не белую, да? А насколько мы защищены от, я не знаю, там, солей каких-то металлов в этой отфильтрованной воде?
5: Но здесь будет речь идти о том, какая это система фильтрации. То есть, если это какие-то простые фильтры картриджные,
3: кувшинчик,
5: то действительно они удаляют только... Да, да, то они удаляют только крупные частички, какую-то мелкую взвесь могут пропустить, поэтому эта вода будет лучше, чем та вода, которая была до, но, тем не менее, не идеальная. Если других вариантов нет, то, конечно, можно использовать и нужно использовать такие фильтры. Но если мы говорим о том, что ржавая вода – это какая-то регулярная проблема, и в ваших кранах она такая всегда, то, конечно, лучше договориться со специалистами, сдать эту воду на анализ и подумать об установке стационарной качественной системы.
3: Сейчас сделаем...
5: Или выбрать вариант бутылей постоянных.
3: Да. Сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся к нашей беседе. С нами врач-инфекционист Мария Антонова. Мы говорим о том, чем опасна ржавая вода для здоровья. Вернемся через пару минут.
6: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. В Вологодской области завершают ремонт участка дороги Усть-Алексеево-Микинецино. Работу ведут в Великоустюгском округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Как отметили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства области, протяженность объекта составляет 7,2 километра. Более чем на 90% выполнено устройство основания автодороги, его выравнивающего слоя и работы по досыпке обочин на 70%. Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона. Общая готовность объекта на сегодня составляет около 85%. Более 1000 вологодских школьников получили первую профессию с начала года. Заместитель губернатора, министр образования Екатерина Целикова отметила, что участники осваивают профессии пекаря, повара, лаборанта по контролю качества и другие. Проект позволяет старшеклассникам сделать первый шаг в карьеру, познакомиться с современными технологиями и осознанно выбрать будущую специальность. По итогам обучения выдается свидетельство о профессии, дающее право трудоустроиться и участвовать в профессиональных конкурсах, включая движение «Профессионалы». Среди освоенных профессий – лесовод, слесарь, оператор БПЛА, садовник, швея, электросварщик и другие. Координатор проекта – Центр опережающей профессиональной подготовки, реализующий программы нацпроекта «Молодежь и дети». Криминальные новости. Вологжанка отдала мошенникам 200 тысяч рублей. В дежурную часть отдела полиции номер 1 Вологды с заявлением обратилась местная жительница 1976 года рождения. Она сообщила, что получила звонок от неизвестной, которая представилась сотрудницей управляющей компании. Звонившая сообщила, что будут устанавливать новые видеодомофоны. Для подключения ключей нужно продиктовать код из СМС. Вологжанка выполнила все указания. Сразу же после этого потерпевшая получила звонок от лжесотрудника ФСБ. Он заявил, что были зафиксированы подозрительные операции по ее счетам. Для сохранения денежных средств настоятельно посоветовал перевести все сбережения на безопасный счет. Женщина доверилась злоумышленникам и выполнила все указания, переведя все свои накопления. По факту возбуждено уголовное дело. Лаборатория перспективных пищевых технологий открылась на базе Вологодской ГМХ. Она оснащена всем необходимым для исследований молочной продукции. Средства на создание лаборатории были выделены из областного бюджета в минувшем году в рамках гранта. Тогда по инициативе губернатора области Георгия Филимонова по 30 миллионов рублей было выделено трем ведущим вузам – ВАГУ, ЧГУ и ВГМХ. В новой лаборатории планируется проведение не только исследований по проектированию пищевых продуктов, но и организация семинарских и практических занятий. При участии партнеров учебно-опытного молочного завода ВГМХ и компании «Северное молоко» также создание образцов продукции с заданными свойствами и дальнейшая практическая реализация учебных разработок. На лекцию «О чем молчит ваш ребенок?» приглашает областная библиотека. Спикером выступит детский невролог, психолог, специалист по психосоматике Оксана Ларина. Бытует мнение, что ребенок с тиком или заиканием больной, а с плохим поведением – хулиган. Невролог предложит другой взгляд. Симптом ребенка – это зеркало, в котором отражается напряжение всей семьи. Хроническая усталость, тревога, привычка держать лицо, когда внутри все кричит. Все это оседает в теле и запускает психосоматику. Лекция, которая поменяет ваш взгляд на детские неудобные симптомы, состоится 29 июня на Марии Ульяновой 1 в 17:30. Волейбольный сезон в Череповце с участием команды Суперлиги начнется в сентябре. В городе на Шексне пройдут игры группы «Г» Кубка телеканала «Волейбол». Соперниками северянки станут Омская «Амичка» и три коллектива «Динамо» из Владивостока, Уфы и Челябинска. Встречи запланированы с 10 по 15 сентября. Завтра в Череповце открывается фестиваль «Энергия русского севера». С 26 по 27 июня в городе на Шексне пройдет масштабный фестиваль триатлона, одно из крупнейших соревнований в России. В этом году мероприятие пройдет уже в четвертый раз и ожидается приезд около 1800 атлетов и гостей со всей России и Республики Беларусь. Завтра, 26 июня, день любителей и детей. Запланировано плавание на открытой воде, детские и женские забеги. 27 июня – день большого триатлона. Средний – в рамках чемпионата России, спринт, олимпийская, средняя и длинная дистанции. Эстафеты во всех взрослых дисциплинах. Сердцем события станет стартовый городок на парковке у Кафедрального собора Афанасия и Феодосия Череповецких на Командарма Белова. Плавательная дисциплина состоится на Малом Первомайском пляже, а вело- и беговой этап на Южном шоссе и Шекснинском проспекте. Гостей и участников ждут экспозона, интерактивная и развлекательная программа.
8: Погода на маяке.
7: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Будет расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
9: Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно.
10: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбез России. Темой стали как вопросы внутренней повестки, так и развитие отношений с соседними странами.
3: У нас два вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности. А второй – развития наших отношений с ближайшими соседями. Предлагаю начать с вопросов внутренней повестки. Два докладчика у нас, директор ФСБ Бортников Александр Васильевич и министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
1: По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин в течение дня проведет еще ряд встреч, но уже не публичного характера. Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России авиабомбой ФАБ-1500 уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки, сообщили в Минобороны. В результате авиаударов, в том числе по переправе, цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотных летательных аппаратов. Также в районе западной части Красного Лимана был нанесен удар с применением 4 авиабомб ФАБ-500 по боевикам 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались укрыться в здании не функционирующей базы отдыха. Ведомство также показало кадры нанесения ударов. Тем временем боевики запрещенного в России Азова и иностранные наемники ВСУ заблокированы в Константиновке. Об этом РИА Новости сообщил замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка южной группировки войск с позывным «Опер». По словам офицера, работа по освобождению Константиновки ведется малыми штурмовыми группами. Расчеты ударных дронов и артиллерии не оставляют противнику шансов организовать снабжение или произвести ротацию личного состава. Опер отметил, что раньше Константиновка была крупным густонаселенным городом. Украинские боевики укрываются в подвалах домов, бомбоубежищах и на территориях промзон. Российские бойцы вскрывают эти укрепления. Константиновка расположена на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Город был логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки Краматорско-Славянской агломерации. В Кремле заявили, что удаление приложений ВК из App Store без предупреждения ставит под сомнение надежность компании как поставщика коммерческих услуг. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, выводы будут сделаны после того, как соответствующие российские ведомства свяжутся с этим сервисом.
4: Дело в том, что это не первый раз, когда Apple из российского сегмента Apple Store удаляет наше приложение, приложение российского производства. Совсем недавно это произошло с Максом, были и другие случаи. И, безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять как поставщику коммерческих услуг. Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, наши соответствующие ведомства вступят в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуется разъяснение со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, ну, нужно дальше, соответственно, строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией.
1: В Минцифры, в свою очередь, заявили, что удаление приложения ВК из App Store является политически мотивированным решением. В министерстве подчеркнули, что удаленные приложения выполняли не только развлекательные функции, но и используются для решения социально значимых задач общения, получения информации и обучения. Кроме того, через такие сервисы граждане могут получать сообщения о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях. Минцифры указали, что действия Apple могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией и стремлением защитить позиции зарубежных сервисов на фоне роста популярности российских платформ. Также ведомство обратило внимание, что сама компания Apple не выполняет требования российского законодательства, которые касаются возможности выбора поисковой системы по умолчанию и предустановки российского магазина приложений на устройствах компании. Минцифра направила материалы в ФАС и попросила провести их оперативное рассмотрение. Сегодня из App Store исчезли приложения ВК, включая ВКонтакте, ВК Мессенджер, ВК Видео, Одноклассники, Mail.ru и другие. Представители ВК назвали действия Apple неприемлемыми и ничем не мотивированными. Суд отправил под домашний арест владельца кафе под Волгоградом после массового отравления. Меру пресечения избрана до 16 августа. Решение вынес Камышинский районный суд. После употребления суши и роллов в кафе «Евроазия» в Камышине за медпомощью обратились 35 человек. У 23 из них подтвержден сальмонеллез. Работу кафе приостановили на 60 суток. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец кафе Станислав Ким признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Похолодание пришло в Москву. Столичный регион пересекает атмосферный фронт, и в некоторых районах сейчас идет дождь. Термометры в течение дня сегодня не покажут выше 18 градусов. По данным синоптиков, такая погода сохранится до 27 числа включительно. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным синоптиков Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22 градуса. В Москве завтра без осадков, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь возможен ближе к вечеру, ночью температура составит плюс 9-11 градусов, а днем плюс 20-22. Сейчас в российской столице плюс 17 градусов, в некоторых районах дождь, атмосферное давление 745 миллиметров.

0: сегодня хотим выяснить, что такое нистагм в офтальмологии. Что же это такое? Простыми словами, желательно.
1: Да, да, да. Это сложное слово, труднопроизносимое, особенно его окончание. Так вот, и хочется после этих двух согласных звуков представить перед собой что-то страшное, такое большое, чудовище такое, да. Ну, на самом деле, это да, действительно такое глазное понятие, и оно связано с тем, что пациент не может фиксировать взор. Вот у него, мы когда смотрим на какой-то объект, мы же, у нас оба глаза фиксированы, и вот так,
0: на одну точку,
1: зрительные,
0: да.
1: Оси, зрительные оси направлены непосредственно на этот объект фиксации, правильно? Да. А вот при нистагме человек не может взор фиксировать, они у него как бы бегают, как бы все время дрыгаются вот так, в горизонтальном, вертикальном направлении. Порой бывает смешанный, ротаторный такой круговой нистагм. Это состояние, которое всегда является следствием чего-то. То есть это не самостоятельное заболевание, которое, ну вот, само собой проявляется, например, как аппендицит, да, к слову, ну или как, если о глазных болезнях, катаракта. Нет, оно всегда следствие, следствие какого-то заболевания, которое связано с сильным снижением остроты зрения врожденным, если это врожденное нистагм. И, или, если это неврологический нистагм, связанный с какой-то патологией нервной системы, опухолях головного мозга, травмами мозга и так далее.
0: То есть,
1: вот что такое нистагм.
0: То есть это может быть врожденная проблема, да, мы делаем вывод. Человек может родиться, а может и в течение жизни получить, да, такое заболевание.
1: Да. Да, еще раз, это всегда следствие. Это следствие прежде всего, либо заболевание непосредственно, значит, вот, зрительной системы, когда от рождения у ребенка плохо сформированная зрительная система, из-за этого он плохо видит, и как следствие у него не развиваются вот эти вот следящие движения, способность следить за объектом, способность фиксировать взгляд на объекте, да? Или следствие неврологических заболеваний уже во взрослом состоянии.
0: Ну, то есть это когда какое-то там нарушение возникает нервной системы, получается, да, что она как-то...
2: Родовая травма или наследственность, может быть, да, генетика.
0: Не проходит электрический ток между нейронами, да, где-то что-то происходит, может быть, да, и у человека...
1: Наоборот, наоборот, проходит больше, чем нужно, так сказать.
2: Короткое замыкание.
1: Да, да, вот что-то в этом роде.
2: А насколько распространено это заболевание в мире и в России?
1: Оно, знаете, оно относится к таким вот средней распространенности, да, патологиям. Не очень много пациентов страдает, ну и немало. Ну, вот так, если взять в целом, вот сколько людей болеют этим самым нистагмом, и взрослых, и детей, это приблизительно, если на все население брать, вот где-то на каждые 10 тысяч около, значит, получается около 20 человек. Вот так вот где-то. То есть это порядка 0,2%.
0: Ну, немного, да.
1: Населения.
0: Вы сказали о том, что...
1: И в то же самое время, да, в то же самое время, если мы будем рассматривать другие страты, например, если мы будем рассматривать отдельно взрослых, отдельно детей, там статистика, соответственно, несколько иная. Ну вот, например, среди недоношенных у вас будет уже более 5% детишек, у которых есть нистагм, да, и даже больше. Вот, ну, среди слабовидящих детей, те, которые плохо видят, здесь страту слабовидящих детей, со всякого рода глазной патологией, да, вот детишки, там где-то 20% детей с нистагмом. Это очень высокая распространенность.
0: Да,
1: среди этой страты.
0: Врожденный нистагм, он отличается от приобретенного чем-то? Или, по сути, это одно и то же, как бы, и по тяжести, может быть?
1: Нет, конечно. Я уже сказал, что это всегда полипричинное состояние. Да, оно не самостоятельное заболевание. Оно связано с причиной его вызвавшей. Вот. Естественно, причины, которые вызывают нистагм, значит, в детстве или врожденный нистагм, они сильно отличаются от тех, которые вызывают нистагм во взрослом состоянии. Поэтому, соответственно, и лечение этого нистагма всегда оно должно иметь такой патогенетический

0: целенаправленных. А в чем сложность лечения станка? Почему большинство врачей отказываются его лечить или не могут лечить? Во-первых, это сложно. Патология сама по себе, как вы правильно сказали, всегда сопряжена с нервной системой, с высшей нервной деятельностью, да? И здесь знать нужно не только глазные болезни, а хорошо разбираться и в неврологии, и в нейрохирургии, во многих смежных отраслях, и диагностика совершенно иная, там, для того, чтобы выявить причину. И дальше уже, когда мы знаем причину, все становится гораздо легче, появляется патогенетически направленное лечение, то есть лечение, направленное на механизм возникновения того или иного вида нестагма, и получаем тот или иной результат. Лучше, еще лучше, совсем хороший.
1: Угу.
0: Или так себе.
1: А вот если на вашу практику опираться, все случаи разные или нестагм, он довольно такой вот шаблонное заболевание? Был ли, может быть, какой-то в вашей практике случай, который особенно запомнился?
0: Вы знаете, первое, после того, как мы, собственно говоря, внедрили вот эту систему, да, лечения нестагма хирургическую, которая связана была вот с этим конвенциальным расчетом, предсказанием самой операции, там большая система, которая связана с правильной диагностикой, выявлением соответствующих точек, в которых нестагм больше или активнее амплитуда и частота или меньше, и, соответственно, переносом этой точки в центральное положение, соответствующая хирургическая система была разработана. Это я вам рассказываю историю где-то 7-10-летней давности. Вот так вот мы это сделали. Это, на самом деле, прорывная такая вещь была в мире. И когда у нас у первого нашего маленького пациента при прямом взоре, когда он начал смотреть прямо, нестагм остановился, мамаша там разревелась, мне вот этот день, этот пациент очень так запал. Но потом уже началась рутина, вот это как бы так специального чего-то в моей жизни такого нет. И каждый пациент, который мы помогали по-своему, запоминается, конечно. Но когда их становится слишком много, а поскольку у нас в России мало кто этим делом занимается, и, соответственно, несмотря на малое количество статистики заболеваемости, тем не менее у нас пациентов таких очень много. Да? И, соответственно, мы всех уже помнить не можем. Но на самом деле вот этот первый мой пациент, я ее очень хорошо помню, это была девочка, альбинос, ей было 5 лет, и вот родители очень сильно переживали за ее жизнь последующую и так далее. Ну вот нестагм у нее конкретно был следствием альбинизма, генетической поломки. Да, может он быть, значит, частичный атрофизм зрительного нерва, чем угодно он может. Все, что снижает зрение, все может приводить к нестагму.
2: Нестагм можно вылечить полностью или все-таки как бы можно улучшить состояние, но он все равно в какой-то мере будет оставаться с человеком всю жизнь?
0: Значит, суть лечения именно нестагма, то есть этих колебательных движений, состоит в том, чтобы их заблокировать. Сделать так, чтобы глаза не дрыгались. Потому что эти дрыгания, они в свою очередь тоже снижают зрение. Да? Человек не может фиксировать взор. Поэтому он состоит, как бы, этот процесс лечения из двух частей. Во-первых, заблокировать сам нестагм при прямом положении взора, вот когда пациент смотрит прямо, чтобы он был заблокирован или был минимальным, вот, насколько возможно, с минимальной амплитудой. И второе, это проводить специальные мероприятия уже зрительной терапии, которые позволят повысить остроту зрения. Вот эти два параллельных действия, которые надо совершать, они приводят в конечном итоге к значительному повышению качества жизни пациентов с нестагмом. Опять же говорю, зависит это, эффективность общей вот этих действий, она зависит от природы нестагма, его причины. Во многих случаях, я скажу вам нашу статистику, это где-то 75-77% пациентов у нас блокируется нестагм при прямом взоре, это очень высокий процент. И, значит, мы имеем повышение остроты зрения от 20 до 60% в зависимости от исходной цифры, откуда мы ее начали повышать.
1: Угу.
0: вот такая вот история.
1: А может быть, какие-то упражнения позволят, я не знаю, провести профилактику нистагма? А то ведь может с каждым из нас, да, случится? Утром просыпаешься и чувствуешь, что что-то не то.
0: Глаз не нет. Слава богу, это не такая история, которая ни с того ни с сего случается. Она может случиться, если, не дай бог, у какого-то человека там в голове начинает развиваться опухоль, да, предположим. Или кирпич на голову упал, травма какая-то автомобильная, еще какая-то вещь. А так, чтобы ночью заснул, утром проснулся, и глаза стали дрыгаться. Ну, я не знаю, может быть, такое и было у кого-то.
1: Ну, это когда жена спрашивает, ты где был?
0: Сразу не стал. Да-да, например. Вот там глазки-то забегают. Да, это точно.
2: А вообще какие-то лекарства от нистагма существуют, или это...
1: Честность.
2: Либо это исключительно хирургия и потом упражнения?
0: Нет, это очень сложное заболевание. Это на самом деле тяжелое заболевание, одно из тяжелейших заболеваний в офтальмологии, офтальмоневрологии. Вот в этих... Это же такое смешная такая история. И оно вот так вот уколами, витаминами, таблетками, чем-то еще, оно не лечится. Там нужны серьезные вот такие вот вмешательства, и хирургические, и зрительная терапия, как я сказал, специальная направленная терапия на повышение восприятия зрительного. Мы с вами мозгами видим, да? Угу. Вот сделать так, чтобы мозги лучше видели то, что, те сигналы, которые поступают с глаз. Вот это вот этот процесс нужно активизировать, да. И он не активизируется, к сожалению, полными антибиотиками или чем-то еще. А это такой вот сложный хирургический прежде всего, ну и терапевтический, вот в виде зрительной терапии, такой вот лечебный процесс, который может быть эффективен. Может быть, а как правило, бывает эффективен.
1: Человек, допустим, прошел лечение и вот спортом позаниматься или за руль автомобиля сесть, есть какие-то ограничения или все, прошел лечение,
0: абсолютно
1: спокойно
0: никаких.
1: Поехал?
0: Если нам удается поднять зрение, простите, если удается поднять зрение до определенных значимых цифр, ну, например, если мы получаем остроту зрения порядка 60%, да, вот 50-60% и выше, и при этом блокируем нистагм, этот человек может спокойно садиться за руль, ездить и так. Но если у него нет вот этих вот параметров, о которых я сказал, то тогда, конечно, ему за рулем ездить нельзя. Поэтому, вот, собственно говоря, мы этой системой, которую мы внедрили и делаем, мы действительно сильно повысили качество жизни этих людей. Причем очень интересно, не только детишек, да, но вот взрослых пациентов наших, которые всю жизнь так ходят с этим нистагмом, ну, после того, как вот эта система была внедрена, эти пациенты цепляются за вот такие возможности, потому что, ну, как бы везде в основном отказывают им в каком-то возможном лечении, и, значит, после того, как мы с ними поработаем, они, многие из них, в общем, меняют просто образ жизни свой. И это очень тоже приятно.
2: Ну,
0: очень
2: да.
0: Замечательно.
2: Качество.
0: И женщины, и мужчины, да. Да, они значительно. Ну, человек, предположим, с врожденным нестагмом, он дожил, там, я не знаю, до 30 лет. И тут вдруг у него появилась возможность, не знаю, купить автомобиль. А они интеллектуальные, нормальные люди совершенно. Многие из них успешные, да. Вот, в жизни. И тут вот бац, у них просто дефект, который сильно ограничивает их возможности. А тут кто пошел там спортом занялся, ну как спортом-то? А на ринг начал ходить, что-то качать себя, второй за руль сел, третий еще чего-то сделал. В общем.
2: Вот интересно,
0: так что, такие дела.
2: Нистагм с вестибулярным аппаратом каким-то образом связан или нет? Вот пытаюсь понять.
0: Напрямую. Смотрите, вот то, что вы говорите, вот вестибулярный нистагм, о котором вот вы сейчас упомянули, он относится как раз к неврологическим нистагмам. Да? Он как раз возникает вот в возрасте уже. Он не врожденный характер имеет, и он не связан с остротой зрения. Он связан с неврологическими расстройствами. Есть специальный пучок, который, значит, идет от нашего вестибулярного аппарата к ядрам, которые двигают глазами. Можно искусственно создать нистагм, если вот покрутиться вокруг своей оси несколько раз, да, там, я не знаю, ну, 10-15 раз, потом остановиться, глаза продолжают бегать, вот так вот это, связано с такими вестибулярными ощущениями, да. Ну, какие-то расстройства со стороны вестибулярного аппарата специфические, они, как правило, ну, не приводят к нестарму, вот такие есть расстройства, болезнь Меньера, например, да, которая сопровождается рвотой, головокружением там, и так далее. Ну, в этих случаях иногда в каких-то ситуациях может возникать нестальм. Так что вестибулярный аппарат, он, как правило, сам по себе, его патология не вызывает нестальм. Вот. И заболевания внутреннего уха тоже. В моменте они могут вызвать вот колебательные такие движения. Но вот того нестальма, который бывает, предположим, при травмах, при опухолях у взрослых или при врожденном нестальме у детей, такого нестальма от вестибулярного аппарата не бывает.
2: Ну да, ну и с другой стороны, если смотреть, если есть не появился во взрослом возрасте нестагм, то значит надо на диагностику, это причина, ну как бы это...
0: Ой-ой-ой, это очень опасная штука, если во взрослом возрасте вдруг человек чувствует, что ему сложно фиксировать взор, он же не сразу возникает, как вот мы с вами говорили, ночью заснул, утром проснулся, так не бывает. Он постепенно развивается. Да. Если он чувствует, если чувствует, что ему, да, трудно фиксировать взор, то он обязательно... Это первый симптом, это просто...
2: Да, сразу, сразу идем к специалисту, сразу идем к вам. Спасибо большое за эту беседу. Профессор, детский офтальмолог и офтальмохирург, доктор медицинских наук Игорь Эрикович Азнаурян сегодня был с нами, и сегодня мы говорили про то, что такое нестагм в офтальмологии. Спасибо вам большое, Игорь Эрикович, до новых встреч.
3: Спасибо большое. До свидания.
4: Как знать на маяке. Реклама.
5: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
6: Элбин, Санкт-Петербург, Оверин, 117-784-728-3866.
7: В Российско-Израильском центре «Рэклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованные мини-операции по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Райклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Райклиник дополняют радиочастотная деннервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Райклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские войска за сутки заняли 127 зданий в Константиновке и 38 в Красном Лимане, сообщили в Минобороны. Группировка войск «Южная» продолжает зачистку и уничтожение разрозненных групп противника. По данным военных, в Константиновке украинская армия потеряла до 90 военнослужащих. Уничтожено артиллерийское орудие, 18 автомобилей, 20 наземных роботехнических комплексов. Наиболее активные боевые действия, как сообщили в Минобороны, продолжаются в районе Красного Лимана в ДНР. Там штурмовые подразделения 25-й армии ведут бои с разрозненными формированиями украинских сил. За сутки были уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, 2 автомобиля, 8 наземных роботехнических комплексов, 2 склада боеприпасов. Средствами ПВО, согласно сводке Минобороны, за сутки сбито 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» и 762 украинских беспилотника. Удаление приложений ВК из App Store является политически мотивированным решением, заявили в Минцифры. Там подчеркнули, что удаленные приложения выполняют не только развлекательные функции, но и используются для решения социально значимых задач. Кроме того, через такие сервисы граждане могут получать сообщения о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях. Минцифры указали, что действия Apple могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией и стремлением защитить позиции зарубежных сервисов на фоне роста популярности российских платформ. Сегодня из App Store исчезли приложения ВК, включая ВКонтакте, ВК-мессенджер, ВК-видео, Одноклассники, Mail.ru и другие. Представители ВК назвали действия Apple неприемлемыми и ничем не мотивированными. В Кремле отметили, что такие решения ставят под вопрос надежность сервисов самой Apple и затрагивают не только россиян, но и русскоязычную аудиторию по всему миру. Более 2 миллиардов рублей будет дополнительно выделено Дагестану и Чечне для преодоления последствий мощных весенних паводков. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства. По его словам, средства необходимы для расчистки русл рек и восстановительной работы.
2: Сегодня мы дополнительно направим из бюджета 2,5 миллиарда рублей на комплекс неотложных мероприятий в Дагестане, в Чеченской республике. Средства пойдут на расчистку рек и возведение дамб общей протяженностью 35 километров. Уважаемые коллеги, прошу вопросы эти держать на личном контроле, чтобы люди, предприятия могли как можно быстрее вернуться к своей обычной деятельности.
0: Мишустин уточнил, что ранее уже было выделено финансирование на первоочередные нужды жителей Кавказа, восстановление школ и детских садов. Следственный комитет работает над ужесточением ответственности за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом рассказал советник при председателе СК Александр Федоров на сессии Петербургского международного юридического форума. Кроме того, по словам чиновника, Следственный комитет работает над ужесточением ответственности за получение сексуальных услуг несовершеннолетних и использование ребенка для изготовления порнографических материалов. Среди инициатив Федоров также назвал введение отягчающего обстоятельства для преступления против детей, если их совершают родители, педагоги, медицинские или социальные работники. В конце октября группа депутатов вносила законопроект об отмене сроков давности за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей. Парламентарии предлагали распространить меру не только на привлечение к уголовной ответственности, но и на выносимый обвинительный приговор. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 19 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров, дождь в основном уже везде закончился.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Алина Корнеева уверенно вышла в основную сетку Уимблдона. В финале квалификации турнира «Большого шлема» российская теннисистка обыграла американку Фиону Кроули со счетом 6-2, 6-0. 19-летняя Корнеева впервые сыграет на Уимблдоне. Матчи основной сетки турнира начнутся 29 июня. А Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Бад-Хомбурге. В 1/4 финала она уступила японке Наоми Осаке со счетом 2-6, 2-6. Россияне выиграли 2 золота в стрельбе из пистолета на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Германии. София Сметанкина стала первой в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров. А в командном турнире в этой дисциплине победили Ислам Шамсудинов, Богдан Панфилов и Владислав Макаров. Ски-альпинизм вошел в программу Олимпийских игр 2030 как дополнительный вид спорта. На соревнованиях будет разыграно 5 комплектов медалей. Ски-альпинизм дебютировал в олимпийской программе в 2026 году на играх в Италии. Серебро в мужской спринтерской гонке завоевал российский спортсмен Никита Филиппов. Игорь Осинькин останется главным тренером Сочи на следующий сезон. Подробности у нашего обозревателя Николая Саприна.
2: Футбольный клуб «Сочи» объявил о том, что займет в новый сезон все с тем же главным тренером, с которым команда вылетала из премьер-лиги, Игорем Осинькиным. Напомню, что по итогам прошлого сезона «Сочи» занял последнее 16-е место в РПЛ и вылетел в первую лигу, при том, что Осинькин пришел лишь по ходу чемпионата, уже когда команда находилась в бедственном положении, и, кстати, многое улучшил, но спасти от вылета так и не смог. О планах на сезон пока ничего не сообщается, но понятно, что курс во многом взят с учетом опыта Осинькина и его умения развивать свои команды, особенно молодежь. Вместе со специалистом в команде остаются и члены его тренерского штаба, старший тренер Сергей Корниленко, тренеры Михаил Семерня, Арсен Попекян, Шалва Кирашвили. Покинули команду по истечении срока контракта тренер вратаря Алексей Антонюк и тренер по физической подготовке Петро Лазареско. Их заменили Максим Фролкин и Рамиль Шарипов соответственно.
1: «Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо» в рамках летних сборов. Матчи пройдут на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге 1 и 13 июля, начнутся в 17:00. В прошлом сезоне российской премьер-лиги «Зенит» вернул себе чемпионство, а «Динамо» спаслось от вылета, обыграв в стыковых матчах «Урал» из первой лиги. Голкипер «Трактора» Хенрик Хаукеланд прокомментировал запрет на выступление за сборную Норвегии из-за перехода в континентальную хоккейную лигу. «Представлять Норвегию для меня значило очень много, но я считаю свое решение правильным для карьеры. Разумеется, на родине я получил как поддержку, так и критику, но это было ожидаемо», — сказал норвежец. Хаукеланд был признан лучшим вратарем прошедшего чемпионата мира по хоккею, на котором сборная Норвегии завоевала бронзовые медали. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Как знать?
3: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами экскурсовод по Казани Ольга Иванова. Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Рады вас приветствовать в нашем эфире. Хотим сегодня у вас узнать, за какими впечатлениями ехать в Казань. Вот чем Казань сегодня привлекает туристов, на ваш взгляд?
5: Чем сегодня привлекает? Казань никогда не останавливается в своем развитии. Казань – это город гармонии, и здесь сохранились строения 16 века, и Казань уверенно смотрит вперед, и можно найти современное строение 2000-х годов. В этом ее уникальность. Гармония двух культур, двух религий.
3: Угу. А в какое время года лучше всего подходит для посещения Казани? Ну вот я был зимой, было очень холодно. Было хорошо, но все-таки было очень холодно. А летняя Казань может дать какие-то другие впечатления?
6: Будет очень жарко.
3: Будет очень жарко, да. Вы как рекомендуете? В какое время все-таки лучше приезжать?
5: Ой, погода у нас нынче непредсказуемая. И вот сейчас и заливает нас и дождями. Но в целом за свой город я могу с гордостью сказать, что Казань нарядна в любое время года. Главное потеплее одеваться зимой и брать зонтики, например, в летнюю дождливую погоду. Но, безусловно, летом наш город в цветах, в фонтанах. А зимой это эффектная новогодняя инсталляция, новогодняя подсветка. Здесь тоже свои эффекты магии, чудо присутствуют в ожидании новогодних праздников.
3: Да, но когда холодно, приходится все время на улице Баумана заходить в какие-то заведения, чтобы согреваться.
6: Это дорого, наверное.
5: Можно зайти в музей. Не обязательно. Можно зайти в музей, только на территорию музея-заповедника Казанский Кремль около 9. Поэтому не обязательно обогащаться пищей, но и духовной.
3: Остров Свияжск, наверное, особенно красив летом, да? Все цветет.
5: В Свияжск это слияние, да, трех рек. Все-таки, наверное, эффектнее его посетить именно в летнее время года. Тем более в летнее время года открывается навигация, поэтому на теплоходике, на речном трамвайчике можно добраться от речного порта. Это тоже своя такая магия путешествия.
3: Вот если человек первый раз приезжает в Казань, с чего лучше ему начать знакомство? Выбрать, может, какой-то традиционный маршрут? Это Кремль сходить, не знаю, опять же, на улицу Баумана. Как вот построить? Обычно, ну, скажем, из Москвы, из Санкт-Петербурга едут на 2-3 дня. И вот чтобы за эти 2-3 дня получить какое-то впечатление, вот для первого приезда, что бы вы посоветовали?
5: Безусловно, я с вами соглашусь, что для первого знакомства с городом нужно познакомиться с его сердцем. А сердце города – это Казанский Кремль. Именно на этом Кремлевском холме город зародился 1000 лет назад. В этом году нашему городу 1021 год, 30 августа Казань отмечает. И Казанский Кремль, да, опять же, сердце нашего города, там крепость была и 1000 лет назад, и в период Казанского ханства, и в русский период 16 века. Гуляя по территории Кремля, можно зайти в мечеть. Мечеть Кул-Шариф, это наша жемчужина. Внутри подняться на туристический балкончик, увидеть убранство молельных залов, как мужского, так и женского. Также на территории Кремля древнейших и сохранившихся в Казани памятник истории архитектуры XVI века Благовещенский собор. То есть, опять же, вот все рядом. Православие, ислам. Еще Александр Дюма, позвольте, мне вспомнилась его фраза, которую посещал Казань, говорил, что это город меж крестом и полумесяцев. Ну, а с Казанского Кремля можно выйти, например, на набережную, пройти вдоль реки Казанки. Здесь же современный достопримечательный дворец земледельцев. На противоположном берегу видно нашу чашу, это ее неофициальное название, центр семьи Казан, дворец бракосочетания. Ну, если Казанский Кремль – это сердце нашего города, то у нашего города есть и душа. Это старая татарская слобода, купеческие дома 19 века, старейшие мечети 18 века. Такая наша Казань.
3: А в Казани уже ощущается появление скоростной трассы М-12? Больше стало автомобилей с московскими номерами, с номерами регионов, которые находятся между Москвой и Казанью? Уменьшилось, наверное, количество парковок в городе, да? Как-то вот ощущается?
5: Ну, парковок не уменьшилось количество, но увеличилось количество платных, да. Ну, цены вполне приемлемы. Угу. Около Кремля, например, на стадионе час 30 рублей.
3: Прекрасно.
5: Вполне приемлемые цены, угу. Если так удалось, на всякий случай. Простите, вопрос. Маршрут. Угу. Когда обращаюсь к гостям и часто задаю вопрос, на чем вы к нам прибыли, вот количество ответов, что они прибыли к нам на автомобиле из Москвы и Санкт-Петербурга, да, мне кажется, увеличилось.
3: Угу, угу. Скажите, а стоит ли вот в первое посещение включать в маршрут, ну, например, храм всех религий, да, он в пригороде, все-таки до него ехать отдельно нужно, и, ну, я-то побывал, но это мне больше какой-то как арт-объект, что ли, напомнил, вот, скорее, я думаю, стоило, ну, уже посетил, конечно, стоило, а вот обязательно ли это к посещению какие-то такие вот места?
5: Ну, возможно, не в первый день, не самое первое знакомство. Можно я вас поправлю?
3: Да.
5: Вселенский храм или храм всех религий – это не пригород Казани. Это административный район, Кировский район нашего города,
3: да,
5: микрорайон, Рыкчино.
3: Но ехать до него все равно нужно, до него надо добираться. Это не центр города в любом случае.
5: Это не центр города, но у нас развита инфраструктура, сеть общественного транспорта в целом. Но опять же, да, не на первый, второй день, но для последующего знакомства, почему бы нет, почему бы не посетить такое уникальное место, как по красоте, так по своему значению. Один из самых запоминающихся архитектурных объектов современного
3: Татарстана. Он необычный, да, это правда.
5: Он необычный, да. Это не храм с традиционным пониманием вот этого слова, а музей. Музей культуры всего человечества, и построено оно это уникальное сооружение братьями Ханами на месте их родного дома. Здесь как основные мировые религии, символы представлены, и символы исчезнувших цивилизаций. Поэтому стоит познакомиться.
3: Но не сразу. Но не сразу. Я бы первый день посвятил знакомству гастрономической карты Казани.
4: На улице Баумана.
3: Да. Что рекомендуете отведать из кухни Казани?
4: И где главное?
5: Традиционную татарскую кухню все-таки пробовать лучше, на мой взгляд, мой совет – татарская слободе. Там татарская кухня в достойных ресторанах представлена. Татары – народ гостеприимный, многие народ гостеприимный, но о татарах слагают легенды. Поэтому на татарскую национальную кухню, она, может, даже не на улице вам, а вот в татарской слободе. Ряд ресторанчиков достойных посещения.
4: Я помню, даже в Кремле есть какой-то хороший ресторан. Очередь была на неделю записываться.
5: Мне можно назвать название?
4: Да, наверное, почему?
5: В Кремле ресторан «Чире». Да, запись там действительно за 2 недели. Но он просто камерный, очень уютный. Заранее нужно успокоиться, чтобы был столик свободный. А в татарской слободе рекомендую ресторан «Гвоздь», такая традиционная татарская кухня, ресторан «Татарская усадьба». Может, для более молодого поколения сеть нетрадиционной татарской кухни, наш ответ европейскому, американскому фастфуду «Тубитей».
3: А что там можно попробовать? Это вместо бургера мы будем что-то есть национальное?
5: Есть традиционно татарский пирожок, тогда же картофельное пюре, завернутое в лепешку. Называется он кастыбей. А вот в Тюбетее такой интересный кастыбургер с разными начинками абсолютно представлено. Молодежь знает такую корейскую сладость, наверное, даже моти. А вот там же в Тюбете ощпочмоти. От названия татарского пирожка ощпочмак, ощ, три, почмак, угол, треугольник, я думаю, тоже все слышали. Начинка, картошка, мясо завернуть из теста. А там необычное ощпочмоти.
3: А вот ощпочмаки, где лучше пробовать? И вообще, что вы еще посоветуете? Какие блюда попробовать? Ну, ощпочмак мы, конечно, попробуем, да. А что еще и где?
5: Ну вот три кита татарской кухни. Это картошка и мясо. Да, традиционный татарский пирожок ощпочмак. Внутри картошка и мясо, все завернутое в тесто. Элеш, крупный пирог. Внутри, опять же, картошка и мясо, завернутое в тесто. Кастыбей, мы уже с вами обсудили, картофельное пюре в лепешку завернутое. Ну вот мало кто слышал вот такой интересный пирог, как губадия. Круглый пирог с многослойной начинкой из риса, рубленых яиц, сухофруктов и корта. Корт – это жареный творог. Сладкий пирог чаще всего подается к чаю. Количество слоев может быть от 5 до 9. Богатый пирог. Сладости, безусловно, наш бренд, гордость татарской кухни – это...
3: Сладкий чак-чак.
5: Чак-чак, безусловно. Вяленая конина попробовать, да, козылок тоже многие кто знает, но без внимания как-то остается вяленый гусь. Особый.
4: Я скорее гуся, мне лошадок не жалко все-таки, гуся можно, да.
5: Ну, на первое суп лапша, токмаш. Наша хозяйка до сих пор эту лапшу режет ручную. Это искусство резать лапшу. Она должна быть тонкой, как паутинка. Вот женский такой плотный волос. Ну и чай, татарский чай. Прежде всего в татарской семье его гостят чаем. Татарский чай с травами, чебрец, мята, листья малины, смородины. Можно разбавить молочком.
3: Мы салаты пропустили. Какие салаты характерны для казанской кухни?
5: Немножко вопрос. Ну, салат – это не традиционная, это татарская кухня.
3: Ну, да. Ну, может быть, какой-нибудь мясной салат?
4: С картошкой. Мясо, картошка, видите, в тесто завернуто. Вот тебе салат будет. Очень очмак называется.
3: Холодный. Лучше горячий, конечно. А в Казани лучше...
5: Огурцы и помидоры.
3: Прекрасно. В Казани лучше путешествовать самостоятельно или, может, стоит взять какую-то экскурсию, чтобы рассказали еще побольше? Что вы посоветуете?
5: Ну, вы же задаете вопрос гиду-экскурсоводу.
4: Да, да, конечно, да.
5: Конечно, я порекомендую все-таки взять экскурсию. Такое мое любимое выражение, что даже стены Кремля, того же нашего сердца города, молчат, только через гида они сами заговорят. Все-таки с гидом-экскурсоводом.
6: Ну что же, все, тогда приезжаем в Казань по М-12, по скоростной трассе.
3: А я на паровозе.
6: А ты на паровозе. Да. А я быстрее приеду и съем все КСТБы.
3: И чпачмаки.
6: Спасибо большое за эту беседу. С нами была экскурсовод по Казани Ольга Иванова. Мы сегодня выясняли, за какими впечатлениями ехать в Казань. Огромное спасибо, Ольга. Ждите в гости. И вы тоже приезжайте к нам в гости.
3: Всего доброго. До свидания.
6: До свидания.
5: До свидания. Всем ждем.
0: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Маяк.
7: Пятый. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. В Вологодской области завершают ремонт участка дороги Усть-Алексеево-Микинецино. Работу ведут в Великоустюгском округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Как отметили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства области, протяженность объекта составляет 7,2 километра. Более чем на 90% выполнено устройство основания автодороги, его выравнивающего слоя и работы по досыпке обочин на 70%. Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона. Общая готовность объекта на сегодня составляет около 85%. Более 1000 вологодских школьников получили первую профессию с начала года. Заместитель губернатора, министр образования Екатерина Целикова отметила, что участники осваивают профессии пекаря, повара, лаборанта по контролю качества и другие. Проект позволяет старшеклассникам сделать первый шаг в карьеру, познакомиться с современными технологиями и осознанно выбрать будущую специальность. По итогам обучения выдается свидетельство о профессии, дающее право трудоустроиться и участвовать в профессиональных конкурсах, включая движение «Профессионал». Среди освоенных профессий – лесовод, слесарь, оператор БПЛА, садовник, швея, электросварщик и другие. Координатор проекта – Центр опережающей профессиональной подготовки, реализующий программы нацпроекта «Молодежь и дети». Криминальные новости. Вологжанка отдала мошенникам 200 тысяч рублей. В дежурную часть отдела полиции номер 1 Вологды с заявлением обратилась местная жительница 1976 года рождения. Она сообщила, что получила звонок от неизвестной, которая представилась сотрудницей управляющей компании. Звонившая сообщила, что будут устанавливать новые видеодомофоны. Для подключения ключей нужно продиктовать код из СМС. Вологжанка выполнила все указания. Сразу же после этого потерпевшая получила звонок от лжесотрудника ФСБ. Он заявил, что были зафиксированы подозрительные операции по ее счетам. Для сохранения денежных средств настоятельно посоветовал перевести все сбережения на безопасный счет. Женщина доверилась злоумышленникам и выполнила все указания, переведя все свои накопления. По факту возбуждено уголовное дело. Лаборатория перспективных пищевых технологий открылась на базе Вологодской ГМХ. Она оснащена всем необходимым для исследований молочной продукции. Средства на создание лаборатории были выделены из областного бюджета в минувшем году в рамках гранта. Тогда по инициативе губернатора области Георгия Филимонова по 30 миллионов рублей было выделено трем ведущим вузам – ВАГУ, ЧГУ и ВГМХ. В новой лаборатории планируется проведение не только исследований по проектированию пищевых продуктов, но и организации семинарских и практических занятий. При участии партнеров учебно-опытного молочного завода ВГМХ и компании «Северное молоко» также создание образцов продукции с заданными свойствами и дальнейшая практическая реализация учебных разработок. На лекцию «О чем молчит ваш ребенок?» приглашает областная библиотека. Спикером выступит детский невролог, психолог, специалист по психосоматике Оксана Ларина. Бытует мнение, что ребенок с тиком или заиканием больной, а с плохим поведением – хулиган. Невролог предложит другой взгляд. Симптом ребенка – это зеркало, в котором отражается напряжение всей семьи. Хроническая усталость, тревога, привычка держать лицо, когда внутри все кричит. Все это оседает в теле и запускает психосоматику. Лекция, которая поменяет ваш взгляд на детские неудобные симптомы, состоится 29 июня на Марии Ульяновой 1 в 17:30.
7: Спорта.
8: Волейбольный сезон в Череповце с участием команды Суперлиги начнется в сентябре. В городе на Шексне пройдут игры группы «Г» Кубка телеканала «Волейбол». Соперниками северянки станут омская «Амичка» и три коллектива «Динамо» из Владивостока, Уфы и Челябинска. Встречи запланированы с 10 по 15 сентября. Завтра в Череповце открывается фестиваль «Энергия русского севера». С 26 по 27 июня в городе на Шексне пройдет масштабный фестиваль триатлона, одно из крупнейших соревнований в России. В этом году мероприятие пройдет уже в четвертый раз и ожидается приезд около 1800 атлетов и гостей со всей России и Республики Беларусь. Завтра, 26 июня, день любителей и детей. Запланировано плавание на открытой воде, детские и женские забеги. 27 июня – день большого триатлона. Средний – в рамках чемпионата России, спринт, олимпийская, средняя и длинная дистанции. Эстафеты во всех взрослых дисциплинах. Сердцем события станет стартовый городок на парковке у Кафедрального собора Афанасия и Феодосия Череповецких на Командарма Белова. Плавательная дисциплина состоится на Малом Первомайском пляже, а вело- и беговой этап на Южном шоссе и Шекснинском проспекте. Гостей и участников ждут экспозона, интерактивная и развлекательная программа.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Будет расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России авиабомбой ФАБ-1500 уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. По данным Минобороны России, в результате авиаударов, в том числе по переправе, цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотных летательных аппаратов. Также в районе западной части Красного Лимана был нанесен удар с применением 4 авиационных бомб ФАБ-500 по боевикам 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались укрыться в здании нефункционирующей базы отдыха. Ведомство также показало кадры нанесения ударов. Россия высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, которое он планирует продолжать после завершения истории с Ираном. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока ничто не говорит об отстраненности американского лидера в урегулировании украинского конфликта.
3: Мы совсем недавно слышали заявление господина Трампа о том, что после того, как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского урегулирования. Вы знаете, что мы эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского урегулирования, мы весьма признательны и высоко их оцениваем. Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно. И, конечно же, мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом, из этого и исходим. Ждем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского урегулирования.
1: Администрация Дональда Трампа готова сыграть любую конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с коллегами из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива на Бахрейне. «Мы готовы выступить вперед и сыграть конструктивную роль, если мы можем это сделать. Сближение сторон и прекращение войны», добавил глава американского внешнеполитического ведомства. При этом госсекретарь США отметил, что на саммите США и России на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по урегулированию на Украине. Удаление приложений ВК из App Store представляет собой циничную зачистку информационного пространства. Такой комментарий дала официальный представитель МИДа Мария Захарова. В Минцифры ранее назвали удаление приложений ВК из App Store политически мотивированным решением. В министерстве подчеркнули, что удаленные приложения выполняют не только развлекательные функции, но и используются для решения социально значимых задач, общения, получения информации, обучения. Кроме того, через такие сервисы граждане могут получать сообщения о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях. В Минцифры указали, что действия Apple могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией и стремлением защитить позиции зарубежных сервисов на фоне роста популярности российских платформ. Также ведомство обратило внимание, что сама компания Apple не выполняет требования российского законодательства, касающиеся возможности выбора поисковой системы по умолчанию и предустановки российского магазина приложений на устройствах компании. Минцифра направила материалы ФАС. Сегодня из App Store исчезли приложения ВК, включая ВКонтакте, ВК-мессенджер, ВК-видео, Одноклассники, Mail.ru и другие. Представители ВК назвали действия Apple неприемлемыми и ничем не мотивированными. В Кремле заявили, что такие решения ставят под вопрос надежность сервисов самой Apple и затрагивают не только россиян, но и русскоязычную аудиторию по всему миру. Следственный комитет работает над ужесточением ответственности за преступления против половой неприкосновенности детей, рассказал советник главы Следственного комитета Александр Федоров на сессии Петербургского международного юридического форума. Ведомство также работает над ужесточением ответственности за получение сексуальных услуг несовершеннолетних и использование ребенка для изготовления порнографии. Среди инициатив Федоров также назвал введение отягчающего обстоятельства для преступлений против детей, если их совершают родители, педагоги, медицинские или социальные работники. В конце октября группа депутатов и сенаторов внесла законопроект об отмене сроков давности за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей. Президент Литвы Гитанас Науседа оговорился и назвал польского премьер-министра Дональда Туска Дональдом Даком на пресс-конференции саммита стран восточного фланга НАТО, который прошел на полях международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Прежде всего, я хочу искренне поблагодарить премьер-министра Польши Дональда Дака Туска, сказал Науседа в начале своего выступления. Саммит стран восточного фланга НАТО состоялся по инициативе Туска на полях очередной конференции по восстановлению Украины. Погода в Москве соответствует сегодня майским показателям. Циклон принес в центральную Россию дожди и похолодание. Небольшое потепление до 24 градусов прогнозируется лишь в выходные, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Столица нашей Родины будет облачно, к вечеру с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный по силе 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16-19, что на 4 градуса ниже климатической нормы и соответствует майским показателям. Атмосферное давление стабильное, 745 миллиметров ртутного столба. В ночь на пятницу распогодится, посвежее до 7-10, днем завтра с приближением фронта облаков прибавится и брызнут дожди. На термометре плюс 19-22. Выходные по ночам будет от 9 до 12, днем потеплеет до климатической нормы 21-24 градусов.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди и 20-22 градуса, но в Москве в эти минуты плюс 19 градусов.

0: возрасте перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, снова здравствуйте. Мы начинаем сегодняшний выпуск программы «Трудности перехода», программа, в

0: что мне кажется важным вообще в контексте взрослеющих детей. И конкретно сейчас хотел бы поговорить о самостоятельности, независимости подростков. В общем, не секрет, что свобода – это одна из тех вещей, куда подростков искренне тянет, чего они хотят получить, с чем они хотят освоиться. Свобода безграничная, безраздельная, и это касается как телефона, так и выбора формата учебы, чем заниматься или не заниматься, с кем гулять, до скольки гулять, что с собой делать и так далее. Конечно же, не всю эту свободу мы способны и готовы вообще им предоставить. Иногда даже никакую не готовы предоставить. И очень ждем от подростков сначала ответственности, чтобы полученные свободы они могли распорядиться с умом. И это очень сильно совпадает с психологической задачей возраста. Психика прям заставляет подростков ощутить свою психологическую независимость от родителей. Но есть одно маленькое но. Это маленькое но заключается в том, что подростки целиком и полностью от нас зависят. Мы их кормим, поим, обуваем, одеваем, лечим, ну и далее по списку. Все то, что требует нашего взрослого участия. Подписываем за них документы, согласовываем их решения. По факту без нас они, в общем, не очень много могут сделать в жизни. И они не дураки, они это осознают, и эта ситуация их напрягает вдвойне. То есть, если у меня нет стремления к свободе, и за меня все делают и решают, мне окей. А если у меня есть стремление к свободе, а за меня все делают и решают, мне не окей. И поэтому они находятся, конечно, в стесненных и сложных обстоятельствах и пытаются выкроить себе свободу и самостоятельность, где можно и где нельзя. А осложняется все немножко тем, что у них не очень взрослое мышление, они не очень прогнозируют будущее и не очень готовы справляться с последствиями. Поэтому там сгорел сарай, гори и хата – это, в принципе, такая подростковая стратегия и тенденция. Нам тоже как-то в этом надо выживать, и, наверное, самый простой, самый действенный метод – это постепенно начинать передавать самостоятельность и ответственность, самостоятельность и свободу, ответственность передать невозможно, с того момента, когда появляется запрос, то есть чуть по чуть возглавить бунт и внутри себя, проходя процесс этого отделения с нашей стороны уже, потому что он, конечно же, касается обоих участников процесса. Вот такое рассуждение на тему самостоятельности. А мы пока побеседуем с Натальей из Московской области. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Хотела бы задать вам вопрос, даже каскад вопросов по отношению к моему сыну. 11,5 лет. Он не умеет спокойно принимать проигрыши в чем бы то ни было. То есть начиная от шахматных турниров до обычных элементарных игр дома. Если выигрывает другой человек, то это такие фразы. Это неизвестно, так не может быть, я больше играть не буду. Заканчивается слезами, истериками. Если же это его единственная игра, которая есть на его телефоне, в футбол, то там он будет играть до победного, в истерике, в эмоциях, но будет игру начинать все время заново, пока вот чего-то не достигнет. Это вот первый момент. Вот. При этом мальчик достаточно эмпатичный, непроблемный, добрый, очень хорошо учится. Но чувствительный, это отмечает массажист, остеопат, постоянное напряжение в теле. И только начинается сеанс, он засыпает. То есть вот эта психосоматика там скапливается. Вот. Под конец учебного года у него идет полная просадка по дофамину. Коля уже второй год, замечаем, начинает проявлять чувство превосходства над учителями. То есть привлекается, не соглашается с неудобными оценками одноклассников. Вот, то есть следит за тем, как учитель оценивает других. То есть если оценку ставит выше, на его взгляд, может это высказать даже. Вот, здесь, я так понимаю, что какая-то проблема по авторитетам, хотя у нас, ну, как нам кажется, да, вроде как проблем здесь нет, уважение к бабушкам есть, и к дедушкам, их он очень любит, и окружение его считает достаточно воспитанным ребенком, но вот здесь почему-то вот так, и разговоры не помогают, очень много разговоров было по этому поводу. При этом уроки делает сам, но здесь тоже небольшая проблема, не умеет просить о помощи совсем, хотя мы

0: предлагаем ему всегда, что ты на нас можешь полагаться, пожалуйста. А если где-то не справляешься, где-то сложно, не надо истерику устраивать, там, бить стол кулаком, там, ну, обратись к нам. Но вот почему-то не обращается. Вот, и, конечно, нам очень хотелось бы узнать, как вот взаимодействовать, да, с ним. И, наверное, еще вот будет отдельный вопрос. Конечно, он стоит, скорее всего, отдельного эфира, да, по поводу того, почему нельзя использовать физические наказания. Это вот больше как бы ответ для мужа. Вот, потому что уже когда эмоции через край, он начинает грозиться сыну, вот, потому что вот, сейчас ремня дам. Но я понимаю, что это не выход, и что нужно как-то вот другими способами, методами.
1: Ну, про физическое наказание как бы все очень просто. Готов ли муж, что его начальник будет физически наказывать? Ну, если да, тогда как бы о чем речь? Напомните возраст, пожалуйста.
0: 11,5.
1: 11,5. У вас такой предпубертатный ребятенок. Вы мне рассказываете очень так много про его особенности, про его устройство и про поведение, которое вас смущает, которое во многом является следствием его устройства. Вот. Это не то, что вы там в легкую можете скорректировать. Чувствительность, такая задеваемость, да, там, скорее всего, слабый тип нервной системы, то есть не очень напряжение выдерживает, скорее всего, да, сопровождается расстройствами при проигрышах, чрезмерно в моменте какими-то эмоциональными реакциями, бросанием всего и вся, где не получается и так далее. То есть это, по большому счету, это те особенности, они отчасти возрастные, отчасти конструктивные, с которыми ему придется жить. И пока это ему, ну, во-первых, мешает не настолько, чтобы он это осознавал и хотел поменять с высокой вероятностью. Ну и отчасти он пока еще в действительности не все может осознать. Ну просто потому что 11,5 лет – это маленький, даже если очень-очень умный. Вот. Это вот касается части эмоциональной сферы. По сути, ваша задача вместе с ним разбираться, как он устроен, какие у него есть, да, особенности, чем он характеризуется, и как можно с этим обращаться. Научиться вместе с ним замечать, где в какой момент это мешает, где в какой момент он может повлиять. Ну, базово научиться называть, что со мной происходит, замечать момент, когда меня эмоции уже перекрывают, научиться эмоции отреагировать более конструктивно, чем кричать, бросать там, да, и не возвращаться в игру и так далее. Это все вы можете делать во взаимодействии с ним. Управлять тем, как он взаимодействует со сверстниками, мы можем только косвенно по его рассказам, да, помочь ему выгрузить все, что происходило, и когда он становится спокойнее, потихонечку разбираться, а что так произошло, а как можно было по-другому и так далее. Потому что с таким поведением он начнет от сверстников получать негативную обратную связь, он прежде всего будет обижаться и считать, что они дураки, вот, но в спокойной обстановке с вами, спустя какое-то время у него появляется шанс услышать: смотри, вот была ситуация 1, 2, 3, 4, 5, совершенно одинаковые, где ты делал одни и те же вещи и получил одно и то же от сверстников. Может быть, если ты будешь делать другие вещи, да, будешь получать другую реакцию. И это не один разговор. Тоже мы, родители, очень часто рассчитываем на то, что достаточно один раз сказать, чтобы понял. И это серия разговоров в течение всего его взросления. Ему потихонечку предстоит признавать, как он влияет на окружающий мир, как окружающий мир, в свою очередь, дает реакцию на него и на что он может повлиять. Это нормальный процесс взросления, развития и так далее. А еще я в ваших словах слышу очень большое количество внимания ему. Ну, вот вы там перечислили ряд специалистов, с которых вы собираете обратную связь. Возможно, это многовато уже внимания, и он сейчас будет взрослеть и дистанцироваться, а такая удушающая забота вокруг и внимание осложняет этот процесс. Вы будете нарываться на серьезные конфликты по ерунде просто. То есть, условно, от врача не отмотаться, зато вот тут я могу полностью завалить учебу, и что вы мне сделаете?
0: Но он это любит.
1: Да.
0: Но вот массаж он иногда даже там просит, как бы он в себе, и как бы
1: мы... Не-не-не, давайте так, мы сейчас про конкретные, да, пункты с вами не будем говорить. Ага. В целом просто по тому, как вы говорите, похоже, очень-очень... Он один вообще у вас, кстати?
0: Нет, вы знаете как, он у меня ребенок от первого брака, ага. И у меня есть еще двое деток с разницей 2,5 года, так что у него есть еще
1: есть куда распределиться маминому вниманию.
0: Да.
1: Вот. Да. Ну и часть вещей, которые вы рассказали, они про границы. Они про то, что где-то он не замечает, где он не прав, где стоит делать по-другому. Границы во многом начинаются в семье. И наша задача – научиться эти границы спокойно и последовательно обозначать. Не в смысле, когда достал наорать, это не обозначение границ, а спокойно в этом возрасте очень конкретно, какое именно поведение недопустимо и что можно сделать вместо. Мы обычно эту часть пропускаем. У них у самих соображалки не очень хватает для того, чтобы разобраться, а что делать по-другому. И вот здесь им тоже можно подсказывать. С хамством учителям, соответственно, он получает обратную связь от учителей, и он точно так же может получить обратную связь от нас. Но не в смысле наказания за то, что он там учителям нахамил, а в смысле ты сделал то-то и то-то, вот здесь ты перешел границу, на это учитель отреагировал. Ну, во-первых, свое отношение можно сформулировать, я считаю недопустимым так разговаривать. А во-вторых, если ты будешь это делать, то ты будешь получать вот такую реакцию. Вот, то есть вот это все за серию разговоров, длящуюся во времени, постепенно будет откладываться, укладываться и так далее. При этом, ну, никакого мгновенного чуда не будет. Вот, так я вам выгрузил в ответ на ваши вопросы.
0: Да, я поняла за ориентир. Спасибо вам огромное.
1: Да, спасибо вам. Хорошего вечера. Продолжим через несколько минут.
2: Трудности перехода.

0: Вы думаете, а, друзья пришли, хороводик, сейчас пляшем, повеселимся.
1: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
0: Кажется, что все про это знаем, а на самом деле вот не все.
1: Кто и зачем создает музыку? И в кого она способна превратить обычного человека?
0: В Германии, в Италии, во Франции каждый князек, каждый какой-нибудь маленький прыщ на маленькой горке заводил прежде всего себе оперный театр, потому что это был элемент престижа.
1: Подкаст «Обратная сторона музыки».
2: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
1: Профессионализм и мастерство против гениальности. Это очень современная тема.
2: Диана Кернарская, музыковед, психолог.
3: Так говорит «Маяк».

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 17:30. Новости. В студии Наталья Христова. Российские войска за сутки взяли под контроль 127 зданий в Константиновке и 38 в Красном Лимане, заявили в Минобороны. Группировка войск Южная продолжает зачистку и уничтожение разрозненных групп противника. По данным военных, в Константиновке украинская армия потеряла до 90 военнослужащих, уничтожено артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных роботехнических комплексов. Наиболее активные боевые действия, как сообщили в Минобороны, продолжаются в районе Красного Лимана, также в ДНР. Там штурмовые подразделения 25-й армии ведут бои с разрозненными формированиями украинских сил. За сутки в городе уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, 2 автомобиля, 8 наземных роботехнических комплексов и 2 склада боеприпасов. Израильская авиакомпания «Эль-Аль» приостановила продажу билетов на рейсы из Тель-Авива в Москву. Это следует из данных системы бронирования на сайте компании, пишет «Интерфакс». Ближайшая доступная для покупки билета дата вылета из столицы Израиля 2 июля. Израильская гостелерадиокомпания «Кан» сообщила ранее, что решение «Эль-Аль» приостановить рейсы в Москву связано, цитирую, с событиями в отношениях между Россией и Украиной. На следующей неделе компания проведет новую оценку ситуации, исходя из которой будет принято решение о возобновлении полетов. Дальнейшие решения по выполнению рейсов между Израилем и Россией могут быть приняты на следующей неделе. В ассоциации туроператоров напомнили, что пауза в полетах «Эль-Аль» не отражается на организованном туризме в Израиль, потому что с 13 июля 2025 года российские туроператоры и турагенты не могут продавать туры в любые другие туристические услуги по этому направлению. Тем не менее, прямое авиасообщение между странами сохраняется силами российских перевозчиков, сказали в ассоциации. Регулярные рейсы между Россией и Израилем продолжают выполнять российские авиакомпании Red Wings и Azimut. Следственный комитет работает над ужесточением ответственности за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом рассказал советник при председателе Следственного комитета Александр Федоров на сессии Петербургского международного юридического форума. Среди инициатив Федоров назвал введение отягчающего обстоятельства для преступлений против детей, если их совершают родители, педагоги, медицинские или социальные работники.
1: Введение ответственности за получение сексуальных услуг несовершеннолетнего и использование ребенка для изготовления порнографических материалов. Установление ответственности за незаконное распространение сведений о потерпевшем подростке. Введение отягчающего обстоятельства для преступлений, совершенных в отношении ребенка родителям, педагогам, медицинским или социальным работникам. Криминализация склонения к суицидальному поведению. Продолжается работа по установлению ответственности за хранение порнографических материалов с изображениями детей без цели сбыта, а также по законопроекту о профилактике антиобщественного и противоправного поведения подростков и защите их прав.
0: В конце октября ряд депутатов и сенаторов внесли законопроект об отмене сроков давности за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Погода. Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 17-18 градусов. В некоторых районах мегаполиса вновь пошел сильный дождь. Атмосферное давление 745 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Алина Корнеева уверенно вышла в основную сетку Уимблдона. В финале квалификации турнира «Большого шлема» российская теннисистка обыграла американку Фиону Кроули со счетом 6-2, 6-0. 19-летняя Корнеева впервые сыграет на Уимблдоне. Матчи основной сетки турнира начнутся 29 июня. А Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Бад-Хомбурге. В 1/4 финала она уступила Наоми Осаке со счетом 2-6, 2-6. Японка же впервые за 8 лет вышла в полуфинал на траве. Полузащитник Кирилл Щетинин перешел из Ростова в Ахмат. Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на 4 года. Кирилл уже присоединился к Ахмату на сборах в Сербии. Он будет играть за команду под 10-м номером. Александр Овечкин занимает второе место в рейтинге неограниченно свободных агентов НХЛ по версии авторитетного североамериканского еженедельника The Hockey News, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Учитывая, что Александр Овечкин и Вашингтон Кэпиталс пока не объявили о своем решении относительно будущего российского хоккеиста, Овечкин продолжает занимать высокие позиции во всевозможных рейтингах неограниченно свободных агентов, один из которых опубликовал канадский еженедельник Hockey News. Согласно этой табели о рангах, Овечкин идет на втором месте, уступая только шведскому защитнику Вегаса Расмусу Андерсону. Четвертым в этом списке, кстати, идет еще один россиянин, вратарь Флориды Сергей Бобровский, вероятность ухода которого из его нынешнего клуба весьма велика. К слову, по мнению многих экспертов, в частности аналитика ТСН Джеффа Унила, Овечкин тоже уйдет из Вашингтона. Вероятность возвращения Овечкина в Вашингтон у него рассматривают как нулевую. Обмены, которые сделал Вашингтон, свидетельствуют о том, что он не вернется. Они привлекли двух праворуких снайперов. Я почти уверен, что Вашингтону уже сообщили, что он не вернется, сказал Унил в эфире шоу ТСН Овердрайв. Отметил, что ранее клуб выменял двух правых вингеров Джордана Кайра у Сент-Луиса и Алекса Така у Баффало. Таким образом, у Capitals под потолком зарплат осталось 12,7 миллиона долларов в платежке. А команда еще не подписала Александра Овечкина, Брэндона Дюхейма, Хендрикса Лапьера, а также защитника Тревора Ван Римсдайка.
1: Голкипер «Трактора» Хенри Хаукеланд прокомментировал запрет на выступление за сборную Норвегии из-за перехода в континентальную хоккейную лигу. «Представлять Норвегию для меня значило очень много, но я считаю свое решение правильным для карьеры. Разумеется, на родине я получил как поддержку, так и критику, но это было ожидаемо», — сказал норвежец. Хаукеланд был признан лучшим вратарем прошедшего чемпионата мира по хоккею, на котором сборная Норвегии завоевала бронзовые медали. Матч Турции очень важен для сборной России по баскетболу, заявил президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко. Турция – одна из сильнейших команд в Европе, да и в мире тоже. Это финалист последнего чемпионата Европы. Я бы не сказал, что есть задача во что бы то ни стало победить. На мой взгляд, здесь важнее проверка ребят в тяжелых условиях, тем более, что у нас в составе много талантливых молодых игроков, которым не хватает подобной практики, сказал Кириленко. Сборная России по баскетболу проведет два выездных матча – 26 июня с Турцией и 28 июня с Венгрией. С вами был Юра Геворкян.
3: Театр HD представляет на большом экране «In C» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Маяк.

0: трудности перехода.
1: Добрый день. Продолжается программа «Трудности перехода». Продолжается наш разговор про подростков. Мы обсуждаем, что же они такого делают, что вызывает у нас много беспокойства. А это действительно происходит, потому что главное изменение подросткового возраста – это выход из-под нашей сферы влияния. А если мы что-то внезапно перестаем контролировать, то у нас резко подскакивает тревога. Плюс они еще и творят всякое такое, что нам может не нравиться. Поэтому мы, собственно, тревожимся, поэтому мы волнуемся, поэтому мы ищем помощи и поддержки. Собственно, в программе «Трудности перехода» помощь и поддержку совершенно точно можно получить. Татьяна из Санкт-Петербурга у нас на связи. Татьяна, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Да, раз задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Меня зовут Татьяна, и у меня вопрос по моей дочери, 14 лет, и у нее, как оказалось, социофобия. Вот, так. То есть в 12 лет начались возрастные изменения, ну, изменения фигуры, внешности, и человек стал просто закрываться, бояться выходить в школу, на улицу, перевели ее на онлайн-обучение. Вот, ну, думали, это как-то пройдет, обращались тоже к психологам, ничего особо не помогло, вот, то есть потом уже перестала выходить на встречи с друзьями, там, на какие-то выезды за город, например, и это все тоже усугубляется, вот сейчас уже 14 лет, и ничего как бы не изменилось, и есть ли какой-то сейчас путь вывода ее все-таки, ну, в люди, скажем так.
1: Так, а психолог, психиатр?
2: К психиатру не обращались. Психологов все варианты, которые я предлагаю, тоже отвергаются, потому что, ну, говорит, что со мной все в порядке. Почему вы меня считаете больной?
1: Угу. Она не хочет или не может?
2: Скорее всего, не хочет.
1: Угу. Хорошо. Ну, если не хочет, тогда, конечно, тут про больной говорить сложно. Чем занимается?
2: Ну, занимается просто сейчас. Мы помогли ей выехать к бабушке с дедушкой. Там хотя бы свежий воздух и есть возможность во дворе где-то гулять, да, частного дома. Вот, занимается только учебой, ну, какими-то творческими там поделками, книги читает.
1: Вот, то есть нельзя сказать, что она страдает в одиночестве?
2: Нет, нет.
1: То есть у нее все хорошо?
2: Да, у нее все хорошо, но, конечно, бы по разговорам ей хотелось бы иметь друзей, сверстников, но вот этот страх перекрывает все, то есть выйти и начать общаться.
1: Так, подождите, когда я спросил, не хочет или не может, я имел в виду, есть ли препятствие, которое мешает выйти. Оказывается, оно все-таки есть. Рассказывает ли, чего боится?
2: Боится, что что-то они не то подумают, что будут смеяться, что будут во внешности какие-то изъяны ходить.
1: Угу. Сама находит изъяны во внешности?
2: Сама, да, сама находит.
1: Угу. С питанием нормально у нее все?
2: Ну, в целом, да, нормально. То есть она старается, как бы, так как ребенок тоже аллергик, мы с детства, да, там прививали такое, как бы, правильное питание, чистое.
1: Угу, угу, окей. Про друзей она говорит со страданием или, ну, так, ну, типа, что ну, хочется нее... друзей?
2: Угу. У нее есть подружки, да, вот из прошлого, угу. Когда она еще общалась, то есть они онлайн общаются. Вот, угу. И, в принципе, теплые отношения с девочками. Ну вот, чтобы кто-то рядом был физически, вот, вот этого нет. И да, она говорит, я хотела бы там выйти погулять, там пройтись, но со своими сверстниками, не с мамой, там, не с бабушкой, конечно.
1: Угу.
2: Но вот.
1: А она пыталась преодолеть?
2: Сама нет, то есть я ей предлагала варианты там посетить тренинг для подростков, где были бы все ну, незнакомые, да, там сборная такая группа, то есть никто никого не знает, и там познакомиться на какой-то кружок, то есть, и она так и не преодолела вот этот страх, чтобы пойти туда.
1: Угу, угу. Окей. Ну, смотрите, я думаю, что здесь история такая. Ее заставить все это делать невозможно. Поэтому, наверное, заставить вы относительно можете только до врача дойти, чтобы свериться с тем, насколько это сейчас ситуация патологичная. Скорее нет, чем да, но тут врач вам заодно может, как и психолог, выступить, да, немножко про нее порассказывать. Вот это тоже можно сделать онлайн. Я бы, наверное, рекомендовал. В общем-то, тенденция нормативная для взрослеющей девочки. Так бывает, когда, ну, в этом возрасте чрезмерно становится важно мнение окружающих, большие сложности с восприятием себя, своего внешнего вида, плюс неуверенность в себе, плюс возможность. Да? Надо понимать, что и раньше то же самое с подростками происходило, просто возможности не было остаться дома, уговорить родителей, перейти на онлайн, и чтобы там вокруг все бегали. То есть я думаю, что здесь в целом такое сочетание. То есть ей трудно, скорее всего, к сверстникам, но легче, собственно, сесть дома и есть такая возможность, чем ситуацию менять. Вот. Ну, я думаю, что учитывая вашу историю, да, реалистично, собственно, довести до врача, познакомить, посмотреть, что происходит, убедиться, что патологии нету, и, по сути, она просто себе, ну, чуть-чуть жизнь усложняет. Не сильно страдает, похоже, потому что если прям сильная была нехватка, ну, страх бы был чуть-чуть, но преодолен. Вот, и ваша задача просто быть рядом, продолжать предлагать гибридные варианты. Мы пойдем с тобой, ты пойдешь туда, а я постою за огородом. Вот. Ну, как возможность, да. Если боится мнения других людей, то там можно одной и пойти погулять в парк, да, там на людей издалека посмотреть. Ну, то есть такая систематическая десенсибилизация. Если на все такие варианты ребенок отказывается, ну, значит, ну, просто ей так сейчас удобнее. Либо это уж совсем действительно патология, там, социофобия плюс агорафобия и до кучи, что вряд ли, я честно скажу. Вот, но провериться стоит. Никакой катастрофы не происходит, давайте так. Скорее всего, это сгладится со временем.
2: Поняла. А вот врач, вы имеете в виду психиатр, да?
1: Да, да, я имею в виду психиатр.
2: Врач-психиатр, да.
1: Ну, хорошо, видите, поняла. Психологи выглядят как полумера и как мамина забота, да, а психиатр – это уже разговор про здоровье и безопасность, и это немножко может стряхнуть про серьезность вопроса, и не заигралось ли, плюс заодно вы получите информацию, не проглядываете ли вы что-то важное. То есть это вообще не вредно, а даже полезно. Вот, так спокойно ищите коммерческого психиатра, который принимает онлайн, и я думаю, что все получится.
2: Да, благодарю. Спасибо большое.
1: Хорошо, спасибо вам большое за вопрос. Всего доброго. Мы продолжим через пару минут.
0: Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. В законодательном собрании Вологодской области обсудили вопросы трудоустройства ветеранов СВО. По данным регионального фонда «Защитники Отечества», в области статус ветерана получили 1151 человек. Из них часть уже вернулась на прежние рабочие места или нашла новую работу, однако многие продолжают искать. В регионе действуют меры поддержки программы переобучения, социальные контракты и квотирование рабочих мест для работодателей. Участники заседания отметили, что работа по адаптации и трудоустройству участников СВО будет продолжена. В Вологодской области ужесточили ответственность за несвоевременную уборку дворов. Поправки в региональный закон об административных правонарушениях приняли на 66-й сессии законодательного собрания области. Речь идет не о жителях домов, а об организациях и ответственных лицах, которые обязаны содержать дворы в порядке. Это управляющие компании, ТСЖ и подрядчики. Теперь за нарушение правил уборки придомовых территорий предусмотрены штрафы для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для организации от 30 до 60 тысяч. За повторное нарушение санкции увеличиваются. В региональном парламенте отмечают, что решение принято из-за многочисленных жалоб жителей на несвоевременную уборку дворов. В Вологде 27 июня из-за празднования Дня города и Дня молодежи ограничат движение транспорта в центре города. Ряд улиц и парковок будет закрыт для стоянки и проезда с 26 по 27 июня. Ограничения вводятся на проспекте Победы, улицах Мира, Сергея Орлова, Батюшкова и на Торговой площади. В день праздника здесь также изменятся маршруты общественного транспорта. Основные праздничные площадки разместятся на Кремлевской площади и проспекте Победы. В программе концерты, интерактивные зоны и выступления артистов, среди которых Ирина Дубцова. Организаторы отмечают, что ограничения связаны с обеспечением безопасности и проведением массовых мероприятий. В Череповце на 3 дня ограничат движение трамваев из-за строительства нового участка пути. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Электротранс». Завтра с 10 вечера и до 29 июня трамвайное движение будет полностью приостановлено. Ограничения связаны со строительством съезда с нового участка линии от Советского проспекта до улицы Верещагина. При этом часть маршрутов сохранит работу на участке от улицы Вологодской до Аглофабрики. Жители и гости города просят заранее планировать поездки. В Вологде полицейские задержали 2 подростков, подозреваемых в краже денег. По данным областного управления МВД, 35-летняя женщина оставила сумку на скамейке в парке на улице Некрасова, а когда вернулась, обнаружила пропажу 45 тысяч рублей. Подозреваемыми оказались 2 17-летних вологжан. Молодые люди признались, что забрали деньги и потратили их на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подростки находятся под подпиской о невыезде. Бывший глава Вытегорского округа Иван Абрамов задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Уголовное дело связано с периодом работы Абрамова в администрации Волоколамска Московской области, где он занимал должность первого заместителя главы с 2020 по 2024 годы. В Вологодской области Иван Абрамов ранее возглавлял Вытегорский и Великоустюжский округа. Пост главы Вытегорского округа он покинул в апреле этого года. В Вологде 1 июля пройдет вечер памяти писателя и журналиста Сергея Багрова. Встречу, посвященную 90-летию со дня рождения автора, проведут в музее-квартире Василия Белова. Сергей Багров – уроженец Тотьмы, прозаик и публицист, автор более 20 книг. Особую известность получили его произведения о поэте Николае Рубцове, с которым он дружил с юности. За книгу «Россия, родина, Рубцов» писатель был удостоен Всероссийской премии имени Николая Рубцова «Звезда полей». На вечере памяти родные, друзья, коллеги и читатели поделятся воспоминаниями о Сергее Багрове и его вкладе в литературу. И в завершении выпуска «Череповец» готовится принять фестиваль триатлона «Энергия русского севера». Соревнования пройдут 26 и 27 июня и соберут около 2000 спортсменов и гостей из разных регионов России и Республики Беларусь. Впервые в истории города здесь состоится чемпионат России по триатлону на средней дистанции. В программе заплывы на открытой воде, забеги, детские старты и соревнования по триатлону на различных дистанциях. Основные площадки фестиваля разместятся на берегу Шексны, а для участников и зрителей подготовят развлекательную программу.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня ночью в Череповце синоптики обещают 8 градусов тепла, завтра днем небольшой дождь, плюс 19. В Вологде ночью небольшой дождь, 6 градусов тепла, завтра днем максимальная температура в Вологде 20 градусов, атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится.
2: Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо-колбаса «Шекснинский 6». Приходите, у нас вкусно!
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 18 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Темой стали как вопросы внутренней повестки, так и развитие отношений с соседними странами.
3: У нас два вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности. Второй – развития наших отношений с ближайшими соседями. Предлагаю начать с вопросов внутренней повестки. Два докладчика у нас. Директор ФСБ Бортников Александр Васильевич и министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
1: Пресс-секретарь президента сообщил, что в течение дня Путин проведет еще ряд встреч, но уже не публичного характера. Российские военнослужащие нанесли удар авиабомбами по подразделениям ВСУ в районе Красного Лимана, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, четырьмя авиационными бомбами ФАБ-500 был нанесен удар по военнослужащим 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе западной части Красного Лимана. В министерстве также сообщили, что авиаудар с применением авиабомбы ФАБ-1500 был нанесен по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. В Минобороны подытожили, что цели уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля с беспилотников. Тем временем боевики запрещенного в России Азова и иностранные наемники ВСУ заблокированы в Константиновке. Об этом сообщил РИА Новости замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки с позывным «Опер». По словам офицера, работа по освобождению Константиновки ведется малыми штурмовыми группами, а расчеты ударных дронов и артиллерии не оставляют противнику шансов организовать снабжение или произвести ротацию личного состава. Россия высоко оценивает усилия Дональда Трампа по украинскому урегулированию, которые президент США планирует продолжать после завершения истории с Ираном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока ничего не говорит об отстраненности американского президента в урегулировании украинского конфликта.
4: Мы совсем недавно слышали заявление господина Трампа о том, что после того, как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского урегулирования. Вы знаете, что мы эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского урегулирования, мы весьма признательны и высоко их оцениваем. Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно. И, конечно же, мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом, из этого и исходим. Ждем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского урегулирования.
1: Госсекретарь США Марко Рубио сегодня заявил, что Соединенные Штаты сохраняют готовность играть конструктивную роль в урегулировании на Украине. При этом он обратил внимание, что на саммите США и России на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по урегулированию на Украине. Так он прокомментировал слова замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что Москва видит определенный отход Вашингтона от тех базовых принципов, применительно к урегулированию ситуации вокруг Украины, которые были достигнуты президентами России и США на саммите на Аляске. Суд в России заочно осудил украинского олигарха Игоря Коломойского. Он внесен в перечень экстремистов и террористов в нашей стране за хищение российской нефти на 10 миллиардов рублей и приговорил к 12 годам колонии заочно. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. По инициативе Следственного департамента ведомства наложено арест на имущество, аффилированное с обвиняемым и его подельниками компании на сумму более 20 миллиардов рублей, в том числе на ее акции стоимостью свыше 10 миллиардов рублей. Удаление приложений ВК из App Store представляет собой циничную зачистку информационного пространства. Такую оценку дала на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
5: Все это было сделано, что очень важно, без предупреждения. Все это было сделано в одностороннем порядке. Каких-либо претензий, письменных, устных, юридически оформленных, направленных по каким-то каналам, конечно же, не было. Американская корпорация Apple ограничила, по сути, поразило в правах десятки миллионов российских пользователей. И вы же знаете, что интересно? Ведь это пользователи не только из нашей страны. Это люди всех уголков планеты. Их объединяет эта платформа. Но кто об этом думает из поборников демократии? Да, это очередной циничный, вопиющий акт политической цензуры. Безусловно, это настоящая зачистка информационно-коммуникационного поля пространства.
1: В Минцифры ранее назвали удаление приложений ВК из App Store политически мотивированным решением. В министерстве подчеркнули, что удаленные приложения выполняют не только развлекательные функции, но и используются для решения социально значимых задач. Сегодня из App Store исчезли приложения ВК, включая ВКонтакте, ВК-мессенджер, ВК-видео, Одноклассники, Mail.ru и другие. Представители компании назвали действия Apple неприемлемыми и ничем не мотивированными. Водители призвали быть сегодня осторожными на дорогах Москвы из-за непогоды. В столице сегодня периодически пасмурно и идет дождь. Отмечается, что в часы разъездов ожидаются локальные затруднения движения в центре города, на Садовом кольце, на Третьем транспортном кольце, МКАД и на вылетных магистралях. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра днем кратковременные дожди, плюс 20-22 градуса. В Москве без осадков и тоже 20-22 тепла.

0: «Трудности перехода».
1: Добрый вечер. Программа «Трудности перехода». Программа, в которой мы обсуждаем подростков, подростковый возраст, проблемы, которые сопровождают этот возраст, и наши родительские переживания, которые сопровождают проблемы, сопровождающие этот возраст. А на связи Оксана из Нижнего Новгорода. Оксана, добрый вечер.
2: Здравствуйте. У меня двое детей. Одной 9 лет, другой 12 лет. Вот у меня будет вопрос про дочь, которой 12 лет. Uh-huh. У нас была с ней договоренность, что в школьное время она, значит, будет приобщена к домашним делам только по своей комнате. Вот, в связи с большой загруженностью. А это благополучно все выполнялось, ну, с моей, конечно, помощью. Вот теперь у нас учебный год закончился, и я ее стала постепенно увеличивать количество дел, уже заходящие за границы

0: защищать ребенка. Вот. И нужно ли, может быть, это на постоянной основе, а не делать поблажки, допустим, учебный ли это год, или, допустим, это летний период. Вот как вы считаете? А может, я вообще уже опоздала?
1: Но слово «приобщать», оно достаточно общее. Давайте так, потому что тут очень много зависит от объема, собственно, от того, что требуется и так далее. Никогда не рано и никогда не поздно, если в целом так. В том, что вы рассказываете, я слышу одну вещь, наверное, которая, возможно, вам поможет ситуацию облегчить. Вы сказали, что в какой-то момент вы с дочерью договорились на учебное время, да, на определенные условия. А дальше я не услышал, чтобы вы передоговорились. Я услышал, что вы начали договоренности менять со своей стороны. То есть не состоялся пересмотр договора. Вот. Возможно, если вы это провернете так же, как и первый вариант, когда вы заранее озвучите условия, когда вы это подготовите аргументацию, когда вы вдумчиво про это побеседуете, может быть, не один раз, да, будет значительно легче. Потому что сейчас я могу себе представить, как это выглядит. Я жил по одним правилам, а потом к ним привык. Я не знаю, нравились они, не нравились, были они удобные, не были, но привык. А потом мне эти правила на ходу начинают менять по критерию, который мне важным, возможно, не кажется. То есть вам кажется важным, действительно время освободилось, объективно это так, но в ее картине мира это вообще не могут быть не связанные вещи. И поэтому выглядит как директивное просто требование, вот теперь так. Вы имеете право и на то, и на то, очень важно понимать, да, и на директивные требования вы тоже имеете право, но здесь стоит опираться на то, как вообще у вас принято, как вы обычно все это делаете, и если директивность в принципе не ваш метод, то реакция ребенка, в общем, понятна.
0: А если вот у нас еще проблема в том, что она не до конца это доделывает, либо она переложит эти дела на другого человека, то есть на младшую сестру, и благополучно это все вот у нас так происходит.
1: Тут очень зависит от того, как и про что вы договорились на самом деле, как сформулированы требования и критерии оценки. То есть она совершенно закономерно ищет способы облегчить себе жизнь. И вот все, которые находят, все ее. Пока это не сформулировано в условиях. То есть мы-то ожидаем, что они должны все понимать и должны сразу все делать нормально, но это вообще не факт, что оно должно именно так происходить. Вот. Если я правильно слышу, она исследует, а если я там на 70% пыль вытру, это прокатит или не прокатит? Потому что на 70% усилий-то меньше, чем на 100%. Вот. Собственно, так же с любыми сотрудниками на любой работе примерно происходит. Вот. Все ищут возможность, да, сделать поменьше и посчитать, что работа выполнена. Ваша задача четко обозначить требования, четко обозначить границы и последовательно добиваться выполнения, собственно, этих требований и этих границ. Но только надо понимать, что это процесс. Да, у нее уже в этом возрасте, скорее всего, нарастает сопротивление вам, и поэтому это такая увлекательная игра. Вы придумываете правила и требования, она придумывает, как их обходить или не делать. Вот. На вашей стороне спокойствие и последовательность и расстановка приоритетов. То есть надо понимать, что это будет требовать от вас силы и энергии. Я так понимаю, с окончанием учебы появились свободные.
0: Да, да.
1: Не всегда, давайте так, их надо вкладывать в новые требования. Это я на всякий случай. Угу. Вот, иногда в отношения. Угу. Спасибо вам большое за вопрос. Спасибо. Хорошего вечера. Спасибо. До свидания. А мы пока побеседуем с Константином из Владикавказа. Константин, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Угу. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Вопрос следующий. У нас ребенок девушка уже, можно сказать, женский пол, 18 лет уже исполнилось. И у нас проблема, вот за последние 3 года ребенок...

0: ребенок практически перестал учиться и ушел, как говорят, в интернет. У нее все интересы — это компьютер, там онлайн-игры, и практически прекратила общение с внешним миром, с друзьями, там, с одноклассниками, ни с кем не поддерживает отношения. И мы в тупике, наверное, не знаем, как с этим быть. Мы обращались к психологу, не онлайн, а вот в реальности. Ходила супруга на 4 занятия, проходили, по прошествии которых ребенок сказал: мне это не нужно, не интересно, и перестал ходить, отказалась дальше ходить.
1: А общее состояние у нее какое?
0: Общее состояние, ну, увлекается вот этим движением, я не знаю, как это, аниме, не аниме, вот там азиатские темы, вот эти, геншин она играет, и соответствующий подбор одежды. Поведение, ну, в общем, спокойное, нормальное, но все происходит, общение в онлайне. Замкнулось абсолютно от реального мира.
1: Она при этом довольная, недовольная, печальная, не печальная, вот про это я, про состояние.
0: Ну, скажем так, нестабильная. Вроде бы может быть нормальная, но ребенок старается спать днем и не спит ночью, и мы на это списываем вот какое-то такое нестабильное состояние, потому что вроде бы нормально все, через там 2 минуты может на что-то рассердиться, какие-то мелочи буквально. При этом учебу отвергает полностью. Как только мы пытаемся что-то выяснить, что с учебой, там у нас курсы какие-то есть, как с курсами дела, то вот это уже может вызвать там негатив.
1: А у нее 11 класс?
0: По возрасту должен был быть, но нет. Мы перешли в онлайн-школу и в 10 класс не доучились. Сейчас в академию перешли, это академия ТОП, и там взяли академический отпуск. То есть учеба остановилась.
1: А, то есть она еще и не учится?
0: Да. Но при этом ребенок сообразительный, она умная, если что-то ей интересно, она это изучит от и до. В умственном плане проблем нет, она сообразительная очень.
1: Интересно. Друзья, подруги?
0: Есть подруга в онлайн, они общаются, переписываются, в реальности нет никого.
1: В реальности никого нет. И при этом ей окей, то есть ей она как бы благополучно, у нее все.
0: Да, считает, что все нормально, да.
1: А какой-то план на будущее у нее, как дальше?
0: Если округлить, мы мешаем, хочу от вас куда-нибудь уехать и что-то сделать самому, если скруглить углы.
1: Ага, а в какой момент?
0: Вот сейчас. Нету конкретики, к сожалению, нету конкретных планов.
1: А, в смысле, конкретных планов, как она будет себя обеспечивать, я так подозреваю, тоже нету?
0: Да.
1: А, в надежде на то, что обеспечиваете вы?
0: Ну, получается так, да.
1: Хорошо. Неприятный вопрос задам. Ну, 18 лет, вы ее уже никуда не запихаете силой, да, там, или авторитетом, или уговорами. То есть у вас влияние очень косвенное, если она готова вас слушать. Ну, или второй способ влияния – это через условия, которые у нее есть. Потому что кто-то ее кормит, кто-то ей оплачивает интернет, да, кто-то ей там покупает одежду и так далее. Я подозреваю, что все эти люди – это вы.
0: Да, именно так.
1: Ну, собственно, неприятный вопрос в следующем. Как долго вы планируете ее кормить и обеспечивать?
0: Ну, у нас, я так понимаю, немного вариантов. Ограничивать, ну, не помогает, мы пробовали по-разному. Там, пробовали ограничивать интернет, не помогает. Это вот вплоть до истерики, да, этой агрессии. А как-то по-другому, ну, видимо... Все-таки родители должны свои функции выполнять, несмотря на возраст. И опять же, ну, я считаю, что несмотря на 18 лет, по в моем восприятии, ребенок где-то на уровне развития 15-14 лет. сожалению. Но это вот мое видение так. И, может быть, я ошибаюсь. Из-за того, что ребенок не общается в реале ни с кем, он в этом плане просел развитие.
1: Ну, давайте так, пока вы не выдерживаете ее агрессию, пока вы продолжаете ей обеспечивать достаточно комфортное существование, несмотря там на ее возраст, у нее стимула что-то менять нету. То есть ей хорошо. Да, что-то произошло, она замерла, но ей сейчас никуда двигаться не надо. Плюс, так как она не общается, у нее замедленное получение других каких-то стимулов. Ей не влюбиться, она никого не видит, кто как живет, да, кто как двигается, кто как учится и так далее. То есть у нее, ну, такой пузырь получается, который притормаживает тоже движение. Единственное, на что вы влияете, это действительно на условия. Там условно, я понимаю, с девочкой сложнее, был бы мальчик, я бы спросил, когда вы готовы его с чемоданами за дверь выставить. Вот, с девочкой я понимаю, что это гораздо сложнее дастся психологически, и поэтому вопрос я задал помягче, как долго вы еще готовы ждать и обеспечивать вот ее такое существование. Это не то, чтобы вы сейчас ответили, да, это то, о чем вам поразмышлять надо с мамой, ну, так честно достаточно, потому что она может быть довзрослеет, пока она сидит дома, такое бывает, то есть может быть ситуация через какое-то время поменяется, ей чего-то захочется, она что-то будет делать, но сказать, что это прогнозируемо произойдет или в какой-то срок произойдет, я вам не могу, то есть вот в этом комфортном, аморфном достаточно существовании, ну, можно долго пробыть, ничего не меняя, пока нет необходимости. Возможно, есть способ light, когда вы перестаете обеспечивать необязательные потребности, а-ля интернет, там, телефон, вот это вот все. И вам предстоит выдерживать истерики, скандалы, агрессию, возможно, угрозы какие-то и так далее. Но как бы у вас другого пути донести до нее необходимость что-то делать, к сожалению, нету. То есть или ждать, или ставить в условия, где ей надо шевелиться. Условия это могут быть реальность, когда вы ее отпускаете в свободную жизнь и говорите, ну давай сама уже себе обеспечивай все это. Или условия могут быть искусственные, когда, ну дорогая, или ты продолжаешь учиться, или мы тебе прекращаем все это удовольствие оплачивать, и, собственно, еда в холодильнике, одежда на полке, все.
0: Ну вот последний вариант мы... Пытаемся по нему идти, да, пока не получается, но пробуем.
1: Ну, оно не получается, когда вы сдаетесь, скорее всего. Ну, как бы тут это очевидно, да.
0: Да, жалость и опять
1: да. же. Жалость, это... страшно, что она что-то там, не знаю, с собой сотворит и так далее.
0: Именно
1: ну,
0: так, да.
1: Ну, здесь очень могу вас понять и очень сочувствовать. Действительно непростая ситуация. И, ну, вот пути я обозначил. То есть моя задача здесь быть честным. Вы или ждете и смиряетесь с тем, что оно так, и ищете возможность что-то до нее донести, или влияете через условия, понимая, что это может привести к разным очень последствиям, в том числе и неприятным для вас. Но выдерживать скандалы и истерики – это, конечно, один из навыков родителей подростков.
0: Хорошо то, что наш взгляд совпал с вашим. По крайней мере, в нужном направлении пытаемся действовать.
1: Да, так что сил вам, терпения и спокойствия. Ситуация вполне имеет шансы разрулиться благополучно. Время у вас еще есть. Вот, так что хорошего вечера, до свидания.
2: Трудности перехода.

0: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки «Бал кукол Самара». Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. «Бал кукол Самара» с 26 по 28 июня. ВК «Экспо Волга», Мичурина 23А. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
1: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
2: О, Элбин, Санкт-Петербург, Оверин, 117-784-728-3866.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Российские войска за сутки заняли 127 зданий в Константиновке и 38 в Красном Лимане, сообщили сегодня в Минобороны. Группировка войск «Южная» продолжает зачистку и уничтожение разрозненных групп противника. По данным военным, в Константиновке украинская армия потеряла до 90 военнослужащих. Уничтожено артиллерийское орудие, 18 автомобилей, 20 наземных робототехнических комплексов. Наиболее активные боевые действия, как сообщили в Минобороны, продолжаются в районе Красного Лимана. Там штурмовые подразделения 25-й армии ведут бои с разрозненными формированиями украинских сил. За сутки в городе уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, 2 автомобиля, 8 наземных робототехнических комплексов и 2 склада боеприпасов. Россия закроет консульство в Румынии в Санкт-Петербурге в ответ на закрытие генконсульства России в Констанце, сообщил МИД. Кроме того, румынскому послу Кристиану Истрате вручили ноту об объявлении персоны нон-грата. В Петербурге это решение было принято также в ответ на объявление руководителя российского консульства в Констанце персоны нон-грата. Закрытие российского генконсульства и объявление генконсула персоны нон-грата произошло после инцидента в городе Галац. В конце мая неизвестный дрон влетел в находящийся там жилой дом, из-за чего пострадали 2 человека. МИД Румынии возложил ответственность за инцидент на Москву. При этом никаких доказательств того, что дрон принадлежал России, предъявлено не было. Российские власти предположили, что упавший БПЛА мог принадлежать Украине. Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 164. Число раненых приближается к 1000. Это предварительные данные венесуэльских спасателей. Местные СМИ сообщают, что около 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Прошлой ночью в Венесуэле произошло 2 мощных подземных толчка. Это землетрясение стало самым мощным в истории страны. Фиксируются масштабные разрушения. Вот что сказала россиянка, которая проживает в Венесуэле.
2: Мне пришло на телефон уведомление. Ожидается землетрясение 6,2 балла, около 6,2 балла. Пожалуйста, ложитесь на пол. Буквально через 3 секунды начало трясти. Вот. Мы все были дома в этот момент. У меня 3 детей. Я сразу всем закричала: ложитесь на пол. Дом шатался очень сильно. То есть у нас попадали какие-то вещи там с верхних полок. У нас есть службы такси, и они вчера, многие компании, сделали такую акцию. Среди своих сотрудников вызвали волонтеров, кто согласен развозить людей бесплатно. Аптеки, магазины, повылетали стекла.
0: Президент России выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы. Телеграмма в адрес уполномоченного президента страны Дельси Родригес опубликована на сайте Кремля. Компания Apple объяснила удаление приложений ВК из App Store санкционными ограничениями. Утверждается, что Apple соблюдает законы юрисдикции, в которых работает, но о каких именно санкциях идет речь, в компании пока не уточнили. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 15 градусов. Идет дождь по-прежнему. Атмосферное давление составляет 745 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев выразил надежду на начало полноценного допуска отечественных клубов и сборных на турниры Международной Федерации Футбола после решения позволить национальной команде сыграть на турнире среди игроков до 15 лет, который пройдет в Азербайджане в октябре. Приветствуем решение FIFA. Это важный шаг на пути к возвращению российских команд в международный спорт. Мы находимся в постоянном контакте с FIFA. Нам хорошо известна позиция президента организации Джани Инфантино, который неоднократно высказывался за возвращение российских команд на международную арену, отметил Дегтярев. Ски-альпинизм официально вошел в программу зимних Олимпийских игр 30-го года. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Международный олимпийский комитет включил ски-альпинизм в качестве дополнительного вида спорта на зимних Олимпийских играх 2030 года во французских Альпах, сообщила пресс-служба организации. Решение принято на 146-й сессии МОК, которая проходит в Лозанне. Отмечается, что на Олимпиаде 2030 года планируется провести 5 соревнований по ски-альпинизму в двух дисциплинах. Этот вид спорта сочетает подъем в гору на лыжах или пешком, скоростной спуск по естественному рельефу и применение навыков альпинизма для преодоления сложных участков. Впервые он был представлен на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. Было разыграно 3 комплекта наград в женском и мужском спринте и в смешанной эстафете. Первым олимпийским чемпионом по ски-альпинизму стал испанец Ариоль Кардона Коль, победивший в спринте. В историю вошел и российский ски-альпинист Никита Филиппов, который завоевал в этой дисциплине серебро и стал единственным призером Олимпиады из всех 13 россиян, выступавших в Милане в нейтральном статусе.
1: Теннис. Екатерина Александрова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. Россиянка, которая во втором раунде обыграла Миру Андрееву, сегодня уступила Наоми Осаке 2-6, 2-6. Тем временем там же в рамках парного турнира в полуфинал вышла Вера Звонарева в дуэте с Алдилой Суджиади. Российский теннисист Роман Сафиуллин пробился в основную сетку Уимблдона. В финале квалификации россиянин за 4 часа 49 минут обыграл швейцарца Жерома Кима 4-6, 7-6, 3-6, 7-6, 6-4. В женских соревнованиях в решающем раунде квалификации свои матчи выиграли россиянки Алина Корнеева и Анастасия Гасанова. Как минимум 6 клубов Национальной хоккейной лиги претендуют на защитника Александра Никишина, об этом сообщает ТСН. Ранее появилась информация о том, что Каролина рассматривает возможность обмена Никишина. В этом году россиянин в составе Каролины выиграл Кубок Стэнли, а 1 июля он станет ограниченно свободным агентом. В завершении новости футбола. Сочи представил тренерский штаб команды на предстоящий сезон. Отмечу, что на посту главного тренера продолжит работать Игорь Осенькин. Напомню, в минувшем сезоне футбольный клуб Сочи занял последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу. Как стало известно Спортэкспрессу, Краснодар в это трансферное окно готов расстаться с нападающими Ола Кунле, Алла Сигуном и Дэвидом Мозесом. Отмечается, что клуб рассматривает возможные варианты с арендой. И пока это все новости спорта.
0: Театр HD представляет на большом экране «Инси» – танцевальный спектакль-импровизацию в постановке Саши Вальц на музыку знаменитой композиции Терри Райли. История, которая рождается здесь и сейчас. Танцевальный алфавит, из которого каждый артист собирает свои слова. Радость движения и сотворчества, умение слышать других, свобода пластики под заданный ритм, пилюля против серости. В афише кинотеатров с 28 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: «Трудности перехода».
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода» и наш с вами долгий и интересный разговор про подростков. А мы побеседуем с Мариной из Твери. Марина, здравствуйте.
2: Никита.
1: Да, задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
2: У меня ситуация следующая. Сын подросток, 13 лет. Угу. Особенности здоровья – сахарный диабет первого типа, инсулинзависимый, из годика. Также у меня есть дочь, ей 14, то есть они у меня погодки. 5 лет назад мы с бывшим мужем, с отцом детей развелись. И после развода, по решению суда, детки остались со мной. Спустя некоторое время, ну, примерно полгода, сын захотел жить с бабушкой, с моей бывшей свекровью. Оба ребенка у меня с бабушкой близки с детства, она помогала их растить, так как я совмещала материнство с работой. А после развода, конечно, мне работать пришлось больше, поскольку мне пришлось, ну, обеспечивать семью, выплачивать ипотеку. И в один из дней сын сказал, что с бабушкой хочет остаться жить. Я, конечно, это восприняла в штыки, я не понимала такого желания и решения. При этом дочка осталась жить со мной. И вот так вот, в общем-то, положение вещей сохраняется. Но буквально на днях сын все-таки захотел переехать к нам жить. Говорю, что на протяжении вот того времени, что он жил с бабушкой, конечно же, я активно участвовала в его жизни. Мы живем в одном городе, я всегда с ним на связи. Выходные по договоренности он проводит с нами, он у нас бывает, ночует. Отношения хорошие.
1: И вопрос?
2: И вопрос в следующем. Значит, переехав к нам окончательно с вещами, он на следующий день сказал, что все-таки его тянет назад, и он хочет переехать обратно к бабушке. Я ему объяснила, что нужно немножечко подождать, адаптироваться, что ему непривычно. И хочу понять, как я могу все-таки повлиять на его решение остаться жить с нами, не переезжать обратно к бабушке. Какую позицию занимать, какую-то более назидательную, либо дружескую, принять любой его выбор.
1: Ну, давайте так, вы теоретически готовы обратно к бабушке отпустить?
2: Теоретически готова, вместе с тем это вызывает у меня жуткий протест, нежелание.
1: Вы его физически можете не отпустить?
2: Нет, конечно, физически не могу.
1: Ну, и то есть у вас тогда получается такой выбор, как будто бы сделать, как захочет, да, чтобы он не уехал. То есть сделать ему все по красоте.
2: Да, как будто бы, да, хочется во всем потакать.
1: Ну, вот это плохая стратегия. Да. Сразу я просто оговорюсь, потому что, ну, возможно, она ожидаемая с его стороны, но стратегия плохая. Это, шантажистам нельзя платить. Еще не факт, что он шантажист. Давайте так, это я на всякий случай. Возможно, вы абсолютно правы, с высокой вероятностью вы правы, просто непривычно привыкать к новым нормам. Я бы единственное, что ограничил, ну, из серии «менять место жительства можно не чаще, чем раз в полгода», да, или там раз в год. Ну, чтобы не превращалось это «мне тут плохо, побегу туда», «мне тут плохо, побегу сюда». И это согласовать, пожалуйста, с бабушкой, потому что вы его можете, не можете не отпустить, но бабушка его может не принять. И вот здесь вам с бабушкой очень важно достичь договоренности. И не знаю, как у вас с ней отношения, у детей прекрасные.
2: Напряженные, у нас с ней напряженные.
1: И вот это печально. Но здесь хорошо бы вам, конечно, найти взаимопонимание на уровне пользы для детей. То есть вам выходить не с личной просьбой тогда, а как раз побеседовать, ну, я не знаю, насколько она вменяемая, адекватная. Вот, может быть, с кем-то у нее получится получше отношения, чем с вами, Эна. Угу. Можно совместный разговор провести. То есть важно, чтобы тут была единая политика с бабушкой и согласие в том, как мы поступаем, если. Потому что это реалистично. Для ребенка это еще и в этом возрасте очень характерная будет история. Если мне здесь не нравится, у меня есть опыт, что там было лучше, а еще и плохое подзабылось, я туда пойду. Вот. Для, про свое внутреннее поведение дома точно не надо стараться сделать ему хорошо, как минимум, потому что вы не знаете, ну, помимо отсутствия требований, в чем это хорошо заключается. То есть вы будете наугад здесь с одной стороны действовать, а с другой стороны, ну, непонятно вообще ради чего. Вот. Ну, и для дочери тоже такой странный сигнал это будет.
2: Да, со стороны дочери есть ревность, ну и, конечно, учитывая особенности здоровья и повышенное внимание к проживанию сына, конечно, ей хочется капризничать, перетягивать внимание на себя как может. С ней я выстраиваю диалог, стараюсь не обделять ее лаской, вниманием, заботой. А в свою очередь, когда разговариваю с сыном, ему хотелось, а почему, а что не так, а какие причины, что все-таки тебе хочется, ведь, может быть, ну, давай договоримся.
1: Подождите, вы его начинаете уговаривать и ему продавать, то есть вы уже встаете в позицию,
2: да,
1: я предлагаю здесь немножко расслабиться, то есть включить немного фатализма, если сильно его понесет, то он переедет, если вы не договоритесь с бабушкой, вот, вы не сможете угадать, что ему надо, что не надо, вряд ли у вас прям так плохо дома, что просто невозможно жить. Если бы у него не было возможности свинтить к бабушке, жил бы как миленький. Давайте так. Скорее всего, так чаще всего бывает. Поэтому я здесь точно не сторонник пытаться подстроиться, угадать, собрать с него обратную связь и скорректировать там поведение и действия. Просто теперь с вами живет двое детей и да, обратно. И это будет влиять на то, как происходит, на то, там, чьи интересы удовлетворяются. Об этом имеет смысл говорить прямо. Вот. Ну и бабушка, у вас как бы ключевая карма и ключевая задача – это бабушка, чтобы не получилось такого переманивания. Ну, там у тебя с мамой не складывается, внучок, иди сюда. Вот. Иначе при любом конфликте он побежит. А конфликты будут однозначно в этом возрасте при таком раскладе, как бы без них вообще вы не обойдетесь.
2: Если мы еще можем с вами продолжить беседу, я бы немножечко еще уточнила. Не могу понять, почему такое может быть. Вот до сих пор столько лет уже, но я не понимаю. Ведь обычно дети хотят быть с родителем,
1: да,
2: а здесь захотелось с бабушкой.
1: Ну нет, дети хотят быть с родителями, это надежда родителей, и это младший школьный возраст. Да, там начинающим подросткам и подросткам как раз хочется быть подальше от родителей, просто у них нет такой возможности, а очень часто в принципе нет идеи, что это реалистично. Вот, поэтому здесь не надо посыпать голову пеплом, что я сделала не так, да, там, что пошло, ну, если вы там не сильно его обижали и
2: очень...
1: так далее.
2: Нет, вот. Не обижала совершенно, очень много, все равно
1: поэтому,
2: чувство вины.
1: Ну, это знакомая для родителей история про чувство вины, если ребенок, да, там, какое-то такое решение принял. А не было бы возможности, не ушел бы и жил бы спокойно и счастливо и радостно. Вот я, наверное, про это. Спасибо большое за вопрос. Продолжим через пару минут.
0: Трудности перехода.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В законодательном собрании Вологодской области обсудили вопросы трудоустройства ветеранов СВО. По данным регионального фонда «Защитники Отечества», в области статус ветерана получили 1151 человек. Из них часть уже вернулась на прежние рабочие места или нашла новую работу, однако многие продолжают искать. В регионе действуют меры поддержки программы переобучения, социальные контракты и квотирование рабочих мест для работодателей. Участники заседания отметили, что работа по адаптации и трудоустройству участников СВО будет продолжена. В Вологодской области ужесточили ответственность за несвоевременную уборку дворов. Поправки в региональный закон об административных правонарушениях приняли на 66-й сессии законодательного собрания области. Речь идет не о жителях домов, а об организациях и ответственных лицах, которые обязаны содержать дворы в порядке. Это управляющие компании, ТСЖ и подрядчики. Теперь за нарушение правил уборки придомовых территорий предусмотрены штрафы для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для организации от 30 до 60 тысяч. За повторное нарушение санкции увеличиваются. В региональном парламенте отмечают, что решение принято из-за многочисленных жалоб жителей на несвоевременную уборку дворов. В Вологде 27 июня из-за празднования Дня города и Дня молодежи ограничат движение транспорта в центре города. Ряд улиц и парковок будет закрыт для стоянки и проезда с 26 по 27 июня. Ограничения вводятся на проспекте Победы, улицах Мира, Сергея Орлова, Батюшкова и на Торговой площади. В день праздника здесь также изменятся маршруты общественного транспорта. Основные праздничные площадки разместятся на Кремлевской площади и проспекте Победы. В программе концерты, интерактивные зоны и выступления артистов, среди которых Ирина Дубцова. Организаторы отмечают, что ограничения связаны с обеспечением безопасности и проведением массовых мероприятий. В Череповце на 3 дня ограничат движение трамваев из-за строительства нового участка пути. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Электротранс». Завтра с 10 вечера и до 29 июня трамвайное движение будет полностью приостановлено. Ограничения связаны со строительством съезда с нового участка линии от Советского проспекта до улицы Верещагина. При этом часть маршрутов сохранит работу на участке от улицы Вологодской до Аглофабрики. Жители и гости города просят заранее планировать поездки. В Вологде полицейские задержали 2 подростков, подозреваемых в краже денег. По данным областного управления МВД, 35-летняя женщина оставила сумку на скамейке в парке на улице Некрасова, а когда вернулась, обнаружила пропажу 45 тысяч рублей. Подозреваемыми оказались 2 17-летних вологжан. Молодые люди признались, что забрали деньги и потратили их на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подростки находятся под подпиской о невыезде. Бывший глава Вытегорского округа Иван Абрамов задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Уголовное дело связано с периодом работы Абрамова в администрации Волоколамска Московской области, где он занимал должность первого заместителя главы с 2020 по 2024 годы. В Вологодской области Иван Абрамов ранее возглавлял Вытегорский и Великоустюжский округа. Пост главы Вытегорского округа он покинул в апреле этого года. В Вологде 1 июля пройдет вечер памяти писателя и журналиста Сергея Багрова. Встречу, посвященную 90-летию со дня рождения автора, проведут в музее-квартире Василия Белова. Сергей Багров – уроженец Тотьмы, прозаик и публицист, автор более 20 книг. Особую известность получили его произведения о поэте Николае Рубцове, с которым он дружил с юности. За книгу «Россия, родина, Рубцов» писатель был удостоен Всероссийской премии имени Николая Рубцова «Звезда полей». На вечере памяти родные, друзья, коллеги и читатели поделятся воспоминаниями о Сергее Багрове и его вкладе в литературу. И в завершении выпуска Череповец готовится принять фестиваль триатлона «Энергия русского севера». Соревнования пройдут 26 и 27 июня и соберут около 2000 спортсменов и гостей из разных регионов России и Республики Беларусь. Впервые в истории города здесь состоится чемпионат России по триатлону на средней дистанции. В программе заплывы на открытой воде, забеги, детские старты и соревнования по триатлону на различных дистанциях. Основные площадки фестиваля разместятся на берегу Шексны, а для участников и зрителей подготовят развлекательную программу.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня ночью в Череповце синоптики обещают 8 градусов тепла, завтра днем небольшой дождь, плюс 19. В Вологде ночью небольшой дождь, 6 градусов тепла, завтра днем максимальная температура в Вологде 20 градусов, атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится.
2: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
2: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военнослужащие нанесли удар авиабомбами по подразделениям ВСУ в районе Красного Лимана, сообщили Минобороны. По данным ведомства, четырьмя авиационными бомбами ФАБ-500 был нанесен удар по военнослужащим 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе западной части Красного Лимана. В министерстве также сообщили, что авиационный удар с применением авиабомбы ФАБ-1500 был нанесен по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. В Минобороны заявили, что цели уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля с беспилотников. Россия высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по украинскому регулированию, которое он планирует продолжать после завершения истории с Ираном. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока ничего не говорит об отстраненности американского лидера в урегулировании украинского конфликта. Песков сегодня также прокомментировал удаление приложений ВК из App Store. Удаление приложений без предупреждения ставит под сомнение надежность компании как поставщика коммерческих услуг, отметил представитель Кремля. Он добавил, что выводы будут сделаны после того, как соответствующие российские ведомства свяжутся с этим сервисом.
3: Это не первый раз, когда Apple из российского сегмента Apple Store удаляет наше приложение, приложение российского производства. Совсем недавно это произошло с Максом, были и другие случаи. И, безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять как поставщику коммерческих услуг. Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, наши соответствующие ведомства вступят в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуется разъяснение со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, ну, нужно дальше, соответственно, строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией.
1: Удаление приложения ВК из App Store представляет собой циничную зачистку информационного пространства. Такую оценку дала официальный представитель МИДа Мария Захарова. В Минцифры назвали удаление приложения ВК политически мотивированным решением. В министерстве подчеркнули, что удаленные приложения выполняют не только развлекательные, но и функции, но и используются для решения социально значимых задач, например, общения, получения информации и обучения. Сегодня из App Store исчезли приложения ВК, включая ВКонтакте, ВК Мессенджер, ВК Видео, Одноклассники, Mail.ru и другие. Представители компании назвали действия Apple неприемлемыми и ничем не мотивированными. Президент Литвы Гитанас Науседа оговорился и назвал польского премьер-министра Дональда Туска Дональдом Даком. Произошло это на пресс-конференции саммита стран восточного фланга НАТО в Гданьске. «Прежде всего, я хочу искренне поблагодарить премьер-министра Польши Дональда Дака Туска», сказал Науседа в начале своего выступления. Саммит стран восточного фланга НАТО, куда входит Польша, Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Финляндия и Румыния, состоялся по инициативе Туска на полях очередной конференции по восстановлению Украины. Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 8 регионам, сообщил Михаил Мишустин на заседании Кабмина. По словам премьер-министра, 2/3 задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму почти 50 миллиардов рублей будут списаны Удмуртией, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской областям.
4: Сократим почти на 50 миллиардов рублей обязательства перед федеральным бюджетом еще 8 регионов. Это Удмуртская республика, Волгоградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская и Челябинские области. Чтобы на местах без задержек продолжался капитальный ремонт в ЖКХ, замена лифтов в многоквартирных домах, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта и выполнение целого ряда других инициатив, включая и модернизацию опорных населенных пунктов, расширение особых экономических зон, а также увеличение капитала региональных фондов развития промышленности. Принятое решение будет способствовать достижению поставленных главой государства целей по устойчивому и динамичному развитию экономики и, главное, к благополучию граждан.
1: Мишустин также сообщил, что правительство направит 60 миллиардов рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей. Дагестан и Чечня получат 2,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий наводнений. Новые российские регионы получат около 6,5 миллиардов рублей на выполнение соцобязательств и модернизацию ЖКХ. Следственный комитет работает над ужесточением ответственности за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом сегодня рассказал советник главы СК Александр Федоров на сессии Петербургского международного юридического форума.
2: Введение ответственности за получение сексуальных услуг несовершеннолетнего и использование ребенка для изготовления порнографических материалов. Установление ответственности за незаконное распространение сведений о потерпевшем подростке. Введение отягчающего обстоятельства для преступлений, совершенных в отношении ребенка родителям, педагогам, медицинским или социальным работникам. Криминализация склонения к суицидальному поведению. Продолжается работа по установлению ответственности за хранение порнографических материалов с изображениями детей без цели сбыта, а также по законопроекту о профилактике антиобщественного и противоправного поведения подростков и защите их прав.
1: Осенью группа депутатов и сенаторов внесла законопроект об отмене сроков давности за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди и 20-22 градуса. В Москве кратковременный небольшой дождь и тоже плюс 20-22.
0: Маяк.

0: все сразу. Программа «Все сразу» в эфире. Вечерняя программа. Солнце такое яркое, так жарко и в столице, и вообще по стране, да и по Европам. Там плюс 44 везде. Как бы там ни было, сегодня весь мир, прогрессивная общественность отмечает Международный день лимонада. 25 июня, вот так признала общественность мировая. И почему нет? Давайте поговорим об истории этого напитка. И я представляю в эфире Марата Сафарова, историка. Привет, Марат.
1: Привет, Маргарита. Я думаю, что это очень правильное время для того, чтобы отмечать День лимонада, поскольку именно разгар лета, скоро макушка лета, и как раз-таки этот напиток наиболее востребован вот именно в этот сезон. Но для этого должна была сложиться специальная индустрия производства лимонада.
0: Да, было такое. Ну, слушай, в Европах, по-моему, в 18 веке некий Якоб Швеб, откуда Швебс пошел, что-то там они темнили, мутили газом, это все снабжали, но слово французское, лимон и лимонад, это лимонный сок, смешанный с сахаром и водой, я так поняла?
1: Да, именно тогда, вот когда сейчас говорят, что много в лимонаде химического, на тот момент они химичили, но скорее в производственном смысле, потому что сам состав лимонада и в Швеции, и в Швейцарии, там, где начал он выпускаться чуть позже в Женеве, в Швейцарии, он был абсолютно натуральный. Тут вопрос был именно такой, ну, как бы мы сейчас сказали, искусственного газированного напитка, искусственной газации для того, чтобы он был приятный на вкус. Вот это когда технологию они освоили, разработчики, то тогда лимонад стал шагать по всему миру. Но сразу стало понятно, что такой народный напиток, в котором нельзя установить дорогую цену,

0: натуральных продуктов и товаров. Уже тогда стали наша пищевая промышленность использовать различные заменители для этого. Но здесь ведь речь идет прежде всего о том, когда конечно, в естественной газации, да, и для того, чтобы искусственной, точнее, газации, для того, чтобы этот продукт был максимально недорогим, потому что у него не может быть высокая цена ввиду его прежде всего вот такой автоматизированной продажи. Ведь очень быстро уже, по сути, вот в этих первых европейских опытах стали использовать лимонад как продукт не бутылочный, не стеклянный. Такое происходило и происходит и сейчас, но именно вот такая уличная торговля им, в том числе и через стаканчики. Все хорошо это помнят.
1: Да, вот эти советские наши автоматы, газированная вода, и за копейку ты пил просто какой-то...
0: А за три уже сиропом.
1: А за три с сиропом. И как раз все хитрили, кидали, чтобы еще слаще было, по три раза кидали этот три копейки, желтые такие, чтобы сиропа было три раза больше, и тогда уже лили этот.
0: Да, кто-то пытался, но это, правда, было дело не очень продуктивное, бить по этому аппарату, что якобы из него без копейки что-то может палиться. Такие тоже бывали.
1: Да, тоже лупили их нещадно. У нас, я жила около Нермага, Москва, стояли прямо ряды этой штуки.
0: Ряды были, да.
1: Жалко, они куда-то делись.
0: Они делись. Значит, тут есть, существует такая конспирологическая точка зрения, куда они делись. Считается, что в конце 80-х годов, еще на самом исходе советской промышленности, пищевой и так далее, в самом начале 90-х, начались фобии у людей, связанные с инфекционными заболеваниями.
1: И прежде там же всего... стаканы были многоразовые.
0: Да, они были многоразовые. Ну, пищевая промышленность того времени не могла обеспечить бумажными или пластиковыми стаканчиками. Это было невозможно. Ну, и сейчас нет смысла объяснять, почему, отчего, но не было такого ресурса, да. Поэтому стаканчики были стеклянные, стаканы. Они промывались, но все равно вот на почве тогда доминирования средств массовой информации разных ужасных, ну, в чем-то даже и объективных рассказов о инфекционных заболеваниях. И давайте прямо скажем, тогда основная тема была связана со СПИДом. И вот тогда началось вот это вот все. Кроме того, здесь еще момент, связанный с тем, что большинство этого производства, продажи было, конечно, централизованным, то есть государственным. И с уходом с рынка государственной системы общественного питания, системы продажи газированных напитков, это все ушло с наших улиц и перешло в тару. Но так или иначе, все равно сохранилось.
1: Да, но дешевле, мы все прекрасно помним, и всякие там потом иностранные фанты. Но понятно теперь, почему это ушло, потому что все-таки это было не очень, правда, гигиенично. Там это все обмывалось водой, ты нажимал, и такой струей тебя полоскали. Но сам вот этот ободок стакана, конечно, это никто не промывал.
0: Да, это просто технически было невозможно сделать. И когда появились разные угрозы и мнимые явные заболевания, люди, конечно, стали от этого отказываться.
1: Ну что ж, сейчас производство лимонада вроде налажено, и вкус, и качество, и состав, конечно, следите иногда, чтобы это было не поддельным, да, а все-таки каких-то известных, знакомых производителей. Ну и Петру Первому в очередной раз спасибо, говорят, все-таки он попробовал там в Бельгии, в Голландии этот лимонад, притащил все это сюда, но с лимонами было туго, скажем так.
0: С лимонами
1: поэтому,
0: было туго.
1: Клюкву, по-моему, давили и тоже водой разбавляли, и там как-то что-то с этим делали. Ну, что ж, хорошо, что эволюция, или там, да, это вся промышленная в том числе сейчас общая, назовем ее так. Марат Сафаров, историк, сегодня был с нами. Мы поздравляем
0: Спасибо.
1: Всех с днем лимонада. Ну, а рецепты мы обязательно пригласим шефа какого-нибудь повара в эфир, и он нам расскажет о самом простом рецепте или, наоборот, самом сложном. Так что будьте с нами.
2: Все сразу.
1: Ну, а сейчас я даже не знаю, как Илья Легостаев оказался доступным вечером солнечным. Отец семейства, музыкальный критик, журналист, наш большой друг. Илья, ты с нами? Привет.
3: Да, привет, добрый
1: вечер. Ты знаешь,
3: вечер.
1: Вышла статья на ресурсе Мел о том, что тексты песен современных поп-исполнителей оказались значительно мрачнее лирики хитов прошлого века. Вот такое аналитическое исследование провели наши коллеги-журналисты, но ты понимаешь, это все на иностранном каком-то языке, примеры, там молодежь типа Тейлор Свифт и всяких теточек таких симпатяк. Скажи, а почему, ну, действительно, даже если замахнуться на Уильяма нашего с вами Led Zeppelin, то там они

0: тоже про каких-то гномов, эльфов и собачий вальс поют, да? Там ничего серьезного нет, просто много шума вокруг этого, качественного, крутого.
1: Ну, на мой взгляд, просто в 80-х, например, там, или в 70-х, может, там, в 90-х было очень четкое деление, что люди вроде Юту, они режут правду матку и поют о том, да, что необходимо спасать мир. А люди вроде Мадонны, они что-то делают такое, чтобы легко двигалось бедрами. И всех вроде бы такое деление устраивало. Вот. Но потом люди из отряда Мадонны, они решили, что почему они тоже хотят петь о чем-то серьезном, и для поп-музыки, в общем, ну, стали возникать тоже какие-то темы. И актуальные, и связанные с новостями, и так далее.
0: Ну,
1: и так далее,
0: личные,
1: и так далее.
0: Там развод или какие-то там еще штуки.
1: Ну, конечно.
0: Штуки.
1: А сейчас, ага, как мне кажется, просто в нулевые, в невероятную моду вошел вот всякий психоанализ. Что психолог – это такой же необходимый персонаж в вашей жизни, как, допустим, зубной врач или обычный терапевт, может быть, так оно и есть, не знаю. Вот. И поэтому, вот, как мне кажется, особенно американские и британские поп-звездочки, они сейчас не то что поют, они как будто бормочут что-то на приеме психоаналитика. И проговаривают это постоянно, и вспоминают какие-то свои опыты, и как они из этого выкарабкивались, и как им было тяжело, но они справляются.
0: А давай, Максим, вспомним певицу. Это же гимн Спартака, знаешь ли ты, сквозь не жалея ног. Там же ужас вообще, какие испытания девушка предприняла в юном возрасте. Тоже это чистая исповедь.
1: Ну, мне кажется, в нашем случае чуть по-другому все обстоит, потому что, наверное, Максим и, может быть, Тату, они вот стали артистками, которые, используя элементы поп-музыки, стали, ну, что называется, перчить в текстах на всякие разные темы, поднимать, смотреть на что-то совершенно неожиданных ракурсов и действительно, может быть, сочинять стихи чуть-чуть прочнее, чем требуется от этого жанра. Но у них, мне кажется, неплохо получалось, и почему бы от этого отказываться?
0: Но мы говорим сейчас про поп-музыку, популярную музыку. Только всякие эти наши с тобой Егоры Летовы, которые все равно там страдали люто, и вот рок, это вообще мы не трогаем, потому что они всегда пели о жизни.
1: Да, в поп-музыке, конечно, что-то должно быть очень простое. Что-то должно быть очень понятное.
0: Что?
1: Очень простое и очень понятное. То есть не нужно, мне кажется, как думает продюсер, не нужно публику чем-то нагружать. Но в ситуации, когда нагружать становится модно, то, соответственно, вот возникают и все эти темы. И потом, конечно, как мне кажется, сейчас молодые артисты, но они очень любят козырнуть ситуации, что как они что-то преодолевали. Как им было непросто, они вот тем не менее собрались силами, и вот они идут вперед, и вот они завоевывают зрителей, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Ага. Ну что ж, ты знаешь, давай будем следить за ребятами, правда, они молодые, может, им, правда, им решать, или продюсеры за них как-то, да, наверное, тоже пекутся, и тоже, они же советы дают какие-то.
1: Да, безусловно, я только желаю одного, пожалуйста, почтительнее с русским языком, и он вам ответит то же самое почтительным образом.
0: Точно, они же ставят ударение теперь так, как хотят, точно, да, помнишь, слева табличка «Выход», вот так поется у нас в одной песне, очень модный хит, табличка, и мы все вздрагиваем, когда слышим слово «табличку», ну, раз такое дело, ну, ладно. Хорошо, Илья Легостаев, спасибо тебе огромное, я надеюсь, я вспомню, кто поет про табличку, оно у нас в эфире играет, почему нет, ну, давайте так. И, пожалуйста, подумай, пришли мне сообщение, какую бы песню, вот, по примеру, вот, текст, слова, качество и воздействие на людей мы бы поставили с тобой в конце этого рабочего дня. Я тебе намек дам, Билл Уитерс, «Lovely Day». Но ты подумай, если что-то свое придумаешь, я с удовольствием выполню просьбу. Так что так, Егор Легостаев, Илья Легостаев, музыкальный критик, журналист, был у нас в гостях.
2: Все сразу.
0: Да, и еще один момент. Россияне рассказали, умеют ли отличать ИИ-контент от человеческого, и искусственный интеллект, что нам предлагает. Если честно, меня не спросили, но я не могу понять. Когда животные прям реально спасают детей из балкона, вытаскивают. И еще, когда бабушка показывает видео Иисуса Христа внуку, и тоже говорит, вот это он такой был, в принципе, похож, действительно. Вот как это делать, как эту грань найти? Вадим Александрович Булгаков сегодня с нами, руководитель направления «Цифровой продукт» и «Искусственный интеллект», и «Лаборатория искусственного интеллекта» в Школе дизайна Высшей школы экономики. Вадим Александрович, не так много времени, но ваш комментарий. Самое главное в этом во всем. На что смотреть, чтобы верить? Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Да, слушайте, мне кажется, мне очень понравился вам этот опрос, потому что ты очень как-то уверенно прям отвечаешь, что да, действительно, мы различаем, видим разницу, но хорошо, денежный контент люди не отличают. И это очень такой важный, наверное, пункт, что в целом, как бы, ну, вот точка, в которой мы сейчас оказались, что сейчас качество генерации что текстов, что видео, что музыки, что голоса и так далее, оно, если это сделано профессионалами, то оно неотличимо от реального результата. Там еще пару лет назад фотоконкурсы выигрывали сгенерированные изображения, и как бы компетентное жюри не видело эту разницу. Вот, поэтому, к сожалению, как-то вот увидеть это уже становится сложнее, а то, что мы видим в основном, это просто не очень хорошо сделанный контент, и на него люди как раз обращают внимание, потому что его действительно стало много, и мы его как бы видим.
0: Да, но а как тогда нам, у кого уточнять? То есть я к ребенку иногда подхожу и говорю, господи, а такое бывает, это возможно? И она, или по музыке, то, что сейчас пишет Суна и там ей подобные, да, это тоже неотличимо от того, что поет настоящий человек, аранжирует и еще текст туда смешной вставляет. Поэтому я тоже пишу, у меня есть критики, вот Илья Легостаев или Саша Кондуков, я им всегда пересылаю, говорю, это настоящий? Он говорит, да, и а тебе зачем? Такой у них всегда вопрос. Ну, а зачем? Просто надо наслаждаться тогда жизнью или просто как, авторский
3: да,
0: ником?
3: Как будто бы действительно вот самый лучший способ — это просто получать удовольствие как бы от того контента, который производит, и, наверное, основной космирил — это то, что действительно нам нравится или не нравится. Просто вот там какое-то время назад была похожая дискуссия, когда у нас там компьютер начали просто использовать, что для рисования, что для того же музыкального продакшена и так далее. И все говорят, вот как-то цифровая музыка не такая душевная, как вот когда на лампу записана, а в реальности получается, что ну, если это хорошая музыка, то люди получают удовольствие, им все хорошо. Картинка, если красивая, она радует человеку там глаз и как бы его настроение поднимает, то тоже в этом ничего особо плохого нет. Вот здесь скорее вопрос просто, что поменялся вопрос как-то к монетизации, наверное, как мы к этому относимся. Но в целом, если вот мерилом использовать именно, что там мы используем, да, там искусство, тексты, музыку, все остальное для того, чтобы просто как-то свое настроение улучшать, получить это удовольствие, то в целом для конечного потребителя разницы уже не остается никакой.
0: Ну, а доказывать, что это не настоящее или настоящее, спорить и вот этот, какие-то, правда, бабушки, вот есть смысл говорить, что это, ну, вот, это он или да,
3: нет,
0: это он?
3: Ну, тут есть проблема, что это иногда прям такие, совсем бывают какие-то там откровенные фейки, которые могут навредить, вот это, да, это действительно проблема, и, например, вот если еще особенно брать часть, связанную с голосом, например, где лучше всего вообще все это сделано, скажем так, технологически, это прям огромная проблема. Сейчас, как бы, уровень копирования чужого голоса, он на невероятно высоком уровне, особенно если это разговорная речь. То есть с пением еще бывают проблемы, то здесь скорее вопрос, надо просто людям объяснять, что
0: просто
3: в принципе,
0: будьте бдительным.
3: Все, что вас окружает, может...
0: А? Может быть, да. Ой, Вадим Александрович, вы знаете, у нас там еще помехи по связи пошли, но с вами очень интересно. Приходите к нам на длинную встречу, поговорим про искусственный интеллект, к нам в программу «Физики и лирики» с Сашей Пушным или Андреем, моим коллегой. Так что давайте я тогда скажу вам спасибо и передам микрофон в другие студии музыки, а потом вернусь уже с вами. Андрей Кудряшов. Всегда фамилию путаю с его коллегой-журналиста.
2: Все сразу. Even though we both know we're liars and we start each other

0: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки «Бал кукол Самара». Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. «Бал кукол Самара» с 26 по 28 июня. ВК «Экспо Волга», Мичурина 23А. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
1: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
2: Элбин, Санкт-Петербург, Орен, 117-784-728-3866.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские войска заняли за сутки 127 зданий в Константиновке, 38 в Красном Лимане, сообщили сегодня в Минобороны. Группировка войск Южная продолжает зачистку и уничтожение разрозненных групп противника. По данным военных, в Константиновке украинская армия потеряла до 90 военнослужащих, уничтожено артиллерийское орудие, 18 автомобилей, 20 наземных роботехнических комплексов. Наиболее активные действия, боевые действия, как сообщили в Минобороны, продолжаются в районе Красного Лимана, также в ДНР. Там штурмовые подразделения 25-й армии ведут бои с разрозненными формированиями украинских сил. За сутки в городе было уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, 2 автомобиля, 8 наземных роботехнических комплексов и 2 склада боеприпасов. В Кремле назвали планы Лондона о продаже 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера «Смирта» с пиратскими. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва изучит юридические аспекты этого дела.
2: Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены, ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто принимает, будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнения. Что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось.
0: Великобритания 14 июня задержала в Ла-Манше нефтяной танкер «Смирта» под флагом Камеруна. Лондон утверждает, что он связан с Россией. Как сообщили в российском посольстве в Лондоне, наших граждан на борту танкера «Смирта» нет. Также сегодня французские власти сообщили, что военно-морские силы страны еще во вторник задержали нефтяной танкер «Деливер», который якобы следовал из Приморска под флагом Камеруна. Причем Франция не уведомляла посольство России о задержании танкера. Сообщили в посольстве России во Франции в дипмиссии, назвали эти действия незаконными с точки зрения международного права. И уточнили, что российских граждан среди членов экипажа по предварительным данным нет. Визовый центр Италии в России увеличил сроки оформления виз до 2 месяцев. Теперь процесс занимает не 40 дней, как раньше, а более 60, сообщила Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на визовый центр ВМС. Официальная рекомендация – подавать заявление на визу не позднее, чем за 3 месяца до путешествия. В Москве запись на подачу сейчас открыта на середину июля. Иногда появляются слоты и на более ранние даты, рассказали в Ассоциации. Там отметили, что при этом процент одобренных виз держится на уровне более 90%. На сайте ВМС отмечается, что увеличение срока рассмотрения документов связано с большим количеством заявок. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра небольшой кратковременный дождь и 20-22 градуса. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов. Дождь в основном уже закончился. Атмосферное давление составляет 745 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе Федерацию фехтования России и Белорусскую республиканскую федерацию фехтования. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Это решение подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям. Продолжаем работу по дальнейшему возвращению отечественного спорта на международную арену, отметил Дегтярев. Бывший главный тренер подмосковных «Химок» черногорец Душко Иванович возглавил баскетбольный «Зенит». Об этом информирует пресс-служба петербургского клуба. Соглашение с черногорским специалистом рассчитано до конца сезона 28-29. Последней командой Ивановича был итальянский «Виртус», который он покинул в марте этого года. Добавлю, что в минувшем сезоне «Зенит» сменил трех главных тренеров. На этом посту работали Александр Секулич, Дэн Радонич и Ростислав Вергун. Теннис. Екатерина Александрова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA 500 Бад-Хомбурге, уступив Наоми Осаке 2-6, 2-6. Тем временем там же в рамках парного турнира в полуфинал пробилась Вера Звонарева в дуэте с Алдилой Суджиади. Международная федерация тенниса официально сменила название на World Tennis. Ранее предполагалось, что изменения должны были вступить в силу с 1 января 2027 года. Российский теннисист Роман Сафиулин пробился в основную сетку третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. В финале квалификации россиянин за 4 часа 49 минут обыграл швейцарца Жерома Кима 4-6, 7-6, 3-6, 7-6, 6-4. В женском турнире матчи решающего раунда квалификации выиграли россиянки Алина Корнеева и Анастасия Гасанова. Футбольный клуб «Сочи» представил тренерский штаб команды на предстоящий сезон. Отмечу, что на посту главного тренера продолжит работать Игорь Осинкин. Напомню, в минувшем сезоне футбольный клуб «Сочи» занял последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу. В завершении смешанного единоборства 26-летний непобежденный боец UFC, занимающий третье место в рейтинге полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес, сообщил о том, что выступит в страхующем поединке между действующим обладателем титула россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Яном Герри. Этот бой должен состояться 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии. «Я стану запасным бойцом для поединка между Махачевым и Гарри или еще раз выйду и подерусь с кем-нибудь. В любом случае, я тоже собираюсь гонять вес к 16 августа», отметил Моралес. И пока это все новости спорта.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: сразу.
1: Все сразу, программа продолжается. Я Михайловна, и нашла исследование, которое показало, что летнее солнце не повышает витамин D в россиянах. Ну, вообще, наверное, во всех людях, которые о нем думают, это витамин D, как он вообще регулируется, уточню у нашей гости, медицинский журналист и врач Ольга Кашубина сегодня с нами. Оль, здравствуй, приветствую тебя.
2: Привет, привет, привет.
1: Вот мы зимой переживаем, что на нашей стране мало солнца, и мы вроде как, у нас мало витамина D, а витамин D это как раз, когда дети появляются, говорят, чтобы рахита не было, надо пить витамин D. Это какой-то такой, вот я помню из детства, и я своего ребенка тоже пичкала витамином D в каплях.
2: Да. Ну, рахит, на самом деле, тысячу лет уже никто не видел. Все студенты-медики проходят только по учебникам, и ни одного живого пациента с рахитом никому уже, мне кажется, лет 50 их не показывали.
1: Ну, тогда, может, замнем это?
2: Есть нюанс. Я посмотрела это исследование, и как и можно было ожидать, конечно же, оно спонсировано производителями витамина D.
1: Ну ладно, тогда...
2: Бедовалок. Ага. Не, на самом деле тут двоякая история, потому что, с одной стороны, все говорят о том, что супер важно принимать витамин D людям из групп риска, в частности, к которым относятся люди старше 65 лет, которые редко выходят из дома. То есть как раз отсюда вот эта взаимосвязь с солнцем, что если они, например, имеют какие-то ограничения физические, поэтому, там, не знаю, с пятого этажа на костылях или с палочкой сложно спускаться, и вот вроде как они там бедненькие, бледненькие, сидят в полутьме, и, значит, от этого как-то у них возникают дефициты. То есть тут как будто бы есть взаимосвязь, но таким людям в любом случае, вне зависимости от времени года, действительно стоит принимать добавки с витамином D, потому что он, в частности, влияет на обмен кальция, это значит, что кости крепче, там, сердце лучше работает, и так далее. Вот. Но если говорить о людях молодых, мне кажется, тут есть такой важный вывод, что многие люди летом мало того, что, значит, не пьют витамин D, и это бог с ним, они еще и не мажутся солнцезащитным кремом, потому что говорят, вот сейчас я наконец-то впитаю свою дозу солнца на весь год, получу много-много витамина D, и потом даже зимой буду светиться. Вот так делать тоже не надо, потому что, конечно же, солнце больше вреда. И в этом смысле, насколько я знаю, там рекомендация такая, что вот буквально, 15 минут в день под открытым небом даже, не под палящим солнцем, если у вас просто кисти рук оголены, вот этого уже достаточно, чтобы кожа как-то витамин D начал вырабатываться. Не обязательно принимать солнечные ванны, до красного состояния загорать и вот это все. Поэтому, я бы тут немножко такое промежуточное занимала положение,
1: Все-таки ты знаешь, скажи, сейчас лето, отпуска, девушки правда любят загар, хоть что-то полезное в нем есть, хорошо, пятна все равно, мы все равно все будем старые, и лучше быть старым и загорелым, я думаю, выглядящим каким-то цветущим, чем старым и бледным, вот что ты думаешь? Это мое личное оценочное мнение. Я не навязываю, но я об этом думала. Я видела старух с Сицилии, которые, уже все сгорблены, все в пятнах старушачьих, но они загорелые. Они такие головешки ходят и довольны.
2: Я думаю, что, конечно, у них это тоже какая-то часть традиции в такой жаркой стране, где всегда все под открытым небом, все очень жарко, все загорелые, никуда от этого не денешься. Но статистика онкодерматологов, увы, безжалостна, и в странах наиболее палящим солнцем, люди особенно со светлыми волосами и голубыми глазами, вот те, которые в силу своей генетики не предрасположены к таким дозам солнечной радиации, вот им точно надо наносить таким толстым слоем солнцезащитный крем, или надевать одежду, которая не пропускает ультрафиолетовые лучи, чтобы вообще не позволять своей коже загорать никак, нисколечко. Даже готова согласиться с тем, что черт с ним, с фотостарением, пусть будут морщины на прекрасном загорелом лице, но главное, чтобы это были морщины, а не какие-то атипичные опасные клетки, которые, собственно, тоже у нас на коже образуются под воздействием ультрафиолета.
1: И тогда последнее, что важно, дети наши, будущее наше, все, скажи, мы же малышню все время пытаемся на море вытащить, и там вроде как и свет, солнце, и вот это, как к ним тогда это относить, и сколько они могут там находиться?
2: Вот если, опять же, возвращаясь к онкодерматологам, когда они рассчитывают индивидуально каждого человека заболеть каким-нибудь заболеванием кожи, связанным с онкологией, один из вопросов скрининга звучит так: были ли у вас солнечные ожоги в детстве до 18 лет? Потому что если ты говоришь «да», даже если ты с 18 лет вообще ни разу не загорал, все равно ты сразу в группе высокого риска. Это говорит о том, что именно детям это наиболее опасно. Что я могу посоветовать? Есть сейчас, сейчас огромный выбор любой одежды на любой вкус и кошелек, есть прекрасные купальники для детей с закрытыми ручками и ножками. И поскольку детей действительно очень сложно сейчас догнать, чтобы намазать, лучше надевать им такие закрытые купальники, которые, ну, как бы заменяют солнцезащитный крем, это, правда, проще. Ну, а совсем маленьких детей лучше, ну, вот, которые в колясочке ездят, их солнцу совсем не надо подставлять, лучше какие-нибудь там муслиновые занавесочки на колясочке.
1: Ну, а намазать кремом для детей?
2: Точно, плюсов нет.
1: Можем, я вижу, толпы детей сейчас ходят в зоопарк, я тут недалеко живу, и вижу в колясках, они щурятся, но их иногда там прикрывают какой-то специальной колясочной такой историей. Но, по большому счету, они на солнышке, и родители, мне кажется, ну, они же любят своих детей, ну, вроде, они, ну, все равно на солнце, вроде солнце, витамин D. Или намазал детенышей,
2: да,
1: и тогда пусть...
2: Да, ну, может быть, если смуглые малыши, им попроще, они как бы, у них кожа более такая толстая, устойчивая к ультрафиолету, а вот если у вас белолицый, то лучше не надо.
1: Бледнолицый. Ладно, хорошо, мы тебя услышали, но это, слушайте, обидно, потому что мы все время хотим вот эту пицунду, и чтобы там было тепло и солнечно, и играть. Ну, ладно, будем привыкать к реальности суровой. Спасибо огромное Оле Кашубиной, медицинскому журналисту, врачу и маме. Да, у тебя же несколько, да, по-моему, детей?
2: Да.
1: Двое?
2: Да.
1: Да, да, да. Фух, я со счета сбиваюсь иногда. Спасибо огромное, и продолжу программу.
0: Сразу.
1: Ну, и традиционный астрологический прогноз на неделю. Господи, неужели так быстро время летит? Я с Любовью Калиновской каждую неделю общаюсь, и вот и рада, и, господи, неужели опять нам все, у нас все будет хорошо? Или как? Как на этот раз звезды показывают? Привет, Любовь.
3: Здравствуйте, Маргарита, уважаемые слушатели. Вы знаете, сейчас как раз у нас начнет все замедляться. Меркурий входит в свою ретроградную петлю. Период ретроградного Меркурия начинается с 29 июня и продлится до 23 июля, 3 недели. Конечно, осталось всего несколько дней, но он уже начинает замедляться, и мы вместе с ним тоже будем немножко замедляться. Поэтому, конечно, период ретроградного Меркурия или его замедления у нас могут быть какие-то поломки техники, возможно, неисправность автомобиля, утеря каких-то вещей или рассеянность внимания. Ну и, само собой, плюс к этому еще и задержки для отмены рейсов. Это очень сильно любит ретроградный Меркурий. Ну и, конечно, да, накладки и мысли о том, что стоит что-то все-таки перепроверить или переспросить. Так как Меркурий будет ретроградить все-таки в знаке Рака, а этот знак очень сильно связан с нашими близкими людьми, родственниками, детьми, родителями, конечно, с недвижимостью, домом, землей, еще и с эмоциями. Поэтому здесь особое понадобится наше внимание к этому, к этим процессам. Может быть, кому-то нужно будет что-то дозавершить, что-то доделать. Может быть, стоит навестить своих родственников или поговорить о чем-то. То есть, знаете, какие-то вот недозавершенные дела, которые мы не успели в этой вот гонке времени, да, то, что время летит очень быстро. Сейчас Меркурий будет все останавливать, и нам нужно будет успеть все доделать, привести все в порядок, особенно отношения с близкими, с документами. Может быть, у кого-то какие-то документы нужно привести в порядок, касаемо земли, дома, участка или недвижимости. Ну и вообще, может быть, выяснить что-то, да, дозавершить что-то, там, не знаю, завещание написать, о наследстве подумать.
1: Господи,
3: вот это
1: Иисусе.
3: Вот очень сильно любит Меркурий ретроградный, особенно в Раке. Ну и будут, конечно, в этот период возвращаться люди из прошлого. Это могут быть старые-старые знакомые, там, не знаю, еще, может быть, со школьной скамьи или университетского,
1: точно,
3: так скажем.
1: Я сама сегодня звонила Саньку, с которым в соседнем подъезде выросла 48 лет назад. Сама на ровном месте добрала, говорю: Саня, ты как? Он налоговый работает. Знаете, как мне повезло? Ну, это я так
3: вот
1: разговор.
3: Вот так действует период ретроградного Меркурия, особенно он уже в петле задержки. А вот он именно дает такую внутреннюю эмоцию, да, что как-то вот я вспомнила об этом человеке, я хочу с ним поговорить.
1: Да,
3: мне
1: вот это было странное желание.
3: Мне когда-то с ним было тоже классно и хорошо.
1: Да.
3: Да.
1: То есть,
3: да,
1: значит,
3: да,
1: обращать внимание на свои мысли и как-то не пугаться их. Если хочешь делать, то лучше делай. Лучше что-то сделать и жалеть об этом, чем не сделать и тоже жалеть. Так?
3: Да, потому что Меркурий ретроград в знаке Рака – это эмоции и чувства. Здесь очень важно пойти в свои эмоции и чувства. То есть здесь лучше что-то уже сделать или что-то, да, такое эмоциональное поговорить, сказать, чем уже не сделать, потому что эмоции будут на поверхности. Еще тоже очень важно в этот период переспрашивать других людей, правильно ли я тебя понял или поняла. Потому что может быть очень сильно эмоциональные разговоры, может очень сильно ранить какой-то разговор. То есть все, знаете, так будет на эмоциях, на чувствах. Поэтому тоже, да, нужно трепетно как бы относиться к информации в этот период.
1: Ой,
3: ну, у нас техника, сантехника, доставка, все это тоже будет гулять.
1: Хорошо.
3: По разному.
1: Любовь,
3: графику.
1: Спасибо огромное. У нас закончилось время, но основные вещи, по-моему,
0: маяк. 28 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам барокко. В исполнении оркестра «Пратум Интегрум» под управлением маэстро Сергея Фильченко прозвучат произведения Вивальди, Генделя, Пёрселла, а также редко исполняемые композиции Рикардо Броски и Франческо Араи. Солисткой станет звезда Нижегородского оперного театра меццо-сопрано Яна Дьякова. 6+. 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.
4: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7:00 утра.

0: все сразу.
1: Все сразу. Программа «Все сразу» потихоньку завершается, и традиционный музыкальный номер. Ну, раз уж мы поговорили с человеком из прошлого, журналистом Ильей Станиславовичем Легостаевым. Ну, не то чтобы он из прошлого, но все когда-то смотрели телеканал ТВ-6, «Акулы пера», и читали «Московский комсомолец», всякие колонки о музыке и же с ними. Вот все наверняка тоже вспомнили Илью добрым словом. Там еще пара человек было смешных. Капа Деловая, Капитолина, и... Напомните мне, звукорежиссеры, наш, по-моему, российско-армянский друг, тоже музыкальный журналист. Забыла. Ну, вот видите, Гаспарян Артур, конечно. Ой, видите, знаем, помним. Ну что ж, давайте тогда и старого доброго Билла Уитерса вспомним. Как раз его приводит в пример, что у него такие позитивные песни были, а сейчас люди поют о каких-то более сложных вещах, то, что мы обсуждали. Ну что ж, Билл Уитерс, прекрасный день. Надеюсь, он завершится тоже хорошо. И вам понравится эта песня. Так, ну а мы встретимся завтра в программе «Физики и лирики» в 11 утра на «Маяке». Целую, Рита.

0: Маяк. Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о кино или о кине. На самом деле, как пойдет. А для затравочки послушаем ведущего Сергея Стилавина.
2: Мы говорим о весеннем молодом кине. О кине для молодых и про молодых.
1: Вот Сергей предлагает поговорить о кине. Предложение заманчивое, о кине так о кине. Но прежде давайте вспомним о том, что в русском языке есть неизменяемые или несклоняемые имена существительные, которые во всех формах звучат и пишутся одинаково. Не секрет, что слово «кино» как раз относится к этой группе. А склоняют кино или совсем уж неграмотные люди, ну или грамотные, однако делают это они специально ради шутки, как все тот же Сергей Стилавин.
2: Вот скажи, пожалуйста, насколько вот такое является кином? Скажу по-простонародному. Вот это, оно все еще кино или что это?
1: Судя по настроению Сергея, некоторые фильмы можно назвать кино, а некоторые только кином. Решайте сами, что есть что. Кстати, то же самое можно сказать и о пальто и пальте, эскимо и эскиме, трюмо и трюме, метро и метре и так далее. Список можете продолжить сами. А продолжат нашу программу и поиграют со словом кино ведущие программы физики и лирики Александр Пушной и Маргарита Митрофанова.
0: 100 минут о...
3: О вселенных. Ох, что
4: да.
3: Какие вселенные мы только
4: наконец-то
3: не обсуждали.
4: К кину подошли, к кину. Или к кино, как правильно говорить.
3: Киану Ривзу.
4: Вот.
3: Давай так.
1: Вот и докатились мы до кина. Подошли, так сказать, к кину вплотную. И что у нас происходит? Кино вдруг превращается в актера Киану Ривза. По паспорту Киану Ривза. Ну и на этом наши волшебные превращения не закончились. Сергей Стилавин придумал еще одно новое слово, в составе которого есть кино.
2: Давайте называть их киноходцами. А? Вот есть иноходцы.
5: Да, киноходцы.
2: А это киноходцы. О, давай, так, хорошо.
1: Киноходцы. Забавное получилось слово. Это на самом деле просто зрители, то есть те, кто ходит в кино. Причем они именно посещают кинотеатры, а не дома на диване смотрят фильмы в своих гаджетах. В этом принципиальное отличие киноходцев от кинолюбителей. Ну и на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Скоро мы увидимся опять, вернее, услышимся. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 20:00.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин провел сегодня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Темой стали вопросы внутренней повестки, а также развитие отношений с соседними странами.
2: У нас два вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности. А второй – развития наших отношений с ближайшими соседями. Предлагаю начать с вопросов внутренней повестки. Два докладчика у нас. Директор ФСБ Бортников Александр Васильевич и министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
0: По словам пресс-секретаря президента, у главы государства сегодня еще ряд встреч, но уже не публичного характера. Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России авиабомбы ФАБ-1500 уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. По данным Минобороны России, в результате авиаударов, в том числе по переправе, цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотных летательных аппаратов. Также в районе западной части Красного Лимана был нанесен удар с применением 4 авиационных бомб ФАБ-500 по военнослужащим 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались укрыться в здании нефункционирующей базы отдыха. Ведомство также показало кадры нанесения ударов. Россия высоко оценивает усилия Дональда Трампа по украинскому урегулированию, которое он планирует продолжать после завершения истории с Ираном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока ничего не говорит об отстраненности американского лидера в урегулировании украинского конфликта.
3: Мы совсем недавно слышали заявление господина Трампа о том, что после того, как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского урегулирования. Вы знаете, что мы эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского урегулирования, мы весьма признательны и высоко их оцениваем. Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно. И, конечно же, мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом. Из этого и исходим. Ждем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского урегулирования.
0: Госсекретарь США Марко Рубио сегодня заявил, что Соединенные Штаты сохраняют готовность играть конструктивную роль в урегулировании на Украине. При этом он отметил, что на саммите США и России на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по урегулированию на Украине. Удаление приложений ВК из App Store представляет собой циничную зачистку информационного пространства. Такую оценку действиям сервиса дала на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
4: Все это было сделано, что очень важно, без предупреждения. Все это было сделано в одностороннем порядке. Каких-либо претензий, письменных, устных, юридически оформленных, направленных по каким-то каналам, конечно же, не было. Американская корпорация Apple ограничила, а по сути поразила в правах десятки миллионов российских пользователей. И вы же знаете, что интересно? Ведь это пользователи не только из нашей страны. Это люди всех уголков планеты. Их объединяет эта платформа. Но кто об этом думает из поборников демократии? Да, это очередной циничный, вопиющий акт политической цензуры. Безусловно, это настоящая зачистка информационно-коммуникационного поля пространства.
0: В Минцифры назвали удаление приложений ВК из App Store политически мотивированным решением. В министерстве подчеркнули, что удаленные приложения выполняют не только развлекательные функции, но и используются для решения социально значимых задач, например, общения, получения информации, обучения. Сегодня из App Store исчезли приложения ВК, включая ВКонтакте, ВК-мессенджер, ВК-видео, Одноклассники, Mail.ru и другие. Представители компании назвали действия Apple неприемлемыми и ничем не мотивированными. Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе Федерацию фехтования России и Белорусскую республиканскую федерацию фехтования. Ранее Международная федерация восстановила в правах всех российских фехтовальщиков и допустила их к участию в международных соревнованиях под национальным флагом, включая командные турниры. Об этом сообщил ТАСС-министр спорта Михаил Дегтярев. Он поздравил Федерацию фехтования России, всех атлетов и любителей этого спорта с очередным важным решением в нашу пользу. На ближайшем чемпионате мира, который пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля, российские спортсмены выступят с гимном и флагом. Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран в ночное время. Теперь вылеты российских перевозчиков в Иран снова смогут осуществляться круглосуточно, сообщило ведомство. Ранее были введены запреты на вылеты самолетов российских авиакомпаний в аэропорты Ирана с 23 до 11 часов. И эти ограничения действовали с 14 по 24 июня. Минтранс и Росавиация продолжают мониторинг работы воздушного транспорта на Ближнем Востоке. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью плюс 12-14, днем плюс 20-22 градуса. В Москве облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Ночью плюс 9-11, днем плюс 20-22 градуса. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов, в основном уже без осадков. Дует северо-восточный ветер, атмосферное давление 745 миллиметров.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: Мы вас сегодня приглашаем на крайне несерьезный разговор. Мы сегодня хотим поговорить о самоубийстве. В экзистенциальном, конечно же, плане, о каком еще. Другие самоубийства нас мало интересуют, по большому счету, правильно я говорю?
2: Да.
1: Да. Откуда такая тема? Уже кто-то выключил радио. Ну, ребят, вы даже не дослушали, уже выключили. Я вот этот Сергей из Воронежа взял и выключил только что. Ладно. Андрей, вы Сергею позвоните, скажите, что включал обратно. Значит, короче говоря, когда Виктор Франкл терапевтировал клиентов, он, выслушав проблему клиента, клиент рассказывал ему, что вот жизнь имеет смысла, он уже устал, он больше не может, это невозможно и так далее, и так далее. Он задавал клиенту один вопрос. Он говорит, что вас удерживает от совершения самоубийства?
2: И клиенты при этом говорили, что они хотят покончить с собой, или он внезапно так выбрасывал?
1: Не, ну человек жалуется, жизнь ужасна, ага. Так больше не могу, и он задает вопрос, ну а почему, если так плохо, ты просто это все
2: просто
1: не закончишь?
2: В этот момент клиент как-то должен напрячься, мобилизоваться, и такой, в смысле?
1: Ну, то есть это абсолютно экзистенциальный вопрос, да, и его и...
2: Альбер Камю его поставил перед собой, и когда писал эссе, ну, вернее, в результате ответа на этот вопрос, он написал эссе «Миф о Сизифе».
1: Ну, на самом деле, этот вопрос, он, наверное, идет еще от Шопенгауэра, который говорил о... И даже глубже можно до стоицизма дойти, да, речь о поиске смысла внутри страдания. И я, знаешь, что понял перед эфиром? Я просто вот прочитал небольшую вводную статью к книге Франкла, почему эта идея-то и взялась. И мне вот такая мысль пришла, что когда человек, не читавший Шопенгауэра, резюмирует всю его философию одной фразой, что типа Шопенгауэр — это про то, что смысл жизни — это страдание. Эта фраза всегда некорректно воспринимаются людьми.
2: Это правда.
1: Потому что речь не о том, что страдание – это смысл жизни, а речь о том, что в страдании тоже есть смысл жизни. Понимаешь, да, разницу? То есть это не значит, что кроме страданий ничего больше нет, надо страдать, чтобы жить, а что если ты страдаешь и имеешь смысл при этом, то страдание осмысленно и вписано как бы в ткань твоего бытия. А если ты просто страдаешь бессмысленно, то тогда... Это голый
2: страдания. Ну, тогда главный вопрос, каким образом в страдании обнаруживать смысл?
1: Да, это один из вопросов.
2: Потому что когда мы не задумываемся о смысле, в тех моменты, когда у нас смысл, очевидно, присутствует, пусть даже неосознанный. Это может быть выражено не на уровне размышлений
1: или когда и
2: словес.
1: Или когда мы отключены, на самом деле.
2: Или когда мы отключены,
1: просто
2: да.
1: Отключены.
2: Но я имею в виду, вот я ем еду. Она мне нравится. Я не задаю себе вопрос, связанный с этой едой. Мне просто вкусно.
1: Да.
2: Да? А когда вот невкусно, как начинаются вот эти вопросы. Как это так? Я плачу такие деньги за блюдо. И этот ресторан. Вот только
1: понял.
2: Отзывов. Понял, да?
1: Да, да, да.
2: Появляется страдание. И смысл куда-то уходит.
1: Да.
2: Пропадает. И мне кажется, это на самом деле очень насущный вопрос. Мне очень понравилось то, что ты мне перед эфиром рассказал про отрывок из телешоу, прости господи, на котором Виктора Франкла.
1: Ну, я расскажу пару слов тогда.
2: Да-да-да.
1: Виктор Франкл, как вы знаете, написал книгу «Сказать жизни да», или ее еще переводят «Человек в поисках смысла». Я, кстати, долгие годы считал, что я эту книгу не читал.

0: русскоязычном каком-то сегменте. И его спрашивают: слушайте, Виктор, ну вы чувствуете себя успешным человеком? Ведь ваша книга бестселлер. Вы вообще думали о том, что вы можете быть таким
1: популярным,
0: когда писали эту книгу? На что Виктор Франкл посмотрел на телеведущего и сказал: слушайте, ну вам не кажется, что если миллионы людей покупают книгу с названием «Человек в поисках смысла», что есть какая-то проблема у людей, что, наверное, как бы тут вообще речь не об успехе, а о том, что что-то происходит у нас в мире с людьми, что они не видят смысла, и они в поисках оказываются.
1: И вот тогда мы к вам, наверное, обращаемся, дорогие радиослушатели. Пишите какие-то свои истории, связанные у вас с обретением смысла, с наличием, с потерей или с отсутствием смысла. Четыре таких агрегатных состояния выделю.
0: Можно еще раз их озвучить?
1: Обретение.
0: Дальше.
1: Наличествование. Ну, то есть присутствие смысла, потеря смысла и отсутствие смысла. Вход, наличие, выход, отсутствие. Мандала такая. Ты прям записываешь,
0: присутствие,
1: да?
0: Потеря, отсутствие обретения.
1: Да. И я думаю, каждому знакомо состояние вот одно из четырех, когда смысл вдруг появляется, а потом мы в нем живем, вот как поедая вкусную пищу, а потом вдруг смысл пропадает, смысл отношений или смысл работы, да? И, а вот вдруг мы, оказывается, живем, плывя по течению, и нет у нас никакого смысла.
0: Вот я думал сегодня об этом перед эфиром. Вот что мне вырисовывается. Не знаю, писал об этом Франкл или не писал. Ситуация такая. А это его фраза «свобода от», «свобода к». Это франковская?
1: Нет, это фромовская.
0: Это фромовская. Ага.
1: Да, они все одинаковые. Да, это все один психолог.
0: Короче говоря, вот что я подумал. Смотри, часто люди думают, чтобы он от меня не ушел, мне нужно от него ребенка. Или чтобы меня общество приняло, мне нужно стать успешным. Или меня не любят, потому что у меня лишний вес. Любые условия ставятся, да, и ставятся цели, и эти цели отождествляются с достижением некого состояния. Да? На самом деле это иллюзия смысла, как мне кажется. То есть, или человек говорит: вот у меня, когда будет семья, тогда я буду чувствовать себя счастливым. Ну, то есть, понимаешь, да, о чем говорю?
1: Да.
0: Да? Вот мою музыку не слушают, а когда я запишу хитовый альбом, вот тогда я буду успешным, буду счастливым. Люди, мне кажется, в всяком случае, в массовой культуре, да, вот в таком фоне, это озвучено именно так. И вот что я подумал. Я вспомнил свою жену, себя. Я знаю много ситуаций, когда люди хотят ребенка. У них появляется ребенок, и порой большим трудом этот ребенок
1: оборачивается,
0: да. И спустя несколько месяцев люди доходят до состояния, что они готовы просто убить этого ребенка, потому что настолько им тяжело и плохо. То есть буквально люди визуализируют, как они причиняют вред своему ребенку. И хотя они этого не сделают, но глубинно вот подавленная агрессия, неудовлетворенность. Я прекрасно все это помню по себе. И возникает вопрос: как же так получается, что то, во что я вкладывал великий смысл, да, появление ребенка, оборачивается для меня жутким страданием, отсутствием свободного времени, невысыпанием, усталостью, вечные крики и так далее, и так далее. Думаю, все, у кого были дети, практически через это проходили, да, вот. Ну, то есть, понимаешь, да, вопрос?
1: Да.
0: Вроде бы как бы очевидно, что счастье — это дети, дети — это жизнь, вот у меня будет ребенок, а оказывается, это какой-то кромешный ад.
1: Ты закончил этот иероглиф?
0: Нет.
1: Ага.
0: И я это проблему, которую я поставил,
1: да.
0: А теперь как я ее разрешил, или разрешал, или предполагаю, что разрешил, угу, еще до эфира. Просто это все было быстро, а говорить долго. Значит, я вот что подумал, что человек в таком случае наполняет ребенка смыслом. И когда мы несем смысл не в себе...
1: Ребенка, которого он хочет.
0: Да-да-да, который у него появляется.
1: Просто его еще нет пока.
0: Его нет,
1: мы,
0: но он появляется.
1: Мы любим смысл куда-то прилагать,
0: да,
1: к тому,
0: да,
1: чего,
0: да,
1: у нас нет.
0: Да, но даже если вот он появился, или успех это, да, или там влиятельность, да, вот я буду человек влиятельный, да, я буду на себя работать, когда мне никто не указывает, тогда я буду и отдыхать, когда хочу, и так далее. Это наступает у человека, но он не чувствует полноты. Почему так происходит? Потому что

0: смысл, оказывается, был как бы на аутсорс выведен во что-то другое. То есть не человек нес себе смысл свой, а он свой смысл помещал в нечто, чем он не является. И происходит такая ситуация, как с ребенком. То есть это именно экзистенциальный кризис, именно, мне кажется, этим и является. Когда я думал, что мое существование может быть выведено во что-то, чем я не являюсь, но когда я это вывожу в какой-то момент, это оборачивается для меня страданием.
1: Вывожу за пределы себя, как
0: бы. За пределы себя. Ну, а я не знаю, это может быть капитал, это может быть социальное положение, это может быть семья, это может быть творчество, да, как его примут люди, это может все что угодно, да, все, чем я не являюсь, другой человек, да, вот умирает близкий человек, и все, моя жизнь закончилась, то есть я связывал себя, свой смысл с этим человеком, я его любил больше жизни, он умирает, все, теперь в моей жизни нет смысла, люди же так часто говорят, все, теперь у меня нет смысла, и там бизнес рухнул,
1: нет смысла. Ну, и меня уволили, да, и да. Кто я теперь?
0: Да, то есть получается, что мы не... Мы думали, что смысл – это достигаемая внешними действиями качественная величина. На деле оказывается, что моя полнота не зависит от внешних обстоятельств. Под полнотой я понимаю вот содержательность, смыслом наполненность какая-то. Вот что я подумал. И только когда вот ты проходишь...
1: И помогло тебе это размышление?
0: Да, ну, мне это помогло для писательной картины, потому что, допустим, созависимые отношения, они же ведь так же устроены. То есть, когда я говорю, что если я не буду в этих отношениях, во мне не будет никакого смысла. Как я буду один? Это ужас. То же самое. Любые... И поэтому, то есть, есть вот этот зазор между моим желанием смысла. То есть, я же хочу, то есть, вот это то, что называет Франкл воля к смыслу, да? И тем, что я имею. И проблема заключается...
1: А воля к смыслу является ли реальной? Может быть, у меня некорректный вопрос, но если у меня нет ребенка, и я думаю, и я несчастен, и думаю, что вот ребенок или семья, или успех и власть смогут сделать меня счастливым, полным или осмысленным, а не является ли это все фантазией и проекцией?
0: Конечно, является. Но почему я и употребил слово «экзистенциальный кризис»? То есть это всегда благо. Потому что когда ты проходишь через вот это разочарование, ты понимаешь, ага, значит, все-таки ребенок не является смыслом. Значит, успех не является смыслом. Или деньги не являются смыслом. То есть достижение или обретение вот этих вот проекций, да, их овеществление, освобождает тебя от этих проекций. Может освободить.
1: Это правда.
0: Вот, поэтому, то есть любое прохождение экзистенциального кризиса – это обретение, во всяком случае, как минимум, разрушение иллюзий, а как максимум обретение смысла. Окей, значит, все-таки не ребенок, значит, может быть, мне в себе искать, да?
1: Но мне здесь вспоминается выражение Пятигорского, которое говорит, что невозможно одновременно иметь пирог и есть его.
0: Ну.
1: И очень часто мы относимся вот к смыслу или как к бессмысленности, как к наличию или отсутствию у себя пирога, а не к тому, что мы его едим или не едим.
0: Угу.
1: Да, и вот этот переход сознания от того, что у меня нету, но будет, и будет тогда хорошо, и когда у меня это появляется, мне нехорошо, вот мне кажется, из этой точки очень сложно переключиться вот в то, что ты говоришь.
0: Да, сложно. Но я про это поэтому и говорю, что вот это страдание от того, что вроде у меня все есть, но что-то я недоволен, может повернуть тебя. Или не повернуть.
1: Что за это? Victim blaming у нас в культуре, да, и не только у нас, в нашем мире. Мол, я недоволен, и это плохо. То есть мы сами себе отрицаем недовольство. Как будто быть недовольным или несчастным – это не норма.
0: Не, ну ты говоришь про оценку.
1: Да-да-да.
0: На самом деле, просто мне
1: смысле,
0: плохо или хорошо.
1: Откуда, из какой точки мы начинаем себя оценивать? То есть, понятное дело, если у меня... Я на необитаемом острове, я Робинзон, то у меня же не рождается то, что вот сэр Стивен купил себе новый дом, а я не купил, в старом живу. Мне не с кем себя сравнивать. Да, и странно будет расстраиваться, если я уже год на этом острове живу, о том, что вот, ну, не надо было в кораблекрушение попадать. Понимаешь, о чем я говорю?
0: Так.
1: А мы очень часто так живем, что вот денег недостаточно, или внешностью что-то не так, или дети плохие оценки приносят из школы. То есть, ах, вот если бы было по-другому, говорим мы.
0: Это, я думаю, защитная реакция нашего ума, который говорит тебе, что нет, послушай, Андрюша, тебе не надо заниматься вопросами смысла. Тебе нужно искать причины того состояния или того положения, в котором ты оказался.
1: Я про то, что открытие для самого себя того факта, что я несчастен, это уже какая-то работа.
0: Да.
1: Она не дана автоматически.
0: Это
1: ребенок
0: правда.
1: Не знает, что он несчастен.
0: Да, тут,
1: что он беден.
0: То, что ты говоришь,
1: красив.
0: Сейчас тебя никто не поймет, на самом деле. Потому что ты говоришь не о том, что ах, я такой несчастный.
1: В меня ты должны же... были вдолбить то, что мое состояние не является нормой. Да? Не то, что я уроки прогулял,
0: я понял,
1: а мне говорят, а ты ленивый. А быть ленивым плохо, а Коля молодец.
0: Ну, а ты какой вопрос ты задаешь? Почему так сложилось?
1: Как мне обнаружить, как должен сконфигурироваться, сформироваться ум для того, чтобы я мог помыслить себя несчастным? Потому что если вот есть король, а я свинопас, вряд ли в этом устоявшемся мире, в котором все овеяно правилами, или, например, индийские касты, да, вряд ли у меня будет сетование на судьбу, ах, почему я не король?
0: Угу.
1: Или, там, не знаю, вельможа, или нищий. Мы же вниз тоже не смотрим, да, почему я не нищий. Мы говорим, хорошо, что я не нищий. А в нашем мире, в котором каждый, ну, на бумаге, да, или на словах может стать кем угодно, все взаимозаменяемы, как бы, есть вот эта вот еще постоянная, как бы, подлёдная рыбалка, в которой каждый может стать каждым. Понимаешь, о чем я говорю?
0: Так, я не знаю, как продолжить то, что ты говоришь.
1: Ну, я вот думаю про Франкла. Перед эфиром думал про Франкла. Он же из какой точки жизни пишет эту книгу? После освобождения из концлагеря, в котором он три года пребывал. И он, собственно, в этой книге довольно много размышлений и текста посвящает людям, которые выжили и которые не выжили. И его размышления о смысле строятся в том числе вот через такой бесчеловечный ужасный опыт, как опыт, например, надежды или отсутствия надежды. То есть вопрос простой. Кто выживал в концлагере? И он говорит, выживали те, у кого не было надежды, с одной стороны, четкой. То есть те, кто говорил, нас освободят русские через месяц или через год. И когда это не наступало, они буквально за несколько дней сгорали. Как свечки, да? А были те, кто искал смысла, и, например, их убивала бессмысленность повседневной работы, копай яму в левом углу, переноси землю вправо, потом в правом углу переноси землю влево. И люди, не понимающие осмысленность всего происходящего, тоже ломались, да? И получается парадокс. Для того, чтобы выжить, у нас должна быть какая-то большая надежда, типа, не знаю, семьи, которая осталась на воле, и есть надежда с ними воссоединиться. Или, он говорит, люди истинно верующие, убежденные, неважно, в Христа, в Маркса или во что-то еще, тоже находили в себе какие-то опоры для того, чтобы каждый день заниматься чем-то бессмысленным. А вот такая надежда на реальность, на то, что завтра нас освободят, или я сейчас что-то сделаю, как из того примера с обладанием властью, детьми, семьей и прочее. Вот это не работает. Да? Человек, столкнувшись с разочарованием, вдруг вообще становится банкротом моральным. Да? И мы же начали с точки невозможности продолжать жизнь, который часто оборачивается самоубийством, эта точка. И прийти к мысли о том, что все так плохо, что эту жизнь надо прекратить, это тоже неочевидная вообще-то мысль. Да, и как Франкл задавал своим вопросом, а почему же ты продолжаешь тогда страдать? Ну вот, мне кажется, это хорошо иллюстрирует то, что совершенно не очевидно, это выход, да, как у Камю. Это уже интеллектуальный выход, грубо говоря, если речь не идет о каком-то нестерпимом страдании. И вот попытаемся сегодня нащупать с тобой в эфире ту точку, в которой жизнь перестает нас удовлетворять. Потому что для того, чтобы, ну, жить, нужно не очень много. Нормальный климат, немного еды, пару друзей и не знаю что.
0: И радиопередача.
1: И радиопередача, да. Но почему-то вот очень много неудовлетворения. И мне кажется, окружающий мир медиамир, вот этот мир симулякров, он во многом построен на пестовании этой самой неудовлетворенности.
0: А может быть, наши радиослушатели напишут нам, чем они не удовлетворены? Что может им в жизни быть не нравится? В семейной жизни, на работе, в стране? Чего вам не нравится вообще?
1: Или чем разочарованы?
0: Да, напишите 967-103-5533, это будет замечательный
1: подспорье.
2: Пойми себя, если сможешь. Суть памяти не в том, чтобы ее ловить, не в том, чтобы ее при себе удерживать, а в том, чтобы ты имел возможность к ней вернуться. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Боевики запрещенного в России Азова и иностранные наемники ВСУ заблокированы в Константиновке. Об этом РИА Новости сообщил замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки с позывным «Опер». По словам офицера, работа по освобождению Константиновки ведется малыми штурмовыми группами, а расчеты ударных дронов и артиллерии не оставляют противнику шансов организовать снабжение или произвести ротацию личного состава. Правительство направит 60 миллиардов рублей на поддержку льготного кредитования сельхозпроизводителей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, АПК – это один из ключевых российских отраслевых секторов.
2: Чтобы снизить финансовую нагрузку на агропредприятия, направим порядка 60 миллиардов рублей на предоставление субсидий с федерального бюджета кредитным организациям. Эти средства позволят выполнить обязательства по более чем 41 тысяче льготных кредитов, которые аграрии брали на производство и переработку сельхозпродукции. Ну и также на выпуск ветеринарных препаратов, ферментов, кормовых и пищевых добавок. Рассчитываем, что такие меры помогут сохранить устойчивость хозяйства, а российским гражданам и далее будет доступно потребление качественных отечественных продуктов питания.
0: На заседании правительства также обсуждались вопросы повышения надежности жилищно-коммунальной инфраструктуры в новых регионах. На эти цели будет направлен еще 1 миллиард 300 миллионов рублей. ЛДПР предложила создать госпредприятие в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом лидер партии Леонид Слуцкий заявил по итогам встречи с жителями Красноярска. По словам Слуцкого, предприятие должно быть под государственным контролем и обеспечивать бесперебойное оказание услуг населению там, где действующие операторы не справляются со своими обязанностями. Также Слуцкий предложил фиксировать уборку незаконных свалок на фото и видео.
3: Нужна программа по качественной модернизации мусорные программы, программы ТКО в городе Красноярске. И это можно взять за основу для той же программы в федеральном масштабе. Не будем вводить фото-видеофиксацию четких границ участка, четких критериев для определения площадки и ее регистрации в соответствующем профильном департаменте. Значит, будет так же, как сейчас. Проблема будет нарастать.
0: Визовый центр Италии в России увеличил сроки оформления виз до 2 месяцев. Теперь процесс занимает не 40 дней, как раньше, а более 60, сообщила Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на визовый центр ВМС. Официальная рекомендация – подавать заявление на визу не позднее, чем за 3 месяца до путешествия. В Москве запись на подачу сейчас открыта на середину июля. Иногда появляются слоты на более ранние даты, рассказали в ассоциации. При этом там отметили, что процент одобренных виз держится на уровне более 90%. На сайте ВМС отмечается, что увеличение срока рассмотрения документов связано с большим количеством заявок. Эта рабочая неделя в столичном регионе завершится ненастной погодой. Ожидаются кратковременные дожди. В ближайшие 3 суток в ночные часы температура воздуха не будет превышать 8-13 градусов, рассказали РТ в прогностическом центре «Метео». Завтра в Московской области днем прогнозируется от 17 до 22 градусов, в Москве плюс 21. Пройдут дожди по области с грозами. Сопровождаться такая погода будет северо-западным ветром со скоростью 6-11 метров в секунду. В субботу также ожидаются кратковременные дожди. Ветер останется такого же направления, при этом потеплее днем уже до плюс 23. В воскресенье воздух прогреется до плюс 26 градусов, а ветер, который сохранит направление, утихнет до 3-8 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас температура воздуха в Москве составляет плюс 15 градусов. Без осадков атмосферное давление 746 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта России Михаил Дегтярев выразил надежду на начало полноценного допуска отечественных клубов и сборных на турниры ФИФА после решения допустить нашу национальную команду на турнир среди игроков до 15 лет, который пройдет в Азербайджане в октябре. Приветствуем решение ФИФА. Это важный шаг на пути к возвращению российских команд в международный спорт. Мы находимся в постоянном контакте с ФИФА. Нам хорошо известна позиция президента организации Джани Инфантино, который неоднократно высказывался за возвращение России команд на международную арену, отметил Дегтярев. Сегодня матчами третьего тура в группах D, E и F продолжится групповой этап ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. Слово нашему обозревателю Николаю Саприну.
2: Известно уже 13 команд, которые пробились в плей-офф нынешнего чемпионата мира по футболу. Сегодня ночью их количество пополнится. Для начала с 23:00 по Москве закончат выяснять отношения команды группы Е. Эквадор, Германия, в Истратерфорде, штат Нью-Джерси, и Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Филадельфия, штат Пасадена. У немцев 6 очков, у африканцев 3, у Эквадора и Кюрасао по одному. Очень неплохой сборной Эквадора. Жизненно важно побеждать немцев, но понятно, что сделать это архисложно. Победитель матча Кот-д'Ивуар-Кюрасао 100% должен выходить в следующий круг. Здесь главное, что у Кюрасао, абсолютного дебютанта мировых первенств, есть такой шанс. 2:00 ночи по Москве заключительные матчи команд группы F. Япония-Швеция в Арлингтоне, штат Техас. Тунис-Нидерландов и Канзас-Сити. У голландцев и японцев по 4 очка. Швеция 3, Тунис 0. Ключевой вопрос, кто окажется выше, Япония или Швеция. Здесь идет борьба за одну из прямых путевок. Но шведы даже в случае минимального поражения, скорее всего, сохранят шансы на выход из группы с третьего места с 3 очками, даже отрицательной разницей мячей. Наконец, с 5 утра решающие матчи группы D, и оба в Калифорнии. Парагвай-Австралия в Санта-Кларе, Турция-США в Ингвилде. Абсолютно товарищеский характер второго матча, поскольку американцы уже обеспечили себе первое место в группе, а турки последнее. А вот в паре Парагвай-Австралия все очень интересно. У обеих команд по 3 очка. Выше по разнице мячей стоят австралийцы, но ничья с огромной долей вероятности выведет в плей-офф обе команды.
1: Баскетбол. «Зенит» объявил о назначении Душка Ивановича на пост главного тренера. Соглашение с 68-летним черногорцем рассчитано до конца сезона 28-29. Отмечу, что в сезоне 16-17 годов Иванович возглавлял «Химки». Добавлю, что в минувшем сезоне «Зенит» сменил 3 главных тренеров. На этом посту работали Александр Секулич, Дэн Радонич и Ростислав Вергун. Теннис. Екатерина Александрова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. Россиянка, которая во втором раунде обыграла Миру Андрееву, сегодня уступила Наоми Осаке 2-6-2-6. Тем временем там же в рамках парного турнира в полуфинал пробилась Вера Звонарева в дуэте с Алдилой Суджиади. Российский теннисист Роман Сафиулин вышел в основную сетку третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. В финале квалификации россиянин за 4 часа 49 минут обыграл швейцарца Жерома Кима 4-6-7-6, 3-6-7-6, 6-4. В женском турнире матчи решающего раунда квалификации выиграли россиянки Алина Корнеева и Анастасия Гасанова. Как минимум 6 клубов Национальной хоккейной лиги претендуют на защитника Александра Никишина. Об этом сообщает ТСН. Ранее появилась информация о том, что «Каролина» рассматривает возможность обмена Никишина. В этом году россиянин в составе «Каролины» выиграл Кубок Стэнли, а 1 июля он станет ограниченно свободным агентом. И пока это все новости спорта.
0: Маяк. Пойми себя, если сможешь.
3: Ну что, почитаем комментарии или как?
4: Да, давай. Саша пишет. Поиск смысла – это поиск содержания? Спрашивает. Мне кажется, мы можем ответить на этот вопрос позже, потому что здесь одно слово заменится на другое слово. Да, одно непонятно, на другое. Евгений пишет. Смысл жизни в счастье. Только дело в том, что само счастье – это не конечная цель, а процесс, долгий путь. Отсюда и счастье в каждодневных мелочах. Мне кажется, это ерундой. Потому что вот, ну, сама фраза «смысл жизни в счастье», она довольно пафосная и красивая, но, опять же, ничего не проясняет. И более того, вопрос у нас не о том, в чем смысл жизни, а каким образом мы его теряем, обретаем или вдруг обретаем себя в нем?
3: Да, на самом деле вопрос смысла жизни совершенно в этом смысле, не, извините за тавтологию, неинтересен, потому что это личное дело каждого, что мы тут будем обсуждать. А у меня вот такой смысл, а у тебя, а у меня вот такой вот.
4: И главное, это совершенно ничего не объясняет.
3: Да, а завтра какой будет?
4: Саша пишет, когда я обнаружу себя в точке «ищу смысл», то нахожусь глубоко в голове, не осязая ни тела, ни траву, ни воздух вокруг. Ничего не чувствую, только концептуализирую. Это ближе, мне кажется, к тому, что мы имеем в виду, потому что мы еще сами не понимаем, что мы имеем в виду. Но вот говоря о точке, с которой столкнулся Камю, есть ли в жизни смысл, а если нет, то надо самоубиваться. Вот в этой точке желания самоубиться пропадает весь мир. Такое тоннелирование происходит до меня, моих проблем, моих тревог, страданий, и все остальное как будто пропадает. То есть ум отделен от тела, от реальности, от обстоятельств. Я не могу сказать, как Пятигорский, что это я сам являюсь соавтором той ситуации, в которой я оказался. Да, и... Что ты так вздыхаешь?
3: Да мне кажется, что это один из самых дурацких вопросов.
4: Какой?
3: Есть ли смысл жизни?
4: Я согласен.
3: Это просто дурацкий вопрос. Я сейчас просто вот несколько мыслей озвучу. Да? Во-первых, вопрос в том, кто? Это первый вопрос. Кто этот? Кто задает этот вопрос? Второй вопрос. Когда? Да? В каких условиях ты задаешь этот вопрос? Третий вопрос. Причина. То есть, что побуждает тебя задавать этот вопрос?
4: Ну, то есть, из какой точки задается, из какого мышления этот вопрос возможно помыслить?
3: Да, эти все вопросы. Дальше. Следующий момент. И если на эти вопросы дан какой бы то ни было ответ, удовлетворяющий вопрошающего, да, дальше встает вопрос о точности и ясности. И это очень сложная вещь. Насколько я в ясном состоянии задаюсь этим вопросом? Насколько точно озвучиваю вопросы и ответы, если мы идем путем ума. То, что описывает Саша, это путь ума. Но если ты сидишь и разводишь огонь, то все эти вопросы просто билибердой становятся.
4: Абсолютно.
3: И сидишь, памперс ребенку меняешь, и это полная билиберда. Но что если ты меняешь памперс и думаешь, в чем смысл жизни, зачем я живу, это получается чушь собачья.
4: Да.
3: Но что ты, вопрос лишь в том, ты либо поменяешь, либо не поменяешь. О чем это говорит? О том, что либо ты говоришь, что все бытие разделено, и есть моменты, где стоит искать смысл, и я буду сидеть и философствовать, а есть моменты, где надо просто что-то сделать. Либо ты его так разделяешь, но на самом деле все одухотворено смыслом. И вопрос только в том, не в том, чтобы даже его озвучить, а вопрос в приобщении.
4: Да, как я отпал от него.
3: Да, я приобщен или не приобщен. И вот эти все пути, и путь Камю в том числе, это путь человека, отчужденного от божественного проявления в бытии. То есть я заброшен, я одинок, и я пытаюсь вот эту свою тоску по нуминозному для самого себя раскрыть с помощью логики и интеллектуализации.
4: Ну и мы приходим через твои размышления и через Камю к еще одному идиоту, Жан-Полю Сартру, который концептуализировал именно эту проблему как «ад – это другие», и, мол, человек одинок, человек заброшен, и никакого контакта с другим человеком и с миром у него тоже невозможен. Да? То есть,
3: ты так понимаешь, да, его фразу?
4: Ад – это другие?
3: Да.
4: Если мы говорим конкретно про пьесу «За закрытыми дверями»?
3: Просто ты как понимаешь эту фразу, вот эту фразу Сартра, «Ад – это другие»? Я просто недавно не думал.
4: Я понимаю ее так, что я до смерти разочарован в том, что другие не могут мне дать того, чего у меня нет.
3: Хорошо. Но, по сути...
4: И я сталкиваюсь с этой невозможностью слиться с другим и восполниться. Понимаю, что все вокруг бессмысленно. И это ад.
3: Я тоже раньше так думал, потом я решил переподумать. Я подумал, что речь здесь ровно о противоположном. Потому что я задал такой вопрос. Как я увидел в других ад? Какое я существо... Если я могу увидеть ад в чем-то другом, Как я могу увидеть ад? Я могу увидеть то, что мне уже обозримо и известно. Соответственно, ад — это другие, это история, ну, для меня это о том, что я, наблюдая мир, наблюдаю ад. Наблюдаю ад в себе. Вот я так это сейчас для себя
4: интерпретирую. То, что ты сказал, для меня совершенно не противоречит тому, что я сказал. Потому что я не вкладываю интенцию, что должно быть по-другому. Мол, вот это вот мое сознание, порождающее желание от других,
3: ага.
4: Это то же самое адское сознание, о котором ты говоришь, которое способно через проекцию видеть этот ад вообще, в принципе, наружу.
3: А представляешь, дьявол, он на самом деле очень любит розы. Он любит розы, но он же дьявол. Он уже закреплен в определенную мифологему. Он не может вот так, знаешь, сказать: а вы знаете, я на самом деле цветы люблю. Мне вот белые розы нравятся. Не может.
4: Все он может. Мы же ему не поверим. Мы услышим только рокот, кислоту, огонь. Да, он говорит: розу влюблю. Подожди, ты мне не дал договорить про смысл жизни, про вот эту точку, из которой этот вопрос задается. Ты просто так звучишь, как будто ты с чем-то не согласен, а я абсолютно согласен с тем, что ты говоришь. Возвращаясь к Франклу и к этому его отрывку из интервью, в котором вопрос об успехе задается. И почему 2,5 миллиона британских граждан покупает книгу «Человек в поисках смысла»? Мне кажется, ровно потому, что не понимается смысл смысла. Вот можно так сказать. Это мышление западное или современное, или оно всегда просто человеческое мышление, оно вот живет из идеи того, что нужно доставить пятый элемент, и все соберется в гармонию. А у меня чего-то нет, я не знаю чего. И вот сейчас Франкл мне скажет, как мне стать цельным.
3: Угу.
4: Да? А Франкл и прочие умные мужи, они говорят: ребят, сама постановка этого вопроса таким образом показывает о том, что ваше мышление не способно гармонизироваться.
3: Да.
4: А для того, чтобы гармонизировать свое сознание, нету внешних рычагов, есть только вот прихождение к такому состоянию сознания, в котором такие вопросы не рождаются. Как ты говоришь при замене памперса у ребенка.
3: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Но я, если честно, вообще я не пессимист, да. Мне даже кажется, я весьма реалистичен. То есть мне кажется, что с годами я перестал быть идеалистом в этом отношении. Но я полагаю, что большинство людей, которые находятся в поисках смысла, этот смысл не содержат и никогда не содержали. Возникает следующий вопрос.
4: Потому что они ищут как что-то внешнее. Мы занимаемся этими вопросами социальными в молодости обычно.
3: Он им не нужен.
4: Нет, он их зовет в юности обычно, в университете.
3: Я думаю, нет.
4: А потом они берут что-то и подставляют на это место. И делают из этого фетиш очень часто. Семья, дети, банковский счет.
3: Как бы изобразить эту конфигурацию, озвучить. Я думаю, что нет. Там никто ничего не зовет. Почему люди все сейчас пользуются смартфонами? Почему?
4: Ну, во-первых, не все. Почему ты пользуешься смартфоном?
3: Потому что удобно.
4: Угу.
3: И все пользуются смартфонами.
4: Удобно что?
3: Удобно переписываться, смотреть.
4: Но когда его не было, вопроса удобно или неудобно вообще не стояло, потому что мы этим не занимались.
3: Да, да. И все не представляют, как вот без смартфона и так далее, и так далее.
4: Я сегодня про асфальт думал. У нас очень красивую разметку нарисовали на очень красивом, ровном, блестящем асфальте возле дома.
3: Да.
4: Я думаю, а зачем этот асфальт? Он же кучу денег стоит. Кого-то там за сроки мочили, наверное, что вот надо срочно. Они его ночами клали, выверяли гладкость этого покрытия.
3: Это Пучнов там проезжал?
4: Нет, они каждый год это делают.
3: А, это
4: и он прекрасный в Москве, этот асфальт. Но
3: ну,
4: я
3: до зимы, да.
4: А куда ехать? Куда мы едем? Мы задаемся этим вопросом? Да, так же, как без машины я не думал, где, значит, фреон залить в кондиционер, поменять резину.
3: Короче, да, я понял, куда ты клонишь. Понял, куда ты клонишь. Да, суть в этом. Я думаю, что книга Франкла и все это, начиная с Фрейда, сделали поиск смысла маркетинговый...
4: Поиском сокровищ.
3: Поиском сокровищ, да, ты прав. Вот, я думаю, что большинству людей этот вопрос совершенно не нужен. Это не их вопрос. Нет.
4: Более того, это проклятый вопрос, как у Мартина Идена.
3: Это
4: он придумал себе да. конструкцию, в которой, значит, вот эта девушка его заметит, если он будет самым умным. И кончает жизнь самоубийством. Вот, мне кажется, Мартин Иден — это просто символ идиотизма нового времени.
3: Да, я недавно тоже о нем в каком-то эфире...
4: Хотя очень симпатичный молодой человек. И видно, да. умница. Но обнаружив то, что он один умница, как Чаадаев, да? Один сошел с ума, второй в море бросился.
3: Ну, в смысле, я восторгаюсь отцом моей жены. То есть вот он в какой-то момент... нашел свое место в жизни. И это место не человека, который ищет смысл, место человека, который работает.
4: Прекрасно. А мы прервемся на рекламу.
0: Пойми себя, если сможешь. Большая энциклопедия лета. Июнь. Окрошка. Традиционный холодный суп русской кухни. Готовится на основе кваса. И особенно хороша в начале лета, когда в нее можно добавить молодой редис, как раз поспевающий в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Жизнь прекрасна.
5: Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева. С дождиками в самую пору, в середине месяца, около праздника Святого Лаврентия. А осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик. Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак. Много тенетника на бабье лето, осень ядреная. Помню раннее, свежее, тихое утро. Помню большой, весь золотой, подсохший и придевший сад. Помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет. По всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархане. Мещане-садовники наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город. Непременно в ночь, когда так славно лежать на вазу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге.
0: Иван Бунин. Антоновские яблоки.

0: если сможешь.
1: Мы прервались на том, что ты сказал, что вот отец твоей жены...
2: Да.
1: Обрел, создал себе место в жизни, которое по нему.
2: То есть, мне просто кажется, иногда мне пишут радиослушатели, говорят, Артём, ну, условно, я как бы схематично озвучу, вот я слушаю ваши эфиры, я вот не понимаю, в чем мой смысл, как его обнаружить и так далее, но вот есть вот это вот желание, то, что, может быть, Франкл называл там волей к смыслу, не знаю, но я думаю, что, может быть, это вообще не путь. То есть, а что, это если этого лабиринт. Не будет? Что, если этого не будет? То есть, мне кажется, что в вопросе как бы смысла, да, нужно сначала принять возможность бессмыслия. То есть, вот поверить в то, что все просто так. Что просто так умирают дети, что просто так пишутся картины, просто так Виктор Павлович стал директором завода, а не ты, и так далее. И вот мне кажется, что вот только после примирения с ультимативно детерминированной реальностью возможно успокоиться.
1: Я думаю, это мутировавший, то, что ты описываешь, это мутировавший монотеизм, конкретно христианство, через нововременных всех этих истериков. Мол, что да. Если условия моего личного благополучия является, значит, воля Бога, да. То как бы мне его получше обслужить,
2: Гамлета.
1: Как мамочку и
2: абсолютно.
1: Папочку?
2: То есть,
1: потому что
2: реально.
1: Греки знают, что на все воля богов.
2: Вот смотри, мы в 19 веке в литературе видим это уже повсеместно. Uh-huh. В 18 веке это появляется только у писателей-философов, типа Дидро или Вольтера.
1: Uh-huh. Причем Вольтера почитаешь, который все ставит, тоже идиотизм чистой воды.
2: У Дефо, например, у Руссо таких вопросов не возникает. Это
1: у Сервантеса совершенно... нет такого вопроса.
2: У современника Шекспира Сервантеса нет, а у Шекспира есть. Вот, мне кажется, начиная с Шекспира, а с него, по большому счету, это конец уже Возрождения, да?
1: Это начало нового времени
2: то есть,
1: как раз.
2: Я думаю, это история про то, как человек откалывается от Господа. То есть в эпохе Возрождения, почитаем дневники Микеланджело, там нет вопросов этого сорта. Мы можем вчитывать их, но они так не озвучиваются. Кентерберийские рассказы, Чосер, откроем даже. Нет этих вопросов.
1: Ну, кстати, Рабле хороший пример, потому что он описывает пандемию, очень любили на него ссылаться в ковид, да, мор, глад, чума, ну, сидят веселятся
2: нет,
1: в замке.
2: Нет, это Декамерон.
1: Ой, Декамерон Бокаччо, да, я имею в виду.
2: Да. Вот, даже Божественная комедия, если честно, там нет вопроса смысла, там есть вопросы проживания жизни, как ты проживаешь, чем ты занимаешься и так далее. Там нет вопроса, зачем ты.
1: Угу.
2: То есть этот вопрос, это вопрос абсолютный, это интеллигенты, короче, образованные дворяне
1: да?
2: последних 300 столетий. А большинство из нас не интеллигенты и не дворяне. Давайте на этом сойдемся.
1: И на рентку не живем.
2: Да, и философия не является дисциплиной, которая нам необходима. И я думаю, что эта идея, как бы, она, может, это пошло звучит, но она как бы продана нам. Не то, что продана, она стала как бы вот...
1: Модной она,
2: модной.
1: Как кофейня
2: парижская. Причем, ну вот мы и... Онегина так читаем.
1: Сейчас мы в следующем часе Пушкина вставим сюда как антидот в этот разговор. Потому что вот человек, который этому имел антидот к этому. 967-103-5533, вернемся.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21:00.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Минобороны сообщила, что с утра четверга над регионами страны было сбито 28 беспилотников ВСУ. С 8 утра и до 8 вечера российские средства ПВО перехватили и уничтожили ВПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областями, Башкортостаном, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Также в сегодняшней сводке Минобороны говорится, что российские военнослужащие нанесли удар авиабомбами по подразделениям ВСУ в районе Красного Лимана. По данным ведомства, 4 авиационными бомбами ФАБ-500 был нанесен удар по военнослужащим 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе западной части Красного Лимана. В министерстве также сообщили, что авиаудар с применением авиабомбы ФАБ-1500 был нанесен по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. В Минобороны заявили, что цели уничтожены. Это подтверждено кадрами объективного контроля с беспилотников. Удаление приложения ВК из App Store официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала циничной зачисткой информационного пространства. Об этом дипломат заявила на сегодняшнем брифинге.
2: Все это было сделано, что очень важно, без предупреждения. Все это было сделано в одностороннем порядке. Каких-либо претензий, письменных, устных, юридически оформленных, направленных по каким-то каналам, конечно же, не было. Американская корпорация Apple ограничила, по сути, поразило в правах десятки миллионов российских пользователей. И вы же знаете, что интересно? Ведь это пользователи не только из нашей страны. Это люди всех уголков планеты. Их объединяет эта платформа. Но кто об этом думает из поборников демократии? Да, это очередной циничный, вопиющий акт политической цензуры. Безусловно, это настоящая зачистка информационно-коммуникационного поля пространства.
0: В Минцифры назвали удаление приложения ВК из App Store политически мотивированным решением. В министерстве подчеркнули, что удаленные приложения выполняют не только развлекательные функции, но и используются для решения социально значимых задач, общения, получения информации и обучения. Сегодня из App Store исчезли приложения ВК, включая ВКонтакте, ВК-мессенджер, ВК-видео, Одноклассники, Mail.ru и другие. Представители российской компании назвали действия американской компании неприемлемыми и ничем не мотивированными. Все приложения, которые были установлены ранее, продолжают работать на айфонах, но обновить их уже будет нельзя. Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 8 регионам, сообщил Михаил Мишустин на заседании Кабмина. По словам премьер-министра, 2/3 задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму почти 50 миллиардов рублей будут списаны Удмуртии, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской областям.
3: Сократим почти на 50 миллиардов рублей обязательства перед федеральным бюджетом еще 8 регионов. Это Удмуртская республика, Волгоградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская и Челябинские области. Чтобы на местах без задержек продолжался капитальный ремонт в ЖКХ, замена лифтов в многоквартирных домах, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта и выполнение целого ряда других инициатив, включая и модернизацию опорных населенных пунктов, расширение особых экономических зон, а также увеличение капитала региональных фондов развития промышленности. Принятое решение будет способствовать достижению поставленной главой государства целей по устойчивому и динамичному развитию экономики и, главное, к благополучию граждан.
0: Мишустин также сообщил, что правительство направит 60 миллиардов рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей. Дагестан и Чечня получат 2,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий наводнений. Новые российские регионы получат около 6,5 миллиардов на выполнение соцобязательств и модернизацию ЖКХ. Суд в России заочно осудил украинского олигарха Игоря Коломойского. Он внесен в перечень экстремистов и террористов в нашей стране за хищение российской нефти на 10 миллиардов рублей и приговорил к 12 годам колонии заочно. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. По инициативе Следственного департамента ведомства наложено арест на имущество, аффилированное с обвиняемым и его подельниками компании, на сумму более 20 миллиардов рублей, в том числе на ее акции стоимостью выше 10 миллиардов рублей. Эта рабочая неделя в столичном регионе завершится ненастной погодой. Ожидаются кратковременные дожди. В ближайшие трое суток в ночные часы температура воздуха не будет превышать 8-13 градусов, рассказали арти в прогностическом центре «Метео». Этой ночью похолодает до 8 градусов. Завтра в Московской области днем прогнозируется от 17 до 22, в Москве плюс 21. Пройдут дожди по области с грозами. Сопровождаться такая погода будет северо-западным ветром со скоростью 6-11 метров в секунду. В субботу также ожидаются кратковременные дожди, при этом станет заметно теплее, днем до плюс 23. В воскресенье воздух прогреется уже до плюс 26 градусов, а ветер утихнет до 3-8 метров в секунду. В Южной Корее научились определять сладость арбузов до покупки. Специальные сортировочные машины сканируют ягоды и присваивают им индекс сладости БРИКС. Теперь вместо того, чтобы изучать хвостики, желтые пятна и форму плода, можно просто смотреть на цифру сладости и брать гарантированно хороший арбуз. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 12-14 градусов, днем плюс 20-22. В Москве, по данным синоптиков центра ФОБОС, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, ночью похолодает до 9-11 градусов, а днем воздух прогреется до 20-22.

сейчас обломами, обломками не той любви, попытками не то любить, что нужно. Теряю смысл, ну и пусть, невыносимой стала грусть, и в комнате, что с потолком мне чуждо.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, мы продолжаем. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
2: Да, и сегодня мы обсуждаем фантомы воспаленного сознания горожанина.
1: Да. Вы писали комментарии, мы их сейчас прочитаем в эфире. Я бы хотел сперва прочитать комментарий, а потом комментарий Евгения.
2: Давай.
1: Давай?
2: Давай.
1: Александр пишет, все же относительно и все в двойственности, поэтому возникает недовольство и так далее. Согласились. Эличка.
2: Согласились сразу же?
1: Все в двойственности.
2: Ничего же не объясняется. Почему из-за двойственности возникает недовольство? Недовольство возникает из сравнения.
1: Двойственность порождает сравнение. Потому что если все едино, невозможно сравнение.
2: Ну, окей, ладно, согласились.
1: Ну, то есть оно... А два это как бы... В одной формуле как бы действительно любые конфликты разрешаемы.
2: Хорошо.
1: Да? Элечка пишет. Добрый вечер. У меня экзистенциальный кризис почти всю жизнь, так как я люблю, умею, практикую одиночество, а люди вокруг страдают от отсутствия друзей, людей, детей и прочего социального. И без конца пытаются мне доказать, как хорошо быть всем вместе с друзьями, детьми. День не удался, если ты один.
2: Я не понимаю этот комментарий.
1: Мне тоже почему там экзистенциальный кризис.
2: Вроде как вы говорите, вы любите одиночество, а где же у вас экзистенциальный кризис?
1: Да. Сергей пишет, какой придумаешь смысл жизни такой будет, если пропал, можно придумать новый или сразу придумать такой, чтобы на всю жизнь.
2: Без комментариев.
1: Вик пишет, когда видна пропасть, легко выяснять вектор действия, не чебурахнуться, а когда штиль, ищешь пятый угол. Возникает тревожность, что упустил что, то есть нужна хоть какая работа, чтобы остаться в потоке. А еще надо купить... Пофигин и терпение. Ясно. Наталья пишет. Добрый вечер, уважаемый ведущий. Вспомнила, недавно была передача, где вы обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что это волнует бездельников, а простому рабочему человеку не досуг об этом думать, он работает. Помнишь эту передачу?
2: Нет.
1: Я не помню.
2: Так, чтобы мы так сформулировали.
1: Это как Наталья услышала, не
2: да,
1: как мы сформулировали.
2: Мы так не формулируем.
1: Так. Все философии, пишет Александр. Все философии искали всегда только одно, этот самый смысл, жизни смысл. А по мне, честнее всех был Кастанеда, где смысл жизни в одном, это рост сознания и все, а потом твое сознание просто сожрут. Слушайте, Александр, а вы мне можете хоть одного философа найти, который искал смысл жизни?
2: Да, я тоже с этим не согласен, комментарием.
1: Это какое-то общее
2: по-моему,
1: место.
2: Философия вообще этим не занимается.
1: Не занимается, да. То есть я не помню ни одного философа, который бы занимался поиском смысла. Философу просто это неинтересно. Философия сам способ жизни, вот. Это просто такое общее место, что философия занимается смыслом жизни.
2: Нет, это нет, не ничего занимается. Общего.
1: Смысл жизни не является объектом...
2: Нет, он может быть объектом философии, но лишь одним из.
1: Ну, не смысл жизни, то есть, типа, почему...
2: Конструкция по названию смысл жизни,
1: да,
2: которая
1: да.
2: возникает у некоторых людей, может стать объектом философского
1: может,
2: исследования.
1: Может, да, но это, да, ты правильно сформулировал. Так, и Джордж пишет, может, поиск смысла — это как игра, одна из, можно играть в работу, в материнство, значимость среди людей, кто-то, играя, найдет одно, другое — другое, то, что удовлетворит и означает окончание поиска.
2: Что я вижу интегрально, проходит через почти все эти комментарии, что человек есть существо неудовлетворенное, и это берется за аксиому, и, мол, если смысл жизни... мы берем такую категорию и его найдем, то тогда человек становится удовлетворенным. Но мне кажется, эта аксиома, она сомнительная.
1: Это гипотеза.
2: Это гипотеза, да. И эту гипотезу довольно сложно доказать, потому что, во-первых, мы здесь, смотрите, как автоматически все пишут про всех людей,

0: похвально, недовольно, неудовлетворенно подходит для описания человека, испытывающего недовольство или недостаток удовлетворения, а insatiatis или insatiabilis – неутоленный, ненасытный,
1: вот,
0: потребимый, если подчеркивается, что потребности и желания человека не могут быть удовлетворены. Homo insatiatus.
1: Я просто поясню свою претензию к вот этой, этой гипотезе, что человек – существо неудовлетворенное. Да? Почему? Потому что, ну, все мы бываем голодными.
0: Так.
1: Нам это не нравится. У нас появляется потребность
0: так.
1: поесть. Мы ага. поели, мы перестали быть голодными.
0: Угу.
1: И утверждать, что все люди голодные – это натяжка.
0: Угу.
1: То есть, если человек неудовлетворенный, но его можно удовлетворить, значит, это только одно из состояний человека.
0: Угу.
1: Да? А подвязка сюда же смысла жизни делает эту конструкцию чуть ли не такой космической константой, что значит, вот только смысл, которого там нет, может меня насытить, удовлетворить. То есть какие-то запросики. Ого-го.
0: Я думаю, ситуация сложилась точно так же, как и с тем, что производит культура. Культура в основном производит, например, идею о том, что мир – это хорошо, война – это плохо, потому что большая часть, ну, она направлена на людей, не военных. Это как в последнем фильме Соррентино, там есть генерал, и говорит, ну, конечно, хорошо было бы, чтобы была война, а то заниматься нечем. Да? Вот. И тут та же самая история. То есть мы с вами находимся вот последние 300 лет в определенного рода информационном таком пузыре. И тот мир смыслов, который экстраполируется на все общество, создается людьми, которые имеют доступ к средствам массовой информации, книгопечатанию и так далее. То есть обычно это люди образованные, умеющие писать и так далее, занимающиеся политикой. И эти вещи становятся общеупотребимыми. То есть представьте, если бы книги, которые мы за последние 30 лет с вами прочитали, были бы все сплошь написаны крестьянами и рабочими, если бы они писали эти книги. Там наверняка совершенно другие были бы поставлены вопросы.
1: Это было бы, я думаю, похоже на какие-нибудь паблики ВКонтакте.
0: А вот те советские ранние советские литературы, например, там нету вопрошания о смысле жизни. Там есть вопрошания, как жить-то? Что будем делать?
1: Там есть как то, что нам надо завод построить, и вредители мешают.
0: Например,
1: как бы нам построить, вот, когда у нас вредители?
0: Ну, то есть, представим, что искусство могло быть целиком полностью таким. То есть, я про то, что вот говорят про информационный пузырь в отношении новостей, но в отношении культуры ровно все то же самое. Да? Вы вряд ли интересовались поэтами третьего сорта какого-нибудь 18 века. Да? Мы знаем там 10 фамилий, грубо говоря. Да? То есть, нас не интересует куда-то дальше идти.
1: Мы филологи.
0: Да. Ага. Или там... Тарас Шевченко, например, вот и один из немногих писателей 19 века, который был не из дворян. Да, но кто-то читал поэзию Тараса Шевченко. Ну, он же не русский, чуть-чуть. Ну, грубо говоря, да, то есть мы особо. Мы как бы вот читаем то, что отражает какую-то повестку, наверное, вот это точное слово. И Zeitgeist последних 300 лет это человек в поисках смысла, действительно.
1: Что вот. Является дворянской культурой.
0: Да. Но о чем говорит Франкл? Франкл говорит о том, что. То есть, вот это интересно. То есть, действительно, после Второй мировой войны вот такой большой спрос был на смысл. Это спрос, как бы, был естественный, да? Или люди читали его книгу как историю, как в концлагерях.
1: Нет, я думаю, это с запросом связано.
0: С запросом связано.
1: Ну, потому что, слушай, только что закончилась Вторая мировая война, все-таки сотни, тысячи, миллионы людей вышли из этих концлагерей, кроме тех миллионов убитых.
0: Да, да.
1: И вот они живут среди нас.
0: Да,
1: и я думаю, люди обычно не хотят взаимодействовать с людьми, пережившими страдания, травмы,
0: согласен,
1: катастрофу.
0: Да, да, да,
1: да. Да, давайте не будем об этом говорить. Да. Потом, значит, на их примере изучается трансгенерационная травма, когда родители молчали, и дети даже не знали, что они были в концлагере, а почему-то они в депрессии, оказывается. Вот такие вещи.
0: Ну да, да, расколдовывание как бы такое.
1: Да, да, да.
0: Согласен.
1: Я думаю, это просто крушение вот этого мифа 19 и 18 века о, значит, порядке на Земле.
0: Почему тогда современный человек всегда живет на краю пропасти с тревогами, что сейчас все обрушится? Потому что если мы посмотрим там последние, даже после Второй мировой войны, и мы, скажем, не жители Ближнего Востока, там, да, вот мы, например, жители Москвы, да, ну, то есть финансовый кризис был, ну да, был, но это как бы не Освенцим, да, там какие-то военные ситуации, ковид, это, ну, то есть, понимаешь, да, оно у всех ощущение, что как бы катастрофизация всеобщая

0: происходит. Вот что интересно. То есть возникает вопрос, это действительно из глубины человека идет эта тревога, или это тоже цайтгайст как бы тревоги, да, и мы как бы к нему приобщаемся.
1: Это век тревоги, понимаешь? Назвали наше время.
0: Да, да, да, да.
1: Смотри, Саша пишет, с чем-то спорит, не очень понимаю, с чем, сейчас выясним. Наоборот, не в надежде дело было, а в устойчивости перед ломающимися ожиданиями, что вот-вот все наладится. А это к Франклу. Он писал, сначала умерли те, кто думал, что это закончится скоро, потом те, кто думал, что это не закончится никогда. Выжили те, кто находил смысл в каждом дне и продолжали делать то, что могут. Интересно, что это за смысл, который живут сегодня, а не завтра. А здесь у меня два комментария, что смысл живет только сегодня. Смысл, который живет завтра, он и называется надеждой, именно которая и ломала тех, кто думал, что это закончится.
0: Mm-hmm. Не, ну, Саша спрашивает, что это за смыслы. Ну, вот я сейчас веду радиопередачу.
1: Да, да, и в этом смысле тут не очень применимо слово «смысл». У нас смысл mm-hmm. – это что-то такое, отделенное от меня, большое.
0: Надстройка.
1: Да? Когда я не в футбол играю, а честь страны защищаю.
0: Да,
1: когда
0: да.
1: я не ребенка воспитываю, а будущее поколение.
0: Да.
1: Когда я не парю его, а воспитываю.
0: Да, да.
1: Да, когда да. я не цветы дарю любимой женщине, а являюсь джентльменом или кавалером.
0: Нормально.
1: Вот это смыслы.
0: Да, да.
1: Да, которые мы думаем, что смыслы, но это да. не смыслы, это уже вторичная, переработка
0: выгода,
1: через
0: да.
1: культуру, по сути.
0: Вот комментарий, который мы с Ладом хотели отдельно обсудить, его написал радиослушатель Евгений Матвеев, кстати, вы тоже можете писать 967-103-5533. А звучит комментарий так. А может, все дело в том, что люди склонны к саморазрушению, и иногда хочется начать все с самого начала. Меня этот комментарий привлек, потому что мысль у меня пошла. Вот. Может быть, ты хотел что-то сказать тоже? А я потом...
1: У меня снова вопрос к истинности этого утверждения, то есть к гипотезе, что люди склонны к саморазрушению. Это тоже какой-то фрейдизм, да? Все ли люди склонны к саморазрушению? Что это значит? В какой момент они начинают
0: быть... Вот ты как считаешь, я склонен к саморазрушению?
1: Нет.
0: Вот, я не склонен.
1: То есть не люди склонны.
0: Значит, я не люди.
1: Так, некоторые люди склонны к саморазрушению. Но, с другой стороны, я могу, Евгений, с вами согласиться, что человек склонен к разрушению удушающих его неработающих смыслов. Например, разводиться, перестраивать свое дело, проживать кризисы, возрождаться.
0: Я думаю, я бы еще обобщил. Я думаю, что бессознательно человек стремится к разрушению известной ему картины мира. А сознательно борется за нее.
1: Угу.
0: И это порождает страдания. Я бы хотел своими мыслями поделиться по поводу того, что сказал Евгений. Так, Евгений написал. Может, все дело в том, что люди склонны к саморазрушению. Иногда хочется начать все с самого начала. Вот что я думаю, Евгений. Что такое вообще продолжительность в вашем комментарии? Что значит начать с самого начала? А чем мы занимались прежде? То есть мы говорим о том, что что-то не является жизнью, и тогда мне нужно это завершить и начать что-то новое. Тогда возникает как бы вопрос. Мне просто, я полагаю, допустим, возьмем попроще. Вот любовь, да, вот я люблю своего ребенка, да, и, скажем, этот ребенок уехал от меня на долгие годы. Что-то с моим чувством происходит по отношению к ребенку. Вот это если чувство любви. Почему беру детей? Потому что обычно любовь к детям, если есть, она безусловная, как бы, да, вот такая необусловленная. Ожиданиями часто, обусловлено, это уже тоже надстройки. То есть я к тому, что если ты сущий человек, если ты живой, если ты мыслящий тростник, короче говоря, если ты, у тебя как бы жизнь это неразрывная череда дней, мыслей, событий, а это все как бы суть одно. То есть, и что бы с тобой ни происходило, ты падаешь вниз или взлетаешь наверх, ты терпишь лишения или обретаешь изобилие, все это суть одно движение. И если ты умираешь, это тоже суть этого движения. И твое перерождение после смерти, как в русских народных сказках, это суть тоже одно и то же движение. Поэтому начать сначала никогда не получится. Начать сначала может только то, что никогда не начиналось прежде.
1: В смысле, нет никакого черновика?
0: Да.
1: да?
0: Да, мне, кстати, понравилось, это Черниговская рассказывала, я тебе скидывал вот это. Она очень, мне понравилось, как она сказала. Она сказала, что мы детей воспитываем как черновики. Мы говорим, если будешь, то когда-нибудь потом получишь вот это вот. А может, никогда не получишь. То есть, как бы мы воспринимаем воспитание детей как черновик.
1: Ну, вот этот зефирный тест известный, да, абсолютно да идиотский, который можно интерпретировать как угодно.
0: Да.
1: А что делать, если не дадут через 20 минут тебе две зефирки, как обещали? Сидишь ты как дурак и не ешь ее 20 минут, да?
0: Да, да, да, да, конечно. И потом, вопрос лишь в том, ты вообще хочешь зефир или не хочешь? Тут идея в том, что все дети хотят зефир. Ну, а если я сейчас не хочу зефир?
1: Реально.
0: Я вообще сытый пришел. Ага. Вообще, мне сегодня мама зефиром
1: обкормила. Я не люблю зефир.
0: Тут как бы, как ты, честно говоря, и вообще какая разница? Потому что если твой ребенок как бы в будущем станет кем-то или не станет, причем здесь зефирный тест?
1: А с другой стороны, а ровно этому же самому посвящена глава в «Золотом ключике». Ты сейчас нам дай золотой, а через месяц тебе 3 золотых вернется. И вот пошел. Если я хорошо прошел зефирный тест, то я и как Буратино пойду к коту Базилию.
0: Закопаю.
1: Закопаю, да, денежное дерево буду ждать.
0: Да, трейдинг.
1: Так что весь зефирный тест — это банка...
0: Буратино — трейдер, получается.
1: Трейдер, абсолютно, да. Криптоинвестор.
0: Криптоинвестор.
1: Так, еще что хотел сказать. Вот эта фраза, которую мы постоянно поминаем, Мамардашвили, что мир не имеет к нам намерений. Я впервые подумал о том, что эта фраза подразумевает и обратную сторону. То есть, и у меня нет намерений к миру. Мы же очень часто живем из намерений к миру.
0: Да, да.
1: Проект должен быть закончен, дети должны получать оценки, жена не должна изменять.
0: Не, ну это намерение как бы к себе, но сложно от него отделаться, конечно.
1: Да, но просто с себя как будто проще увидеть всю абсурдность этого, что вообще-то, ну, как говорится, никто никому ничего не должен, да, и я сам себе ничего не должен. Я вообще не могу ничего от себя ожидать и от другого ожидать.
0: Ой, ты знаешь, Влад, меня иногда, я себя сам так утомляю, всеми этими мыслями о том, что мир живет в бреду, о том, что это просто...
1: А должен, мол, не в мороке жить, да?
0: Да, и вот,
1: а в ясности
0: и вот эти
1: и счастье.
0: Мысли, и они меня настолько утомляют, что я прихожу к следующему заключению. Артем, тебя нужно изолировать.
1: То есть сначала их надо изолировать, да? Потом себя надо изолировать.
0: То есть вот как только у меня это помутнение происходит, я неизбежно прихожу к этой мысли, нужна полная Артем-изоляция. То есть...
1: Для чего?
0: Потому что просто невыносим уже от самого себя, вот
1: а
0: от этого брежания.
1: Как-то твое мышление изменится?
0: А в изоляции ты не будешь видеть людей, которые тебя раздражают.
1: Ты будешь вспоминать их.
0: Не, не будешь.
1: Не будешь? Уехать на дачу и рыбачить, да?
0: Не люблю рыбалку.
1: Ну,
0: рыбы тупые.
1: Рубить дрова.
0: Рубить дрова.
1: Потом слава тебе пойдет по земле русской. Там так дрова рубят.
0: Отец Сергий вот это.
1: Придут к тебе люди, говорят, научи нас.
0: Научи.
1: Артем Николаевич, дрова рубить. И ты говоришь, ну как ты рубишь, собака?
0: Ты как мыслишь, так и рубишь.
1: Да, да, да. И думаешь, опять мне в затвор надо.
0: Да, это удивительное. Вообще, мир не имеет к нам намерений, но он жутко агрессивен.
1: Он еще что-то продавать все время хочет. Не мытьем, так катанием. Не за деньги, так за смыслы, за душу. Саша пишет, антидепрессанты становятся повсеместно. Это наводит на мысль, что мы не способны выдерживать свои состояния. Горевание же часть жизни, но теперь это диагноз и повод для назначения веществ. Когда болезнь в медицинской философии стала врагом человека, а не сигналом его состояния, мир перевернулся. Мишель Фуко, надзирать и наказывать, что ты сейчас скажешь. Ну вот тоже, мы не способны выдерживать свои состояния. Звучит обвиняюще. Но если не способен выдерживать свои состояния... Более того,
0: нет, ты понимаешь,
1: тут, смотри, выдерживать свои состояния. Мол, дальше идет речь про горе, надо выдерживать свои состояния. А у меня мысль в другую сторону идет. Мы сами создаем себе эти состояния.
0: Согласен.
1: Они продукт нашего сознания, а не мира.
0: Я сейчас крамольную вещь скажу. Мы, да, ты Мишель Фуко вспомнил, да, но мы оказываемся в мире, где экономически очень цена человеческой жизни. Человека надо лечить, исправлять, воспитывать, образовывать. И вот это как бы заданность того, что из человека нужно сделать человека чисто нового времени.
1: А без этого всего
0: Господи,
1: он не человек.
0: То есть если человек просто спивается, это у нас считается плохо. Если он наркоман, это плохо.
1: Если он неправильно вилку держит.
0: Это, вот, то есть, может быть, нам, ну, как бы вот отпустить вожжи и позволить людям уничтожать себя по полной программе. Нет, нас берут в оборот. Вот об этом один из моих любимых романов Кудзея, да, Кёцея у него фамилия, «Жизнь и время Михаила К. То есть, мы не позволяем людям уничтожать себя. И мы их лечим, лечим.
1: Ну, и обратная сторона этого, мы не позволяем им быть счастливыми, да, так, как им хочется.
0: Да, туда же. То есть, ну, и так устроена, как бы, цивилизация, в которой мы существуем.
1: Ну, то есть,
0: у нас нет права на самоуничтожение.
1: Монотеизм, помноженный на прогресс, идею прогресса.
0: Я думаю, что, ну, то есть, вот,
1: позволяем. Я хорошо этот год отработал, но мог бы получше. Ты я знаешь, слышу эту фразу, я ее вот как бы понимаю, но не понимаю.
0: Ну, не мог, да. Ну, я вот вчера скачал Stronghold, игру такую компьютерную, и там, значит, у меня были охотники, и они шли охотиться на антилоп, и, а там их пасли львы. И эти львы постоянно убивали охотников. И вот я сижу и думаю, вот если охотники постоянно туда идут, их убивают пачками, стоит ли мне что-то делать с этими львами? Может быть, ну, охотникам стоит подумать?
1: Хороший вопрос на подумать. Пишите 967-103-5533. Вернемся после новостей.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России авиабомбой ФАБ-1500 уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. По данным Минобороны, в результате авиаударов, в том числе по переправе, цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотных летательных аппаратов. Также в районе западной части Красного Лимана был нанесен удар с применением 4 авиабомб ФАБ-500 по боевикам 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались укрыться в здании нефункционирующей базы отдыха. Ведомство также показало кадры нанесения ударов. Вечером Минобороны сообщило, что с утра четверга над регионами страны было сбито 28 беспилотников ВСУ. Уточняется, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили дроны над Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областями, а также над Башкортостаном, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Россия высоко оценивает усилия Дональда Трампа по украинскому урегулированию, которое он планирует продолжать после завершения истории с Ираном. Такой комментарий сегодня дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока ничего не говорит об отстраненности американского лидера в урегулировании украинского конфликта. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США сохраняют готовность играть конструктивную роль в урегулировании на Украине. Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе Федерацию фехтования России и Белорусскую республиканскую федерацию фехтования. Ранее Международная федерация восстановила в правах всех российских фехтовальщиков и допустила их к участию в международных соревнованиях под национальным флагом, включая командные турниры, рассказал министр спорта Михаил Дегтярев. Он поздравил Федерацию фехтования России, всех атлетов и любителей этого спорта с очередным важным решением в нашу пользу. На ближайшем чемпионате мира, который пройдет в Гонконге в конце июля, российские спортсмены выступят с гимном и флагом. Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран в ночное время. Теперь вылеты российских перевозчиков в республику снова могут осуществляться круглосуточно, сообщило ведомство. Ранее Росавиация ввела запрет на вылеты самолетов российских авиакомпаний в аэропорты Ирана с 23 часов до 11 часов. Эти ограничения действовали с 14 по 24 июня. При этом Минтранс России и Росавиация продолжают мониторинг работы воздушного транспорта на Ближнем Востоке. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве синоптики центра ФОБОС обещают облачную с прояснениями погоду. Небольшой кратковременный дождь. Ночью воздух остынет до плюс 9-11 градусов. Завтра днем будет плюс 20-22. Сейчас в российской столице плюс 14 градусов. Ветер дует с порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе Федерацию фехтования России и Белорусскую республиканскую федерацию фехтования. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Это решение подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям. Продолжаем работу по дальнейшему возвращению отечественного спорта на международную арену, сообщил Дегтярев. Лыжник Савелий Коростелев и ски-альпинист Никита Филиппов хотят подать заявки на грант Международного олимпийского комитета в 10 тысяч долларов. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Серебряный призер Олимпийских игр в ски-альпинизме Никита Филиппов подаст заявку на получение гранта Международного олимпийского комитета, но не уверен, будет ли такая возможность предоставлена нейтральным спортсменам. Ранее глава комиссии спортсменов МОК Пау Газоль заявил, что каждый участник Олимпиады, начиная с игр 2026 года, сможет подать заявку на грант размером 10 тысяч долларов. Эта новость подогрела интерес для меня и потенциальных участников следующих Олимпийских игр, сказал Филиппов в интервью ТАСС. Это приятно, и давно пора было такое сделать. Все-таки кто-то из спортсменов кладет в свои жизни здоровье, чтобы хотя бы просто дойти до Олимпиады. А это приятный бонус. Интересно, не обделят ли они нейтральных спортсменов? Как будут производиться выплаты? Мы же ничего не нарушаем и не нарушали, добавил он. Ски-альпинизм дебютировал в программе Олимпийских игр в Милане. Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте, став единственным призером игр из 13 россиян, участвовавших в нейтральном статусе. Заинтересовался такой возможностью и лыжник Савелий Коростелев. «Только недавно об этом услышал. Буду узнавать, что это такое, с чем его едят», — сказал он. Коростелев также впервые участвовал в Олимпиаде, но его лучшим результатом в Милане стало 4-е место в лыжном скиатлоне.
1: Теннис. Екатерина Александрова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. Россиянка, которая во втором раунде обыграла Миру Андрееву, сегодня уступила Наоми Осаке 2-6-2-6. А тем временем там же в рамках парного турнира в полуфинал вышла Вера Занарева в дуэте с Алдилой Суджиади. Российский теннисист Роман Сафиуллин пробился в основную сетку третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. В финале квалификации он за 4 часа 49 минут обыграл Жерома Кима. В женском турнире матч решающего раунда квалификации выиграли россиянки Алина Корнеева и Анастасия Гасанова. Теперь новости футбола. Как стало известно Спортэкспрессу, Краснодар в это трансферное окно готов расстаться с нападающими Ола Кунле, Алысигуном и Дэвидом Мозесом. Отмечается, что клуб рассматривает возможные варианты с арендой футболистов. Пресс-служба московского ЦСКА объявила о том, что в тренерский штаб молодежной команды вошли два известных в прошлом футболиста. Это Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев. Тем временем «Зенит» вновь связался с нападающим Трабзонспора Филиппа Аугуста. Клуб из Санкт-Петербурга предложил 22-летнему форварду зарплату в 2,5 миллиона евро в год, что в 2,5 раза превышает его нынешний оклад. Об этом пишут сегодня турецкие СМИ. Ранее сообщалось о том, что «Зенит» предлагал за переход Аугуста 18 миллионов евро фиксированной суммы плюс 2 миллиона в виде бонусов за результативность. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Рядовой Пятигорск пишет. Добрый вечер. Прежде чем осознать причины и следствия сегодняшней темы, хочется поблагодарить Артема Новиченко за знакомство с Томасом Эллиотом.
5: Томасом Эллио.
4: Нет, Эллиотом. Причины и следствия которого до сих пор в процессе. И Владислава Тимкина, который нисколько не уступает.
6: Он, конечно, поменьше, но...
0: который нисколько не уступает, а вполне дополняет и служит отличным помощником в искусстве изучения собственной личности.
5: Ура, товарищи!
0: Отличный помощник. Спасибо вам. Как Бэтмен и Робин, да?
5: Джордж пишет, все равно же хочется увидеть морковку, поэтому смысл и ищут. Что ты делаешь-то в этой жизни? Зачем ты вообще тут? Пометок учишься? Так и ладно, смысл в этом есть. Становишься более свободным, адаптивным, начинаешь радоваться большему количеству событий. Поиск смысла жизни сродни с расшифровкой понятием божественного замысла по тебе и путей, которые неисповедимы.
4: А что за хочется увидеть морковку? Хочется, что все не зря? Чтобы повесили звезду в итоге на грудь? Чтобы был стакан воды кому подать?
5: Ты знаешь, вот весь наш разговор, конечно, в этом смысле, с точки зрения как бы индуиста, это хохма. Потому что...
4: Пустота, беседы по пустоте.
5: Шива танцует, тут что-то там созидается, разрушается, Шива как бы играет своим танцем, а мы тут смысл. Да просто танцуйте. Вот как бы смысл-то на
4: самом деле. Сценарий такой художественного фильма. Сидят после тяжелого трудового рабочего дня исхудавшие, изможденные узники Освенцима. И вот на разные голоса говорят какие-то фразы, которые мы произносим, которые наши слушатели комментируют. И вот сидит Виктор Франкл и говорит, слушайте, ну все равно же хочется увидеть морковку. Поэтому смысл и ищем. Что делаешь в этой жизни? Зачем вообще тут? Это вот все узники концлагеря говорят. Довольно странно, да?
5: Да.
4: Игорь пишет, добрый вечер. Человек счастлив и наполнен энергией, когда стремится к чему-либо и лишь достигает цели, счастья. Исчезает и нет удовлетворения. Увы, по себе заметил Игорь из Твери.
5: Ну, вот я не знаю, честно говоря, Игорь. Вот я...
4: Куда она исчезает?
5: Я поделюсь с вами одной интимной подробностью. Я в браке с своей женой уже 10 лет. Точнее, в браке 9, но знакомы мы 10 лет. И вот, например, как я сексуально желал ее 10 лет назад, так спустя 10 лет мое желание не изменилось.
4: Потому что ты не смешиваешь голову с сексуальным центром.
5: Не знаю, что я там делаю, я как бы это и никогда не анализировал.
4: Ну, я про это и говорю.
5: Да? Вот. И я, в принципе, могу есть одну и ту же еду довольно
4: если
5: долго.
4: Если она вкусная.
5: Если она вкусная, да, и мне нравится.
4: То у меня то же самое.
5: Я могу с Владом одни и те же шутки повторять много раз. Ну, то есть, или там...
4: Вести 500 эфиров вместе.
5: Ну, да, то неделю. Есть, на самом деле, если где-то... То есть...
4: Притом, смотри, мы постоянно, многие люди, не задаются такими вопросами в некоторых областях жизни, в которых нету вот такой линейности, достигаторства. Например, в футболе. Каждые 4 года чемпионат мира.
5: Да.
4: И сказать, слушайте, ну мне что-то футбол надоел.
5: Я 4 года назад видел.
4: Я уже видел футбол, да.
5: Да.
4: Вот эта логика довольно странно применима, да? Логика, которую, например, Игорь описывает. Цели... посмотреть чемпионат мира футбола. Я достиг,
5: вспомнил.
4: Удовлетворения нету, но через 4 года, возможно, получится.
5: Анекдот вспомнил.
4: Давай.
5: Ну, ты, наверное, его знаешь. Это не анекдот, это случай из моей жизни.
4: Прекрасно.
5: Я еду в такси, и у таксиста играет Юмор ФМ. И там, шутки. Даже я пару раз кекнул и усмехнулся.
4: Пока кекничал.
5: Да, значит, ехал и пару раз улыбнулся. А водитель... Я тогда еще на переднем сиденье ездил, я помню.
4: Ага.
5: А водитель, значит...
4: Каменнолицый.
5: Каменнолицый едет. И мы едем там минут 30. И вот мы уже подъезжаем, мне выходит, я говорю, слушайте, а почему вы... Слушайте Юмор ФМ и ни разу даже не посмеялись? Почему вы не смеетесь? Он говорит... А я говорю, что вы слушаете, если это Юмор ФМ, если не смешно? Он говорит, а вдруг... Понимаешь?
4: Ну, неплохо.
5: То есть, вот это как... Ну, я футбол уже видел, но вдруг что-то там случится.
4: Да, ну, мне кажется, вот этот хороший пример, который вскрывает всю абсурдность этой позиции извлечения смысла.
5: Это как в ресторан приходишь, а тебе пока там еду дадут, целое шоу шеф-повар устроит, расскажет про то, из какого мяса это готовилось, какие-то ножи там при тебе затачивают, ты уж сидишь, дайте еды, а там рассказывает историю вина, просто налей мне в бокальчик, пожалуйста.
4: И мне кажется, очень многие люди богатые вот этим страдают, когда их уже ничего...
5: Удиви меня, да?
4: Да, мол, просто... тунца с живота женщины я ел. Теперь нужно другого.
5: Знаешь, как в стихотворении? Мы ни разу на комбайнах не играли в бадминтон.
4: Вроде того, да. И вот эта вот новизна, новизна, что модно в этом сезоне, чего хотеть, что читать. Ну, почитай отца и мать своих.
5: Ну да, это мы вот пришли к нашей старой песне о главном, конечно.
4: Какой? Все уже есть.
5: Ну, на самом-то деле, да, все уже есть. И это правда.
4: И это не банальность.
5: И это не банальность. Ну, потому, как бы оно все было и всегда.
4: Потому что, когда я, например, страдаю от отсутствия смысла или неудовлетворенности, я нахожусь в точке, в которой говорю, нет, не все есть, а есть что-то, что отсутствует.
5: Да.
4: А оно должно быть. Но с чего оно должно быть? Мы не задаем себе
5: вопрос. По сути, ведь что такое желание человека смысла? Это желание найти себя. То есть я у себя отсутствую. Как Пятигорский, да, сказал, что, как он говорил, что человек, как бы, который не имеет мышления, да, он никогда, как бы, и не жил. Так он сказал? Да. То есть я у себя отсутствую, а мышление...
4: То есть если я не в мысли, то я мертв,
5: да.
4: А другие люди думают, что я жив.
5: Да.
4: А если я мертв, то есть вне мышления, то я не могу и жить.
5: Да.
4: Потому что я не мыслю, а, ну, не знаю, что.
5: И поэтому смерть ничего
4: существует.
5: Не меняет, на самом деле. Поэтому люди отрицают наличие смерти и столько забытых
4: происходит,
5: похорон.
4: Знаешь, вот какой-нибудь там присыщенный денди, вдруг у него лицо восторженного ребенка. Но если, не дай бог, он заметит себя за тем, что он доволен чем-то, он тут же натянет на себя гримасу.
5: Да.
4: Да, это как, я не знаю, многие девушки часто не дают себе, их даже обучают. Другие... более зрелые девушки.
5: Обученные уже.
4: Да, обученные. Не показывай, что мужчина тебе нравится. И вот они вот, не дай бог, как-то вот бровью поведут, что вот мужчина ей нравится.
5: Ты знаешь, я, когда в школе учился, я был мальчик... Ну, вот у нас были там мальчики, на которых все девчонки западали. Я, конечно, таким мальчиком никогда не был. Я изучал этих мальчиков, я приглядывался к ним, и я пытался понять, а что же в них такого? То есть, что же они такое делают? Я заметил, что они там более молчаливы, но я понимал, что если я просто буду молчалив, на меня
4: не обратят внимания,
5: да. Если я буду загадочным, это, наверное, будет выглядеть смешно. Что же, я думал, в них такое есть? Потом, спустя годы, я понял, что обычно такой психотип у мальчиков связан с их низкой самооценкой. Что они выглядят загадочными, потому что они не знают, как взаимодействовать, они избегают отношений, и поэтому они выглядят
4: более... Они изображают, да.
5: А я никогда не мог изображать. И когда пытался что-то изобразить, у меня никогда ничего не получалось. Это знаешь, как жена обиделась на мужа и уже его простила, но понимает, что еще рано прощать, и ей нужно какое-то время еще подержать лицо, и очень тяжело это делать. То есть, да, и вот
4: мне
5: эта игра...
4: Мне нравятся мультфильмы этим. Тем, что ребенка не обмануть. Если мультик будет о смысле... Ребенок его смотреть, скорее всего, не будет. Ему нравится движение, экшен, шутки, веселье, ну, какое-то вот движение от к приключению.
5: Да.
4: Если в результате этого рождается какой-то смысл, прекрасно.
5: Клоунада. Отчасти.
4: Клоунада?
5: Да.
4: Ну да. А вот нам подавай, значит, высоколобость, позу.
5: Да, вот на самом-то деле, вот, «Мстители», что-то там они спасают мир, господи, просто показывайте 2 часа битв. Как
4: ну,
5: они
4: чем
5: там
4: занимается форсаж?
5: Как они там перевооружаются, как они там стратегии. Ну, просто Мочилова очень круто снятая там за 800 миллиардов долларов, просто на 2-3 часа. Какой-то там сюжет, какая-то Мэри Джейн появляется, какое-то там гонение, дружба, ну... Нет, вот там, как они там летают в воздухе, просто 3 часа экшена сделать, и все, зачем, кого вы обманываете, да? То есть, нет, там потом слезы, ах, тетушка Мэй, ну, слушай, она же все равно не умерла, в следующей серии будет другая тетушка Мэй, да? Сделайте просто экшен голый.
4: Подходит жена к мужу, муж такой загадочным лицом сидит на диване, смотрит телевизор. Она чувствует, что как-то надо к нему обратиться, она говорит, чем занимаешься?
5: Так.
4: Он говорит, да вот, кёрлинг смотрю женский.
5: Так.
4: Она такая, и как? Он говорит, бессмысленно.
5: Так.
4: Это же абсурдная картинка.
5: Да.
4: Потому что, ну, зачем ты его смотришь? Иди посуду помой. Или погуляй с собакой. Ну, не в смысле делом займись, а в смысле сделай что-нибудь другое.
5: Я понял.
4: Понял, да?
5: Да. Ну, вот. Это как наши радиослушатели, которым не нравится наш радиоэфир, но они продолжают его слушать. Это же то же самое, как и кёрлинг смотреть,
4: ну, правильно? Ну, вроде того, да. Джордж отвечает, морковку видеть – это привычка из остальных наших дел. Из каких наших дел? Вот если вы мне докажете, что вы пошли на работу для того, чтобы морковку видеть, или ребенка родили, чтобы морковку видеть, или женились, или сегодня чебурек захотели из-за морковки, это же все не про морковку.
5: Нет,
4: это
5: если потом... вы посадили морковку, чтобы ее увидеть.
4: О, это да, да? Это хорошая привычка. Вы же всегда ставите цель, зачем вы нажимаете на кнопку 8 в лифте? Нет, конечно. Как вы туда цель-то вставляете? Потому что если бы ставили цель, не ошибались бы. Переехал и другую нажал. Затем, чтобы доехать до 8 этажа. В этом эфире вы просто отрицаете этот смысл, его поиск, но непонятно, что вы хотите сказать. Смысл-то в чем?
5: Во-первых, то, о чем вы говорите, не имеет отношения к нашему разговору. Я просто иду в ванную и чищу зубы.
4: Угу.
5: Я не просыпаюсь и не думаю, так, мне нужно пойти почистить
4: Месси
5: зубы.
4: Месси просто выходит и забивает 3 гола.
5: Да.
4: Он просто играет в футбол.
5: Да. Короче говоря...
4: А мы не Месси, именно потому, что мы думаем, так, как мне доехать до 8 этажа? Вопрос.
5: Ну, это сороконожка, как я тогда задумался, как она ходит.
4: После рекламы.
6: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Воспитание души.
1: Домашняя библиотека – это признак культуры. Домашняя библиотека должна быть. Начиная с эпохи Петра, даже раньше, с Василия Голицына, в России уже есть частные библиотеки, а в Западной Европе они были гораздо раньше. Но библиотека – это всегда подбор. Это не то, что я схватил в магазине. Это то, что я ищу, то, что я люблю и то, что я перечитываю. Вот Гоголь считал, что вообще человеку достаточно двух книг – Библии и Одиссеи Гомера. И эти книги надо перечитывать. Посмотрите на картину Рембрандта «Святое семейство». Богоматерь держит в руках книгу. Это Библия, конечно. Она укрывает одной рукой младенца Иисуса, другой держит Библию. Это книга, которую читали всю жизнь. Ее перечитывали, в нее вдумывались, в ней находили новые смыслы. И точно так же надо уметь читать и другие книги. И Достоевского, и Толстого. Это собеседники. Для того, чтобы с ними общаться, надо находить в беседе удовольствие.
2: Вы же не скажете, что с этим человеком я не буду разговаривать. Я уже поговорил с ним один раз.
1: Если этот человек умен, интересен, то разговаривать с ним каждый раз – удовольствие.
0: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: если сможешь.
1: Пока ты, Артем, что-то там ищешь в интернете, мне вспомнилось... Другая цитата Татьяны Черниговской, которую сегодня ты уже упоминал. «Если тебе скучно жить, то ты идиот», говорит она в одном из своих выступлений. Мне кажется, это рифмуется с нашим сегодняшним эфиром. Но если остановиться на этой фразе, можно оскорбиться, конечно, и дальше пойти. Вот меня идиотом назвали, да? А что, вам не бывает скучно? А можно подумать, что такое идиот, да? А это вот тот самый тип мышления, который потерял свою сопричастность с тем, что делает меня живым. Опять же, перед эфиром сегодня говорили. Послушаешь Пятигорскую, и хочется мыслить. Мыслить в смысле творить мысль, участвовать в этом сотворчестве. Ну, то есть, жить мыслью.
2: Тебе интересно, что я гуглил?
1: Да, ты сказал, сейчас найду.
2: Просто сейчас мы слушали в перерыве Лотмана, и я нашел ошибку просто в Лотмане. Вот, потому что там говорится, что... Гоголь считал, что две книги главные в жизни.
1: Библия и Одиссея.
2: Библия и Одиссея, но я знал, что именно Илиаду Гоголь превозносил наравне с Библией. Ну,
1: потому что Тараса Бульбу напишет человек, который Илиаду интересуется.
2: Да, и действительно, я вот просто проверил этот факт. Библию и
1: Илиаду. Это ошибка Лотмана?
2: Илиаду.
1: Или цитирование Лотмана?
2: Да какая разница, в конце концов, как будто бы люди думали.
1: Ну, оговорился человек,
2: да? А как будто люди послушали, так, надо прочитать Илиаду. Сейчас Одиссею, сейчас послушаю, а, не, окей, тогда буду Илиаду читать.
1: А многие так и живут. Более того, то, что ты сейчас озвучил, это вполне себе филологическая статья в цитируемом журнале.
2: Филологическая статья звучит, как, знаешь, меня в СИЗО сейчас отправят.
1: Ну, я про то, что я
2: в библиотеку сидеть.
1: Я сейчас докажу на корпусе, на анализе корпуса текстов Гоголя, что не Одиссея там у него была. Гоголь не так говорил, да? Ну, скорее всего, можно просто на Гоголя сослаться и не писать статью.
2: Нет, там надо не так. Актуальность статьи. В последнее время все чаще обращаются к опыту классиков.
1: Подожди, а дальше можно писать психоаналитические статьи, о чем говорит оговорка Лотмана.
2: Да, можно еще антропологическое сделать исследование по отношению, почему в 21 веке обращаются к опыту Гоголя, тогда как неужели у нас нет своих, да, так сказать, современных авторов, что говорит о нищете духа.
1: Да, так и
2: что обусловлено определенными социально-политическими процессами.
1: А потом мы будем переживать, что нашу статью не там опубликовали. Или не так опубликовали. Или рецензии на нее нету. Опубликовали, да, индекс Хирша цитируемости 0. Вот это просто про наш сегодняшний эфир. А потом умирает дедушка и говорит... Да, дедушка, ты о чем-то сожалеешь? В 2026 году статью написал. До сих пор ни одного цитирования.
2: И тогда человек заказывает через нейросети сайт, посвященный целиком статье дедушки. И говорит, ты что, дед, я тут сайт нашел весь про твою статью. Он даже светочи восторгаются. Ой, внучок, а я и не знал сейчас.
1: Теперь и помирать можно.
2: Это целый рассказ.
1: Да.
2: Сочинили.
1: В общем, если я чувствую бессмысленность, то вопрос к моему мышлению.
2: Все в полном порядке.
1: Это правда.
2: Да, ничего можно не делать, если можно ничего не делать. Спасибо вам.
1: А если нельзя ничего не делать, значит...
2: То делайте.
1: То делайте, да.
2: Спасибо большое за внимание. С вами было за слушание тоже, за послушание. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Можете для приличия подписаться на наш телеграм-канал. У Влада называется «Будь сложнее», не обязательно прислушиваться. А у Артема называется «Говорящий тростник».
1: Обязательно прислушиваться.
2: До свидания.
1: До свидания.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска за сутки заняли 127 зданий в Константиновке и 38 в Красном Лимане, заявили в Минобороны. Группировка войск Южная продолжает зачистку и уничтожение разрозненных групп противника. По данным военных, в Константиновке украинская армия потеряла до 90 военнослужащих. Наиболее активные действия, так же, как сообщили Минобороны, продолжаются в районе Красного Лимана. Там штурмовые подразделения 25-й армии ведут бои с разрозненными формированиями украинских сил. За сутки в городе были уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, 2 автомобиля, 8 наземных робототехнических комплексов и 2 склада боеприпасов. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Темами стали как вопросы внутренней повестки, так и развитие отношений с соседними странами.
2: У нас 2 вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности. А второй – развития наших отношений с ближайшими соседями. Предлагаю начать с вопросов внутренней повестки. 2 докладчика у нас, директор ФСБ Бортников Александр Васильевич и министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
0: В прошлый раз Владимир Путин провел совещание с членами Совета 19 июня. Тогда они обсудили вопросы внешней политики. В Кремле назвали планы Лондона о продаже 100 тысяч тонн нефти захваченного танкера «Смирта» с пиратскими. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва изучит юридические аспекты этого дела.
3: Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены. Ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто принимает, будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнения. Что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось.
0: Великобритания 14 июня задержала в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртес» под флагом Камеруна. Лондон утверждает, что танкер связан с Россией. Как сообщили в посольстве нашей страны в Лондоне, россиян на борту танкера «Смиртес» нет. Также сегодня французские власти сообщили, что военно-морские силы страны еще во вторник задержали нефтяной танкер «Деливер», который якобы следовал из Приморска под флагом Камеруна. Причем Франция не уведомляла посольство России о задержании танкера, сообщили в посольстве России во Франции. В дипмиссии назвали эти действия незаконными с точки зрения международного права и уточнили, что российских граждан среди членов экипажа по предварительным данным не было. Удаление приложения ВК из App Store представляет собой циничную зачистку информационного пространства. Такую оценку действиям Apple дала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. В Минцифры назвали удаление приложения ВК из App Store политически мотивированным решением. В министерстве подчеркнули, что удаленные приложения выполняют не только развлекательные функции, но и используются для решения социально значимых задач. Кроме того, через такие сервисы граждане могут получать сообщения о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях. Сегодня из App Store исчезли приложения ВК, включая ВКонтакте, ВК-мессенджер, ВК-видео, Одноклассники, Mail.ru и другие. Представители российской компании назвали действия американской корпорации неприемлемыми и ничем не мотивированными. Все приложения, которые были установлены ранее, продолжают работать на айфонах, но обновить их уже нельзя. В результате землетрясения в Венесуэле, по последним данным, 188 человек погибли, более 1500 ранены, 157 пропали без вести, под завалами более 200 человек, это данные властей. Местные СМИ при этом сообщают, что около 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Ночью в Венесуэле произошло 2 мощных подземных толчка, магнитуда самого сильного достигла 7,5. Это землетрясение стало самым мощным в истории страны, фиксируются масштабные разрушения, вот что рассказала россиянка, которая проживает в Венесуэле.
1: Москвы мне пришло на телефон уведомление. Ожидается землетрясение 6,2 балла, около 6,2 балла. Пожалуйста, ложитесь на пол. Буквально через 3 секунды начало трясти. Вот. Мы все были дома в этот момент, у меня трое детей. Я сразу всем закричала, ложитесь на пол. Дом шатался очень сильно. То есть у нас попадали какие-то вещи там с верхних полок. У нас есть службы такси, и они вчера, многие компании, сделали такую акцию. Среди своих сотрудников вызвали волонтеров, кто согласен развозить людей бесплатно. Аптеки, магазины, повылетали стекла.
0: Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы. Телеграмма президента России в адрес уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригеса опубликована на сайте Кремля. Завтра ряд улиц в Москве перекроют из-за выпускных. В эту пятницу 11-классники будут праздновать окончание школы. Самые крупные мероприятия пройдут на ВДНХ и в Кремле. Как сообщили в столичном Дептрансе, с 8 утра пятницы и до 7 утра субботы не будет проезда на участках Ильинки и Варварки, а с полудня нельзя будет проехать по участкам Продольного и 1-го и 2-го поперечных проездов. Также по проезду с улицы Бориса Галушкина на Продольный проезд. С 15 часов движение закроют на участках Останкинского проезда, а также при левом повороте с улицы Академика Королева на Останкинский проезд и с дублера проспекта Мира на Останкинский проезд. Кроме того, перекроют и участок от улицы Сергея Эйзенштейна до Продольного проезда. Это уже сделают с 15 до 19.30. Кроме того, в субботу 27 июня в Москве ведут перекрытие для проведения Московского транспортного электрофестиваля. Его участникам в субботу отдадут все Садовое кольцо. Фестиваль пройдет 10 до 18 часов. Его задача – популяризация электротранспорта в столице. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, как и в Москве, завтра кратковременные дожди и плюс 20-22 градуса.

0: Audio Stories.
1: Полицейские ведомости. Знаковое издание дореволюционного периода, которое сочетало в себе официальные уведомления и репортаж городской жизни. С 1848 по 1917 год оно эволюционировало от полицейского бюллетеня до площадки новостей и мнений. В 1848 году оберполицмейстер Иоанн Лужин запустил «Ведомости Московской городской полиции» для оперативного информирования о распоряжениях и указах. Подписка стоила 3 рубля серебром в год. В структуре издания было две части. Официальная включала в себя перечень документов и постановлений властей. Неофициальная содержала полезную справочную информацию, анонсы культурных мероприятий и даже записи криминальной хроники. Для российского контекста середины XIX века появление такой газеты было неожиданным событием. Особенно

0: участникам официального освещения текущих проблем города, начиная от вопросов городского хозяйства и заканчивая санитарными мероприятиями. Особенно показательным стал переходный период после февральской революции 1917 года, когда полиция преобразовалась в милицию, изменилась и сама газета. Язык статей приобрел черты политической публицистики, а тематика сместилась к вопросам формирования новых органов управления городом. Эти страницы позволяют в наше время лучше понять, каким образом революционные процессы внедрялись в будни провинциальной администрации и повседневной жизни простых граждан. Полицейские ведомости – пример взаимодействия государства и общества в эпоху перемен.
1: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и эдак, со словами и без слов, обломал немало веток.

ни хозяйки, ни усадьбы. Да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной

0: Audio Stories.
1: 3D-маппинг – это технология, которая превращает фасады зданий в интерактивные пространства. Изображения гармонично вписываются в арки, колонны и другие архитектурные особенности. Поверхности оживают, появляются эффекты движения, разрушения и трансформации. Изначально маппинг использовали для праздников, например, во время открытия Олимпийских игр или на фестивале света в Лионе в 2014 году. Такие проекты подчеркивают важность исторического и эмоционального контекста. Сегодня технология вышла за рамки развлечений. Художники и режиссеры применяют ее для раскрытия общественных проблем, что вызывает сильные эмоции. В отличие от простой проекции на плоскость, 3D-маппинг учитывает глубину, контуры и кривые линии зданий. Художники анализируют чертежи и модели, адаптируя контент под структуру. Зрители погружаются в виртуальное пространство, которое сливается с реальностью, где объединяются место, время, звук и эмоции. Таким образом, 3D-маппинг становится инструментом диалога искусства, истории и общества.
0: Audio Stories.

0: «Маяк».
1: Живем мы что-то без азарта, однообразно, как в раю.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим глаголы, с которыми что-то не так. При образовании некоторых форм были допущены неточности, некорректные изменения. Короче, обидели наши глаголы. Кто и как это сделал, обязательно разберемся. Не дадим глаголы в обиду. И давайте начнем вместе с гостем школьной программы для взрослых.
2: А вот если ту же самую плиточку взять, но уже с железными арматурными стержнями, да, там начнутся появляться трещинки. Но при этом сама плита разрушена не будет.
1: Начнутся появляться трещинки. Это некорректное выражение. Здесь возможны два правильных варианта. Либо начнут появляться трещинки без «ся» в первом слове, либо появятся трещинки. Еще в этом высказывании мы услышали слово «стержнями». И на всякий случай скажу, это верно. Но и «стержнями» тоже литературная норма. В слове «стержнями», «стержнями» двойное ударение. Ну а мы возвращаемся к нашим глаголам вместе с ведущим Владимиром Матецким.
3: В свое время я напомню лорди и так далее, как колода перетусовывается. А держать фестиваль на плаву такие долгие-долгие годы – это чудо великое.
1: Перетусовывается. Глагол неточный. Когда речь идет о колоде, то карты перетасовываются. Меняем «а» на «у» в третьем слоге. Ведь наш глагол образован от слова «тасовать», «перетасовать», «перетасовывать». А перетусовываться, наверное, может молодежь, когда переходит из одной тусовки в другую. Ну или когда слишком долго тусуется. Но такого глагола в словарях нет. Да и мы говорим не про молодежь, а про карты. Вот у нас они и будут перетасовываться. Далее мы послушаем ведущего Сергея Стилавина. Не могу пройти мимо его любимого глагола.
4: И вот у вас возникает ощущение, что какая-то есть вот корреляция между тем, когда вылазит, я вот это слово буду использовать, вылазит всякая нечисть, именно вот, например, в связи с религиозными праздниками большими.
1: Вылазит. Сергей сознательно использует это слово, значит, он понимает, что надо говорить «вылезает». Но если уж мы заговорили про нечисть, то, наверное, для этих существ такой нелитературный глагол вполне подойдет. Ну и мы продолжаем обсуждать немного странные, кривые, я бы сказала, глаголы с Никитой Карповым, ведущим программы «Трудности перехода». И вот здесь меня поджидал несолнечный удар.
5: И поразбираться, как они влюбляются, как они испытывают разочарование, как разлюбляют и все такое.
1: Разлюбляют. Когда я услышала это слово, то подумала, что оно наверняка не литературное. На всякий случай полезла в словари. И, о чудо, я там нашла это слово. Оказывается, в русском языке есть глагол «разлюблять», «разлюбляться». И этот глагол находится в пределах нормы. Век живи, век учись. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 22:30 московское время.
1: Новости.
0: Российская Минобороны сообщила, что с утра четверга над российскими регионами сбито 28 беспилотников ВСУ. С 8 утра до 8 вечера российские средства ПВО перехватили и уничтожили БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областями, Башкортостаном, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. В сводке Минобороны также говорится, что российские военнослужащие нанесли удар авиабомбами по подразделениям ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР и по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. Российские военные также сообщили, что цели уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля с беспилотников. Евросоюзу предстоит платить 3 миллиарда евро в год из своего бюджета в виде процентов по кредиту в 90 миллиардов, привлеченному Еврокомиссией для финансирования конфликта на Украине в 2026-2027 годах. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Домбровскис, выступая на инвестиционной конференции для Украины в Гданьске, пишет ТАСС. Он добавил, что это якобы цена, которую страны ЕС платят за отказ экспроприировать блокированные активы России, чтобы финансировать Украину. По словам еврокомиссара, Еврокомиссия намерена вновь попытаться присвоить российские активы под видом компенсации за финансирование Киеву, если Украина не получит от России никаких так называемых репараций. Более 2 миллиардов рублей будет дополнительно выделено Дагестану и Чеченской республике для преодоления последствий мощных весенних паводков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. По его словам, средства необходимы для расчистки рек и восстановительные работы.
2: Сегодня мы дополнительно направим из бюджета 2,5 миллиарда рублей на комплекс неотложных мероприятий в Дагестане, в Чеченской республике. Средства пойдут на расчистку рек и возведение дамб общей протяженностью 35 километров. Уважаемые коллеги, прошу вопросы эти держать на личном контроле, чтобы люди и предприятия могли как можно быстрее вернуться к своей обычной деятельности.
0: Глава Кабмина уточнил, что ранее уже было выделено финансирование на первоочередные нужды жителей Кавказа, восстановление школ и детских садов. Центральная часть ВДНХ от арки главного входа до музея славянской письменности «Слово» и павильона номер 59 «Музей героизма» будет завтра закрыта в связи с проведением общегородского выпускного в Москве. Также будет перекрыто движение на ряде улиц вокруг ВДНХ. На общегородском выпускном ожидается около 50 тысяч гостей и более 60 артистов. Для ребят также подготовили экскурсии, игры, спортивные, творческие и танцевальные мероприятия. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По сообщениям синоптиков, в пятницу днем в Санкт-Петербурге и Москве малооблачная погода, небольшие дожди, температура 20 градусов тепла. Сейчас в российской столице плюс 13, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 90%.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев выразил надежду на начало полноценного допуска отечественных клубов и сборных на турниры ФИФА после решения допустить нашу национальную команду на турнир среди игроков до 15 лет, который пройдет в Азербайджане в октябре. Приветствуем решение ФИФА. Это важный шаг на пути к возвращению российских команд в международный спорт. Мы находимся в постоянном контакте с ФИФА. Нам хорошо известна позиция президента организации Джанни Инфантино, который неоднократно высказывался за возвращение российских команд на международную арену, отметил Дегтярев. В Доме футбола сегодня состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза. Первым вице-президентом организации избран Александр Мирзоян. Он занял должность вице-президента вместо Никиты Симоняна, который скончался в ноябре 25 года на 100-м году жизни. Футбольный клуб «Сочи» представил тренерский штаб команды на предстоящий сезон. Отмечу, что на посту главного тренера продолжит работать Игорь Осинкин. Напомню, в минувшем сезоне футбольный клуб «Сочи» занял последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу. Футбольные крылья Советов объявили о продлении контракта с полузащитником Амаром Рахмановичем, рассказывает Даниил Моногаров.
2: Босниец накануне подписал соглашение на один год с опцией продления еще на сезон. Главный тренер «Волжан» Сергей Булатов поддержал кандидатуру Хавбека. Ранее новый договор был под вопросом. Агент футболиста Сырджан Еремич рассказывал, что Рахмановича продлят, только если команда стабильно выступит в РПЛ. По итогу коллективу из Самары удалось избежать даже попадания в зону стыков. Все решалось в последнем 30-м туре чемпионата. В матче с тольяттинским «Акроном» крылья Советов были сильнее 4-1, а полузащитник забил пенальти. Кроме того, его голы в апреле помогли команде сыграть в ничью с «Ахматом» 2-2 и победить «Локомотив» сухую 2-0. Легионер переехал в Самару осенью 2022 года из турецкого «Конъеспора». Сейчас в его активе 91 матч во всех турнирах, 14 забитых мячей и 6 результативных передач. 28 июня крылья Советов сыграют спарринг с командой первой лиги нижнекамским «Нефтехимиком». Первые два матча нового сезона РПЛ волжане проведут на выезде в Москве против «Динамо» и ЦСКА.
1: Теннис. Екатерина Александрова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA 500 Бад-Хомбурге, уступив Наоми Осаке 2-6-2-6. Тем временем Роман Сафиулин пробился в основную сетку третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. В финале квалификации россиянин за 4 часа 49 минут обыграл швейцарца Жерома Кима. В женском турнире матчи решающего раунда квалификации выиграли россиянки Алина Корнеева и Анастасия Гасанова. Как минимум 6 клубов Национальной хоккейной лиги претендуют на российского защитника Александра Никишина. Об этом сообщает TSN. Ранее появилась информация о том, что «Каролина» рассматривает возможность обмена Никишина. В этом году россиянин в составе «Каролины» выиграл Кубок Стэнли, а 1 июля он станет ограниченно свободным агентом. И пока это все новости спорта.

0: Audio Stories.
1: Правильная поза во сне важна для здоровья. Оптимальной считается положение на левом боку. Так органы пищеварения располагаются правильно. Снижается риск кислотного рефлюкса. Активизируется лимфатический дренаж, выравнивается позвоночник, снимается нагрузка сердца и улучшается работа ЖКТ. Неправильная поза может вызывать боли в шее и спине, затруднить дыхание, усилить апноэ, повысить внутрижелудочное давление и нарушить кровообращение. Сон на животе перегружает шею, провоцируя головные боли и онемение конечностей. Выбор позы зависит от индивидуальных особенностей. Беременным рекомендуют левый бок для лучшего кровоснабжения плода. Пожилым с проблемами суставов – позы с минимальной на них нагрузкой. Мужчинам с простатитом – на боку для снижения давления на таз. Универсальной позы для сна нет, но при отсутствии проблем сон на спине обеспечивает равномерную нагрузку. Главное – комфорт и отсутствие утренней боли.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14:00.
0: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца.
1: Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств.
0: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
1: Хочу все знать о физике.
2: Дона Стрикланд сделала лазерный скальпель более острым, чем он был ранее. Стало возможно делать операции, в том числе и на зрении. И вот уже с 2018 года более нескольких миллионов операций было произведено. Люди вновь обрели зрение.
0: «Физика» – подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Представьте животное весом в тонны, которое ежедневно поедает сотни килограммов пищи. Казалось бы, мощь мешает деликатности, но слоны поражают точностью. Легко захватывают мелкие плоды, осторожно обращаются с едой и определяют местоположение объектов. Разгадка в уникальной структуре волосков вибрис на хоботе. Немецкие ученые выяснили, усы слонов твердые у основания и мягкие на концах, как резиновые наконечники. Это позволяет чувствовать среду с точностью до миллиметра. У крыс и мышей вибрисы твердые по всей длине, а у слонов мягкие концы передают сигналы в мозг идеально. Даже слепой слон уверенно находит предметы. С помощью микроскопа и моделей ученые увидели: волоски плоские, полые, с каналами вроде рогов, прочные и легкие, не повреждают объекты. Переменная плотность волокон дает точные данные о расстоянии, упрощая навигацию. Теперь эти знания применяют в робототехнике. Датчики с переменной жесткостью обеспечат точные сенсоры без сложных расчетов, открывая путь эффективным роботам.
0: Audio Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Боевой авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение объектам ТЭК и транспорта Украины, складам горючего, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда и 762 беспилотника самолетного типа. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 7 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Иводка, Толстодубова и Кияница Сумской области, Земляной Яр, Лосевка, Петроивановка и Казачья Лопань Харьковской области. Противник потерял около 300 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая с западного направления, овладели 9 опорными пунктами противника и заняли 38 зданий. За сутки в городе уничтожено до 35 ВСУшников, 2 автомобиля, 8 наземных робототехнических комплексов и 2 склада боеприпасов. Россия оценивает усилия Трампа по урегулированию на Украине, которые он планирует продолжать после завершения истории с Ираном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока ничего не говорит об отстраненности американского президента в украинском вопросе.
2: Мы эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского регулирования, мы весьма признательны и высоко их оцениваем. Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно. И, конечно же, мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом, из этого и исходим. Ждем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского регулирования.
0: Американский госсекретарь утверждает, что Вашингтон сохраняет готовность играть конструктивную роль в решении кризиса на Украине. Марко Рубио также заявил, что на саммите США и Россия на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по урегулированию на Украине. Удаление приложений ВК из App Store представляет собой циничную зачистку информационного пространства. Такую оценку этому шагу дала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. В Минцифры назвали удаление наших приложений политически мотивированным решением.
3: Все это было сделано, что очень важно, без предупреждения. Каких-либо претензий, письменных, устных, юридически оформленных, направленных по каким-то каналам, конечно же, не было. Американская корпорация Apple ограничила, по сути, поразила в правах десятки миллионов российских пользователей. Да, это очередной циничный, вопиющий акт политической цензуры. Безусловно, это настоящая зачистка информационно-коммуникационного поля.
0: Акции Apple рухнули на 5%. Компания объявила, что повышает цены на свои ноутбуки и планшеты из-за дефицита оперативной памяти и роста стоимости других комплектующих. Число погибших из-за землетрясения в Венесуэле приближается к 200. Под завалами сотни человек, десятки пропали без вести. Данных о россиянах, пострадавших в результате стихии, не поступало, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров вестям. Разрушений на территории дипмиссии на объектах совместных проектов России и Венесуэлы не зафиксировано. Дипломаты в контакте с россиянами стараются решать их вопросы. Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 8 регионам. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, 2/3 задолженности на 48 миллиардов рублей будут списаны Удмуртии, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской областям.
4: Сократим почти на 50 миллиардов рублей обязательства перед федеральным бюджетом еще 8 регионов. Это Удмуртская республика, Волгоградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская и Челябинские области. Чтобы на местах без задержек продолжался капитальный ремонт в ЖКХ, замена лифтов в многоквартирных домах, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта и выполнение целого ряда других инициатив, включая и модернизацию опорных населенных пунктов, расширение особых экономических зон, а также увеличение капитала региональных фондов развития промышленности.
0: На заседании Кабмина премьер также сообщил, что правительство направит 60 миллиардов рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей. Центральная часть ВДНХ от арки главного входа до Музея славянской письменности «Слово» и павильона номер 59 «Музей героизма» в пятницу будет закрыта в связи с проведением общегородского выпускного в Москве. Также будет перекрыто движение на ряде улиц вокруг территории выставки. На общегородском выпускном ожидается около 50 тысяч гостей и более 60 артистов. Для ребят подготовлены экскурсии, игры, спортивные, творческие и танцевальные мероприятия. Все новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В пятницу 26 июня в Санкт-Петербурге и Москве малооблачная погода, небольшие дожди и 20 градусов тепла. Сейчас в столице +13, давление 746 миллиметров.

0: Audio Stories.
1: Мегаполис Мехико с 22 миллионами жителей стоит на месте древних озер Теночтитлана. После испанского завоевания в XVI веке озера осушили, большая часть водоемов исчезла к XX веку. Вода ушла в почву, образовав подземные резервуары. Город берет 70% питьевой воды из артезианских скважин. Откачка грунтовых вод вызывает просадку. За век районы опустились на 10 метров и продолжают опускаться со скоростью 2 сантиметра в год. Здания деформируются, улицы волнообразно неровные, город тонет в высушенной почве. Дефицит усугубляет проблему. Водохранилища на 50% пусты, подачу воды сократили на четверть. Бедные районы покупают бутилированную воду. Эксперты предупреждают о скором «дне ноль» – коллапсе водоснабжения, который грозит полным прекращением подачи ресурса. Так огромный город оказывается заложником собственного исторического выбора.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Одни из самых популярных хлебобулочных изделий в Индии – это лепешки роти. Тонкие пресные лепешки, которые выпекают на специальной сковороде таве. Они занимают важное место в кулинарной культуре Индии и Южной Азии. Жители используют их вместо приборов, зачерпывая лепешками супы, каши и карри. Термин роти происходит от древнеиндийского слова «хлеб». Классический рецепт прост. Цельнозерновая мука и вода. Лепешки жарят на сухой сковороде или в тандыре. Сегодня они популярны в Южной и Юго-Восточной Азии, на островах Индийского океана и в Карибском бассейне.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В 2015 году международная команда с помощью 30-метрового телескопа в горах Сьерра-Невада обнаружила этиловый спирт на комете Лавджоя, которую открыл австралийский астроном Терри Лавджой в 2011 году. Во время максимальной активности комета выбрасывала количество этилового спирта, эквивалентное объему в 500 бутылок вина. Помимо этилового спирта, ученые обнаружили еще 20 типов органических молекул, включая гликоль-альдегид, простейший альдосахар. Это первый случай обнаружения этилового спирта в составе кометы. Органика на кометах могла возникнуть из межзвездного облака или быть захвачена в пути. Это подтверждает роль комет в доставке строительных блоков жизни на Землю.
0: Аудио Stories.

0: страшно, мальчики, в лес ходить одной.
1: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Ночь делает нас немного другими, более настоящими. Если вы сейчас такой, напишите email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Проспект Советских Космонавтов, 120. Один из самых трагических адресов в городе Архангельске. В ночь на 16 марта 2004 года в доме полностью обрушился пятый, последний подъезд. Слесарь горгаза, которого накануне уволили из конторы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, снял заглушки с газовых систем в трех домах. В двух из них катастрофу удалось предотвратить. Жильцы вовремя почувствовали запах газа и вызвали аварийные службы. Третьему дому повезло меньше. В 3 часа 3 минуты ночи прогремел взрыв. Девятиэтажный подъезд за считанные секунды полностью рухнул. В радиусе квартала в домах были выбиты окна. Под обломками погибло 58 человек. Сегодня о трагедии напоминают остатки фундамента разрушенного подъезда, мемориальная табличка и пустые темные окна соседнего расселенного подъезда. В остальных подъездах, несмотря на трещины в стенах и деформацию, продолжают жить люди.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Фраза «глокая куздра», «штека будланула бокра» и «курдячит бокренка» кажется бессмысленной абракадаброй, но содержит знакомые грамматические конструкции русского языка. Это выражение придумал лингвист Лев Щерба. В 1925 году на первой лекции в Институте истории искусств он попросил студента написать его на доске, вызвав всеобщее удивление. Несмотря на вымышленные слова, структура соответствует нормам русского языка. Подлежащая глокая куздра. Женский род – единственное число именительный падеж. Сказуемое – будланула. Совершенный вид – прошедшее время. Дополнение – бокра. Мужской род – именительный падеж. Обстоятельство – бокренка. Детеныш бокра с уменьшительным суффиксом. Примерный смысл таков. Некое женское существо однажды совершило резкое действие над самцом, а теперь длительно воздействует над его детенышем. Хотя слова абсурдны, синтаксис верен. Эта фраза показывает, как наш мозг распознает структуру речи без реального смысла.
0: Audio Stories.

между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

0: Маяк. Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Любопытство свойственно душе человека. Это невольное стремление ее к той сфере, где она думает найти для себя деятельность. Но любопытство может выработаться в любознательность и может остаться только любопытством. «Любопытный отыскивает редкости, — говорит Декарт, — только за тем, чтобы им удивляться. Любознательный же — за тем, чтобы узнать их и перестать удивляться». Но при этом следует иметь в виду, что сама любознательность начинается любопытством. Дети вообще любопытны, хотя и в разной степени. И это, конечно, драгоценное качество их души. Но воспитатель должен, с одной стороны, воспользоваться любопытством детей, чтобы переделать его в любознательность, а с другой – не дать развиться пустому любопытству и опасной склонности, пассивную перемену впечатлений, избегать необходимости самостоятельной душевной деятельности. Удовлетворять как следует любопытству детей – одна из труднейших и важнейших задач воспитания.
1: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: Audio Stories.
1: Принцесса Хутулун, праправнучка Чингисхана, которая жила в Монголии в 13 веке. Ее рост достигал 2 метров, а о богатырской силе слагали легенды. Марко Поло описывал ее как идеал красоты и силы, пугавший мужчин империи. Хутулун объявила: замуж выйдет только за того, кто победит ее в борьбе. Проигравший же должен был подарить девушке 1000 лошадей. Толпы князей и ханов стекались, но никто так и не смог ее одолеть. Запомнился высокомерный князь, который поставил на кон 1000 лошадей. Отец просил принцессу уступить ради союза, но Хутулун бросила князя на земь, забрала табун и отпраздновала победу. В походах она возглавляла войска, брала врагов в плен голыми руками и стала незаменимым военачальником отца. Слухи о непозволительных связях с ним вынудили принцессу выйти замуж за случайного офицера. Семья не помешала. Хутулун осталась лидером и воительницей. Перед смертью отец хотел передать власть дочери, но 14 братьев ее отвергли, развязав усобицу. Первая в Монголии попытка женского престола наследия провалилась. Хутулун умерла в 1306 году. Возможно, ее убили как угрозу.
0: Аудио сторис.

0: микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. В течение дня перехвачены и уничтожены 28 украинских БПЛА над российскими регионами. За сутки средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда и свыше 700 вражеских дронов самолетного типа. Армия России за сутки поразила объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады горючего, места хранения и запуска беспилотников ВСУ. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 8 бригад противника в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пискуновка и Малиновка в ДНР. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Экипажи Су-34 ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500 по отступающим из Красного Лимана боевикам ВСУ. Они пытались укрыться в здании брошенной базы отдыха в районе населенного пункта Щурова. Также авиаудар был нанесен по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. Минобороны показала кадры нанесения ударов. В Кремле назвали планы Лондона о продаже 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера «Смиртос» под флагом Камеруна пиратскими. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва изучит юридические аспекты этого дела. Лондон считает, что танкер якобы связан с Россией.
1: Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены. Ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы. Что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось.
0: Французские ВМС задержали нефтяной танкер «Деливер», который якобы следовал из Приморска под флагом Камеруна. Причем Париж не уведомил посольство России о задержании судна. В дипмиссии назвали эти действия незаконными с точки зрения международного права и уточнили, что российских граждан среди членов экипажа нет. Насмешка над здравым смыслом. Вот чем, по мнению Марии Захаровой, являются похвалы Евросоюза в адрес Зеленского. Кроме того, официальный представитель МИДа подчеркнула, что в Европе сейчас активно проводится курс на подавление любых форм инакомыслия и усиливается контроль над цифровой сферой и волеизъявлением граждан.
2: Анонсированные суммы так называемых пожертвований на продолжение кровавых агрессии против мирных граждан служит еще одним убедительным свидетельством того, что сегодня Европа, Западная Европа, стала главным препятствием на пути к миру. В орловском восприятии европейцев война – это и есть как бы путь к миру. Поэтому они активно вкладываются в военную накачку режима Зеленского и позиционируют себя в качестве его стратегического тыла и не оставляют попытки нанести нашей стране, как они там говорят, поражение.
0: Удаление приложений ВК из App Store Захарова назвала циничной зачисткой информационного пространства. Представители ВК назвали действия Apple неприемлемыми и ничем не мотивированными. Ранее установленные приложения продолжают работать. Правительство направит 60 миллиардов рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей. Как сообщил Михаил Мишустин на заседании Кабмина, средства обеспечат выполнение обязательств по льготным кредитам, которые аграрии брали на производство и переработку сельхозпродукции.
3: Чтобы снизить финансовую нагрузку на агропредприятия, направим порядка 60 миллиардов рублей на предоставление субсидий с федерального бюджета кредитным организациям. Эти средства позволят выполнить обязательства по более чем 41 тысяче льготных кредитов, которые аграрии брали на производство и переработку сельхозпродукции. Ну и также на выпуск ветеринарных препаратов, ферментов, кормовых и пищевых добавок. Рассчитываем, что такие меры помогут сохранить устойчивость хозяйства, а российским гражданам и далее будет доступно потребление качественных отечественных продуктов питания.
0: Стало известно, что Дагестан и Чеченская республика получат 2,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий наводнений. Данных о россиянах, пострадавших в результате землетрясения в Венесуэле, не поступало, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров «Вестям». Разрушений на территории дипмиссии и на объектах совместных проектов России и Венесуэлы не зафиксировано. Посольство ВКонтакте с россиянами. Ограничения для движения транспорта будут введены 27 июня в Санкт-Петербурге в связи с проведением праздника выпускников школ «Алые паруса». Зрители ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочное светопиротехническое представление и появление на Неве брига «Россия» под «Алыми парусами». Движение будет закрыто на Троицком, Дворцовом и Благовещенском мостах, Дворцовой, Адмиралтейской и Университетской набережных, Дворцовой и Биржевой площадях. Все новости на нашем сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В пятницу днем в Санкт-Петербурге и Москве малооблачная погода, небольшие дожди, 20 градусов тепла, сейчас в столице плюс 13, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

диктор Стрельников. Бессонница приходит каждое воскресенье в 23.07. Иногда важно просто не быть одному. Если вы сейчас слушаете, значит, вы уже не один. Но все равно напишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Прошло более 1100 лет с первого упоминания Рюрика в летописях варяжского вождя, который был избран новгородцами князем в 862 году. Его потомки правили в Новгороде, Киеве, а затем над всеми русскими землями. При Святославе, Владимире Святом и Ярославе Мудром династия окрестилась.

0: В 20 веке полсотни знатных фамилий – Гагариных, Долгоруковых, Волконских, Оболенских и других – вели род от Рюриковичей. Многие пережили смуту, Петровские реформы и революции 20 века. Их потомки живут в России, Европе и Америке. Наследие Рюриковичей распространилось и через дочерей. Анна Ярославна, которая вышла замуж за французского короля Генриха I, связала династию с домами Капетингов, Плантагенетов, Бурбонов, Габсбургов и Виндзоров. Современные монархи от Филиппа VI испанского до Харальда V норвежского несут кровь Рюриковичей.
1: Аудиосторис. Этот город до небес, полон солнечных чудес. В нем утратил я покой, встретив взглядом с тобой.

таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел.

мальчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала.

Пусть летя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта: высота, высота. Самая высокая мечта — высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу.

0: Audio Stories.
1: В Антарктиде у Болгарии есть исследовательская станция имени святого Климента Охридского. Рядом часовня во имя святого Иоанна Рильского, первое православное сооружение на континенте, которое было построено в 2003 году. Через год на островах был построен храм Святой Троицы Русской Православной Церкви. Его появление лишило часовню статуса самого южного православного храма планеты. Первоначально болгарская часовня выглядела весьма компактно и неприметно, однако вскоре подверглась разрушению из-за движения ледника. Позднее было построено новое сооружение. Саму базу болгарские ученые основали в 1993 году на острове Ливингстон, расположенном среди южных Шетландских островов. Тем не менее, первые научные исследования с участием болгар начались гораздо раньше, еще в 60-е годы 20 века. Причем стартовала эта деятельность именно в рамках совместной программы с Советским Союзом. Тогда, помимо исследований, начала свою работу почтовая служба болгарской почты, которая позже разместилась внутри часовни. Первая часовня была перевезена частями на испанском корабле общим объемом всего лишь 3 кубических метра и весом около 3 тонн. По сей день сотрудничество болгарских исследователей с испанской стороной остается тесным благодаря близости баз двух стран.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: В Советском Союзе рыбий жир считался панацеей. Его ежедневно давали грудничкам, школьникам и рабочим. Плакаты провозглашали: «Рыбий жир – залог силы и здоровья». Но в 1970 году он внезапно исчез из аптек и столовых без объяснений. Еще в X веке арабский путешественник Ибн Фадлан отмечал использование рыбьего жира русскими. Медицинскую славу ему принес норвежец Петр Мюллер в XIX веке, который разработал чистое масло из печени трески. После Великой Отечественной войны дефицит витаминов вызывал у детей рахит. Рыбий жир с витаминами А, Д и омега-3 помогал детям расти здоровыми и сильными, постепенно победив рахит как массовое заболевание. Несмотря на полезные качества, существовал значительный недостаток продукта – его склонность быстро окисляться на открытом воздухе. Рыбий жир поставлялся в крупных емкостях, хранился в теплых помещениях детских учреждений и многократно вскрывался. Как следствие, полезный продукт превращался в прогорклый. В конце концов, осознавая проблему, власти приняли решение прекратить использование рыбьего жира в пищевой промышленности, официально издав постановление о запрете препарата. Причина столь радикального шага крылась в ухудшении технологического процесса производства. Вместо высококачественного сырья использовали отходы переработки мелкой рыбы и селедки, снижая себестоимость продукции, но ухудшая ее качество. Проведенные лабораторные анализы показали катастрофическое превышение токсичных элементов, которые угрожали здоровью детей. Так продолжалось целых 27 лет, пока, наконец, в 1997 году производство медицинского рыбьего жира вновь не запустили. Продукт вернулся, но сменив имидж. Теперь это не рыбий жир, а модная омега-3.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Федеральное здание Роберта Уивера в Вашингтоне. Штаб-квартира Министерства городского развития Соединенных Штатов Америки. Яркий пример того, как негативное общественное восприятие не помешало реализации смелого архитектурного проекта. В 2009 году министр жилья Шон Донован назвал свою штаб-квартиру одним из самых ненавистных сооружений города, а его предшественник Джек Кэмп сравнил ее с 10-этажным подвалом. Изначально, в 1968 году, архитектор Марсель Брейер представил два огромных бетонно-стеклянных крыла, которые президент Линдон Джонсон восторженно окрестил смелыми и красивыми. Однако сотрудники и жители отреагировали резко негативно. Опрос 1979 года не выявил ни одной положительной оценки. А вид здания напоминал парижскую штаб-квартиру ЮНЕСКО и центр IBM того же автора. В 1994 году для оживления пространства вокруг здания добавили круговые светящиеся навесы и зеленые островки. Но местная газета едко отметила, что это похоже на 7 приземлившихся летающих тарелок. Более полувека критики высказывали свое недовольство, пока в 2024 году власти решили не сносить бруталистскую икону, а модернизировать. Почти половину офисов превратят в доступное жилье, добавят террасы и озеленение, чтобы адаптировать здание к новым реалиям.
0: Audio Stories.
2: Я к этому привык, я к этому привык. Нас пропасть разделяет безграничная пропасть.

0: Аудиосторис.
1: Александр Попович. Реальный воин из летописей. Один из лучших дружинников храбров при дворе владимирского князя Всеволода Большое Гнездо. Имя воина указывает на возможное священническое происхождение. После смерти Всеволода в 1212 году Попович поддержал старшего сына Константина в междоусобной войне с Юрием. Его отряд разгромил Юрьевичей на реке Ишне и в битве на Гзе. Вершиной противостояния стала Липецкая битва 1216 года, где объединенные силы Константина и новгородского князя Мстислава Удатного одержали решительную победу над войсками Юрия. После победы Константин стал князем Владимира, однако вскоре скончался в 1218 году. Со смертью своего покровителя Александру пришлось искать новое прибежище. Опасаясь мести со стороны вернувшегося к власти Юрия, Александр собрал группу верных союзников на Гремячем ключе близ реки Гзы. Там состоялся важный военный совет, участники которого приняли решение служить единственному князю, дабы избежать дальнейшего кровопролития между сторонниками разных правителей. Выбор пал на Киев, столицу Древней Руси, где правил отважный князь Мстислав Романович. Под началом нового господина отряд Александра участвовал в решающем событии русской истории – битве на Калке против монголо-татар в 1223 году. Посланцы половцев предупредили русских князей о нашествии степняков, предсказывая, что падение земель начнется именно с русских владений. Несмотря на предупреждение, русская армия оказалась расколотой из-за внутренних разногласий между князьями, что привело к катастрофическому поражению. Согласно летописи, Александр Попович и его спутники погибли героически, защищая родную землю от чужеземных захватчиков.
0: Аудиосторис.

это говорю. Перегонки с облаками легким шагом ты иди. Обдуваемый ветрами, обмываемый дождями, огорчения оставляя позади.

знаешь, как вертится земля. И когда домой вернешься в городок родной опять, ты, наверное, улыбнешься, ты, конечно, улыбнешься той, которая пришла тебя встречать.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
1: В 16-18 веке Москва становится центром не только государства, но и центром культуры. И в итоге Москва превращается в гигантский плавильный котел. В Москву съезжаются мастера из абсолютно разных регионов. Например, мы знаем, что иконы для Благовещенского собора Московского Кремля писали псковские мастера.
0: Как создавалось культурное достояние отчизны, искусство сия Руси. Этот и другие подкасты «Маяка» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Кожистая черепаха. Самая крупная из ныне живущих черепах. Ее длина достигает 2,5 метра. Обычно черепахи не превышают 1,5 метра, а вес достигает 500 килограммов. Мощные плавники размахом почти 3 метра позволяют развивать скорость до 35 км в час. Обычные черепахи плавают со скоростью около 10 км в час. Панцирь в форме щита покрыт плотной кожей с костными пластинками, которые позволяют ему сжиматься на глубине до 1200 метров и расширяться при дыхании атмосферным воздухом. Рацион в основном состоит из медуз. Их глотка и пищевод оснащены острыми шипами, направленными внутрь, что позволяет надежно удерживать добычу, исключая возможность вырваться наружу. Ареал охватывает весь мир, от субтропиков Новой Зеландии и Южной Африки до субарктических Норвегии и Аляски. Черепахи ведут мезотермический образ жизни. Жировая прослойка и постоянное движение стабилизируют температуру тела в холодной воде. Почти всю жизнь они проводят в море. Самки каждые 2-3 года возвращаются на родину откладывать яйца. Самцы касаются суши лишь раз в жизни, сразу после вылупления. Несмотря на отсутствие природных угроз, численность падает из-за пластикового мусора, который черепахи принимают за медуз. Это приводит к кишечным проблемам и массовой гибели, ставя вид под угрозу исчезновения.
0: Audio Stories.
2: Лунный свет над равниной рассея, вдалеке ни села, ни огня. Я сейчас уезжаю на север, я спешу.

руках я спешу, извините меня. Говорю вам, как лучшему другу, вас нисколько ни в чем не виня. Соберитесь на скорую руку, я спешу, извините меня. Не хотите, ну что ж вы, ей-богу, тихо дрогнули рельсы звеня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Может быть, вы раскаетесь где-то посреди отдаленного дня. Может быть, вы припомните это. Я спешу, извините меня. Жизнь прожить захотите сначала, расстояния и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам

жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Армия России за сутки поразила объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады горючего, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда и свыше 700 вражеских дронов самолетного типа. В течение дня перехвачены и уничтожены 28 украинских БПЛА. Бойцы группировки «Восток» нанесли поражение 13 полкам и бригадам противника в районах населенных пунктов Коломийцы, Подгавриловка, Покровская, Малиновка, Днепропетровской области, Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области. ВСУ потеряли до 500 боевиков, бронемашину, 9 автомобилей, реактивную систему залпового огня «Град» и артиллерийское орудие. Подразделения группировки «Центр» уничтожили свыше 300 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных пехотных десантно-штурмовых бригад, 2 бригад морской пехоты, 3 бригад национальной гвардии в районах Васильевки, Золотого Колодезя, Грузского, Новогришина, Доброполя и Новопавловки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 военнослужащих. 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения группировки «Юг» вели активные наступательные действия. Продолжается уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 127 зданий. Уничтожено до 90 ВСУшников, артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов. Удаление приложений ВК из App Store без предупреждения ставит под сомнение надежность компании как поставщика коммерческих услуг, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, выводы будут сделаны после того, как российские ведомства свяжутся с этим сервисом.
3: Совсем недавно это произошло с Максом, были и другие случаи. Безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять, как поставщику коммерческих услуг. Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, наши соответствующие ведомства вступят в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуются разъяснения. Если эти разъяснения будут не даны, нужно дальше, соответственно, строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией.
0: В Минцифры назвали удаление приложений ВК из App Store политически мотивированным решением. В министерстве подчеркнули, что удаление приложения выполняют не только развлекательные функции, но используются для решения социально значимых задач – общения, получения информации и обучения. Угрозы Зеленского в адрес Белоруссии являются вмешательством во внутренние дела республики. Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала требования главы киевского режима убрать от украинско-белорусской границы якобы находящуюся там технику для корректировки ударов российских дронов.
4: Такие заявления Зеленского полностью высвечивают в нем и раскрывают в нем террористическую суть. Вот так говорят террористы. Очевидной целью этих угроз является втягивание Белоруссии в конфликт, расширение географии боевых действий. Только осложнило бы возможность урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами. Повторю, с марта 2025 года действует договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. В случае необходимости Россия готова предпринять весь комплекс мер, предусмотренный договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника, разумеется, безопасность союзного государства.
0: Белоруссия, по мнению Зеленского, якобы готовит инфраструктуру для потенциального расширения агрессии против Украины. Дагестан и Чеченская республика получат 2,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий наводнений, сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства. Как отметил премьер, будут проведены аварийно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях, неотложные работы по возведению дамб.
1: Правительство по поручению президента продолжает оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, помощь. Выделено финансирование на первоочередные нужды жителей, на восстановление школ, детских садиков. При этом уже сейчас важно начинать укрепление берегов, чтобы свести к минимуму неблагоприятные последствия природных явлений в будущем. Сегодня мы дополнительно направим из бюджета 2,5 миллиарда рублей на комплекс неотложных мероприятий в Дагестане, в Чеченской республике. Средства пойдут на расчистку рек и возведение дамб общей протяженностью 35 километров.
0: Коммунальные службы Махачкалы из-за обильных осадков переведены в режим повышенной готовности. На проблемных участках работают 20 аварийных бригад, сообщили в администрации города. Данных о россиянах, пострадавших в результате землетрясения в Венесуэле, не поступало, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик Багдасаров «Вестям». Разрушений на территории дипмиссии и на объектах совместных российско-венесуэльских проектов не зафиксировано. Все новости на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: 26 июня в Петербурге и Москве малооблачно, небольшие дожди и плюс 20 градусов. Сейчас в российской столице 12 градусов тепла, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Audio Stories.
1: Калина воплощает дух русской природы. Летом радует белоснежными цветами, осенью – яркими красными плодами, часто скрытыми снегом. За привычным образом скрывается разнообразие. Около 160 видов по северному полушарию, от кустарников до небольших деревьев. В России растет около 8 диких видов, которые адаптировались к суровым условиям Сибири и Дальнего Востока. Самая известная – калина обыкновенная красная. Она приживается на влажных берегах, опушках и в садах. Помимо красоты, калина полезна. Плоды богаты витаминами и антиоксидантами, используются в медицине. Интересная особенность некоторых видов калины – способность цвести зимой. Эволюционно это преимущество обеспечивает гарантированное опыление, поскольку зимой активны лишь некоторые насекомые, для которых цветок становится единственным источником питания. Такие виды образуют бутоны заранее, готовясь раскрыться при первой благоприятной возможности. Калина фаррера цветет при оттепелях розово-белыми ароматными бутонами. Калина боднантенская радует насыщенными бутонами и постепенным зимним цветением. Калина карльса с юга цветет рано весной с сильным ароматом, популярна в декоративном садоводстве.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Ученые провели эксперимент, в ходе которого студенты фиксировали меню и качество сна. Данные показали, орехи приносили в рацион растительные белки, волокна и минералы, которые улучшают качество сна. Участники отмечали отличное самочувствие утром и крепкий сон ночью. Клинические исследования среди взрослых подтвердили эффект грецкого ореха. Он ускоряет засыпание и повышает уровень мелатонина, который регулирует суточные ритмы. Однако эффект зависит от типа орехов, объема и времени приема.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка не знает языка. И ночью она говорит напрямую. Если у вас есть история без перевода, присылайте. Сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: По всему миру распространен микропластик и нанопластик, но ученые пока не знают, что происходит с ними внутри живых организмов. Новое исследование описывает технологию флуоресцентной метки, которая помогает отслеживать перемещение, химические превращения и разрушение этих частиц. Ежегодно производится свыше 460 миллионов тонн пластика, фрагменты которого попадают в окружающую среду и организмы, от морских животных до человека. Текущие методы разрушают образцы, не позволяя наблюдать динамику. Китайские ученые внедрили люминесцентные элементы прямо в структуру пластика путем полимерного синтеза. Это усиливает свечение и повышает точность визуализации миграции и деградации в организмах. Методика позволит изучить полный цикл микропластика – от проникновения до разложения, оценив риски для здоровья человека и экосистем в целом.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Во время строительства дороги в Галилее на севере Израиля археологи нашли редкую каменную печать, связанную с Иудейским царством. Ее возраст не менее 2500 лет. Печать – гладкий светло-коричневый камень с тремя сегментами. Сверху – 4 граната, символ королевской власти. Ниже надпись на иврите «Махах, сын Амихаи». Вероятно, это был талисман или знак высокого статуса чиновника, который носили на шее. Рядом были обнаружены фрагменты сосудов с отпечатками «Принадлежит царю» и названиями городов Хефрон и Зифа. Находки датируют концом 8 века до нашей эры. Артефакты с иудейской символикой поднимают вопросы о границах власти древних государств.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Из дневника.
2: 12 октября 1928 года. Мой портрет, написанный художником П., чрезвычайно похож на меня. Притом похож вообще на ученого, писателя, может быть, на художника. Но моей индивидуальности в нем совершенно нет. Жена моя очень хорошо это чувствует, но не мастерица в оценке искусства, свое недовольство выражает просто: портрет не похож. Мы долго спорили, я говорил: похож, она не похож. Я говорил: очень похож, она совсем не похож. Вдруг, как в нашем городе это часто бывает, погасло электричество, портрет исчез. И спор наш сам собой прекратился.
0: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: Термин «халяль» переводится с арабского как «дозволенное», «разрешенное», упоминается в Коране и иных предписаниях исламской религии. Слово «кошерный» обозначает продукты питания, соответствующие нормам кашрута, пригодный, указанным в иудейской Торе. Согласно требованиям Торы, кошерное животное обязано одновременно быть жвачным и обладать раздвоенными копытами, поэтому разрешены к употреблению коровы, овцы, козы, лоси и олени. Однако свинину есть нельзя, поскольку свиньи имеют раздвоенные копыта, но не относятся к жвачным животным. Даже говядину можно считать некошерной, если животное было убито неправильным образом. Убийство производится специально подготовленным человеком, который имеет соответствующий сертификат. Нож обязан быть острым и беззазубрен, иначе процесс смерти животного замедлится и принесет ему лишние страдания. Допускается использование только передней части туши, поскольку задняя содержит запрещенные тороэлементы, такие как седалищный нерв, удаление которого технически затруднительно. Запрещено охотиться на животных, кроме случаев крайней необходимости, и даже тогда разрешено применять исключительно ловушки, а не оружие. Запрет распространяется и на потребление мяса застреленного зверя. Рыба считается кошерной, если обладает чешуей и плавниками. Лосось и красная икра разрешены, однако осетр и черная икра, равно как и морепродукты типа мидий, устриц, креветок, запрещены. Продукция, соответствующая определению «халяльная», включает мясо и мясные изделия, полученные от разрешенных животных и птиц, убитых в согласии с правилами ислама. Человек, который осуществляет забой, должен быть взрослым, здоровым, соблюдать религиозные обязанности и быть осведомлен о необходимых процедурах. Жестокость по отношению к животным недопустима. Их убийство должно происходить мгновенно и безболезненно. Любая часть туши может использоваться в пищу, причем кошерное мясо также разрешено для потребления мусульманами. Аудио сторис.

0: Два часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Боевой авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение объектам ТЭК и транспорта Украины, складам горючего, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда и 762 беспилотника самолетного типа. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 7 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Иводка, Толстодубова и Кияница Сумской области, Земляной Яр, Лосевка, Петроивановка и Казачья Лопань Харьковской области. Противник потерял около 300 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. В Красном Лимане наши военные овладели 9 опорными пунктами ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «О-Запад» нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Щурова, Нижней Журавки и Подлимана. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения 67-й дивизии овладели 9 опорными пунктами противника и заняли 38 зданий. За сутки в городе уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, 8 наземных роботехнических комплексов и 2 склада боеприпасов. Всего потери противника составили более 220 военнослужащих.
0: Экипажи Су-34 ВКС России ударили авиабомбами по отступающим из Красного Лимана боевикам ВСУ. Они пытались укрыться в здании брошенной базы отдыха в районе населенного пункта Щурова. Также авиаудар был нанесен по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. Россия оценивает усилия Трампа по украинскому урегулированию, которое он планирует продолжать после завершения истории с Ираном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока ничего не говорит об отстраненности американского лидера в украинском вопросе.
3: Эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского регулирования мы весьма признательны и высоко их оцениваем. Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно. И, конечно же, мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом. Из этого и исходим. Ждем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского регулирования.
0: Госсекретарь США утверждает, что Вашингтон сохраняет готовность играть конструктивную роль в решении кризиса на Украине. Марко Рубио также заявил, что на саммите на Аляске были даны лишь предложения, а не соглашения по урегулированию на Украине. Удаление приложений ВК из App Store представляет собой циничную зачистку информационного пространства. Такую оценку дала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. В Минцифры назвали удаление наших приложений политически мотивированным решением.
4: Все это было сделано, что очень важно, без предупреждения. Каких-либо претензий, письменных, устных, юридически оформленных, направленных по каким-то каналам, конечно же, не было. Американская корпорация Apple ограничила, по сути, поразила в правах десятки миллионов российских пользователей. Да, это очередной циничный, вопиющий акт политической цензуры. Безусловно, это настоящая зачистка информационно-коммуникационного поля.
0: Акции Apple рухнули почти на 6%. Компания объявила, что повышает цены на свои ноутбуки и планшеты из-за дефицита оперативной памяти и роста стоимости других комплектующих. Число погибших из-за землетрясения в Венесуэле приближается к 200. Под завалами сотни человек, десятки пропали без вести. Данных о россиянах, пострадавших в результате стихии, не поступало, сообщил посол России в Каракасе Сергей Милик Багдасаров «Вестям». Разрушений на территории дипмиссии и на объектах совместных проектов России и Венесуэлы не зафиксировано. Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 8 регионам. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, 2/3 задолженности на 48 миллиардов рублей будут списаны Удмуртии, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской областям.
1: сократим почти на 50 миллиардов рублей обязательства перед федеральным бюджетом еще 8 регионов. Это Удмуртская республика, Волгоградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская и Челябинские области. Чтобы на местах без задержек продолжался капитальный ремонт в ЖКХ, замена лифтов в многоквартирных домах, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта и выполнение целого ряда других инициатив, включая и модернизацию опорных населенных пунктов, расширение особых экономических зон, а также увеличение капитала региональных фондов развития промышленности.
0: На заседании Кабмина премьер также сообщил, что правительство направит 60 миллиардов рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей. Все новости на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В Петербурге и Москве в пятницу днем малооблачно, небольшие дожди и 20 градусов тепла. Сейчас в столице плюс 12, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

вечернем сеансе в небольшом коротке пела песню актриса на чужом языке, сказку венского леса я услышал в кино. Это было недавно, это было давно. Это было недавно, это было давно. Разве мог я подумать, мог поверить тогда в то, что с

0: Это было недавно, это было давно. Это было недавно, это было давно.
1: Аудиосторис.
2: Морская нить, которую в древности называли «золотое волокно моря», было крайне редким материалом эпохи Римской империи и доступным лишь избранным – императорам или папе римскому. Ее изготавливали из особых белковых волокон моллюска «благородная пинна», которыми животное крепится к подводным камням. Этот материал имеет ослепительный блеск, легкость и высокую прочность. Святой лик Монопелло в Италии выполнен с помощью этих нитей. Экологическое загрязнение и уничтожение естественной среды обитания привело к практически полному исчезновению благородной пинны. Европейский союз запретил ловлю моллюсков. Это сделало производство нити доступным только отдельным мастерам в ограниченном количестве. Корейские специалисты предложили инновационное решение проблемы. Они используют другого моллюска – веерную мидию, которую выращивают для еды. Нити этой мидии идентичны нитям благородной пинны по физико-химическим характеристикам. Особый золотистый оттенок морской нити получается благодаря взаимодействию света со слоями белков, что создает эффект преломления, аналогичный свечению крыльев бабочки или переливу мыльных пузырей.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Розовый жемчуг – это сорт яблок, который был создан селекционером Альбертом Итером в 1944 году. Он отличается яркой окраской мякоти и заслуженно пользуется популярностью среди садоводов на западном побережье Америки. Сбор урожая начинается в конце лета и продолжается вплоть до начала зимы. У розового жемчуга плотная мякоть интенсивного розово-красного оттенка. Их кожура тонкая, а ее цвет варьируется от зеленовато-желтой до пурпурной и украшена мелкими белыми точечками. У плодов приятный аромат и гармоничный кисловато-сладкий вкус с нотками малины и грейпфрута. Низкокалорийные и богатые влагой, эти яблоки идеально подходят для употребления свежими и переработки. Ярко выраженная кислинка делает их прекрасным дополнением к острым блюдам. Шеф-повара часто используют этот сорт для приготовления изысканных десертов и фруктового мороженого.
0: Audio Stories.
2: Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, словам Москва не верила.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца.

0: Audio Stories.
1: Глаукома – заболевание, которое ведет к необратимой потере зрения. Нередко развивается из-за повышенного внутриглазного давления. Китайские ученые выяснили, что неправильное положение подушки во время сна влияет на состояние сосудов шеи. Это затрудняет отток жидкости, необходимой для поддержания оптимального давления и питания важных структур глаза – роговицы и хрусталика. Основной причиной повышения этого давления ночью становится изменение положения тела спящего человека. Для оценки роли расположения головы над кроватью китайские специалисты провели эксперимент с участием 144 пациентов с диагнозом глаукома. Измерялось давление при отдыхе с использованием одной или двух подушек или без них. Результаты показали, что сон с приподнятым положением головы приводил к увеличению среднего показателя внутриглазного давления. Различия в суточных изменениях давления тоже увеличивались при наличии подушек. Еще одно наблюдение касается перфузионного давления глаза, которое определяет приток крови к мельчайшим сосудам органа. Оно уменьшалось при изменении угла подъема головы, что указывает на снижение доставки кислорода и питательных компонентов к тканям глаза. Авторы исследования указывают, что полученные данные носят пока лишь наблюдательный характер, поэтому однозначные выводы относительно причинно-следственных связей делать преждевременно.
0: Audio Stories.

Диктор Стрельников. Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23.07. Ночь стирает границы. Остается только чувство. Если оно у вас есть, напишите. Сон собака радиомаяк.ру. Прекрасно.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о буквах «Е» и «Ё». Они похожи, но это все-таки разные буквы, но частенько их путают. Давайте все распутаем. Сначала самый популярный пример. Слышу его часто, и что самое удивительное, одни и те же люди, одно и то же слово произносят по-разному. То так, то эдак. И вот как раз такой пример от гостя утреннего шоу.
2: А сверху, если сделать еще чипсы из свеклы, просто высушить свеклу или пожарить ее в масле и положить сверху хруст из свеклы, это будет сочетание с белыми груздями прям великолепное.
1: Высушить свеклу, но сделать из свеклы. Что-то одно здесь неверно. Правильный вариант – свекла, свеклу, из свеклы. В этом слове должна быть «ё», и нельзя ее заменять, и переносить ударение на окончание тоже не следует. Только свекла, никакой свеклы нам не надо. Примерно так же с другим словом поступила ведущая Маргарита Митрофанова в диалоге с Владимиром Матецким. И там есть что обсудить.
3: Это как в моде. И мы об этом несколько раз говорили и будем говорить. Расклешенные штаны – это что, хорошо или плохо, или дудочки лучше? Вот ты мне ответь, Егоровна. Штаны широкие или дудочки?
4: Сейчас модно такие не дудочки, а просто широкие, но прямые, без клишей.
3: Ну да, я застал это 3 раза на своей жизни.
1: Клишей – это неверно. Правильный вариант – клешей. Опять же, оставляем ее на своем законном месте и не ударяем окончание. Клеши – клешей. И вы наверняка заметили еще одно яркое слово с «ё». Владимир Матецкий сказал «расклешенный». И это правильно. А вот «расклешенный» говорить не рекомендуется, потому что литературная норма – «расклешенный». Спасибо Владимиру. Он сегодня настоящий отличник. Но ненадолго. В следующем примере опять обидели «ё». И опять незаслуженно. И сделал это как раз ведущий Владимир Матецкий, которого я только что отчаянно хвалила.
3: Причем заполнял какими-то датами рождения, там дети фигурировали, вес новорожденного ребенка, вот какие-то из домашних, как говорится, аналов он брал эти цифры.
1: Новорожденный неверно, правильно? Новорожденный. Ударение ставим на «ё» в 4-м слоге. Только новорожденный. Ну и мы переходим к следующему примеру. Опять будем выручать «ё» вместе с Маратом Сафаровым, гостем программы «Место действия Россия».
5: Которая была положена на музыку, стала песней знаменитой и разнесшейся по всему Советскому Союзу уже в годы.
1: Разнесшийся. Неверно. Правильно? Разнесшийся. Здесь должна быть «ё» во 2-м слоге. «Ё» в своих правах восстановили. Ну и напоследок мне хочется рассказать о совершенно особом случае, когда возможны оба варианта и с «е», и с «ё». Вот пример от Елены Булычевой, гости программы «Физики и лирики».
6: И отражение человека, оно, конечно, было очень такое блеклое. То есть посмотреть на себя, да, как мы сейчас, вот так вот хорошо, он не мог.
1: Было сказано «блеклое», и это верно. Но и «блеклое», «блеклый» – тоже литературная норма. В этом случае «е» или «ё» – без разницы, «блеклый», «блеклый». Ну и на этом я выпуск завершаю и ненадолго прощаюсь с вами. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
7: Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом?

0: Audio Stories.
1: На острове Новая Гвинея обитают представители рода ящериц зеленокровных сцинков. В их организме повышен желчный пигмент биливердин. Из-за этого кровь, слизистые оболочки, язык, внутренние органы и даже яйца приобретают ярко-зеленый окрас. Эти пресмыкающиеся – единственные сухопутные позвоночные животные с зеленым цветом крови. Концентрация биливердина в их организмах настолько высока, что для большинства других животных оказалась бы смертельной. Среди прочих существ такая особенность наблюдается лишь у отдельных видов насекомых, рыб, лягушек и в редких случаях у птиц. Для человека повышенный уровень биливердина характерен при печеночных патологиях. Он вызывает пожелтение кожи и белков глаз. Когда содержание биливердина достигает примерно 50 микромоль, наступает гибель организма. Однако зеленые сцинки спокойно переносят показатели до 1000 микромоль на литр. Недавно ученые изучили генетическое родство 51 вида австралийских сцинков, включая 6 представителей зеленокровных ящериц. Анализ показал, что способность иметь зеленую кровь возникла у каждого из этих видов самостоятельно, вне зависимости друг от друга. Предполагается, что эта необычная черта помогала рептилиям адаптироваться к условиям обитания и способствовала выживанию. Возможно, биливердин играет роль мощного антиоксиданта, который защищает ящериц от болезней и инфекций. Если теория подтвердится, то это открытие сможет стать основой для разработки инновационных лекарственных препаратов для лечения заболеваний человека.

еще впереди. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Когда Полиана проснулась, было уже почти 7 часов. Окна ее комнаты выходили на запад и юг, и первые лучи солнца не попадали сюда. Зато Полиана увидела голубое небо, подернутое утренней дымкой, и сразу же поняла, что день будет просто отличный. В каморке под крышей сейчас было куда прохладнее, чем накануне, и Полиана с удовольствием вдыхала чистый воздух, который лился сквозь открытые окна. Дослышав пение птиц, Полиана бросилась к окну, и хотелось увидеть, кто же это так весело поет. Потом Полиана спешно принялась одеваться. Ей не терпелось поприветствовать тетю. Раскрыв настежь двери в комнату и с лестницы на чердак, она понеслась вниз по ступенькам. Вихрем миновала холл, спустилась по другой лестнице, затем со стуком открыла парадную дверь, забранную сеткой от насекомых, и побежала вокруг дома к саду. Тетя Поля стояла рядом с каким-то стариком. Оба они склонились над розами, и тетя Поля что-то объясняла садовнику. Именно в этот момент Полиана вне себя от восторга бросилась ей на шею. Тетя Полли, я сегодня так рада, что живу на свете!» «Полианна!» – строго воскликнула достойная леди и выпрямилась настолько, насколько позволял ей вес Полианны, который по-прежнему обнимал ее за шею. «Ты что, всегда так здороваешься утром?» – недоуменно добавила она. «Ну, конечно, нет, тетя Полли. Так я здороваюсь только с теми, кого люблю. Я посмотрела в окно, увидела вас, и тут я подумала, что вы ведь не из женской помощи, вы моя тетя, и вы такая хорошая. Я не могла удержаться, тетя Поля. Я просто как-то само собой побежала вниз и вот обняла вас».
0: Эленор Портер. Полианна.

наступил по всем поверьям год любви. Кисть рябины заповедной оборви. Полюбите, полюбите, платья красные купите в год.

рябины на снегу. Я приду к тебе с повинной, не солгу. Кисть рябины, под колесами машины не сгуби.

львиный дочь огня, как царевна и рабыня у меня. Истребины, истребины, пусть горит неистребимо год любви.

0: Audio Stories.
1: Плод в утробе матери начинает воспринимать внешние звуки минимум за 10 недель до появления на свет и способен на них отвечать. Особенно важным стимулом становится голос мамы, который заставляет сердце малыша биться чаще. Чтобы выяснить, какое влияние оказывает родной язык на развитие вокальных способностей новорожденного, ученые провели специальное исследование. Установлено, что фонетическая среда, которая формировалась вокруг плода еще в период внутриутробного развития, существенно определяет тон и ритм первого детского плача сразу после рождения. Для изучения феномена специалисты собрали записи звуков, которые издавали более сотни детей из Китая, Германии и Камеруна. Китайские и камерунские языки относятся к группе тонических и отличаются специфическим музыкальным тоном у каждого слога. Немецкий принадлежит к атонической группе, которая лишена этой характеристики. Анализ полученных материалов позволил ученым сравнить структуру плача китайских и камерунских младенцев с музыкальным исполнением песен. Детское звучание оказалось напевным. У немецких новорожденных диапазон между самой высокой и самой низкой частотой оказался значительно меньше.
0: Audio Stories.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. В течение дня перехвачены и уничтожены 28 украинских БПЛА над российскими регионами. За сутки средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда и свыше 700 вражеских дронов самолетного типа. Армия России за сутки поразила объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады горючего, места хранения и запуска беспилотников. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 8 бригад ВСУ в районных населенных пунктах Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пискуновка и Малиновка в ДНР. Противник потерял более 200 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. В Константиновке за сутки освобождено 127 зданий, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
2: В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск вели активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 127 зданий, уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов.
0: Экипажи Су-34 ВКС России ударили авиабомбами по отступающим из Красного Лимана боевикам ВСУ. Также авиаудар был нанесен по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. В Кремле назвали планы Лондона о продаже 100 тысяч нефти, тонн нефти с захваченного танкера «Смирта» с под флагом Камеруна пиратскими. Как заявил пресс-секретарь президент